0: Объяснили, что правая линия означает совершенство, которое должно быть постоянным, поскольку только из совершенства можно черпать жизненные силы, как сказано выше. Но из совершенства человек не может родить более высокую ступень, поскольку у него нет недостатка, потребности. То кто же скажет, что он должен идти вперед? Иными словами, что он должен породить более высокую ступень, которая называется, по словам Арии, «зивуг для рождения душ». И этот зивуг, он не постоянный, а только во время подъема. Другими словами, совершенство означает, что он занимается хеседом, и хотя это действие без намерения, для него это важно, и он доволен своей долей, так как отсюда человек получает жизненные силы. И, как сказано выше, это называется зивуг, дающий жизнь мирам. А это хасадим, ибо он желает хасадим, хафец хесед. Ему ничего другого не нужно, и он доволен своей долей, и это называется постоянным зивугом. Однако, чтобы достичь более высокой ступени, которая называется единением для рождения душ, как сказано выше, поскольку рождение душ возможно только при ощущении недостатка, а не от совершенства, как сказано выше, то это происходит, как написано в книге Зоар, тот, кто приходит очиститься, что означает, что когда человек видит, что он нечист, то есть он находится под властью желания получать, что является нечистотой в сердце человека, и он делает все, но он не может выйти из-под власти желания получать. В это время он от всего сердца молится Творцу, чтобы тот помог ему. И тогда сбывается то, что сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают, спрашивает Зоар, чем, и отвечает святой душой.
1: Вот мы видим, что именно от недостатков можно родить душу, то есть от молитвы от всего сердца. И этим следует объяснить слова Арии о том, что зивуг для рождения душ не является постоянным, а происходит именно во время подъема. Это значит, что в то время, когда человек хочет подняться на более высокую ступень и с каждым разом обрести более высокую душу, то он должен искать в себе какой-то недостаток, хисарон, для того, чтобы восполнить его. И именно тогда, это происходит именно тогда, когда он требует помощи от Творца, и это приводит к рождению новых душ. Другими словами, именно когда он не соглашается на меньшее, не удовлетворяется малым и чувствует свой недостаток, это приводит к тому, что ему свыше дается большая душа, пока он не обретет наранхай своей души. Отсюда следует, что путь правой линии, означающий совершенство, должен быть постоянным, потому что человек должен все делать с жизненной силой. А от хисаронов у человека нет радости, чтобы черпать жизненные силы из недостатка. И по этой причине левая линия, которая является свойством хисарона, недостатка, от нее человек не получает жизненную силу, поскольку, когда человек видит, что он находится в хисароне, ему не от чего радоваться. Поэтому, в общем, человек должен постоянно быть в правой линии. И лишь какую-то малую часть из того времени, которое он привык посвящать Торе и работе, ему следует выделить для этого особое время. Но не тогда, когда он находится в падении, а именно тогда, когда он находится на подъеме. Тогда он будет уверен, что не впадет в состояние печали, когда увидит свои недостатки. И тогда он укрепится и сможет вознести молитву из глубины сердца, ибо сила уверенности будет светить ему во время молитвы, что Творец слышит молитву всех уст, но в остальные часы работы он должен идти только в правой линии, как сказано выше, так как в правой линии он всегда находится в совершенном согласии с Творцом, и поэтому в это время он получает освещение в качестве окружающего света, как сказал Ари, что окружающий свет светит издалека. И это значит, как объяснил мой отец и учитель Бальсулам, что значит, что даже когда человек еще далек от подобия по форме, то есть даже когда человек еще не удостоился желания отдавать, ему все равно светит окружающий свет. И от этого человек получает жизненные силы и радость, тогда как в левой линии все наоборот.
0: В свете сказанного нам следует объяснить написанное. Для этих разделена будет земля и удел по числу имен. Большинству увеличь удел его, а меньшинству уменьшай удел его. Комментаторы Торы спрашивают, если сказано большинству увеличь удел его, то очевидно, что меньшинству уменьшать удел его. Зачем же повторять о меньшинстве? Тут следует объяснить в отношении духовной работы. В работе известно, что мы учим все в одном человеке. То есть большинству добавлять, меньшинству уменьшать, относится все это к одному же человеку. Поэтому нам следует объяснить понятие большинство и меньшинство. И большинство означает совершенство, а меньшинство означает недостаток. И как мы знаем, учим, правая линия называется совершенством. Поэтому правая линия называется большинство. Как уже было сказано выше, что когда человек говорит, что та небольшая связь с духовной работой, которая есть у него, он верит, что Творец дал ему мысли, желание выполнять Тору и заповеди. И он говорит, что он ведь не важнее остальных людей. А также, как он сам до того, как начал работать в левой линии, была у него и жизненная сила, и удовольствие от работы, которую он делал. То есть он знает, что это очень важно, и за это он непременно получит большое вознаграждение. Также и теперь, когда он начал идти в левой линии, он должен находиться и тут, в состоянии низости, смирения, как сказано, будь чрезвычайно смиренен духом. Другими словами, после того, как он начал идти в левой линии, чтобы видеть свои недостатки, которые показывает ему левая линия, которую он получил из состояния и возвысил из сердца его на путях Творца, но тогда он работает в состоянии правой линии, когда ему следует принизить себя. Это большая работа, потому что называются это два полярных утверждения, которые отрицают друг друга по сравнению с тем, когда он шел в одной линии. Но таковы пути Творца. И человек должен верить мудрецам, верой в мудрецов, что таков порядок работы. Отсюда следует, что существует огромная разница в работе между тем, как он работал в правой линии, или тем, когда его работа в одной линии. Но согласно тому, что мы учим, нам нужны обе эти две линии, и обе они не могут быть одновременно в одном и том же предмете, а могут быть лишь одним за другим. И теперь вопрос заключается в том, что если нам нужны обе эти линии, и мы должны посвятить некоторое время правой и некоторое определенное время левой, спрашивается, какую часть времени в своей работе он должен идти в правой линии, а сколько времени ему нужно идти в левой линии.
1: И согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Большинство увеличь удел его. Большинство означает работу, которая называется совершенством правой линии. Это означает большинство. Как сказано выше, свойство совершенства. Увеличить удел означает, что нужно увеличить время, чтобы посвятить правой линии большую часть своего времени, когда ты занимаешься Торой и заповедями. И в этом смысл сказанного меньшинству уменьши удел его. Уменьшить означает уменьшить недостаток, называемый левой линией. Когда человек начинает рассчитывать, что он что он приобрел, когда оставил одну линию и начал работать на отдачу. И он видит, что что не только не продвинулся в работе, но даже отошел назад, то есть теперь у него нет тех жизненных сил и радости, которые были у него при продвижении в одной линии, хотя он и молится Творцу, чтобы дал ему силу желания отдавать. Но видит, что много молился об этом, но его не замечают свыше. И много раз он хотел сбежать с поля боя, и хотя работа в левой линии важна, как сказано выше, происходит именно от левой линии, мы все равно должны верить, что левой линией можно заниматься именно только во время подъема, ибо тогда человек силен и может преодолеть левую линию посредством молитвы. Но лишь на малое время, как написано, меньшинству уменьшит удел его. Где уменьшить означает, что вы не будете посвящать этому много времени в своей работе. Отсюда следует, что слово «меньшинство» имеет два значения. Первое — «мало», то есть «недостаток», когда говорят, что у этого человека мало доходов. Второе — «мало».
0: Отсюда следует, когда написано «меньшинство» уменьшим, уменьшить означает недостаток, уменьшить в работе на отдачу. То есть уменьшить означает недостаток, уменьшить в работе на отдачу, и меньшинство уменьшить по времени. Соответственно, следует объяснить, что правая должна быть больше левой в работе, в духовной работе. Также, что значит, что сказано в книге Зор, что когда Коэн благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И мы должны объяснить, что правое означает указывать на совершенство, которое есть хесед, милость. А хесед означает, что ему не нужно ничего, кроме как быть в отдаче. Поэтому, когда человек чувствует свою низость, ничтожность и говорит, что Творец милостив к нему тем, что дает ему немного связи с Торой и работой, он благодарит Творца за это. Поэтому Коэн, благословляющий народ, когда говорим о работе, когда все происходит в одном человеке, то есть поэтому Коэн, священник, это служитель Творца, он благословляет народ, имея в виду самого человека, что называется народом в работе, как сказали наши мудрецы. Поэтому каждый обязан сказать: «Мир создан для меня, для меня создан мир». По этой причине в работе мы изучаем весь мир внутри одного человека. А нужно поднимать правую руку выше левой, чтобы знать, что правая важнее левого. хотя от левой мы и удостаиваемся рождения новых душ, как уже сказано выше. И при всем при этом, когда человек занимается недостатками, он не может получать от этого жизненные силы. По этой причине он должен работать и правой. И Зоар говорит нам, что мы должны посвятить большую часть работы правой. Вот поэтому он и говорит, что священник должен поднять правую руку выше левой, поскольку правая важнее.
2: В Зоаре
0: сказано следующее, что самое главное, чтобы левая не была больше правой. И в этом смысл того, что сказали наши мудрецы, снизь свой уровень, чтобы взять себе жену. То есть человек должен спуститься со своего уровня, чтобы получить жену.
1: Там он говорит со стороны ступеней высших миров. Как наверху, на высших ступенях, так и внизу, в работе человека, даже до того, как человек удостоится открытия глаз в Торе. Там левое означает, что когда светит свет Хохма, который находится в килим, в получающих килим. Конечно же, это должно быть для того, чтобы отдавать. Он еще не получил правую, которая и является светом Хасадим. А называется левой, потому что все, где есть недостаток, называется левой. И тогда путь исправления заключается в том, чтобы свет Хасадим, называемый правая линия, был больше света Хохма. То есть свет Хохма нельзя брать больше половины ступени, а свет Хасадим, который является правой, который оберегает свет Хохма, чтобы он оставался ради отдачи, должен быть больше, чем свет Хохма. И тогда свет Хохма может существовать на ступени. И в этом смысл того, что священник Коэн, когда он благословляет, должен поднять правую руку над левой. То есть хесед должен быть важнее левой. И в этом смысл сказанного снизить свой уровень, чтобы взять жену. Это значит, что когда человек приходит получить свет Хохма, то есть Малхут, где Малхут означает нижнюю Хохму, он не должен брать ее в состоянии, в большом состоянии гадлют, а должен спуститься на ступень, то есть когда человек приходит к получению света Хохма, называемого Иша, женщина, то есть Малхут, когда он в состоянии нисхождения, то есть у нее была только половина того, что она имела.
2: И
1: именно тогда он сможет получить Хасадим, и Хасадим будет больше, чем Хохма. Тогда будут исполнены слова, человек должен спуститься со своей ступени, чтобы получить жену, сбудутся.
0: Согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Сказал Раби Элазар, человек должен всегда предварять беду молитвой. Надо объяснить, что человек не приступает к работе в левой, прежде чем он сначала проработал в правой линии, что считается совершенством. То есть у него нет недостатка ни в чем, но он благодарит и восхваляет Творца за то, что дал ему некоторую связь в работе Творца. А затем он начинает уже работу в левой линии. И тогда, в это время, он видит, что он попал в беду, что нет у него ни Торы, ни работы, подходящий к тому, кто служит Творцу. И в это время он чувствует, как далек он от любви к Творцу. То есть он далек от работы для Него. И именно работает только с целью доставлять наслаждение своему Создателю. И ничего ради собственной выгоды. А в это время он видит, как тело противится этому. И он не видит, что он когда-нибудь сможет сделать что-нибудь только лишь для того, чтобы быть в отдаче. Отсюда следует, что когда он начинает путь в левой линии, это называется уже бедой, несчастьем. И у него нет другого выбора, кроме как молиться Творцу, чтобы тот помог ему и дал ему желание отдачи, что называется второй природой, что в это время молитва идет от всего сердца, и Творец слышит его молитву. Соответственно, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, что человек всегда должен предварять молитвой беду, поскольку возможно, что когда придет к работе в состоянии левой и увидит, в каком низменном состоянии он находится, и он может, не дай Бог, впасть в отчаяние, то есть захочет сбежать с поля боя, а это называется бедой, несчастьем. И он должен упредить это молитвой. То есть сначала посмотреть, хватит ли у него сил молиться тогда, когда он будет в этом состоянии беды. В противном случае ему нельзя начинать работу в левой линии. И в этом смысл сказанного, что Коэн, благословляющий народ, должен поднимать правую выше левой. Другими словами, правое должно быть больше левого. Это значит, что он должен дождаться подходящего момента, чтобы перейти от работы в правой линии к работе в левой линии. И отсюда следует помнить, что работа в правой называется совершенством. То есть это работа в состоянии масс, общества, то есть когда работа в плане действия, то есть он соблюдает Тору и заповеди, потому что так заповедал Творец, для того, чтобы получить награду в этом мире и в мире будущем. Это называется работа в действии, практическая работа. Однако намерение ради отдачи, которое называется работой в левой линии, этого он не касается. Следовательно, человек чувствует совершенство во время работы, и такая работа в состоянии совершенства называется одной линией. Но та же работа масс в состоянии совершенства, когда он начинает работать с намерением, та самая одна линия, означающая работа выполнению действий общества, приобретает другое название. Теперь она называется правой линией. Поэтому теперь очень трудно перейти к работе в линии совершенства в плане практических действий, в то время, когда она получает новое название — правая линия.
1: Перейдем сейчас к уроку от 9 июля 2002 года.
0: 66-я страница. Что значит правое должно быть больше левой в работе? Почему правое должно быть больше левой? Потому что ведь нам нужны две одинаковые линии при выборе. Тогда у нас есть свободный выбор, когда я выбираю. Правое — это свойство Творца, левое — свойство творения. Я выбираю, что стоит, чего нет. Если правый больше левый, то как бы уже тут и нет выбора. Ну так когда? А правый всегда будет побеждать. А правильно ли это? А дело в том, что
2: ямин анахну цихим.
0: Правая нам нужна. Вообще, работа в трех линиях, она у нас раскладывается на многие ситуации, до Махсома есть и после Вак, в Гаг, на каждой ступени в соответствии с этим входим в Хасадим, Хохма, большое состояние, малое состояние. Есть много видов работы в трех линиях. Это всегда три линии, потому что мы работаем при втором сокращении, включении получающих килим, выдающие килим, где правая линия — это всегда по ним, отдающие килим, свойства Творца, девять первых, хафец хесед, желание хесед, левая линия — получающие килим, свойства творения, также есть клейпот, соответственно, неисправленные желания, хиссароны, недостатки. И все это нам надо сложить правильным образом. Что это значит? Насколько возможно исправить, включить левую в правую, и тогда мы из этого образуем среднюю линию. Средняя линия не принадлежит к чему-то, что есть в природе. В природе есть свойства Творца и свойства творения. Только лишь два. Третье — это то, что творение уподобляет себя Творцу, делает из себя подобие, образ Творца. Он не существует до того, как творение выполняет эту работу и приходит к такому вот созданию. Но для того, чтобы это сделать, необходимо идти изначально уже вооруженными правой линией. Правая линия дает совершенство. Человек не может жить в недостатке, потому что он изначально находится в своем желании получать, а его желание получать должно ощущать совершенство. До Махсома совершенство в том, что он добьется чего-то хорошего. После Махсома совершенство приходит в правой линии, это ощущение хафец хесед, да, постижение, осознание хеседа, милости. И когда это у него есть, он уже обращается к левой, к своим килеям, и тогда он не понимает, а как может быть эти две вещи вместе, совершенство, несовершенство, да, в одном носителе, пока не начинает понимать, что совершенство, несовершенство, это не в одном носителе предмета. В человеке есть два носителя. Человек уже состоит из точки в сердце, и в точке в сердце осуществляются желания Творца, свойства Творца, и там совершенство правой, а во всем остальном сердце, кроме точки в сердце, это уже левое, недостатки. И тогда может такое быть, что в одном носителе, в человеке, две эти вещи, совершенное и несовершенное. Но как сделать, чтобы человек был чистым? Что значит чистым? Да, это таким твердым, чтобы не было там каких-то вещей, которые есть изменения или противоречия одно другому. Чистым — это означает «будь чистым перед Творцом». Чисто это не то, что ты как маленький ребенок, да, такой наивный. Нет, а вот в большом состоянии, в совершенстве. И когда он собирает свои недостатки, чтобы они тоже работали в совершенстве, на совершенство. А как? Это может быть, если ты берешь недостатки в определенной мере для того, чтобы использовать для продвижения. Без недостатка невозможно продвигаться. Раскрытие недостатка должно быть вымерено. Вымерено. Отмерено, взвешено, сколько можно раскрыть недостатка, чтобы я с помощью него продвигался, а не упал. Это то, что происходит у нас, скажем, сейчас. У нас было какое-то совершенство. Ну, такое тоже нехорошее совершенство, на самом деле. Да, мы начали погружаться в разные такие вещи и быть довольными ситуацией. А это не хорошее совершенство. Это не совершенство хафец хесед. Но при всем при этом мы соглашались как бы с тем, что у нас есть. Ну, скажем, пусть это будет совершенством. Под Максомом, да, так это воспринимается. И для того, чтобы продвигаться, нужно раскрытие зла. Чтобы снова приходило, снова и снова, и так в каждом состоянии необходимо так делать. И тогда в рабочем порядке мы возбуждаем зло, которое в себе, чтобы увидеть наше состояние и строить на этом более высокую ступень, лучшее состояние, более продвинутое, в новых идеях, в новых исправлениях, выяснениях, потому что без недостатка, когда пробуждают недостаток, возбуждают его, там появляется бардак, там дискомфорт, все перемешано, полная вообще беспомощность, отчаяние, все эти вещи. Это левая линия, а потом уже приходит предвидение.

0: Движение к правой, потому что через левую, через недостаток начинаем видеть, как этот недостаток мы можем присоединить к правой, чтобы с помощью этого прийти к цели, стать ближе к высшей силе. И поэтому
1: в
0: духовном, даже когда совершенство — это хафец хесед, это слияние с Творцом, с килим отдачи, и там это на самом деле это совершенство правое. И также, когда ты разбиваешь это совершенство и туда впрыскиваешь левую, чтобы потом продвигаться, присоединить левую к правой, то есть это то, что называется хаб на подъеме, чтобы продвигаться. Тем более у нас, когда есть совершенство вообще не от того, что мы слиты с Творцом, а совершенство в том, что мы впадаем в животное. А, забываем немножко так, да? Начинаем топтаться в нашем состоянии. И все равно вот это состояние совершенства — это заповедь. Поэтому необходимо осознанным образом возбуждать недостаток в группах для того, чтобы продвигаться. Ну, теперь, также, что он сказал, он еще говорил тут о том, что нужно всегда обращаться к правой, вправо. То есть, прежде чем обратиться влево, возбуждать недостатки, отсутствие сил, путаница мысль, чувств, понятий, и вообще не знаем, куда идти. И как маленький ребенок, который потерял на улице маму, стоит так вот и плачет, и не знает, куда обратиться, да, и что с собой делать, так стоит и не знает, как двигаться дальше. И вот когда мы находимся в таком состоянии, нам нужно войти в такое состояние осознанным образом, контролируемо. То есть сначала мы вооружаемся правой, совершенством, осознанием цели. Не осознанием, а просто о знании цели, ради чего, к чему мы должны прийти. А потом уже в соответствии с мерой связи и с целью мы возбуждаем то, что он говорит тут, беду. То есть наше состояние, оно нехорошее, противоположно цели, и почувствовать тут беду, несчастье. Несчастье — это как бы узость, то есть давление такое, что ты находишься в состоянии теснина, что ты находишься не в состоянии совершенства и не в целях. И тогда прийти к ощущению вот этого вот теснины, нужды, таким образом, что в сердце создалось бы, да, как бы сказать, создается, в сердце создается ощущение, которое называется молитвой, то есть требование прийти к правой, которая была до этого, с помощью вот этой нужды, беды, посредством молитвы. О самой молитве, то есть ощущение в сердце, мы, там мы не хозяева, и там мы не можем ничего поменять напрямую, но через исправление правой, когда я держусь за цель и раскрытие левой осознанным образом, чтобы меня это не перегрузило, а чтобы это было взвешено относительно правой, уравновешенно, тогда в средней линии, которая называется молитвой, да, появляется хиссарон, подъем ман, именно таким образом, что это приведет к тому, что Высший даст мне исправление и подъем. То есть это уже три линии в работе нижнего по отношению к высшему.
2: Мы говорим, что человек должен идти от правой линии к левой. Так почему мы из совершенства приходим к хиссарону? Как будто совершенство-то не правое. Почему мы приходим так? Вы сказали, что человек находится в совершенстве, да, он должен...
0: Я сказал, как ты сказал, точно. Только почему ты говоришь, что это нехорошо?
2: Ну, вы сказали, мы должны справа идти к левой.
0: Да, справа идти влево. То есть, значит, справа...

делает любое действие или обратиться к той мысли, к тому, что будет. После того, как я держусь за правую, а иначе мое действие, мои мысли будут не целенаправленны, будут животным в этом мире. Да? Если я направлен на духовную цель, то я нахожусь со своим... Я смотрю куда? Вниз. Моя голова вниз, как у животного, да? Смотрит... Если он берет цель, то все, что я делаю сейчас, это уже не важно. Это уже животное, даже если я делаю очень хорошие действия. Да, отдаю всему миру, но если это не связано с целью, то отсюда хорошего результата не будет. В конечном счете, общий механизм управления Творца над нашим миром испортит мое действие. Даже самое лучшее по отношению к человечеству принесет больше зла, чем добра. И насколько цель, насколько животное действие, то есть ради получения, не имеет связи с Творцом и будет внешне подобным и ближе к Творцу, это приведет к большему злу в конечном счете. Потому что она будет вопреки действию Творцу с левой стороны, со стороны клипы, на более высоком уровне. Ну, если я просто так, там где-то 10 шекелей украл, еще там что-то такое сделал. А если я пойду на отдачу, и моя цель достичь отдачи человечеству, чтобы все жили хорошо и видели, что все хорошо и замечательно, все такие прекрасно душные, защита животных, защита природы, да, еще, я не знаю, возрождение там природы, много всего такого есть. Как я связываю все вот эти хорошие вещи, как бы, не с Творцом, а с тем, чтобы мне было хорошо в этом мире, то они приведут к большему злу. Почему? Потому что сами действия внешне хорошие, а в источнике они нехорошие. То есть клипа — это более высокие действия по отношению к Творцу. Это не то, что тебе 10 шекелей украсть, это уже более... То есть более высокий уровень. Я делаю хорошие вещи как бы в клипе. Без цели это называется клипой. Вся разница между святостью и клипой. Есть цель, нет цели. И мы видим через 10, 20, 30 лет, к чему же мы пришли. И даже не понимаем, до чего мы дошли. А мы так хотели, чтобы было хорошо. А стал наоборот. И уже говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Да? Есть такая поговорка. Это ж не просто так. Поэтому всегда надо обращаться вправо. Связь с целью, потом от цели ты уже обращаешься к любому действию. Планирование. Что он пишет о России, Бальсуля? То же самое. Изначально люди хотели, чтобы было хорошо. И сразу это стало злом, да, какая диктатура, и что там было. Именно потому, что это была клипа против нечто великого. В той же статье «Последнего поколения» он пишет о коммунизме России, что хуже быть не может. И практическими теми словами, как там нам было сказано лжи, да, вот так он описывает «Последнее поколение». В чем же разница между ними? Хотим, чтобы было хорошо нам, и хорошо, чтобы было хорошо, потому что связано с Творцом. Отдача ближнему, если это только ради ближнего, это клипа. Если для приближения к Творцу, это святость. Так в чем разница между ними? С чего ты начинаешь? С какого намерения ты начинаешь действие? А внешне, если ты не знаешь, ты же не знаешь намерения человека, ты можешь ошибиться. Поэтому посмотри, какой ложный мир. Почему ложь? Действия делаются хорошие, но намерение скрыто.
Да и от них скрыто намерение от других. И они думают, как действие снаружи, так и намерение хорошее внутри.

0: Это называется ложный мир, обман. И это приводит к катастрофам, хорошими, казалось бы, действиями. И пойди объясни им, что это неправильно, что это нехорошо, что это зло, которое делают, что это худшее. Лучше сиди и ничего не делай. Понимаешь? Хотят сейчас раздавать пищу по всему миру. Ну и что будет? Ты увидишь, что голода станет больше, несчастья станет больше. Вместо СПИДа, который свалился на этот мир, ты видишь, какие болезни новые, которых и не было. Появится другая какая-то болезнь, еще что-то. Не может быть по-другому. Потому что все идет за намерением. Все проясняется в мысли. Вот так вот. Но я не говорю о том, что было снаружи, говорю, допустим, у нас. Я беру книгу, читаю статью, начинаю совершать хорошие действия. Право или нет? Тогда почему я вхожу в это совершенство, которое неверно, как будто бы...
1: Я не слышу, что ты. Кто-нибудь может объяснить его вопрос?
0: Ну да, он говорит, если я начинаю с правильного намерения, почему я вхожу в ложь, в обман?
1: И если ты все время держишься за правильную цель, ты не входишь в ложь. Почему ты входишь в ложь? Может быть, посередине ты входишь во всякие путаницы там и понимаешь, ведь ты находишься в скрытии, ведь, да? Ты также, и цель твоя все время такова, что ты не знаешь ясно, где она. Это называется, что творец скрыт. Цель скрыта, он скрыт, его положение, статус, его суть. Ты все время точно не знаешь, кто он, что он.
2: Тогда,
1: посмотри, как каждое твое предложение может быть немного более повернуто относительно предыдущего, не соответствует точно тому пути, необходимому идти вечно, находится не в одной линии, это следствие скрытия. Ты не говори, почему это со мной происходит. Это происходит потому, что ты еще пока находишься в состоянии скрытия. Если бы ты видел цель, и с самого начала держался бы за нее, и он, как он говорит, что для этого должны быть Исраэль творец и действия, называется пути Торы, действия, которые я сейчас совершаю, чтобы все это было в одной точке. Если бы я мог действительно держаться за все это вместе, каждое мгновение, то, конечно, бы я не ошибался. А как сделать это? Он говорит, ну, ты должен все три вместе соединить в одно. Как я могу, когда Творец скрыт? Насколько ты представляешь его в самой ясной форме? Кто он? Что он? Его сущность, его совершенство, его познание, его неважно. Если ты крепко держишься за это и себя раскрываешь, насколько возможно, и хочешь присоединиться к этой точке, и также само действие твое по объединению, тогда ты уже правильно совершаешь действие.
0: Да. Я вот как раз хочу уточнить этот момент. Действие этим, дай жизнь, там, защита животным, все эти вещи. И в сравнении с этим ты украл 10 шекелей. Оба простое животное.
1: Ну, конечно же, когда он крадет 10 шекелей, или когда он хочет за права животных там бороться, чтобы... Нужно жить животным или людям, неважно. То же самое. Проблема не в том, что он крадет 10 шекелей. Тогда раскрываются его мысли, так же его действия, что неплохие, тогда маленькая клипа. Да, это даже не клипа, потому что клипа — это то, что как бы в такой красивой обертке подается. Почему называется клипой? Желание получать покрыто хорошим таким действием, оно как бы принимает формы, рядится в одежды хорошие, поэтому называется клипой. Почему? Потому что клипа близко. Она притягивает человека тем, что дает ему наслаждение. И наслаждение, которое приходит к ней от святости. Почему мы думаем о всяких прекраснодушных людях, что они такие хорошие? Ведь они действительно показывают тебе, насколько они и намереваются делать добро, а внутри все ложь, противоположность, поскольку не связано с целью. В итоге они приводят тебя к неправильной цели, не истинной. А поскольку это цель не истинная, действие приводит к злу.
0: Тогда проблема не в отсутствии намерения. В любом случае, проблема в том, что все это затуманено.
1: Конечно же, это затушевано у них. Я не говорю, что они делают это специально и знают, что это клипа. За Максомом мы уже видим, что это так. За Максомом у нас есть такие силы, которые так действуют.
0: Нет, ну я говорю, намерение тут. Нет. А все-таки все, что это размазано, размыто. Проблема в том, что добро выглядит добром, но без связи с Творцом это выглядит злом. Но и добро и зло определяется обществом. В другом обществе я украл 10 шекелей. Ну так очень хорошо.
1: Нет, не может быть такого человеческого общества, в котором было бы хорошо, если ты крадешь 10 шекелей. Это не принято ни в одном обществе. Это есть такие исключительные вещи, даже ты Робин Гуд, не знаю, идешь силой забрать у богатых, раздавать бедным. И также и это. Ни одно общество не потерпит так вот в обычной жизни такое явление, что это правильно. Вот и все. Мы не говорим здесь о клипот, где там, ну, кража, там нечто другое. Мы еще будем это изучать. То, что принято в человечестве, принято хорошо относиться друг к другу. Это называется хорошим. Не взвешивают согласно цели, а определяют согласно действию. И тогда действие, насколько оно ближе к духовному, к отдаче, называется у нас тогда хорошим действием. На самом деле вызывает больше зла.
0: Ну, скажем, правильный расчет делал бы человек. Скажем, помочь кому-то или не помочь. Тот, кто помогает, как будто выиграть, на самом деле... Он все это дело как бы размывает, причиняет больше вреда. А тот, кто не помогает...
1: Есть то, что называется жизненно необходимым. Пока человечество не обеспечит каждому это жизненно необходимое, в этом мы должны делать без всякого намерения, потому что необходимое, жизненно необходимое не порицается, не восхваляется. Поэтому нужно просто раздать, скажем, 1000 калорий в день, чтобы у них было. И здесь не нужны никакие намерения. Просто дай животному, живому жить. Вот и все. Но после того, как ты это сделал, раздал, дал необходимое, тогда дай человеку развиваться. Этим ты сделаешь ему хорошо. Еще ты приходишь к нему и начинаешь раздувать ему. Вот это его эго и наоборот осознание зла. Тебе запрещено вмешиваться в это. Вот и все. Только дать ему возможность развиваться, и не нужно ни о чем другом заботиться сверх этого. Теперь, насколько все эти фонды, все эти организации заботятся о необходимом, о жизненно необходимом для мира, ведь есть и в этом тоже необходимость, но тогда это хорошо, никто не говорит, что это плохо. Но и жизненно необходимое, значит, должно быть направлено на слияние с Творцом. То есть живут именно ради этого. А если нет, тогда в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, это раскроется, как зло не принесет пользы. Сколько сегодня в нашем мире есть еды? Наверное, могло хватить не на 7, а на 10 миллиардов человек. Это несомненно. Когда-то думали, что вот, скоро мир умрет от голода. Да неверно, всегда будет достаточно еды. Проблема в распределении. Мы думаем, что посредством якобы справедливого распределения во всем мире, как будто бы, как хотели в России, мы к чему-то придем.
0: А в чем тогда роль распределения у нас?
1: Ничего, нам не нужно об этом заботиться. Мы не должны вообще этим заниматься. Мы сами, маленькая группа, не должны этим заниматься. Но, в принципе, да. Если мы говорим о глобальном... о работе такой глобальном виде, так мы должны также в этом участвовать. Что он пишет в последнем поколении? Но опять, это проблема, так, чтобы это объяснить в нескольких словах. Потому что, посмотри, с одной стороны, о чем мы должны заботиться прежде всего, как маленькая группа? Идти сейчас быть в отдаче всему миру и раздавать все, что у нас есть. Ну, сколько есть, если мы это все раздадим, ничего не произойдет. Ну, как будто бы мы должны заботиться об этом. Или, как он говорит, что исправление со времен мудрецов Талмуда – это посредством того света, который приходит в свете, это возвращает к источнику. Поэтому наши принципы, как маленькой ведущей группы, должны состоять в том, что мы привлекаем свет. И согласно правилу «возлюби ближнего своего, как самого себя», нам нужно это делать.
0: То есть с этой стороны человек должен прийти к выводу, что вместо всего этого распределения ему нечего делать. Единственное, что можно делать, это пробуждать окружающий свет.
1: Практически нам нужно заботиться только о том, чтобы окружающий свет сильнее пробуждался на все человечество.
0: И воздействовал на эти отношения, не наоборот.
1: Да, как написано, свет для народов. Это то, что он пишет в конце предисловия книги Зоар, в сравнении с тем, что он пишет «Дарование Торы», да, и в статье «Мир», «Поручительство», «Дарование Торы» и так далее. И в последнем поколении, что человек обязан идти, давать всему миру, пока не останется ни одного нуждающегося в жизненно необходимом в мире. С одной стороны, это да. А с другой стороны, как написано в конце предисловия книги Зоар, мы обязаны сидеть и учиться, и быть в отдаче. Не тем, что мы раздаем пищу, а тем, что распространяем на кукабала. Поэтому не нужно видеть эти вещи противоположными, противоречащими друг другу. А это наша работа, как индивидуальная, как отдельная, особая работа в мире. И есть также работа масс, которая действительно должна быть такой. То есть если я учу народ, что они должны делать, они не способны учиться и посредством учебы привлекать окружающие света, тогда своя взаимная отдача, во всем мире они пробудут на себя окружающий свет. Но общий окружающий свет приношу я. Я, имеется в виду те, кто способен быть в этом. Скажем, 10% этих людей, как он там говорит, как он называет их работниками Творца в конце предисловия книги Зоар. Да?
0: А какая связь между переходом Махсомом и разбиением и сохранением Келим?
1: Человек, который переходит Махсом, это называется, что это человек, у него есть сила находиться в сокращении на свои получающие килимы, приводить их в действие только в той мере, в которой он может работать с ними выше знания. А что такое выше знание? Принимает на себя власть высшего всем сердцем.
2: А? Что, мама, Ланвенти, шум
1: дома? Я не понял, что ты сказал.
0: И менять привычки? Что значит менять привычки?
2: Лишанот аргилим?
1: Изменять привычки?
0: Ну, за Махсомом должны измениться привычки.
1: Нет привычек, которые нужно изменить, когда я прихожу к Максом. Я не знаю, что. Допустим, у меня есть проблема с кожей, так я люблю почесать ухо. О каких привычках ты говоришь?
0: Отношение к людям, например.
1: Отношение к людям, ну, в зависимости от того, кому, от каких людей. Конечно же, люди, которые находятся в духовном процессе, к ним отношения все время меняются каждый раз. С того, что человек понимает и узнает, познает духовный процесс. Поэтому после Махсома действительно происходит переворот в осознании пути и цели. Тогда он иначе относится к людям, которые находятся с ним на пути. А к другим людям, ну, тоже, конечно, это меняется, но я не знаю. Я не знаю, о чем ты вообще говоришь. Кому? Какое отношение? Да, кто еще? Есть вопросы? Да.
0: Когда человек находится в скрытии, как он может связаться с Творцом, в каком месте, что в мысли, когда я думаю?
1: Прежде всего, человек должен знать, что он находится в скрытии. То есть он должен по-настоящему видеть, что управление каким-то образом увидеть, что управление Творца скрыто. Что то, что он получает, он не умеет расшифровать. Почему он получил это так? Для чего это пришло? Что требуется от него? Связано ли это с этим управлением, с этим действием, с этим намерением? Он обязан сказать, если я не я себе, то кто мне? И при этом он не знает, что произойдет дальше, или он уже устанавливает, что в каждом его шаге ощущения находится Творец, и они действительно, как конь со всадником, идут вместе в одном движении, и невозможно разделить, кто здесь начинает, а кто идет за ним. Прежде всего, нужно установить, что ты действительно находишься в скрытии, и чтобы тебе не казалось, будто ты уже находишься в раскрытии. И тогда, если есть раскрытие, то нет хиссарона, нет работы. А после того, как это устанавливает,
2: это хиссарон.
1: Из этого видят хиссарон. Что значит хиссарон? Ну, как сказать? Ну, как можно преодолеть это скрытие? Ведь желаемое — раскрыть состояние, раскрыть Творца, объединиться с управлением, с высшим управлением, то есть с ним. И тогда, прежде всего, если человек не раскрывает, что находится в скрытии, ему не над чем работать. Когда он раскрывает скрытие, тогда он знает из этого кишагим, как будто ему нужно делать, или как он молится. То есть само ощущение, что он находится в таком состоянии, уже приносит ему внутреннюю молитву. Вот и все. То есть то, что ты спрашиваешь, что мне нужно делать в скрытии, это вопрос, этот вопрос говорит о том, что ты не чувствуешь, что ты находишься в скрытии. И все.
3: Что такое скрытие? Это ты должен раскрыть. Скрытие или раскрытие мы относим к управлению. К управлению. После того, как ты раскрываешь каждый раз свое истинное состояние, у тебя нет вопроса, что мне нужно делать. Само состояние говорит тебе, что делать.
0: Вот вопрос на пути, что вообще за работа в правой линии, левой линии, до Махсома. Какой тут выбор? Я могу что-то выбрать сейчас, я хочу так, потом иначе. Что со мной думают? Так что и делают. Единственный выбор в группе, что на меня это действует. В итоге где выбор? Где здесь вообще правой и левой линии?
3: Где есть правая и левая линия до Махсома? Что тебе сказать?
0: Как я выбираю, то как я могу выбрать?
3: Я вижу, что иногда нахожусь в состоянии, когда у меня действительно нет недостатка ни в чем. Мир прекрасен. Есть высшая сила. И есть будущее. И слава Богу, не заканчивается все тем, что я нахожусь здесь. Есть еще какая-то жизнь и цель. У меня есть такое ощущение, хотя оно, может быть, приходит ко мне на каких-то несколько мгновений, может быть, раз в месяц, или, может быть, раз в полгода или в год. Но иногда я нахожусь в этом, и это состояние существует. И напротив этого есть другие ощущения, в которых я, может быть, нахожусь большую часть времени, но не все 100% времени, а, допустим, 99%. Это обратное ощущение, что в мире нет хозяина, этот мир действительно нет у него никакой цели, он запутанный, никто не знает, как здесь жить и ради чего вообще находится здесь, и я не могу с этим покончить, и вообще не стоит об этом думать. Но действительно, лучше было бы не рождаться, чем рождаться. Но ты видишь, что находишься в двух состояниях противоположных, одно другому. И если так, тогда уже, исходя из этих двух состояний, ты можешь начать работать, начать действовать. Но как я... Где выбор? Да, как я выбираю? Я бы выбирал так. Я вижу, что иногда я нахожусь в хорошем состоянии, и хорошо мне, я могу все оправдать, радуюсь, а иногда я нахожусь в плохом состоянии. Что делать? Нужно стараться быть в хорошем состоянии. Вот и все. Когда я иду и хочу быть все время в хорошем состоянии, я начинаю постепенно раскрывать, что это почему-то невозможно. Моя природа устроена таким образом, что не позволяет мне радоваться по-настоящему, быть счастливым. И тогда постепенно я начинаю раскрывать, почему это так. Почему мир так плохо для меня, пока я не обнаруживаю. Никто не привел меня в Каббалу. Плохая жизнь, плохое ощущение. То, что я искал, как сделать так, чтобы мне было хорошо. Пока я не пришел к состоянию, когда я начинаю понимать, что это целенаправленная вещь, раскрытие зла, чтобы привести меня действительно к настоящему добру. Но к этому настоящему добру я могу прийти только очень особым образом, по очень узкой тропе и очень таким непростым методом. Но в целом поиск добра, поиск хорошего, что я хочу быть все время быть в хорошем, да, в правой линии. У нас называется это правой линией, не в духовном. Это приводит меня к поиску. Левая линия толкает человека усиливать правую, пока он не начнет понимать, что у ударов есть цель у левой линии.
2: Эхигата.
3: Как ты пришел? Может быть, ты не можешь проверить то, что прошел. Но внутри, во всех своих действиях, хотя ты шел и неосознанно, и не понимал, что делаешь, но в итоге инстинктивно ты действительно искал добро. И сейчас, когда ты сидишь здесь, ты ищешь добро, ты ищешь, чтобы тебе было хорошо, если бы иначе ты бы не сидел здесь в 4 утра.
1: Добро, которое я сейчас ищу, это другое добро, не то, что прежде было.
3: Каждый раз твое добро меняется, потому что ты растешь вместе с поиском, почему оно меняется. Все время зло раскрывается больше, и зло точно выясняет тебе, каким должно быть добро. Что называется злом? Нет в мире зла. Зло — это когда тебя более правильно направляют к добру. И вот это отклонение, которое сейчас тебе дают, вот это направление, это коррекция, толчок, который тебе дают в правильную сторону, ты чувствуешь как зло, не более. Тебе сейчас раскрывают, что ты вор, что ты жестокий, и ты начинаешь чувствовать себя плохо. Ну, прежде всего, ты не хочешь это чувствовать. Почему это мне раскрывает? Ты готов убить человека, который говорит тебе такое. Он говорит, верно. Внутри ты принимаешь это как правильное, да, но то, что он раскрыл тебе это, ты готов убить его. Это прежде всего. Так или нет? Ну, Авиу согласен. Кто еще? Ну, прежде всего, убить его, да? За то, что это дало тебе неприятное ощущение. Потом, если ты принимаешь это относительно цели, тогда ты начинаешь целовать его. Это не просто, пока ты переходишь от одного к другому. Но так это происходит. То есть без раскрытия зла ты не смог бы быть связан с целью и продвигаться.
4: Ну, поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для, из этого для реализации в десятках.
3: Невозможно продвигаться без раскрытия зла, исправления. И в раскрытии зла, и в распространении науки Каббала, не какое-то там справедливое распределение в разных там, областях этого мира. А тут говорится о скрытии. Мы работаем в скрытии, над скрытием. И скрытие, оно необходимо. И невозможно говорить о скрытии теоретически. А раскрыть это только исходя из состояния. Только в скрытии, ты понимаешь, также и управление.
4: Что мне делать? Я должен стараться быть... в хорошем состоянии всего лишь. На самом деле, в конце урока я ждал этих вопросов Леора, потому что то, что нужно понять, как идти в правой линии, это тема. Нужно все время идти в правой линии. И чем это отличается, когда мы плачем в обычной молитве? Рав очень красиво показал, что
3: центральная тема — это работа в трех линиях, нижняя относительно высшего. И Рав говорил об этом со всех сторон, осветил это. В средней линии там мы поднимаем молитву, ман. Но прежде у нас есть исправление правой линии, это значит, я удерживаю цель, есть раскрытие подконтрольное. Левой линии всегда быть открыт с Творцом. То есть это использовать для продвижения, чтобы это не было для меня слишком тяжелым, а чтобы это было правильным образом уравновешено, и тогда я поднимаю в средней линии свою молитву. Это работа в трех линиях.
4: Да. Было о том, чтобы выражаться целью, величием Творца, прежде всего, из урока, держаться за величие Творца, за его статус, это называется правое. Отсюда я уже могу, мне позволено обращаться с любой мыслью, со всем, что раскроется после того, как я держусь за правое. Иначе мои действия, мысли не будут целенаправленными, я буду животным.
3: Нужно все время проверять, как в нас раскрывается осознание зла, и как все время нужно возвеличивать добро, все время работать над этим злом, которое нас продвигает.
4: Слышал, что... Да, я слышал, что отдача ближнему, то только ради ближнего это клипа, а если на отношении цели, это правая линия, и главное — это цель, тогда то, что мы делаем, оно правильно.
3: Да, в статье он тоже говорил, что эта работа не называется правой линией, пока нет левой линии. То есть до этого есть только одна линия. И это не одно и то же. Это не работа Творца. Работа Творца начинается с того, что есть хисарон, уподобиться Высшему, и, исходя из этого, работа в совершенстве становится вообще правой линией, до этого она еще так не называлась. И работа человека со стороны системы — это средняя линия. Человек должен раскрыть все, работая в двух линиях. В нем это все соединяется, конечно, с помощью Творца, но это показывает то, как человек, он является центральным элементом творения.
4: Добавляет Зор, наш товарищ в Соединенных Штатах, если мы будем принимать состояние целенаправленно, мы будем желать поцеловать состояние вместо того, чтобы желать человека, вместо того, чтобы убить его.
3: Наша цель — это не раздавать еду и не там делать какие-то вот эти благодеяния, а распространять кабалу, чтобы это все было с правильным намерением. Если облачено это в правильное намерение, это правильное действие, иначе клипа.
4: Да, это наша миссия как маленькая ведущая группа, как Раф сказал, заботиться, чтобы окружающий свет пробудился над всем человечеством.
3: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем...

0: Введение в науку Каббала.
1: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня находимся на последнем уроке на тему введения в науку Каббала, 10 уроков серии Рава, и сегодня третья часть последнего урока. Завтра мы уже начнем учение 10 сферот, первая часть, и начнем изучать учение 10 сферот. И сегодня на уроке Рав направляет нас буквально продолжение урока, который мы изучали сейчас. Мы изучали правую, левую линию. И Рав продолжит с нами о точке выбора, что это за клипа нога и что это за место, в котором мы способны выбирать от зла к добру. А начнем с намерения?
0: Да, важно вооружиться намерением. Я прочитаю отрывок из урока. Рав нас настраивал намерение. Главное для нас — это быть настроенными, насколько возможно, более объединенными, чтобы уподобиться высшим парцуфам, высшим келим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью этого быть ближе друг к другу, и этот свет действительно бы нас соединил больше, отменил границы, эгоизм каждого и связал нас в десятки, в сотни, в тысячи, и так наслаждаться светом, который объединяет нас в таких келим, в которых свет проявляется в кли, и тогда мы становимся связанными и с келим, и со светами. Переходим к уроку.
1: Спрашивайте. Это вещи, которые мы изучаем долгое время. Но так вот коротко. Да.
0: Между точкой в сердце, до Максома, чувствует что-то из этого вообще или полностью оторваны? Или нужно проходить через клипот?
1: До Максома ты не проходишь никакого отдела клипот. Нет ни святости, ни клипы. Ниже Максома у тебя животное.
0: А над Максомом?
1: Над Максомом. Когда мы поднимаемся над Максомом, тогда душа начинает входить в систему,

0: Тогда начинаем входить в систему. Где есть душа, которая входит от Максома. Так есть ступени. Это желание получать. Рацион ликабель. Это желание отдавать. Рацион ляшпия. Это правая ямин, а это левая, смоль. И когда проходим махсом, душа входит, и тогда отсюда она получает желание, неисправленное, а отсюда получает силу для исправления. И растет. Согласно трем линиям, в каждой ступени она должна получать желание, материал и силу исправить. Снова материал, снова силу исправить, снова и снова. Когда получают желание, чувствуют тьму, помеху, плохо чувствуют, потому что желание приходит в неисправленной форме, так этим как бы опускают человека, и сейчас... В подготовке мы чувствуем, что мы падаем, ничто нас не интересует. Отчаяние. Я говорю о тех, кто находится в работе, приблизится к Максому, а не кто-то там, находящийся в депрессии от плохой жизни. Это желание, которое приходит в неисправленной форме, неисправленное желание, рацион. Микулькаль, а это сила, сила света, а это средняя линия. Вот здесь правая, а вот здесь средняя. Здесь растет он между двумя линиями. От своей точки так он идет. Так он идет. Теперь, здесь много есть о чем рассказать, я просто избегаю начать что-то говорить. Как-то мы говорили о том, что прошло, как я упомянул, как мы работаем здесь, мы получаем желание и силу, но как мы делаем выяснение, мы говорили о том, что есть у нас святость к душе, есть у нас клипа, и между святостью и клипой, клипа — это три нечистых мира бия. Клипа — это бия нечистоты, бия де тума. Или это называется змей, нахаш. Это называется руах сеара, ураганный ветер, анан гадоль, большое облако и разгорающийся огонь, эшмитлакахат. Это три нечистые клипы. Стоит записать, это сокращает вам много знаний, которые вы должны изучать на многих листах. И там еще очень запутано все. Затем есть клипа нога. Клипат нога. А затем уже святость к душа. И святость душа — это биядок душа, святые миры бия.
1: А?
0: Даже Абия. А что непонятно? Так клипанога. Это средняя треть тиферет. Есть у нас тиферет. Тиферет — это там, где у нас всегда прекращение, парса, место сокращения, прерывание между отдающими и получающими келим. Если мы возьмем парцуф, кетер хухма бина хесед гура тиферет нецех от йесод малхут, так кетер хухма бина — это три первых сферы. Был у нас шореш, алиф и бет. Стадии были. Теперь хесед, гвура, тиферет. Что такое тиферет? Мы тиферет делим на три части. Верхняя треть. Нижняя треть. И вот эта треть — это средняя треть. Когда мы работаем после третьего, после второго сокращения с тремя линиями, когда парцуф Адам, то есть душа, парцуф Адам называется нишама, душа, устроен согласно трем линиям, как мы говорили здесь, правая линия, левая и средняя, получается у нас, что парцуф, он так, есть у него рожь, затем правая, левая, рожь называется кетер хухма бина, правая называется хесед, левая называется гвура, а сам гуф называется тиферет. Нецах. Это правая нога. Это рука правая, левая рука. Нога — это нецах правая. Левая нога — это год. Исот — это место зивуга, а малхут — это когда уже не пользуемся при сокращении. Отсюда мы видим, что тиферет — это основа гуфа, парцуфа. В этой тиферет мы делим ее на три части. Верхняя часть называется хазе. Это верхняя часть, эльон. Средняя часть, эмцаи, называется табур. А нижняя часть, тахтон, называется исуд. И все это относится к тифере, да, как у нас. Мы можем сказать, да, верхняя часть — это хазе, более средняя часть — это табур, то есть пупок дословно, а нижняя часть — это исуд. Когда мы здесь посмотрим на 10 сферот, где завершаются отдающие килим? Отдающий келим заканчивается на верхней трети тиферет. Здесь отдающий келим, келим де ашпа. Откуда начинаются получающий келим? Они начинаются от нижней трети тиферет. Келим де Кабала. И что у нас происходит в средней трети Тиферет? Как нейтральный сказать на иврите? Есть слово? Что нейтрально это за нейтральное? Нет слова, когда ни тому, ни другому.
1: Либеральный.
0: Либеральный. Нет. Я спрашиваю на иврите, не на немецком. Ладно. Так, вот эта часть, говорят об этом так, что это наполовину добро, а наполовину зло. Почему говорят наполовину добро, наполовину зло? Потому что наверху есть добро, отдающий келим, а внизу есть зло, получающий келим. Так вместо того, чтобы сказать «не то, не другое», говорят «наполовину то, наполовину другое». Каббалистам тоже было трудно сказать, как это называется.
1: Почему это так поделили?
0: Потому что это его свойство. Что они делят, потому что им так вздумалось? Получается у нас, что средняя треть, это очень интересно, получается, что средняя треть Тиферет — это единственная вещь, единственное место, единственное желание в теле человека, то есть нас, нашей душе. Тело, гуф, в науке Каббала называется кли души, а не плотское тело. Средняя часть Тиферет — это единственное желание, которое находится под нашим управлением. Творец не отнес его ни к отдающим, ни к получающим келим. Буквально нейтральное.

0: И тогда от нас зависит, к чему отнести его, или к отдающим килим, или получающим. То есть вся наша работа, и вообще, кто мы? Мы — это те, кто может эту третью среднюю часть эфирит соединить с этим или с этим, или с подающими килим, или с получающими. И только это единственная свободная вещь, которая существует в реальности, в творении, и это на самом деле вся наша работа. Все остальные вещи, нет в них никакой самостоятельности, свободного выбора, нет ничего. Просто все это осуществляется и задействуется явными, четкими, точными системами, когда мы знаем заранее, как это будет работать. Скажем, что это просто машина. Кроме этого, средний третий тиферет, потому что здесь свободный выбор. Это средняя тиферет, называется клипат нога. Есть три нечистые клипы — Руах, Саран, Анангатоль, Эшмит, Лакахат, соответствующие мирам Асейра и Ицера и Брия. Есть мир Ацилут, в котором нет клипы, есть посередине между тем и другим клипат нога. Что такое клипат нога? Невозможно о ней сказать, кто она. Да, кто она? Но она просто зависит от работы человека. Вопросы?
1: Да. Вы подразумевали первую точку, когда начали оттуда шорош начался или свет, это уже стерлось.
0: Да.
1: Вы подразумевали свет бесконечности?
0: Что происходит между кругооборотами, пока мы не приходим к ощущению тяги к духовному? Все эти кругообороты для того, чтобы собрать достаточно страданий, чтобы понять, что животное развитие не удовлетворит нас в конечном счете. От кругооборота к кругообороту добавляется только желание получать. Любой подъем — это подъем с помощью желания получать. И здесь также, ниже Максома, каждый день добавляют желание человеку все большее, несмотря на то, что мы умираем, совершаем кругообороты, души возвращаются, и мы продолжаем взращивать желание. То, что нам добавляет желание, это приводит к развитию мира. Есть больше желания, человек создает больше вещей, он развивает экономику, культуру, технику, развивает свое окружение. И это приводит к желанию получать, добавляться к душам. То есть решимот раскрывается к нам у нас от разбиения. По цепочке, как они были, решимот, потеряли экран, теперь они начинают раскрываться у нас по цепочке от маленького к большому. И тогда это обязывает нас наполнить это решимо. Решимо, когда опускаешься в этот мир, требует наполнения за счет этого мира. Так мы бегаем, ища всевозможных наполнений, и мы не осознаем, что это решимот. Но мне кажется, я хочу и делаю. Человек не может различить между собой его решимот. Если я выведу желание себя, кто я? Я — это тот, кто хочет. Нет у нас возможности оторваться от желания и в объективной форме проверять это желание. Даже если мы хотим это сделать в разуме, это не пройдет. Тогда как в духовном мы способны это сделать. Почему? Потому что мы находимся в двух системах противоположных. Одна противоположна другой. Мы начинаем находиться под влиянием системы клипы и святости. И тогда выбирать между ними, как мы можем включать в себя две силы. А до того, как выходим в

0: Между этим и этим разница. Ты понимаешь, должны быть две системы, чтобы я узнал, я свободен или нет. А если я нахожусь только под одним воздействием, я не могу различить. Возьми младенца, помести его в какой-нибудь там концентрационный лагерь на всю жизнь. Он не будет знать, что есть что-то другое. Он будет думать, что это жизнь, свобода и все. Он не знает, что такое свобода или нет. Что? Есть вопрос, то же самое и мы. То есть тот, кто выходит в духовное, то есть до этого он называется животным у нас, он находится под управлением вынужденным свыше. Да. Нет, равнодушный нет. Пустой.
1: Это независимый?
0: Может быть, независимый, да, это верно. Независимость. Кто хотел спросить?
1: Между точкой сердца и Максомом чувствуем что-то или ты совершенно оторван?
0: Между точкой в сердце и Максомом уже начинают ощущать духовное, но не явно, а так как бы издали. Ты не можешь различить ничего так вот четко, то ты видишь, но и ты не видишь, но у тебя есть какая-то связь издалека.
1: И через какое время это?
0: Через какое время? Если ты произведешь работу через 10 минут, это будет через 10 минут. Если ты будешь работать 10 лет, то это будет через 10 лет. Что значит через какое время? Ты хочешь сказать так? Что я должен сделать, чтобы перейти отсюда? Отсюда, от периода подготовки до Максома. Что я должен здесь сделать, да? Дай мне программу, раз, два, три, чтобы я мог сделать, и все. И завтра я уже буду здесь. То, что ты должен сделать, ты должен, несмотря на все помехи, которые дают тебе в этом мире, приучить себя думать, что ты находишься в прямой связи с Творцом. Ты читал «Нет никого, кроме Него» статью в Шамате? Есть несколько вещей. У всех есть книга «Каббала для начинающих»?
1: Да.
0: Ты должен почитать
1: «Шхина в изгнании», «Шхинта Багалута».
0: Угу. Ты должен взять раздел «Духовное постижение». Там есть «Шхина в опрахе», 81-я страница. «Шхина в изгнании». И «Причина тяжести в работе». Короче говоря, эта книга должна быть просто через ухо ее просто внутрь вставить. Ну, если ты читал, мне нечего добавить. То есть, если ты сможешь все свои ситуации в жизни выстроить таким образом, что они приходят прямо от Творца, и у тебя нет в этом никакого противоречия, но день за днем, каждую секунду, это значит, что ты уже пришел к состоянию, когда ты можешь начать познавать его реально. За Максомом.
1: Если все мы части тоже души, так есть...
0: Нет больше той души, которая называется... Нет более той души, которая называется Адам Ришон.
1: Так все мы должны привести к исправлению. Весь мир?
0: Не весь мир. Себя. Мир не нужно исправлять. Мир не испорчен. Испорчен только ты. Что значит человек? Точка в сердце. Она неисправна. Все. Все остальные вещи в нас, они не испорчены. Ты не должен исправлять свой характер. Тебе не нужно исправлять свое тело, животное, физическое. Не нужно ничего делать. Ты должен

0: должен работать только с этой точкой стремления к духовному. Ее ты должен развить, и только о ней ты должен думать, и только из нее ты должен жить. Все остальные вещи оставь их в покое. Тебе не нужно их вообще трогать. Если ты раздражительный, нервный, ленивый, там такой горделивый, любишь наслаждаться, оставь это. Только твоя связь с Творцом, это ты должен исправить. И только. А все остальные вещи относятся к твоему животному характеру. Тебе не нужно это исправлять. Животное остается животным.
1: С общей точки зрения, где все мы, не знаю, вместе, отношение того, что по сути дела мы части той же души или нет?
0: Мы части одной души, которая называется Адам Ришон, но каждая часть ее. В чем вопрос?
1: Мы не возвращаемся к той же сущности, не возвращаем?
0: Мы возвращаемся именно к той форме, которая была раньше. Мы составляем ту душу, которая была раньше.
1: Я возвращаюсь к товарищу.
0: Все возвращаются, не переживая, к тому состоянию, как было прежде. Нет кого-либо, чтобы он не вернулся.
1: А на каком этапе мы сейчас?
0: На каком этапе мы сейчас? На таком, как ты сейчас. Так ты и сейчас.
1: По сути дела, весь мир?
0: И весь мир. Ты спрашиваешь, сколько душ вернулись, а сколько еще не вернулось?
1: Нет, я спрашиваю, когда все вернутся?
0: Когда все вернутся, когда исправят себя, ну, скажем, еще 10 тысяч лет. Не знаю, когда. Какая разница? Ты думал, что это будет завтра? Ты думай о себе. Это не относится ко времени, это относится к осознанию необходимости исправления.
1: Да, когда я смотрю в общем виде на весь мир, есть развитие нашего желания от желания, которое было к еде раньше у людей.
0: Я скажу тебе, мы вошли, на самом деле, если ты возьмешь Бали Сулама или Вилейского Гаона, или других каббалистов, ты можешь читать в их книгах, что последнее время перед Гмар Тикуном началось с 1990 года, 10-11 лет назад, это началось. И мы вошли в период Машиаха, так называется, и сейчас развитие, оно очень быстрое и абсолютное, поместить всех в состояние, чтобы каждый почувствовал, что он нуждается в духовном подъеме, иначе у него нет совершенно возможности жить в этом мире. Сколько времени это будет продолжаться, это зависит от того, насколько мы будем ускорять время. Исраэль ускоряет время выше всяких там звезд и знаков. Мы можем это ускорить в течение нескольких месяцев или в течение нескольких лет. Или если мы будем делать это самым плохим образом, то это может быть десятки лет. Но, тем не менее, этот век, который мы начали, ну, согласно обычному календарю, не еврейскому, мы уже, я думаю, что в течение ближайших лет мы увидим, насколько реальность вынуждает нас, не нас, когда мы здесь уже сидим, а миллионы. Мы чувствуем уже через интернет, что миллионы уже начинают ощущать эту точку в сердце. Не то, что человеку нужно там осознание там, или что-то, мы не полагаемся на человека. Человек — это животное, но точка в сердце его, она уже начинает показывать ему и пробуждаться, и он начинает чувствовать, что он должен вернуть ее к своему корню. Это начинает уже раскрываться во всех народах. И достаточно в таких больших количествах. Это не обязано быть у всех. Это не должно быть у всех, потому что есть также в человеке, в Адам Ришон, в душах, тоже уровни неживой, растительные, животные, говорящие. И тогда говорится об осознанном вхождении в духовном только о тех, кто относится к уровню говорящей в Адам Ришоне. Остальные входят уже и по-другому, уже вместе с ними, присоединяясь к ним и так далее. То есть не все должны прийти сюда изучать каббалу и быть такими великими каббалистами, а поскольку они будут помогать, присоединяться в разных там миссиях и задачах, так же, как и животное относительно человека. И Баля Сулам пишет об этом в статье «Последнее поколение».
1: И народы тоже?
0: И народы, конечно.
1: А почему мы должны так тяжело работать, а они приходят?
0: Ты еще не начал работать, я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь, что они, ты работаешь тяжелее.
1: А тот, кто на самом деле работает, это евреи?
0: Тот, кто работает, он считает это как вознаграждение, а не как наказание. О чем ты говоришь? Это первое. Второе. Написано, что именно народы приведут евреев на своих плечах в Иерусалим к храму. Ты не знаешь, какую работу им еще придется произвести. Народы — это получающий килим, евреи — это отдающий килим. И основная работа в получающих килим. И то сочетание, которое будет в полном исправлении между народами и иудеями, это будет очень особое сочетание, потому что особая работа, будущее. Я не могу сказать тебе. Мы не можем входить в эти расчеты. Кто прежде, кто позже. Это вещи, вообще, которые пока что мы не можем рассуждать об этом. Нужно смотреть, какие это парцуфим, какие части Адама Ришона, в каком присоединении это происходит, в какой связи. В итоге, в конце, в Гмар Тикуне, ни у кого не будет ощущения, что в чем-то нет совершенства и вечности. Это я тебе обещаю. Но пока, когда ты не исправлен, ты не можешь увидеть даже посередине, что это совершенство. А когда у тебя будут раскрыты глаза, ты увидишь, что и посередине, и ни в одном месте, и ни на одном этапе нету даже намека на какое-то высшее действие несовершенное. Ты так судишь, что поделать? Мы продолжим через неделю. Через неделю мы продолжим, может быть, еще немного. Еще один урок со всеми этими вещами. А затем перейдем к следующей части. И это внутренняя наша работа, как подниматься снизу вверх. Мы прочитаем несколько писем, статей, связанных с этим, чтобы вы получили основу, так как вы получили знание, то, как это распространялось сверху вниз, и мы пришли к разбиению и к нашему состоянию. Получили какое-то понимание методики, и как сейчас мы поднимаемся из нашего состояния дальше.
1: Да, это было завершение всей серии уроков, и мы видели, что здесь много было деталей. Давайте выясним вопросы, выясним, что мы слышали от Рава, насколько это возможно. Нир, пожалуйста.
0: Личность человека до Максома определяется его решимот. Что это за человек, который должен связать свое желание с Творцом и подниматься над собой? Да, один из учеников задавал там вопрос, кто такой человек, кто такой я, и как Рав ответил ему, ты — это тот, кто ты есть, а весь мир — это весь мир. Ты правильно определил, мы лишь решимот, мы развились до состояния, которое называется точка в сердце. Если ты помнишь, вчера мы изучали вторую часть, до 10 урока. Все эти 10 уроков Рав объяснял нам систему нисхождения миров сверху вниз. На этом закончилась первая часть 10 урока. Вторую часть он начал уже говорить о том, как мы в нашей работе поднимаемся снизу вверх, как мы развиваемся, что происходит до Махсома. Ты помнишь, там 10 лет без осознания, потом с 3 до 5 лет и так далее. И мы находимся в этом. И сегодня мы находимся в состоянии подготовки. Так определим, до Махсома. Но уже не тысячи лет без сознания. Если ты спрашиваешь, кто мы, это те решимот, которые остались от разбиения Адама Ришона и нисхождения всей системы сверху вниз. И сейчас уже начинают подниматься, уже сейчас более продвинутое состояние, это называется точка в сердце, это некое уже осознание, мы уже знаем, мы хотим, мы чувствуем, что у нас есть стремление в этом, притяжение, духовный подъем, это наше состояние.
1: И здесь, например, пробуждается уже точка выбора. Есть уже тот, кто выбирает, начинает, скажем, вернее. Как выбор, в чем он вообще выбирает? Если он действует согласно решимот, какой выбор у него есть?
0: Вот именно это я пытаюсь выяснить. Это такая непонятная точка, вообще непонятно.
1: Так Рав говорил об этом и на прошлом уроке, что есть понятие точки в сердце и остальных желаний, где человек выбирает. Мы это изучаем во многих статьях, что такое человек, Адам. Это не тот, кто ходит на двух и красиво одевается, или говорит, или умный. Человек, Адам, это уподоблюсь Высшему, Адам Эль Эльон. Тот, кто в чем-то хочет уподобиться Высшему, есть у него точка, которая хочет быть человеком. Так согласно этому говорят, что он уже в чем-то начинает быть человеком. Сейчас дают ему выбор. Ты хочешь сейчас, ну не знаю, какие-то другие желания или быть под влиянием товарищей, святов, книг, Рава, всего, что находится в пути. Теперь где твой выбор? Скажем, ты на работе, работаешь. Твой начальник тебе платит, чтобы ты был сконцентрирован на работе, верно? Там у тебя выбора нет. Ты должен быть внимателен к тому, что он говорит тебе. Когда ты на уроке здесь, ты приходишь на урок, и есть у тебя очень целенаправленное окружение, и ты слышишь Рава, читаешь Бальсулама, ты подвергаешься влиянию этого. Конечно же, ты не можешь убежать в разные места. Если займешься телефоном своим, то ты выбрал заниматься чем-то другим. Но есть много времени, когда ты находишься не на уроке и не на работе. Что ты там делаешь? Ты все время держишь в руке шамати, слушаешь урок через наушник, в поездках. Есть очень много времени, где ты можешь находиться тут или там. Это еще не называется духовным, верно? Но ты хочешь, чтобы хорошее окружение на тебя повлияло больше, потому что это изначальная точка, чтобы другое окружение повлияло на тебя. Так выбор, вот это в свободном времени, которое мы чувствуем, привносим то, что относится к пути, а не что-то другое. И тот, кто это делает, он чувствует, насколько продвигается.
0: Я добавлю, если можно, вопрос выбора, то, что мы слышали объяснение Рава. Рав сказал в начале этой части, что настоящий выбор начинается только после Махсома. Если ты спрашиваешь до Махсома, какой у нас выбор, это то, что сказал Гилад, только укреплять воздействие окружения на нас, чтобы в определенные моменты, да, я мог вспомнить, что есть шамать, есть урок, есть подготовка к уроку, есть десятка. Это и есть наша работа. И это то, что дано нам сегодня в нашем состоянии.
1: Я хотел спросить, можете вы немного объяснить и расширить этот механизм клипы ног? Гилад, да, мы должны понять, откуда все исходит, потому что если что-то непонятно, есть правило возвращаться к четырем стадиям прямого света. И давайте посмотрим, что из четырех стадий прямого света, которые связаны с этим механизмом. Бааль Сулам говорит, что у нас есть шореш, затем первая стадия. Затем вторая стадия, когда в первой стадии говорит нам Бааль Сулам, что есть желание получать, и свет, который наполняет его, это свет Хохма. Во второй стадии есть у нас желание отдавать, и то, что наполняет его, это свет Хасадим. Верно? Это мы уже все знаем. Это Шореш, Алиф, а это Бет. Теперь, что есть во второй стадии Пхина Бет? Она всегда более сложная, интересная, есть в ней много особенностей. Почему? Потому что первая стадия создана, как она есть. Пхина Шореш хочет насладить творение, Пхина Алиф — это желание творения, и вся она поэтому наполнена тем самым благом, которое она должна получить, и нет в ней еще ощущения себя самой внутри этого наполнения, потому что свет ее наполняет. Она уже изначально создана полной, но в конце она осознает, что есть Творец. И тогда пробуждается в ней желание быть подобной Творцу, подобной корне. Когда это желание раскрывается в ней, тогда она называется второй стадией. То есть что такое вторая стадия? Это первая стадия, которая хочет быть подобна корню. И поэтому раскрывается в ней вторая стадия. А вторая стадия раскрывает, что свет, который наполняет ее, есть совершенно другой вкус и имя. Уже называется светом Хасадим. Если это называется Хохма, то свет, который наполняет вторую стадию, называется светом Хасадим, светом отдачи. То, что она хочет быть как дающая, ее насладение быть подобной дающему, называется хасадим, это свет наслаждения. И есть уже в ней три части. Первая ее часть называется сущность самой хухмы. Это первая часть. У нее нет недостатка в хохме. Она не обращается к отдаче, потому что ей не хватает хохмы. Она обращается к отдаче, когда в дополнение тому, что она наполнена хохмой, есть ощущение дающего, и она хочет уподобиться ему. Но это не из недостатка, а из нового ощущения, которое есть в ней, которое называется ощущение дающего. И вторая часть называется «бина», «хасадим», «отдача». Она в полной отдаче. Но что раскрывается в конце ее, когда она уже хочет быть как «бина», раскрывается, что ей нет кому давать, потому что Творцу не нужно, чтобы она давала ему, а желание его, чтобы она получила. И поэтому нижняя ее часть называется «зад бины».
2: החלק שבו היא רוצה כבר לטפל בתחתונים. היא רוצה שיהיה תחתון כדי שהיא תוכל להשפיע.
0: Это часть, когда она хочет отдавать нижним. Это часть,
2: החדש שנקרא זרנפין.
0: Которой рождается новое желание, называемое Зейрампина, уже получать, быть получающей. Когда пробуждается это желание, называется новой стадией, которая является третьей стадией. Да? Третья стадия, которая уже желание получать. И поэтому мы говорим, что в третьей стадии есть также свет Хасадим и свет Хохма.
1: Есть в ней свет Хасадим, это основное, и поэтому она также получает свет Хохмы. Это называется свет Хасадим со свечением Хохмы. Это уже называется третьей стадией Пхина Гимель. Поэтому в Бине есть эти три части. Есть в ней и сама суть Хохмы, это первая стадия, в которой нет недостатка ни в чем, есть не бина, это ее свойство и желание заботиться о нижних. Теперь в этих частях они находятся в любом месте. Конечно же, затем приходит Малхут, мы этого не будем касаться, мы изучали, что Малхут — это уже желание получать. Теперь, откуда у нас есть 10 сферот? Есть у нас 4 стадии прямого света. Давайте здесь нарисуем Малхут, чтобы не было нехватки в чертеже. Есть у нас 4 стадии. Есть у нас корень, шореш. Как это вдруг стало 10 сферот? Как объяснение Баль-Сулама очень простое. Он говорит, что в каждой из этих стадий есть также 5 сферот. 5 внутри 5. Скажем, если мы возьмем кетер, так внутри кетера есть кетер, хохма, бина, зерампин, и Малхут. Почему? Потому что то, что властвует не это свет Хохма. Если мы возьмем свет Хохма, тоже, если возьмем Хохму, есть Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Если мы возьмем Бину, тоже есть Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Но когда мы берем Зерампин, мы говорим, что то, что доминирует в Зерампине, это не его желание, а желание Бины, свет Хасадим. И этот свет Хасадим приводит к тому, что эти 5 стадий в нем изменяет свое название. Это уже называется, что он работает не в длину, а в ширину. Переходит из власти света Хохма к власти света Хасадим. Поэтому они изменяют свое имя. Вместо Кетера это уже называется Хесед, затем Гвура, вместо Хохмы, затем вместо Бины называется Тиферет, вместо Зерампина называется Нецах, вместо Малхут называется Год. Есть у нас 5 стадий, и это те же Кетер, Хохма, Зерампин, Малхут, только сейчас называется Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот. И поскольку они сейчас должны также передать Малхут, добавляется дополнительное свойство, которое называется Исот, которое является суммой всех 5 этих свойств. И отсюда есть у нас в Зерампине есть всегда 6 окончаний, это называется. А затем Малхут, который тоже есть власть света Хохма, и здесь тогда снова Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут, и нет недостатка в ней. И отсюда мы видим, что есть у нас Кетер, это первая сфера, Хохма, вторая сфера, Бина, третья сфера, а затем вместо Зерампина есть у нас 4, это Хесед, 5, это Гура, 6, Тиферет, 7, Нецах, 8 год, 9 Исот и 10 Малхут. Вот эти свойства. Теперь, если мы это берем как 10 сферот, мы видим, что именно в Тиферет, он здесь, да? Если мы это выстроим как 10 сферот, именно в Тиферет есть это развлечение. Почему? Потому что Тиферет — это бина, гуф. В гуф. Гуф — это Зерампин. Есть у нас рош — это кетер, хохма, бина. Есть у нас гуф — это Зерампин и Малхут в конце его. Так внутри Зерампина есть у нас хесед, гура, Тиферет — это кетер, хохма, бина. Так Тиферет называется бина в гуф. Так давайте это выстроим сейчас
2: דרך כזאת, פשוט נסרטט את זה כמו ש...
1: Таким образом, просто начертим это как обычно мы чертим 10 сферот, так есть кетер,
2: хохма,
1: хохма,
2: бина,
1: бина, все это вместе рош. Затем хесед, гвура,
2: тиферет,
1: тиферет, нецах, вот, Исод и Малхут. Так что есть у нас Тиферет? В Тиферет есть три части. Одна часть, когда мы сказали, это сущность Хохмы. Это ее корни. Вторая часть — это Бина. А третья часть — это Зад Бины. Часть, которая заботится о нижних. И если мы посмотрим на первую часть, нет сомнения, что она относится к высшим, к свойству отдачи. Да, может, это нарисуем другим цветом, вот так вот. Все эти, включая эти, относятся к отдаче, это относится к Гальгальтайна. Почему? Кетер Хмабина — это Рош, Хесед Гвура и верхняя третья Ферет, без сомнения, относится к верхней части. Теперь возьмем нижнюю часть. Может быть, это изобразим другим цветом, вот так. Зад Бины, которая заботится о нижних, поскольку заботится о нижних, должен обрести их свойства, должен быть с ними. Это уже относится к Ахапу. К нижней части. Конечно же, Нецахот — это Зайрампин и Малхут. В основе Исод — это итог всех, и сама Малхут относится к нижней части. Что остается всегда под сомнением, неясно. К верхним относится к нижним, и свойства Бины, но все-таки порождает из себя получающих. Именно вот эта часть здесь, средняя часть Тиферет. Поэтому и в введении в науку Каббала, и мы часто видим, что Гальгальта и Наим, две трети Тиферет и две трети Тиферет. А иногда мы видим и треть Тиферет. Согласно чему мы говорим? Согласно святам, келим, в какой связи исследует средняя часть Тиферет, никогда не понятно, к чему относится. Это корень всех вещей. Мы видели это в четырех стадиях прямого света и в десяти сферот. Сейчас те же свойства существуют и в мирах. В мирах есть после того, как миры создаются. Не будем возвращаться к этому. Мы изучили 10 уроков после того, как есть творение, они рождаются от зон Ацилута, которые порождают Брия и Цирасия, и после этого рождается Адам Ришон. И тогда есть необходимость заботиться о частях Адам Ришона. И здесь в мирах Брия есть очень интересное явление. Если мы говорим об Ацилуте, в Ацилуте нет клипот. Почему? Потому что Ацилут — это уже свойство отдачи. Это Эцло, у него, у Творца. Там нет клипот. Но пока еще души находятся в Бия, у них должен быть выбор. Поэтому есть там две стороны. Есть там Бия клипот и Бия душа. И в этом состоянии Бия клипот есть очень интересное свойство в Тиферет, которое называется клипат нога, которая как раз в той самой бине, которая может относиться или к верхней части, или к нижней, и там оставляют выбор душе или человеку, который поднимается по этим духовным лестницам, что он выбирает. Это относится к вопросу Нира. Почему мы не в Бия-клипот, а только в подготовке? Неважно, как называется наше действие в отношении намерений, но всегда у нас есть точка выбора. И здесь точка выбора, в этой точке Бины, к чему отнести ее. Если мы относим ее к верхней части, мы перевешиваем мир на чаш заслуг. В нижней части любой другой выбор, кроме точки в сердце, тогда мы перевешиваем на чашу долга. И в этом, по сути, вся наша работа. И это корень работы, чтобы мы не запутались. Мы не клепот, это уже в святости, это уже над Максимумом, это уже духовная работа. Но здесь корень работы и также нашего выбора.
2: Нив,
1: пожалуйста.
3: В чем разница между бия де клипа и мадор клипот?
4: Бия де клипа, мадор клипот.
3: Я думаю, что нам стоит по-простому объяснить так, что мадор клипот, раздел клипот, да, это та часть, которая под парсой, которая возникла в результате нисхождения сверху вниз. Там есть часть после разбиения, которое называется мадор клипот. Там мы не работаем, это чистое желание получать, дали-дали, клевоэвен, там у него есть всякие названия, будет исправлено в конце. Цель разбиения была, чтобы создать, соединить, перемешать отдающий и получающий келим, и в итоге это все исправляется, приходит свет, в конце который называется Рафпалим Мекупсель, исправляет Леваевин. Это Мадур Клипот, так мы слышали это определение, что миры, нечистые миры, бия де тума, есть бия де тума, бия де душа. Это две части, и Раф объяснил, как мы поднимаемся снизу вверх. У нас есть система, которая всегда дает нам желание, хисарон неисправленный. Это одна часть. А бия де душа дает нам силы исправить это с правой линии. И так человек продвигается по средней линии.
5: Шалом, Аберим. I'm not sure about the question, but what is the role of the ten?
1: Я не уверен в отношении вопроса, но какова роль десятки или группы в средней трети тиферет? Если ты хочешь выбрать хорошее окружение, выбери хорошее окружение, оставь среднюю треть тиферет, потому что мы переходим к состояниям на языке тес. В десятке ты всегда должен выбрать, отменить себя перед десяткой и видеть это в центре своей жизни, и тогда ты выбираешь хорошее в отношении всего остального в жизни. Ашкелон 2.
3: Рав говорил в работе в трех линиях над Махсомом. Какая работа под Махсомом? Тоже есть в трех линиях? Да, и под Махсомом мы слышали сегодня и в первой части урока. Тоже происходит, в общем-то, в трех линиях. И у нас под Махсомом есть состояние, которое называется левое и правое. Рабаш-то объяснял, и как человек должен работать, должен всегда стремиться к правой линии, к совершенству. После того, как он это сделал, он должен добавить хисарон, потому что это то, что дает продвижение. И так вот в трех линиях, в работе в них человек продвигается.
6: Buenas noches, maestros. Una pregunta. El Rav explicó que antes del Maxón no existe un verdadero.
1: Rav объяснил, что до Максома нет свободы выбора настоящей, и что вся подготовка быть в осознании того, что нет никого, кроме Него. Откуда можно знать, что наша подготовка правильная, и что мы на самом деле продвигаемся к Максому, не обманывая себя ложным впечатлением продвижения. Гелат, да, это Тора на самом деле, Тора истины, нет здесь места обманывать себя, и мы не можем себя обмануть, и человек всегда должен себя спрашивать, где я нахожусь и куда хочу прийти. Где я нахожусь, пусть каждый скажет себе, а куда я хочу прийти, нам очень неясно, чтобы не запутаться. Есть Творец, нет Творца, нет никого, кроме Него, нет. Есть центр десятки, насколько мы заботимся, отменяем себя, думаем, насколько в это время, когда мы сейчас работаем с Рош, десятки, с главой десятки, отменять себя перед Ним, держать Его. Здесь человек может быть искренним сам собой и очень ясно ответить на вопросы. И уже в этом раскрывается настоящая работа по отношению к Творцу. Да, Юав.
3: Можно ли сказать, что нижний мир — это клипа высшего мира, и получается, что Бия — это клипа мира Ацилут?
1: Нет у нас клипот мира Ацилут. Нет. Мир Ацилут, он без клипот.
3: Да, Улам Ацилут, да, а нижние миры? Относительно мира Ацилут, они клипот?
1: Нет, в мирах Бия есть клипа и душа, одно против другого.
3: Я хочу добавить, Гилад, несколько слов, чтобы не было путаницы. Миры Бия нужно различать. Есть нисхождение сверху вниз. Миры Бия, они исправляют часть решимот, которые остались после разбиения и требуют, нуждаются в исправлениях. Это то, что делают миры Бия, это исправление решимот Далит Бет Гимл. Это миры Бия, что ты спрашиваешь? Повтори вопрос.
1: А в мире Ацилут это начинается развиваться мир Ацилут, это Авиют Алиф Шореш. А за там Милет Бия, Бет Гимель Далит, Авиют растет. И как бы добавляется, кажется, клипа к миру Ацилут. Правильно, это исправляет желание, но вместе с исправлением начинает создаваться клипот. Я думаю, что в конце клипот, который остается, это еще не выяснено, это Мадора клипот. Это мой вопрос.
3: Давай, может быть, легче. Когда мы начинаем говорить о клипот, ты помнишь, да, даже в этом курсе мы говорили о нисхождении миров сверху вниз, разбиение.
1: Здесь желание отдачи перемешивается с получением.
3: Да, родился Адам Ришон, разбился, и начался процесс выяснения килим. Эти килим можно исправить, эти килим нельзя исправить. И здесь мы начинаем говорить о клипот. Есть часть кли, которую нельзя исправить, есть кли, который не нуждается в исправлении, есть кли, то, что Гилад объяснял, клипат много, куда человек их относит, наверх или вниз. Если ты спрашиваешь о клипот, то это часть килим, которая в данный момент пока что не может быть исправлена, она исправляется в конце, мы должны сосредоточиться на наших килим, клипат много, там, где у нас есть выбор, что есть половина зла, половина добра. И то, что мы исправим, то, что дано для исправления, часть клипот тоже будет исправлена. Надеюсь, что я объяснил.
1: Постепенно все поймем. То, что вы сказали, Шореш Алиф, Мейр Ацилут, Бет Брия, Гимли Цара, Далит Асия, это только при создании миров, там еще нет клипот. То, что Аран объяснил, там еще нет клипот. Понятно? Но если мы говорим об исправлениях, есть у нас сегодня очень особое событие вечером, и Авиу и Михаил расскажут нам, пожалуйста.
3: Да, друзья, мы хотим пригласить вас сегодня на урок вечером, углубленное изучение статьи Рабаша. Будет статья, вы сегодня все стоите передо мной. Открытый урок с 19:30 до 9 вечера. Мы изучаем статьи Рабаша, мы читаем статьи от начала до конца. Есть прекрасная возможность для вопросов и ответов.
1: Да, кому это предназначено? Прежде всего, часть нашей методики — это то, что мы можем изучать десятки. Мы просто видим, что не каждая десятка может прийти в такие ранние часы, ясно, днем все работают, и тот, кто у нас еще новый, до 10 лет и хочет прийти с десяткой или с частью десятки и участвовать вживую, потому что мы хотим, если есть вопросы по теме работы в десятках и семинары, эти вещи, которые ничем нельзя заменить, и если вы не можете каждый день быть со своей десяткой в вашем постоянное время ночью и днем, это, конечно же, не отменяет никаких действий в десятке, ни распространения, если вы находитесь в кампусе, сопровождающие все другое. Поэтому сделайте расчеты, мы вас ждем, а завершим мелодией.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 9 июля 2002 года, который основан на статье «Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе?». Статья Рабаша находится во втором томе трудов Рабаша, страница 1376. Прочитаем сейчас статью в десятках, в нашем распоряжении 34 минуты, пожалуйста.
2: שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה.
1: Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе? Сказано в книге Зоар. Является заповедью, чтобы Коэн, священник, благословлял народ каждый день с выпрямлением пальцев. Ведь пальцы указывают на высшего. Пять пальцев правой руки имеет большее значение, чем левой, так как правая важнее левой, и потому благословение, которым Коэн, священник, благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И следует понять, что означает в работе правая и что означает в работе левая. И почему правая важнее левого? Известно, что в порядке работы человека, когда он хочет достичь слияния с Творцом, то есть подобия по форме, то есть когда он будет делать все свои действия с намерением ради отдачи, следует различать два состояния. Первое — состояние совершенства, то есть когда во всем, что он думает и делает, нет никакого недостатка хисарона. Второе — состояние отсутствия совершенства, когда

0: А все, что он думает и делает, полно недостатков.
1: מצב של שלמות הוא לצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם...
0: И нам нужны оба эти состояния, состояние совершенства для того, чтобы получать жизненную силу, радость и удовольствие от своих состояний. И ведь когда человек чувствует недостатки во всем, что он делает, ему негде брать жизненную силу. Так как человек создан природой так, что он должен получать удовольствие, пока он живет. Это вытекает из цели творения, которое обусловлено его желанием насладить свои творения. И это, по словам Марии, означает «зивуг», дающий жизнь мирам. Так как без жизненной силы мир исчезнет. Поэтому это называется постоянным зивугом. Это может быть только в том случае, если человек довольствуется малым и доволен той долей, которая у него есть. И он говорит, что не заслуживает большего, чем остальные люди.
2: В работе это означает, что он говорит, что он доволен своей долей, тем, что Творец дал ему желание, стремление делать что-то в святости. Другими словами, он счастлив, что может соблюдать Тору и заповеди даже без всякого понимания и без всякого намерения. Потому что он говорит, что он видит, что есть люди, у которых нет даже той малости, которая есть у него в Торе работе. И есть много людей, у которых даже этого и нет. Так как и в материальном человек, желающий довольствоваться малым, должен смотреть на людей, которые живут счастливо, хотя и не зарабатывает и половину того дохода, что есть у него. Благодаря этому он может быть доволен своей долей и в материальном. То же самое справедливо и для духовного. То есть он доволен своей долей, когда он видит, что есть люди, которые вообще не имеют никакой связи с Торой и заповедями. А он счастлив тем, что у него есть некоторая небольшая связь с Торой и заповедями. Из-за этого он черпает жизненные силы. То есть может прославлять, восхвалять Творца за то, что тот дал ему немного связи с Торой и заповедями. И нужно помнить, что когда человек благодарит Творца в это время, он находится в состоянии близости к Творцу, потому что благодарность, которую человек испытывает, она и за настоящее, и за прошлое. Выходит, что он может быть в совершенстве. Но тогда, когда человек молится о том, чтобы Творец выполнил его желание и сердце, ему следует во время молитвы укрепляться верой в то, что Творец слышит молитву каждого. В противном случае его молитва не может быть от всего сердца, так как он должен верить, что Творец слышит уста всех. Рабби Сулам, мой отец и учитель, сказал, что во время молитвы следует верить тому, что написано, ведь ты слышишь молитву уст каждого. Что означает «уста каждого», даже уста недостойные, то есть которые полны недостатков и лишены всяких заслуг и достоинств. Тем не менее, Творец помогает каждому. Но только если человек молится от всего сердца, то есть верит в высшее знание, в написанное, что Творец слышит уста всех. Только тогда можно молиться всем сердцем, то есть без всякого сомнения.
0: И получается, что когда человек работает в свойстве левой линии, то есть когда смотрит и видит, что он гол и нищ, и хочет, чтобы Творец удовлетворил его желания, то человеку трудно поверить, что Творец ему поможет. Ему требуется большое укрепление, чтобы он мог молиться от всего сердца. По этой причине от молитвы о недостатках хисаронах человек не получает жизненных сил, так как он живет в сомнениях. То есть он видит, что молился уже несколько раз, и Творец как будто, страшно сказать, не слышит его молитву. Поэтому ему трудно черпать жизненные силы из молитвы. Тогда как в свойстве правой линии, когда он идет по пути совершенства, и всем, что он делает, он доволен, от того, что он удостоился того, что Творец позволяет ему делать что-то в Торе и заповедях. И тогда это время, когда запрещено смотреть на недостатки, поскольку жизненную силу черпают только от совершенства. Поэтому человек должен приложить все усилия, чтобы увидеть, что Творец полон всех добродетелей, совершенен, и он должен представлять себе разные картины, которые только существуют в мире, о том, как Творец руководит миром в полном совершенстве. И как сказал мой отец и учитель Барсулам, человек должен верить в высшее знание, что Творец управляет миром ради совершенного блага и наслаждения до такой степени, что к этому нечего добавить. И хотя человек не может этого увидеть, пока не достигнет желания отдавать, он все равно должен верить, что это так. Отсюда следует, что когда человек идет по пути совершенства и благодарит Творца, он уже знает, благодарит ли он Творца из-за того, что у него уже есть вера в величие Творца, в некоторой степени. И именно поэтому он благодарит его за то, что Творец призвал такого низкого человека, как он, и Творец хочет, чтобы он служил ему, то есть исполнял его законы, его заповеди. Другими словами, то, что он способен соблюдать что-то в Торе и заповедях, это потому, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях. И это считается, это называется, что Творец призвал человека и сказал ему: «Я даю тебе позволение войти в Дворец Святости и сослужить мне некую службу».
2: Получается, что благодарность, которую человек воздает за прошлое, и за настоящее свидетельствует о том, что у него нет сомнений. В противном случае, если человек не идет во всем вышезнание, у человека нет сил благодарить Творца, тогда как молитва, она уже о будущем. И он тогда не знает наверняка, что Творец поможет ему, так как не может ничего сказать о том, что будет в будущем. Отсюда следует, что хотя человек должен работать как в правой, так и в левой линии, а мы уже объяснили, что правая линия означает совершенство, которое должно быть постоянным, поскольку только из совершенства можно черпать жизненные силы, как сказано выше. Но из совершенства человек не может родить более высокую ступень, поскольку у него нет недостатка, потребности, то кто же скажет, что он должен идти вперед? Иными словами, что он должен породить более высокую ступень, которая называется, по словам Арии, «зивуг для рождения душ». И этот зивуг

0: сказано выше, поскольку рождение душ возможно только при ощущении недостатка, а не от совершенства, как сказано выше, то это происходит, как написано в книге Зоар, тот, кто приходит очиститься, что означает, что когда человек видит, что он нечист, то есть он находится под властью желания получать, что является нечистотой в сердце человека, и он делает все, но он не может выйти из-под власти желания получать. В это время он от всего сердца молится Творцу, чтобы тот помог ему. И тогда сбывается то, что сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают, спрашивает Зоар, чем, и отвечает святой душой.
1: Вот мы видим, что именно от недостатков можно родить душу. То есть от молитвы от всего сердца. И этим следует объяснить слова Ари о том, что звук для рождения душ не является постоянным, а происходит именно во время подъема. Это значит, что в то время, когда человек хочет подняться на более высокую ступень и с каждым разом обрести более высокую душу, то он должен искать в себе какой-то недостаток, хиссарон, для того, чтобы восполнить его. И именно тогда, это происходит именно тогда, когда он требует помощи от Творца, и это приводит к рождению новых душ. Другими словами, именно когда он не соглашается на меньшее, не удовлетворяется малым и чувствует свой недостаток, это приводит к тому, что ему свыше дается большая душа, пока он не обретет наранхай своей души. Отсюда следует, что путь правой линии, означающий совершенство, должен быть постоянным, потому что человек должен все делать с жизненной силой. А от хиссаронов у человека нет радости, чтобы черпать жизненные силы из недостатка. И по этой причине левая линия, которая является свойством хиссарона, недостатка, от нее человек не получает жизненную силу, поскольку когда человек видит, что он находится в хиссароне, ему не от чего радоваться. Поэтому, в общем, человек должен постоянно быть в правой линии. И лишь какую-то малую часть из того времени, которое он привык посвящать Торе и работе, ему следует выделить для этого особое время. Но не тогда, когда он находится в падении, а именно тогда, когда он находится на подъеме. Тогда он будет уверен, что не впадет в состояние печали, когда увидит свои недостатки. И тогда он укрепится и сможет вознести молитву из глубины сердца, ибо сила уверенности будет светить ему во время молитвы, что Творец слышит молитву всех уст, но в остальные часы работы он должен идти только в правой линии, как сказано выше, так как в правой линии он всегда находится в совершенном согласии с Творцом, и поэтому в это время он получает свечение в качестве окружающего света, как сказал Ари, что окружающий свет светит издалека. И это значит, как объяснил мой отец и учитель Бальсулам, что значит, что даже когда человек еще далек от подобия по форме, то есть даже когда человек еще не удостоился желания отдавать, ему все равно светит окружающий свет. И от этого человек получает жизненные силы и радость, тогда как в левой линии все наоборот.
0: В свете сказанного нам следует объяснить написанное. Для этих разделена будет земля и удел по числу имен. Большинству увеличь удел его, а меньшинству уменьшай удел его. Комментаторы Торы спрашивают, если сказано большинству, увеличь

0: удел его, то очевидно, что меньшинству уменьшать удел его. Зачем же повторять о меньшинстве? Тут следует объяснить в отношении духовной работы. В работе известно, что мы учим все в одном человеке. То есть большинству добавлять, меньшинству уменьшать, относится все это к одному же человеку. Поэтому нам следует объяснить понятие большинство и меньшинство. И большинство означает совершенство, а меньшинство означает недостаток. И как мы знаем, учим, правая линия называется совершенством. Поэтому правая линия называется большинство. Как уже было сказано выше, что когда человек говорит, что та небольшая связь с духовной работой, которая есть у него, он верит, что Творец дал ему мысли, желание выполнять Тору и заповеди. И он говорит, что он ведь не важнее остальных людей. А также, как он сам до того, как начал работать в левой линии, была у него и жизненная сила, и удовольствие от работы, которую он делал. То есть он знает, что это очень важно, и за это он непременно получит большое вознаграждение. Также и теперь, когда он начал идти в левой линии, он должен находиться и тут, в состоянии низости, смирения, как сказано, будь чрезвычайно смиренен духом. Другими словами, после того, как он начал идти в левой линии, чтобы видеть свои недостатки, которые показывает ему левая линия, которую он получил из состояния и возвысил из сердца его на путях Творца, но тогда он работает в состоянии правой линии, когда ему следует принизить себя. Это большая работа, потому что называются это два полярных утверждения, которые отрицают друг друга по сравнению с тем, когда он шел в одной линии. Но таковы пути Творца. И человек должен верить мудрецам, верой в мудрецов, что таков порядок работы. Отсюда следует, что существует огромная разница в работе между тем, как он работал в правой линии, или тем, когда его работа в одной линии. Но согласно тому, что мы учим, нам нужны обе эти две линии, и обе они не могут быть одновременно в одном и том же предмете, а могут быть лишь одним за другим. И теперь вопрос заключается в том, что если нам нужны обе эти линии, и мы должны посвятить некоторое время правой и некоторое определенное время левой, спрашивается, какую часть времени в своей работе он должен идти в правой линии, а сколько времени ему нужно идти в левой линии.
1: И согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Большинству увеличь удел его. Большинство означает работу, которая называется совершенством правой линии. Это означает большинство. Как сказано выше, свойство совершенства. Увеличить удел означает, что нужно увеличить время, чтобы посвятить правой линии большую часть своего времени, когда ты занимаешься Торой и заповедями. И в этом смысл сказанного «меньшинству уменьши удел его». «Уменьшить» означает уменьшить недостаток, называемый левой линией. Когда человек начинает рассчитывать, что он приобрел, когда оставил одну линию и начал работать на отдачу. И он видит, что не только не продвинулся в работе, но даже отошел назад, то есть теперь у него нет тех жизненных сил и радости, которые были у него при продвижении в одной линии, хотя он и молится Творцу, чтобы дал ему силу желания отдавать. Но видит, что много молился об этом, но его не замечают свыше. И много раз он хотел сбежать с поля боя, и хотя работа в левой линии важна,
2: как
1: сказано, создано выше,
2: происходит
1: именно от левой линии, мы все равно должны верить, что левой линией можно заниматься именно только во время подъема, и тогда, ибо тогда человек силен и может преодолеть левую линию посредством молитвы. Но лишь на малое время, как написано, меньшинству уменьшил дел его. Где уменьшить означает, что вы не будете посвящать этому много времени в своей работе. Отсюда следует, что слово «меньшинство» имеет два значения. Первое — «мало», то есть «недостаток», когда говорят, что у этого человека мало доходов. Второе
2: — «мало».
0: Отсюда следует, когда написано «меньшинство» — «уменьшим». «Уменьшить» означает «недостаток», «уменьшить» в работе на отдачу. То есть уменьшить означает недостаток, уменьшить в работе на дачу, и меньшинство уменьшить по времени. Соответственно, следует объяснить, что правая должна быть больше левой в работе, в духовной работе. Также, что значит, что сказано в книге Зор, что когда Коэн благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И мы должны объяснить, что правое означает указывать на совершенство, которое есть хесед, милость. А хесед означает, что ему не нужно ничего, кроме как быть в отдаче. Поэтому, когда человек чувствует свою низость, ничтожность и говорит, что Творец милостив к нему тем, что дает ему немного связи с Торой и работой, он благодарит Творца за это. Поэтому Коэн, благословляющий народ, когда говорим о работе, когда все происходит в одном человеке, то есть, поэтому Коэн, священник, это служитель Творца, он благословляет народ, имея в виду самого человека, что называется народом в работе, как сказали наши мудрецы. Поэтому каждый обязан сказать: «Мир создан для меня». Для меня создан мир. По этой причине в работе мы изучаем весь мир внутри одного человека. А нужно поднимать правую руку выше левой, чтобы знать, что правая важнее левого. Хотя от левой мы и удостаиваемся рождения новых душ, как уже сказано выше. И при всем при этом, когда человек занимается недостатками, он не может получать от этого жизненные силы. По этой причине он должен работать и правой. И Зор говорит нам, что мы должны посвятить большую часть работы правой. Вот поэтому он и говорит, что священник должен поднять правую руку выше левой, поскольку правая важнее.
2: В
0: Зоре сказано следующее, что самое главное, чтобы левая не была больше правой. И в этом смысл того, что сказали наши мудрецы: снизь свой уровень, чтобы взять себе жену. То есть человек должен спуститься со своего уровня, чтобы получить жену.
1: Там он говорит со стороны ступеней высших миров. Как наверху, на высших ступенях, так и внизу, в работе человека, даже до того, как человек удостоится открытия глаз в Торе. Там левое означает, что когда светит свет Хохма, который находится в килим, в получающих килим. Конечно же, это должно быть для того, чтобы отдавать. Он еще не получил правую которая и является светом Хохасадим. А называется левой, потому что все, где есть недостаток, называется левой. И тогда путь исправления заключается в том, чтобы свет Хасадим, называемый правая линия, был больше света Хохма. То есть свет Хохма нельзя брать больше половины ступени. А свет Хасадим, который является правой, который оберегает свет Хохма, чтобы он оставался ради отдачи, должен быть больше, чем свет Хохма. И тогда свет Хохма может существовать на ступени. И в этом смысл того, что священник Коэн, когда он благословляет, должен поднять правую руку над левой. То есть хесед должен быть важнее левой. И в этом смысл сказанного: снизь свой уровень, чтобы взять жену. Это значит, что когда человек приходит получить свет Хохма, то есть Малхут, где Малхут означает нижнюю Хохму, он не должен брать ее в состоянии, в большом состоянии гадлют, а должен спуститься на ступень, то есть когда человек приходит к получению света Хохма, называемого Иша, женщина, то есть Малхут, когда он в состоянии нисхождения, то есть у нее была только половина того, что она имела. Именно тогда он сможет получить Хасадим, и Хасадим будет больше, чем Хохма. Тогда будут исполнены слова: человек должен спуститься со своей ступени, чтобы получить жену с Будутца.
0: Согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Сказал Раби Элазар, человек должен всегда предварять беду молитвой. Надо объяснить, что человек не приступает к работе в левой, прежде чем он сначала проработал в правой линии, что считается совершенством. То есть у него нет недостатка ни в чем, но он благодарит и восхваляет Творца за то, что дал ему некоторую совершенство. Связь в работе Творца, а затем он начинает уже работу в левой линии. И тогда, в это время, он видит, что он попал в беду, что нет у него ни Торы, ни работы, подходящей тому, кто служит Творцу. И в это время он чувствует, как далек он от любви к Творцу. То есть он далек от работы для Него. И именно работает только с целью доставлять наслаждение своему Создателю. И ничего ради собственной выгоды. И, а в это время он видит, как тело противится этому. И он не видит, что он когда-нибудь сможет сделать что-нибудь только лишь для того, чтобы быть в отдаче. Отсюда следует, что когда он начинает путь в левой линии, это называется уже бедой, несчастьем. И у него нет другого выбора, кроме как молиться Творцу, чтобы тот помог ему и дал ему желание отдачи, что называется второй природой, что в это время молитва идет от всего сердца, и Творец слышит его молитву. Соответственно, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, что человек всегда должен предварять молитвой беду, поскольку возможно, что когда придет к работе в состоянии левой и увидит, в каком низменном состоянии он находится, и он может, не дай Бог, впасть в отчаяние, то есть захочет сбежать с поля боя, а это называется бедой, несчастьем. И он должен упредить это молитвой. То есть сначала посмотреть, хватит ли у него сил молиться, тогда, когда он будет в этом состоянии беды. В противном случае ему нельзя начинать работу в левой линии. И в этом смысл сказанного, что Коэн, благословляющий народ, должен поднимать правую выше левой. Другими словами, правое должно быть больше левого. Это значит, что он должен дождаться подходящего момента, чтобы перейти от работы в правой линии к работе в левой линии. И отсюда следует помнить, что работа в правой называется совершенством. То есть это работа в состоянии масс, общества, то есть когда работа в плане действия, то есть он соблюдает Тору и заповеди, потому что так заповедал Творец, для того, чтобы получить награду в этом мире и в мире будущем. Это называется работа в действии, практическая работа. Однако намерение ради отдачи, которое называется работой в левой линии, этого он не касается. Следовательно, человек чувствует совершенство во время работы, и такая работа в состоянии совершенства называется одной линией. Но та же работа масс в состоянии совершенства, когда он начинает работать с намерением, та самая одна линия, означающая работа выполнению действий общества, приобретает другое название. Теперь она называется правой линией. Поэтому теперь очень трудно перейти к работе в линии совершенства в плане практических действий в то время, когда она получает новое название — правая линия.
1: Перейдем сейчас к уроку от 9 июля 2002 года.
0: 66-я страница. Что значит правое должно быть больше левой в работе? Почему правое должно быть больше левой? Потому что ведь нам нужны две одинаковые линии при выборе. Тогда у нас есть свободный выбор, когда я выбираю. Правое — это свойство Творца, левое — свойство творения. Я выбираю, что стоит, чего нет. Если правый больше левый, то как бы уже тут и нет выбора. Ну так тогда правый всегда будет побеждать. А правильно ли это? А дело в том, что правая нам нужна. Вообще, работа в трех линиях, она у нас раскладывается на многие ситуации. До Махсома есть и после Вак, в Гар. На каждой ступени в соответствии с этим входим в Хасадим, Хохма, большое состояние, малое состояние. Есть много видов работы в трех линиях. Это всегда три линии, потому что мы работаем при втором сокращении, включении получающих килим, выдающие килим, где правая линия — это всегда по ним, отдающие килим, свойства Творца, девять первых, хафецхесед, желание хесед, левая линия — получающие килим, свойства творения, также есть клипот, соответственно, неисправленные желания, хиссароны, недостатки. И все это нам надо сложить правильным образом. Что это значит? Насколько возможно исправить, включить левую в правую, и тогда мы из этого образуем среднюю линию. Средняя линия не принадлежит к чему-то, что есть в природе. В природе есть свойства Творца, свойства творения. Только лишь два. Третье — это то, что творение уподобляет себя Творцу, делает из себя подобие, образ Творца. Он не существует до того, как творение выполняет эту работу и приходит к такому вот созданию. Но для того, чтобы это сделать, необходимо идти изначально уже вооруженными правой линией. Правая линия дает совершенство. Человек не может жить в недостатке, потому что он изначально находится в своем желании получать, а его желание получать должно ощущать совершенство. до Махсома. Совершенство в том, что он добьется чего-то хорошего. После Махсома совершенство приходит в правой линии, это ощущение Хафец Хесед, да, постижение, осознание Хеседа, милости. И когда это у него есть, он уже обращается к левой, к своим келеям, и тогда он не понимает, а как может быть эти две вещи вместе, совершенство, несовершенство, да, в одном носителе, пока они начинают понимать, что совершенство, несовершенство, это не в одном носителе предмета. В человеке есть два носителя. Человек уже состоит из точки в сердце, и в точке в сердце осуществляются желания Творца, свойства Творца, и там совершенство правой, а во всем остальном сердце, кроме точки в сердце, это уже левое. Недостатки. И тогда может такое быть, что в одном носителе, в человеке, две эти вещи, совершенные и несовершенные. Но как сделать, чтобы человек был чистым? Что значит чистым? Да, это таким твердым, чтобы не было там каких-то вещей, которые есть, изменения или противоречия одно другому. Чистым — это означает «будь чистым перед Творцом». Чистый — это не то, что ты как маленький ребенок, да, такой наивный. Нет, а вот в большом состоянии, в совершенстве. И когда он собирает свои недостатки, чтобы они тоже работали в совершенстве, на совершенство. А как? Это может быть, если ты берешь недостатки в определенной мере для того, чтобы использовать для продвижения. Без недостатка невозможно продвигаться. Раскрытие недостатка должно быть вымерено. Вымерено. Отмерено, взвешено, сколько можно раскрыть недостатка, чтобы я с помощью него продвигался, а не упал. Это то, что происходит у нас, скажем, сейчас. У нас было какое-то совершенство. Ну, такое тоже нехорошее совершенство, на самом деле. Да, мы начали погружаться в разные такие вещи и быть довольными ситуацией. А это не хорошее совершенство. Это не совершенство Хафец Хесед. Но при всем при этом мы соглашались как бы с тем, что у нас есть. Ну, скажем, пусть это будет совершенством. Да, под Махсомом, да, так это воспринимается. И для того, чтобы продвигаться, нужно раскрытие зла. Чтобы снова приходило, снова и снова, и так в каждом состоянии необходимо так делать. И тогда в рабочем порядке мы возбуждаем зло, которое в себе, чтобы увидеть наше состояние и строить на этом более высокую ступень, лучшее состояние, более продвинутое, в новых идеях, в новых исправлениях, выяснениях, потому что без недостатка, когда пробуждают недостаток, возбуждают его, там появляется бардак, там дискомфорт, все перемешано, полная вообще беспомощность, отчаяние, все эти вещи. Это левая линия, а потом уже приходит продвижение к правой, потому что через левую, через недостаток начинаем видеть, как этот недостаток мы можем присоединить к правой, чтобы с помощью этого прийти к цели, стать ближе к высшей силе. И поэтому в духовном, даже когда совершенство — это Хафец Хесед, это слияние с Творцом, с килим отдачи, и там это на самом деле это совершенство правое. И также, когда ты разбиваешь это совершенство и туда впрыскиваешь левую, чтобы потом продвигаться, присоединить левую к правой, то есть это то, что называется хаб на подъеме, чтобы продвигаться. Тем более у нас, когда есть совершенство вообще не от того, что мы слиты с Творцом, а совершенство в том, что мы впадаем в животное. А, забываем немножко так, да? А? начинаем топтаться в нашем состоянии. И все равно вот это состояние совершенства — это заповедь. Поэтому необходимо осознанным образом возбуждать недостаток в группах для того, чтобы продвигаться. Но теперь, также, что он сказал, он еще говорил тут о том, что нужно всегда обращаться к правой, вправо. То есть, прежде чем обратиться влево, возбуждать недостатки, отсутствие сил, путаница мысль, чувств, понятий, и вообще не знаем, куда идти. И как маленький ребенок, который потерял на улице маму, стоит так вот и плачет, и не знает, куда обратиться, да, и что с собой делать. Так стоит и не знает, как двигаться дальше. И вот когда мы находимся в таком состоянии, нам нужно войти в такое состояние осознанным образом, контролируемо. То есть сначала мы вооружаемся правой, совершенством, осознанием цели. Не осознанием, а просто о знании цели, ради чего, к чему мы должны прийти. А потом уже в соответствии с мерой связи и целью мы возбуждаем то, что он говорит тут, беду. То есть наше состояние, оно нехорошее, противоположно цели, и почувствовать тут беду, несчастье. Несчастье — это как бы узость, то есть давление такое, что ты находишься в состоянии теснина, что ты находишься не в состоянии совершенства и не в целях. И тогда прийти к ощущению вот этого вот теснины, нужды, так, таким образом, что в сердце создалось бы, да, как бы сказать, создается, в сердце создается ощущение, которое называется молитвой, то есть требование прийти к правой, которая была до этого, с помощью вот этой нужды, беды, посредством молитвы. О самой молитве, то есть ощущение в сердце, мы, там мы не хозяева, и там мы не можем ничего поменять напрямую, но через исправление правой, когда я держусь за цель и раскрытие левой осознанным образом, чтобы меня это не перегрузило, а чтобы это было взвешено относительно правой, уравновешено, тогда в средней линии, которая называется молитвой, да, появляется хиссарон, подъем ман, именно таким образом, что это приведет к тому, что Высший даст мне исправление и подъем. То есть это уже три линии в работе нижнего по отношению к высшему.
1: Мы говорим, что человек должен идти от правой линии к левой. Так почему мы из совершенства приходим к хиссарону? Как будто совершенство-то не правое. Почему мы приходим так? Вы сказали, что человек находится в совершенстве, да, он должен...
0: Я сказал, как ты сказал, точно. Только почему ты говоришь, что это нехорошо?
1: Ну, вы сказали, мы должны отправить идти к левой.
0: Да, справа идти влево. То есть, значит, справа влево. То есть сначала надо быть связанным с целью. Конечной целью, к чему я хочу прийти. Кому я хочу принадлежать, как я хочу видеть себя в конце. В конце это может быть через, после тысячи действий, или в конце это может быть после одного действия. Она продвигает, оно продвигает меня к той самой цели, конечной. Один шаг вперед. Но все равно это ближе, чем то, что я сейчас. Это называется правой. То есть связь со свойствами Творца, с его статусом, с его идеей, с его свойствами, с ним. Это называется правое. С этим я уже, я имею право обратиться и сделать любое действие или обратиться к той мысли, к тому, что будет. после того, как я держусь за правую, а иначе мое действие, мои мысли будут не целенаправленным, будут животным в этом мире, да, если я направлен на духовную цель, то я нахожусь со своим. Я смотрю куда? Вниз. Моя голова вниз, как у животного, да? Смотрит. Если он берет цель, то все, что я делаю сейчас, это уже не важно. Это уже животное, даже если я делаю очень хорошие действия. Да, отдаю всему миру. Но если это не связано с целью, то отсюда хорошего результата не будет. В конечном счете, общий механизм управления Творца над нашим миром испортит мое действие. Даже самое лучшее по отношению к человечеству принесет больше зла, чем добра. И насколько цель, насколько животное действие, то есть ради получения, не имеет связи с Творцом и будет внешне подобным и ближе к Творцу, это приведет к большему злу в конечном счете. Потому что она будет вопреки действию Творцу с левой стороны, со стороны клипы, на более высоком уровне. Но если я просто так, там где-то 10 шекелей украл, еще там что-то такое сделал. А если я пойду на отдачу, и моя цель достичь отдачи человечеству, чтобы все жили хорошо и видели, что все хорошо и замечательно, все такие прекрасно душные, защита животных, защита природы, да, еще, я не знаю, возрождение там природы, много всего такого есть. Как я связываю все вот эти хорошие вещи, как бы не с Творцом, а с тем, чтобы мне было хорошо в этом мире, то они приведут к большему злу. Почему? Потому что сами действия внешне хорошие, а в источнике они нехорошие. То есть клипа — это более высокие действия по отношению к Творцу. Это не то, что тебе 10 шекелей украсть, это уже более... То есть более высокий уровень. Я делаю хорошие вещи как бы в клипе. Без цели это называется клипой. Вся разница между святостью и клипой. Есть цель, нет цели. И мы видим через 10, 20, 30 лет, к чему же мы пришли. И даже не понимаем, до чего мы дошли. А мы так хотели, чтобы было хорошо. А стал наоборот. И уже говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Да? Есть такая поговорка. Это не просто так. Поэтому всегда надо обращаться вправо. Связь с целью, потом от цели ты уже обращаешься к любому действию. Что он пишет о России, Бальсула? То же самое. Изначально люди хотели, чтобы было хорошо. И сразу это стало злом. Да, какая диктатура, и что там было. Именно потому, что это была клипа против нечто великого. В той же статье «Последнего поколения» он пишет о коммунизме России, что хуже быть не может. И практическими словами, как там нам было сказано о лжи, да, вот так он описывает «Последнее поколение». В чем же разница между ними? Хотим, чтобы было хорошо нам, и хорошо, чтобы было хорошо, потому что связано с Творцом. Отдача ближнему, если это только ради ближнего, это клипа. Если для приближения к Творцу, это святость, так в чем разница между ними? С чего ты начинаешь? С какого намерения ты начинаешь действие? А внешне, если ты не знаешь, ты же не знаешь намерений человека, ты можешь ошибиться. Поэтому посмотри, какой ложный мир. Почему ложь? Действия делаются хорошие, но намерение скрыто. Да и от них скрыто намерение, от других. И они думают, как действия снаружи, так и намерение хорошее внутри. Это называется ложный мир, обман. и это приводит к катастрофам, хорошими, казалось бы, действиями. И пойди объясни им, что это неправильно, что это нехорошо, что это зло, которое делают, что это худшее. Лучше сиди и ничего не делай. Понимаешь? Хотят сейчас раздавать пищу по всему миру. Ну и что будет? Ты увидишь, что голода станет больше, несчастья станет больше. Вместо СПИДа, который свалился на этот мир, ты видишь, какие болезни новые, которых и не было.

0: появится другая какая-то болезнь, еще что-то. Не может быть по-другому. Потому что все идет за намерением. Все проясняется в мысли. Вот так вот. Но я не говорю о том, что было снаружи, говорю, допустим, у нас. Я беру книгу, читаю статью, начинаю совершать хорошие действия. Право или нет? Тогда почему я вхожу в это совершенство, которое неверно, как будто бы...
1: Я не слышу, что ты. Кто-нибудь может объяснить его вопрос?
0: Ну да, он говорит, если я начинаю с правильного намерения, почему я вхожу в ложь, в обман?
2: И
1: если ты все время держишься за правильную цель, ты не входишь в ложь. Почему ты входишь в ложь? Может быть, посередине ты входишь во всякие путаницы, там, и не понимаешь, и ты находишься в скрытии, ведь, да? Ты также, и цель твоя все время такова, что ты не знаешь ясно, где она. Это называется, что творец скрыт. Цель скрыта, он скрыт, его положение, статус, его суть. Ты все время точно не знаешь, кто он, что он.
2: Да,
1: посмотри, как каждое твое предложение может быть немного более повернуто относительно предыдущего, не соответствует точно тому пути, необходимому эти вещи находятся ни в одной линии, это следствие скрытия. Ты не говори, почему это со мной происходит. Это происходит потому, что ты еще пока находишься в состоянии скрытия. Если бы ты видел цель, и с самого начала держался бы за нее, и он, как он говорит, что для этого должны быть Исраэль творец и действия, называется пути Торы и действия, которые я сейчас совершаю, чтобы все это было в одной точке. Если бы я мог действительно держаться за все это вместе, каждое мгновение, то, конечно, бы я не ошибался. А как сделать это? Он говорит, ты должен все три вместе соединить в одно. Как я могу, когда творец скрыт? Насколько ты представляешь его в самой ясной форме? Кто он? Что он? Его сущность, его совершенство, его познание, его, неважно. Если ты крепко держишь за это и себя раскрываешь, насколько возможно, и хочешь присоединиться к этой точке, и также само действие твое по объединению, тогда ты уже правильно совершаешь действие.
0: Да. Я вот как раз хочу уточнить этот момент. Действие этим, дай жизнь, там, защита животным, все эти вещи. И в сравнении с этим ты украл 10 шекелей. Оба простое животное.
1: Ну, конечно же, когда он крадет 10 шекелей, или когда он хочет за права животных там бороться, чтобы... Нужно жить животным или людям, неважно. То же самое. Проблема не в том, что он крадет 10 шекелей. Тогда разрываются его мысли, также его действия, что неплохие, тогда маленькая клипа. Да, это даже не клипа, потому что клипа — это то, что как бы в такой красивой обертке подается. Почему называется клипой? Желание получать покрыто хорошим таким действием, оно как бы принимает формы, рядится в одежды хорошие. Это называется клипой. Почему? Почему? Потому что клипа ближе. Она притягивает человека тем, что дает ему наслаждение. И наслаждение, которое приходит к ней от святости. Почему мы думаем о всяких прекраснодушных людях, что они такие хорошие? Ведь они действительно показывают тебе, насколько они намереваются делать добро, а внутри все ложь и противоположность, поскольку не связано с целью. В итоге они приводят тебя к неправильной цели, не истинной. А поскольку это цель не истинная, действие приводит к злу.
0: Тогда проблема не в отсутствии намерения. В любом случае, проблема в том, что все это затуманено.
1: Конечно же, это затушевано у них. Я не говорю, что они делают это специально и знают, что это клипа. За Максомом мы уже видим, что это так. За Максомом у нас есть такие силы, которые так действуют.
0: Нет, ну я говорю, намерение тут нет. А все-таки все, что это размазано, размыто. Проблема в том, что добро выглядит добром, но без связи с Творцом это выглядит злом. Но и добро и зло определяется обществом. В другом обществе я украл 10 шекелей. Ну, так очень хорошо.
1: Нет, не может быть такого человеческого общества, в котором было бы хорошо, если ты крадешь 10 шекелей. Это не принято ни в одном обществе. Это есть такие исключительные вещи, даже ты Робин Гуд, не знаю, идешь силы забрать у богатых, раздавать бедным. И также и это. Ни одно общество не потерпит так вот в обычной жизни такое явление, что это правильно. Вот и все. Мы не говорим здесь о клипот, где там, ну, кража, там нечто другое. Мы еще будем это изучать. То, что принято в человечестве, принято хорошо относиться друг к другу. Это называется хорошим. Не взвешивают согласно цели, а определяют согласно действию. И тогда действие, насколько оно ближе духовному, к отдаче, называется у нас тогда хорошим действием. На самом деле вызывает больше зла.
0: Ну, скажем, правильный расчет делал бы человек. Скажем, помочь кому-то или не помочь. Тот, кто помогает, как будто вы говорите, на самом деле он все это дело как бы размывает, причиняет больше вреда. А тот, кто не помогает...
1: Есть то, что называется жизненно необходимым. Пока человечество не обеспечит каждому это жизненно необходимое, в этом мы должны делать без всякого намерения, потому что необходимое, жизненно необходимое не порицается, не восхваляется. Поэтому нужно просто раздать, скажем, 1000 калорий в день, чтобы у них было. И здесь не нужны никакие намерения. Просто дай животному, живому жить. Вот и все. Но после того, как ты это сделал, раздал, дал необходимое, тогда дай человеку развиваться, этим ты сделаешь ему хорошо. Еще ты приходишь к нему и начинаешь раздувать ему, вот это его эго, и наоборот, осознание зла. Тебе запрещено вмешиваться в это. Вот и все. Только дать ему возможность развиваться, и не нужно ни о чем другом заботиться сверх этого. Теперь, насколько все эти фонды, все эти организации заботятся о необходимом, о жизненно необходимом для мира, ведь есть и в этом тоже необходимость, но тогда это хорошо. Никто не говорит, что это плохо. Но и жизненно необходимое, значит, должно быть направлено на слияние с Творцом. То есть живут именно ради этого. А если нет, тогда в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, это раскроется как зло и не принесет пользы. Сколько сегодня в нашем мире есть еды? Наверное, могло хватить не на 7, а на 10 миллиардов человек. Это несомненно. Когда-то думали, что вот, скоро мир умрет от голода. Да неверно, всегда будет достаточно еды. Проблема в распределении. Мы думаем, что посредством якобы справедливого распределения во всем мире, как будто бы, как хотели в России, мы к чему-то придем.
0: А в чем тогда роль распределения у нас?
1: Ничего, нам не нужно об этом заботиться. Мы не должны вообще этим заниматься. Мы сами, маленькая группа, не должны этим заниматься. Но, в принципе, да. Если мы говорим о глобальном, о работе, такое в глобальном виде, так мы должны также в этом участвовать. Что он пишет в «Последнем поколении»? Но опять, это проблема, так, чтобы это объяснить в нескольких словах. Потому что посмотри, с одной стороны,
2: Лима анахну кодом цихим лидог, кигвуца ктана.
1: Ну, для, о чем мы должны заботиться прежде всего, как маленькая группа? Идти сейчас быть в отдаче всему миру и раздавать все, что у нас есть. Ну, сколько есть, если мы это все раздадим, ничего не произойдет. И, ну, как будто бы мы должны заботиться об этом. Или, как он говорит, что исправление со времен мудрецов Талмуда — это посредством того света, который приходит в свете, это возвращает к источнику. Поэтому наши принципы, как маленькой ведущей группы, должны состоять в том, что мы привлекаем свет. И согласно правилу «возлюби ближнего своего, как самого себя», нам нужно это делать.
0: То есть с этой стороны человек должен прийти к выводу, что вместо всего этого распределения ему нечего делать. Единственное, что можно делать, это пробуждать окружающий свет.
1: Практически нам нужно заботиться только о том, чтобы окружающий свет сильнее пробуждался на все человечество.
0: И воздействовал на эти отношения, не наоборот.
1: Да, как написано, свет для народов. Это то, что он пишет в конце предисловия книги Зоар, в сравнении с тем, что он пишет в даровании Торы, да, и в статье «Мир», поручительство дарования Торы и так далее. И в последнем поколении, что человек обязан идти, давать всему миру, пока не останется ни одного нуждающегося в жизненной необходимом в мире. С одной стороны, это да. А с другой стороны, как написано в конце предисловия книги Зоар, мы обязаны сидеть и учиться, и быть в отдаче. Не тем, что мы раздаем пищу, а тем, что распространяем науку Каббала. Поэтому не нужно видеть эти вещи противоположными, противоречащими друг другу. А это наша работа, как индивидуальная, как отдельная, особая работа в мире. И есть также работа масс, которая действительно должна быть такой. То есть, если я учу народ, что они должны делать, они не способны учиться и посредством учебы привлекать окружающие света, тогда своя взаимная отдача, во всем мире они пробудут на себя окружающий свет. Но общий окружающий свет приношу я. Я, имеется в виду те, кто способен быть в этом. Скажем, 10% этих людей, как он там говорит, как он называет их работниками Творца в конце предисловия книги Зоар. Да?
0: А какая связь между переходом Махсомом и разбиением и сохранением Келим?
1: Человек, который переходит Махсом, это называется, что это человек, у него есть сила находиться в сокращении на свои получающие килимы, приводить их в действие только в той мере, в которой он может работать с ними выше знания. А что такое выше знание? Принимает на себя власть высшего всем сердцем.
2: А? Что, мама, Ломванти, шум
1: дома? Я не понял, что ты сказал.
0: И менять привычки? Что значит менять привычки?
2: Лишано таргилим?
1: Изменять привычки?
0: Ну, за Махсомом должны измениться привычки.
1: Нет привычек, которые нужно изменить, когда я прихожу к Махсом. Я не знаю, что. Допустим, у меня есть проблема с кожей, так я люблю почесать ухо. О каких привычках ты говоришь?
0: Отношение к людям, например.
1: Отношение к людям, ну, в зависимости от того, кому, от каких людей. Конечно же, люди, которые находятся в духовном процессе, к ним отношения все время меняются каждый раз. Из того, что человек понимает и узнает, познает духовный процесс. Поэтому после Махсома действительно происходит переворот в осознании пути и цели. Тогда он иначе относится к людям, которые находятся с ним на пути, а к другим людям. Ну, тоже, конечно, это меняется, но я не знаю. Я не знаю, о чем ты вообще говоришь. Кому? Какое отношение?
2: Кен, одеш машу, кен.
1: Да, кто еще? Есть вопросы? Да.
0: Когда человек находится в скрытии, как он может связаться с Творцом, в каком месте, что в мысли, когда я думаю?
1: Прежде всего, человек должен знать, что он находится в скрытии. То есть он должен по-настоящему видеть, что управление каким-то образом увидеть, что управление Творца скрыто. Что то, что он получает, он не умеет расшифровать. Почему он получил это так? Для чего это пришло? Что требуется от него? Связано ли это с этим управлением, с этим действием, с этим намерением? Он обязан сказать, если я не я себе, то кто мне? И при этом он не знает, что произойдет дальше, или он уже устанавливает, что в каждом его шаге ощущений находится Творец, и они действительно, как конь со всадником, идут вместе в одном движении, и невозможно различить, разделить, кто здесь начинает, так кто идет за ним. Прежде всего, нужно установить, что ты действительно находишься в скрытии, и чтобы тебе не казалось, будто ты уже находишься в раскрытии. И тогда, если есть раскрытие, то нет хиссарона, нет работы. А после того, как это, устанавливают,
2: это хиссарон.
1: Из этого видят хиссарон. Что значит хиссарон? Ну, как сказать? Ну, как можно преодолеть это скрытие? Ведь желаемое — раскрыть состояние, раскрыть Творца, объединиться с управлением, с высшим управлением, то есть с ним. И тогда, прежде всего, если человек не раскрывает, находится в скрытии, ему не над чем работать. Когда он раскрывает скрытие, тогда он знает из этого кишагим, как будто ему нужно делать, или как он молится. То есть само ощущение, что он находится в таком состоянии, уже приносит ему внутреннюю молитву. Вот и все. То есть то, что ты спрашиваешь, что мне нужно делать в скрытии, это вопрос, этот вопрос говорит о том, что ты не чувствуешь, что ты находишься в скрытии. И все.
3: Что такое скрытие? Это ты должен раскрыть. Скрытие или раскрытие мы относим к управлению. К управлению. После того, как ты раскрываешь каждый раз свое истинное состояние, у тебя нет вопроса, что мне нужно делать. Само состояние говорит тебе, что делать.
0: Вот вопрос на пути, что вообще за работа в правой линии, левой линии, до максимума. Какой тут выбор? Я могу что-то выбрать сейчас, я хочу так, потом иначе. Что со мной думают? Так что и делают. Единственный выбор в группе, что на меня это действует. В итоге где выбор? Где здесь вообще правой, левой линии?
3: Где есть правая, левая линия до максимума? Что тебе сказать?
0: Как я выбираю, то как я могу выбрать?
3: Я вижу, что иногда нахожусь в состоянии, когда у меня действительно нет недостатка ни в чем. Мир прекрасен. Есть высшая сила. И есть будущее. И слава Богу, не заканчивается все тем, что я нахожусь здесь. Есть еще какая-то жизнь. И цель. У меня есть такое ощущение, хотя оно, может быть, приходит ко мне на каких-то несколько мгновений, может быть, раз в месяц, или, может быть, раз в полгода или в год. Но иногда я нахожусь в этом, и это состояние существует. И напротив этого есть другие ощущения, в которых я, может быть, нахожусь большую часть времени, но не все 100% времени, а, допустим, 99%.
2: Что эмаргашот афухот,
3: Это обратное ощущение, что в мире нет хозяина, этот мир действительно нет у него никакой цели, он запутанный, никто не знает, как здесь жить и ради чего вообще находится здесь, и я не могу с этим покончить, и вообще не стоит об этом думать. Но действительно, лучше было бы не рождаться, чем рождаться. Но ты видишь, что находишься в двух

0: цель ее откуда?
1: Когда я иду и хочу быть все время в хорошем состоянии, я начинаю постепенно раскрывать, что это почему-то невозможно. Моя природа устроена таким образом, что не позволяет мне быть радоваться по-настоящему, быть счастливым. И тогда постепенно я начинаю раскрывать, почему это так. Почему мир такой, так плох для меня, пока я не обнаруживаю. Никто не привел меня в Каббалу. Ну, плохая жизнь, плохое ощущение. То, что я искал, как сделать так, чтобы мне было хорошо. Пока я не пришел к состоянию, когда я начинаю понимать, что это целенаправленная вещь, раскрытие зла, чтобы привести меня действительно к настоящему добру, но к этому настоящему добру я могу прийти только очень особым образом, по очень узкой тропе и очень таким непростым методом. Но в целом поиск добра, поиск хорошего, что я хочу быть все время быть в хорошем, да, в правой линии. Ну, у нас называется это правой линией, не в духовном. Это приводит меня к поиску. Левая линия толкает человека усиливать правую, пока он не начнет понимать, что у ударов есть цель у левой линии.
0: Эхигата.
1: Как ты пришел? Может быть, ты не можешь проверить то, что прошел, но внутри, во всех своих действиях, хотя ты шел и неосознанно, и не понимал, что делаешь, но в итоге инстинктивно ты действительно искал добро. И сейчас, когда ты сидишь здесь, ты ищешь добро, ты ищешь, чтобы тебе было хорошо, если бы иначе ты бы не сидел здесь в 4 утра.
2: Добро, которое я сейчас ищу, это другое добро, не то, что прежде было.
1: Каждый раз твое добро меняется, потому что ты растешь вместе с поиском, почему оно меняется. Все время зло раскрывается больше, и зло точно выясняет тебе, каким должно быть добро. Что называется злом? Нет в мире зла. Зло — это когда тебя более правильно направляют к добру. И вот это отклонение, которое сейчас тебе дают, вот это направление, это коррекция, толчок, который тебе дают в правильную сторону, ты чувствуешь как зло, не более. Тебе сейчас раскрывают, что ты вор, что ты жестокий, и ты начинаешь чувствовать себя плохо. Ну, прежде всего, ты не хочешь это чувствовать. Почему это мне раскрывают? Ты готов убить человека, который говорит тебе такое. Он говорит, верно. Внутри ты принимаешь это как правильное, да, но то, что он раскрыл тебе это, ты готов убить его. Это прежде всего. Так или нет? Ну, Авиу согласен. Кто еще? Ну, прежде всего убить его, да? За то, что это дало тебе неприятное ощущение. Потом, если ты принимаешь это относительно цели, тогда ты начинаешь целовать его. Это не просто, пока ты переходишь от одного к другому. Но так это происходит. То есть без раскрытия зла ты не смог бы быть связан с целью и продвигаться.
2: Ну, поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для, из этого для реализации в десятках.
1: Невозможно продвигаться без раскрытия зла, исправления. И в раскрытии зла, и

0: распространении науки Каббала, не какое-то там справедливое распределение в разных там, областях этого мира. А тут говорится о скрытии. Мы работаем в скрытии, над скрытием. И скрытие, оно необходимо. И невозможно говорить о скрытии теоретически. А раскрыть это только исходя из состояния. Только в скрытии ты понимаешь также и управление.
1: Что мне делать? Я должен стараться быть в хорошем состоянии всего лишь. На самом деле, в конце урока я ждал этих вопросов Леора, потому что то, что нужно понять, как идти в правой линии, это тема. Нужно все время идти в правой линии. И чем это отличается, когда мы плачем в обычной молитве? Рав очень красиво показал, что
0: центральная тема — это работа в трех линиях, нижняя относительно высшего. И Рав говорил об этом со всех сторон, осветил это. В средней линии там мы поднимаем молитву, ман. Но прежде у нас есть исправление правой линии, это значит, я удерживаю цель, есть раскрытие подконтрольное. Левой линии всегда быть открыт с Творцом. То есть это использовать для продвижения, чтобы это не было для меня слишком тяжелым, а чтобы это было правильным образом уравновешено, и тогда я поднимаю в средней линии свою молитву. Это работа в трех линиях.
1: Да. Было о том, чтобы выражаться целью, величием Творца, прежде всего, из урока, держаться за величие Творца, за его статус, это называется правое. Отсюда я уже могу, мне позволено обращаться с любой мыслью, со всем, что раскроется после того, как я держусь за правое. Иначе мои действия, мысли не будут целенаправленными, и я буду животным.
0: Нужно все время проверять, как в нас раскрывается осознание зла, и как все время нужно возвеличивать добро, все время работать над этим злом, которое нас продвигает.
1: Да, я слышал, что задача ближнему, то только ради ближнего это клипа, а если на отношении цели это правая линия, и главное это цель, тогда то, что мы делаем, оно правильно.
0: Да, в статье он тоже говорил, что эта работа не называется правой линией, пока нет левой линии. То есть до этого есть только одна линия. И это не одно и то же. Это не работа Творца. Работа Творца начинается с того, что есть хисарон, уподобиться Высшему, и, исходя из этого, работа в совершенстве становится вообще правой линией, до этого она еще так не называлась. И работа человека со стороны системы — это средняя линия. Человек должен раскрыть все, работая в двух линиях. В нем это все соединяется, конечно, с помощью Творца, но это показывает то, как человек, он является центральным элементом творения.
1: Добавляет Зор, наш товарищ в Соединенных Штатах, если мы будем принимать состояние целенаправленно, мы будем желать поцеловать состояние вместо того, чтобы желать человека, вместо того, чтобы убить его.
0: Наша цель — это не раздавать еду и не там делать какие-то вот эти благодеяния, а распространять каббалу, чтобы это все было с правильным намерением. Если облачено это в правильное намерение, это правильное действие, иначе клипа.
1: Да, это наша миссия как маленькая ведущая группа, как Раф сказал, заботиться, чтобы окружающий свет пробудился над всем человечеством.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем мелодию.

0: Введение в науку Каббала.
1: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня находимся на последнем уроке на тему введения в науку Каббала, 10 уроков серии Рава, и сегодня третья часть последнего урока. Завтра мы уже начнем учение 10 сферот, первая часть, и начнем изучать учение 10 сферот. И сегодня на уроке Рав направляет нас буквально продолжение урока, который мы изучали сейчас. Мы изучали правую, левую линию. И Рав продолжит с нами о точке выбора, что это за клипа нога и что это за место, в котором мы способны выбирать от зла к добру. А начнем с намерения?
0: Да, важно вооружиться намерением. Я прочитаю отрывок из урока. Рав нас настраивал на намерение. Главное для нас — это быть настроенными, насколько возможно, более объединенными, чтобы уподобиться высшим парцуфам, высшим келим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью этого быть ближе друг к другу, и этот свет действительно бы нас соединил больше, отменил границы, эгоизм каждого и связал нас в десятки, в сотни, в тысячи, и так наслаждаться светом, который объединяет нас в таких келим, в которых свет проявляется в кли, и тогда мы становимся связанными и с келим, и со светами. Переходим к уроку.
1: Спрашивайте. Это вещи, которые мы изучаем долгое время. Но так вот коротко. Да.
0: Между точкой в сердце до Максома чувствует что-то из этого вообще или полностью оторваны? Или нужно проходить через клипот?
1: До Максома ты не проходишь никакого отдела клипот. Нет ни святости, ни клипы. Ниже Максома у тебя животное состоит.
0: А над Максомом?
1: Над Максомом. Когда мы поднимаемся над Максомом, тогда душа начинает входить в систему,

0: Тогда начинаем входить в систему. Где есть душа, которая входит от Максома. Так есть ступени. Это желание получать. Рацион ликабель. Это желание отдавать. Рацион ляшпия. Это правая ямин, а это левая, смоль. И когда проходим Махсом, душа входит, и тогда отсюда она получает желание, неисправленное, а отсюда получает силу для исправления. И растет. Согласно трем линиям, в каждой ступени она должна получать желание, материал и силу исправить. Снова материал, снова силу исправить, снова и снова. Когда получают желание, чувствуют тьму, помеху, плохо чувствуют. Потому что желание приходит в неисправленной форме, так этим как бы опускает человека. И сейчас в подготовке мы чувствуем, что мы падаем, ничто не интересует. Отчаяние. Я говорю о тех, кто находится в работе, приблизиться к Максому, а не кто-то там, находящийся в депрессии от плохой жизни. Это желание, которое приходит в неисправленной форме, неисправленное желание. Рацион Микулькаль, а это сила, сила света, а это средняя линия. Вот здесь правая, а вот здесь средняя. Здесь растет он между двумя линиями. От своей точки так он идет. Так он идет. Теперь есть многое есть о чем рассказать. Я просто избегаю начать что-то говорить. Как-то мы говорили о том, что прошло, как я упомянул, как мы работаем здесь. Мы получаем желание и силу, но как мы делаем выяснение, мы говорили о том, что есть у нас святость, душа. Есть у нас клипа, и между святостью и клипой, клипа — это три нечистых мира бия. Клипа — это бия нечистоты, бия де тума. Или это называется змей, нахаш. Это называется Руах Сеара, ураганный ветер, Анан Гадоль, большое облако, и разгорающийся огонь, Эшмит Лакахат. Это три нечистые клипы. Стоит записать, это сокращает вам много знаний, которые вы должны изучать на многих листах. И там еще очень запутано все. Затем есть клипа Нога. Клипат нога. А затем уже святость, гдуша. И святость души — это биядек душа, святые миры бия.
1: А?
0: Даже Абия. А что непонятно? Так, клипа-нога. Это средняя треть тиферет. Есть у нас тиферет. Тиферет — это там, где у нас всегда прекращение, парса, место сокращения, прерывание между отдающими и получающими келим. Если мы возьмем парцуф, кетер хухма бина хесед гура тиферет нецахот йесод малхут, так кетер хухма бина — это три первых сферы. Был у нас Шореш, Алиф и Бет. Стадии были. Теперь Хесед, Гвура, Тиферет. Что такое Тиферет? Мы Тиферет делим на три части. Верхняя треть. Нижняя треть. И вот эта треть — это средняя треть. Когда мы работаем после третьего, после второго сокращения с тремя линиями, когда парцуф Адам, то есть душа, парцуф Адам называется нишама, душа, устроен согласно трем линиям, как мы говорили здесь. Правая линия, левая и средняя. Получается у нас, что парцуф, он так, есть у него рожь. Затем правая, левая. Рожь называется кетер хухма бина. Правая называется хесед, левая называется гвура. А сам гуф называется тиферет. Гуф. Нецах. Это правая нога. Это рука правая, левая рука. Нога — это нецах правая. Левая нога — это год. Исот — это место зивуга. А малхут — это когда уже не пользуемся при сокращении. Отсюда мы видим, что тиферет — это основа гуфа, парцуфа. В этой тиферет мы делим ее на три части. Верхняя часть называется хазе. Это верхняя часть, эльон. Средняя часть, эмцаи, называется табур. А нижняя часть, тахтон, называется исуд. И все это относится к тиферет. Да, как у нас. Мы можем сказать, да. Верхняя часть — это хазе, более средняя часть — это табур, то есть пупок, дословно. А нижняя часть — это исуд. Когда мы здесь посмотрим на 10 сферот, где завершаются отдающие келим? Отдающие келим заканчиваются на верхней трети тиферет. Здесь отдающие келим, келим де ашпа. Откуда начинаются получающие келим? Они начинаются от нижней трети тиферет. Келим де Кабала. И что у нас происходит в средней трети Тиферет? Как нейтральный сказать на иврите? Есть слово? Что нейтральное — это нейтральное? Нет слова? Когда не тому, ни другому.
1: Либеральный.
0: Либеральный. Нет. Я спрашиваю на иврите, не на немецком. Ладно. Так, вот эта часть, говорят об этом так. Что это наполовину добро, а наполовину зло. Почему говорят наполовину добро, наполовину зло? Потому что наверху есть добро, отдающий келим, а внизу есть зло, получающий келим. Так вместо того, чтобы сказать «не то, не другое», говорят «наполовину то, наполовину другое». Каббалистам тоже было трудно сказать, как это называется.
1: Почему это так поделили?
0: Потому что это его свойство. Что они делят? Потому что им так вздумалось? Получается у нас, что средняя треть. Это очень интересно. Получается, что средняя треть Тиферет — это единственная вещь, единственное место, единственное желание в теле человека, то есть в нас, в нашей душе. Тело, гуф, в науке каббала называется клей души, а не плотское тело. Средняя часть Тиферет — это единственное желание, которое находится под нашим управлением. Творец не отнес его ни к отдающим, ни к получающим келим. Буквально нейтральное. И тогда от нас зависит, к чему отнести его, или к отдающим келим, или к получающим. То есть вся наша работа, и вообще, кто мы? Мы — это те, кто может эту третью, среднюю часть Тиферет соединить с этим или с этим, или с подающими келим, или с получающими. И только это единственная свободная вещь, которая существует в реальности, в творении, и это на самом деле вся наша работа. Все остальные вещи. Нет в них никакой самостоятельности, свободного выбора, нет ничего. Просто все это осуществляется и задействуется явными, четкими, точными системами, когда мы знаем заранее, как это будет работать. Скажем, что это просто машина. Кроме этого, средний третий Тиферет, потому что здесь свободный выбор. Это средняя Тиферет называется клипат нога. Есть три нечистые клипы: Руах, Саран, Анангатоль, Эшмит, Лакахат, соответствующие мирам Асейра и Ицера и Брия. Есть мир Ацилут, в котором нет клипы, есть посередине между тем и другим клипат нога. Что такое клипат нога? Невозможно о ней сказать, кто она. Да, кто она? Но она просто зависит от работы человека. Вопросы?
1: Да. Вы подразумевали первую точку, когда начали оттуда шорош начался или свет, это уже стерлось.
0: Да.
1: Вы подразумевали свет бесконечности?
0: Что происходит между кругооборотом, пока мы не приходим к ощущению тяги к духовному? Все эти кругообороты для того, чтобы собрать достаточно страданий, чтобы понять, что животное развитие не удовлетворит нас в конечном счете. От кругооборота к кругообороту добавляется только желание получать. Любой подъем — это подъем с помощью желания получать. И здесь также, ниже Максома, каждый день добавляют желание человеку все больше, несмотря на то, что мы умираем, совершаем кругообороты, души возвращаются, и мы продолжаем взращивать желание. То, что нам добавляет желание, это приводит к развитию мира. Есть больше желания, человек создает больше вещей, он развивает экономику, культуру, технику, развивает свое окружение. И это приводит к желанию получать, добавляться к душам. То есть решимот раскрывается к нам у нас от разбиения. По цепочке, как они были, решимот, потеряли экран, теперь они начинают раскрываться у нас по цепочке от маленького к большому. И тогда это обязывает нас наполнить это решимо. Решимо, когда опускаешься в этот мир, требует наполнения за счет этого мира. Так мы бегаем, ища всевозможных наполнений, и мы не осознаем, что это решимот. Но мне кажется, я хочу и делаю. Человек не может различить между собой его решимот. Если я выведу желание себя, кто я? Я — это тот, кто хочет. Нет у нас возможности оторваться от желания и в объективной форме проверять это желание. Даже если мы хотим это сделать в разуме, это не пройдет. Тогда как в духовном мы способны это сделать. Почему? Потому что мы находимся в двух системах противоположных. Одна противоположна другой. Мы начинаем находиться под влиянием системы клипы и святости. И тогда выбирать между ними, как мы можем включать в себя две силы. А до того, как выходим в духовное, мы находимся под влиянием вот этой системы клипы. Мы не можем избавиться от ее влияния и объективно проверять, кто мы, с помощью какой формы мы решаем и что движет нам. Ничего. То есть пока человек не выходит в духовное, он не может совершить никакого свободного действия. А решимо.
1: Все свободные действия в выборе начинаются от Максома и далее. И мы, когда находимся сейчас до Максома, мы как животные. Мы не можем произвести никакого свободного действия, но поскольку мы находимся под одной системой, а не под двумя, нам кажется, что мы действительно свободны, потому что то, что в нас действует, свободно или не свободно, я должен знать между этим и этим разница. Ты понимаешь, должны быть две системы, чтобы я узнал, я свободен или нет. А если я нахожусь только под одним воздействием, я не могу различить. Возьми младенца, помести его в какой-нибудь там концентрационный лагерь на всю жизнь, он не будет знать, что есть что-то другое. Он будет думать, что это жизнь, свобода и все. Он не знает, что такое свобода или нет. Что? Есть вопрос, то же самое и мы. То есть тот, кто

0: выходит в духовное. То есть до этого он называется животным у нас. Он находится под управлением вынужденным свыше. Да. Нет, равнодушный нет. Пустой.
1: Это независимый?
0: Может быть, независимый, да, это верно. Независимость. Кто хотел спросить?
1: Между точкой в сердце и максимумом чувствуем что-то или ты совершенно оторван?
0: Между точкой в сердце и максимумом уже начинают ощущать духовное, но не явно, а так как бы издали. Ты не можешь различить ничего. Так вот, четко, то ты видишь, но и ты не видишь, но у тебя есть какая-то связь издалека.
1: И через какое время это?
0: Через какое время? Если ты произведешь работу через 10 минут, то будет через 10 минут. Если ты будешь работать 10 лет, то это будет через 10 лет. Что значит через какое время? Ты хочешь сказать так? Что я должен сделать, чтобы перейти отсюда? Отсюда, от периода подготовки до максима. Что я должен здесь сделать, да? Дай мне программу, раз, два, три, чтобы я мог сделать, и все. И завтра я уже буду здесь. То, что ты должен сделать, ты должен, несмотря на все помехи, которые дают тебе в этом мире, приучить себя думать, что ты находишься в прямой связи с Творцом. Ты читал «Нет никого, кроме Него» статью в Шамате? Есть несколько вещей. У всех есть книга «Каббала для начинающих»?
1: Да.
0: Ты должен почитать
1: «Шхина в изгнании», «Шхинта Багалута».
0: Угу. Ты должен взять раздел «Духовное постижение». Там есть «Шхина в опрахе», 81-я страница. «Шхина в изгнании». И «Причина тяжести в работе». Короче говоря, эта книга должна быть просто через ухо ее просто внутрь вставить. Ну, если ты читал, мне нечего добавить. То есть, если ты сможешь все свои ситуации в жизни выстроить таким образом, что они приходят прямо от Творца, и у тебя нет в этом никакого противоречия, но день за днем, каждую секунду, это значит, что ты уже пришел к состоянию, когда ты можешь начать познавать его реально. За Махсумом.
1: Если все мы части тоже души, так есть...
0: Нет больше той души, которая называется... Нет более той души, которая называется Адам Ришон.
1: Так все мы должны привести к исправлению. Весь мир?
0: Не весь мир. Себя. Мир не нужно исправлять. Мир не испорчен. Испорчен только ты. Что значит человек? Точка в сердце. Она неисправна. Все. Все остальные вещи в нас, они не испорчены. Ты не должен исправлять свой характер. Тебе не нужно исправлять свое тело, животное, физическое. Не нужно ничего делать. Ты должен работать только с этой точкой стремления к духовному. Ее ты должен развить, и только о ней ты должен думать, и только из нее ты должен жить. Все остальные вещи, оставь их в покое, тебе не нужно их вообще трогать. Если ты раздражительный, нервный, ленивый, там такой горделивый, любишь наслаждаться, оставь это.

0: Только твоя связь с Творцом — это ты должен исправить. И только. А все остальные вещи относятся к твоему животному характеру. Тебе не нужно это исправлять. Животное остается животным.
1: С общей точки зрения, где все мы, не знаю, вместе, в отношении того, что, по сути дела, мы части той же души или нет?
0: Мы части одной души, которая называется Адам Ришон, но каждая часть ее. В чем вопрос?
1: Мы не возвращаемся к той же сущности, не возвращаем?
0: Мы возвращаемся именно к той форме, которая была раньше. Мы составляем ту душу, которая была раньше.
1: Я возвращаюсь к товарищу.
0: Все возвращаются, не переживая, к тому состоянию, как было прежде. Нет кого-либо, чтобы он не вернулся.
1: А на каком этапе мы сейчас?
0: На каком этапе мы сейчас? На таком, как ты сейчас. Так ты и сейчас.
1: По сути дела, весь мир?
0: И весь мир. Ты спрашиваешь, сколько душ вернулись, а сколько еще не вернулось?
1: Нет, я спрашиваю, когда все вернутся.
0: Когда все вернутся, когда исправят себя, ну, скажем, еще 10 тысяч лет. Не знаю, когда. Какая разница? Ты думал, что это будет завтра? Ты думай о себе. Это не относится ко времени, это относится к осознанию необходимости исправления.
1: Да, когда я смотрю в общем виде на весь мир, есть развитие нашего желания от желания, которое было к еде раньше у людей.
0: Я скажу тебе, мы вошли, на самом деле, если ты возьмешь Бали Сулама или Вилейского Гаона или других каббалистов, ты можешь читать в их книгах, что последнее время перед Гмар Тикуном началось с 1990 года, 10-11 лет назад, это началось. И мы вошли в период Машиаха, так называется. И сейчас развитие, оно очень быстрое и абсолютное, поместить всех в состояние, чтобы каждый почувствовал, что он нуждается в духовном подъеме, иначе у него нет совершенно возможности жить в этом мире. Сколько времени это будет продолжаться, это зависит от того, насколько мы будем ускорять время. Исраэль ускоряет время выше всяких там звезд и знаков. Мы можем это ускорить в течение нескольких месяцев или в течение нескольких лет. Или если мы будем делать это самым плохим образом, то это может быть десятки лет. Но, тем не менее, этот век, который мы начали, ну, согласно обычному календарю, не еврейскому, мы уже, я думаю, что в течение ближайших лет мы увидим, насколько реальность вынуждает нас, не нас, когда мы здесь уже сидим, а миллионы. Мы чувствуем уже через интернет, что миллионы уже начинают ощущать эту точку в сердце. Не то, что человеку нужно там осознание там, или что-то, мы не полагаемся на человека. Человек — это животное, но точка в сердце его, она уже начинает показывать ему и пробуждаться, и он начинает чувствовать, что он должен вернуть ее к своему корню. Это начинает уже раскрываться во всех народах и достаточно в таких больших количествах. Это не обязано быть у всех. Это не должно быть у всех, потому что есть также в человеке, в Адам Ришон, в душах, тоже уровни неживой, растительные, животные, говорящие. И тогда говорится об осознанном вхождении в духовном только о тех, кто относится к уровню говорящей в Адам Ришоне. Остальные входят уже и по-другому, уже вместе с ними, присоединяясь к ним и так далее. То есть не все должны прийти сюда изучать каббалу и быть такими великими каббалистами, а поскольку они будут помогать, присоединяться в разных там миссиях и задачах, так же, как и животное относительно человека. И Баля Сулам пишет об этом в статье «Последнее поколение».
1: И народы тоже?
0: И народы, конечно.
1: А почему мы должны так тяжело работать, а они приходят?
0: Ты еще не начал работать, я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь, что они, ты работаешь тяжелее.
1: А тот, кто на самом деле работает, это евреи?
0: Тот, кто работает, он ощущает это как вознаграждение, а не как наказание. О чем ты говоришь? Это первое. Второе. Написано, что именно народы приведут евреев на своих плечах в Иерусалим к храму. Ты не знаешь, какую работу им еще придется произвести. Народы — это получающий килим, евреи — это отдающий килим. И основная работа в получающих килим. И то сочетание, которое будет в полном исправлении между народами и иудеями, это будет очень особое сочетание, потому что особая работа, будущее. Я не могу сказать тебе, мы не можем входить в эти расчеты. Кто прежде, кто позже, это вещи, вообще, которые пока что мы не можем рассуждать об этом. Нужно смотреть, какие это парцуфим, какие части Адама Ришона, в каком присоединении это происходит, в какой связи. В итоге, в конце, в Гмар Тикуне, ни у кого не будет ощущения, что в чем-то нет совершенства и вечности. Это я тебе обещаю. Но пока, когда ты не исправлен, ты не можешь увидеть даже посередине, что это совершенство. А когда у тебя будут раскрыты глаза, ты увидишь, что и посередине, и ни в одном месте, и ни на одном этапе нету даже намека на какое-то высшее действие несовершенное. Ты так судишь, что поделать? Мы продолжим через неделю. Через неделю мы продолжим, может быть, еще немного. Еще один урок со всеми этими вещами. А затем перейдем к следующей части. И это внутренняя наша работа, как подниматься снизу вверх. Мы прочитаем несколько писем, статей, связанных с этим, чтобы вы получили основу, так как вы получили знание, то, как это распространялось сверху вниз, и мы пришли к разбиению и к нашему состоянию. Получили какое-то понимание методики, и как сейчас мы поднимаемся из нашего состояния дальше.
1: Да, это было завершение всей серии уроков, и мы видели, что здесь много было деталей. Давайте выясним вопросы, выясним, что мы слышали от Рава, насколько это возможно. Нир, пожалуйста.
0: Личность человека до Максома определяется его решимот. Что это за человек, который должен связать свое желание с Творцом и подниматься над собой? Да, один из учеников задавал там вопрос, кто такой человек, кто такой я, и как Рав ответил ему, ты — это тот, кто ты есть, а весь мир — это весь мир. Ты правильно определил, мы лишь решимот, мы развились до состояния, которое называется «точка в сердце». Если ты помнишь, вчера мы изучали вторую часть, до 10 урока. Все эти 10 уроков Раф объяснял нам. Система нисхождения миров сверху вниз. На этом закончилась первая часть 10 урока. Вторую часть он начал уже говорить о том, как мы в нашей работе поднимаемся снизу вверх, как мы развиваемся, что происходит до Махсома. Ты помнишь, там 10 лет без осознания, потом с 3 до 5 лет и так далее. И мы находимся в этом. И сегодня мы находимся в состоянии подготовки, так определим, до Махсома. Но уже не тысячи лет без сознания. Если ты спрашиваешь, кто мы, это те решимот, которые остались от разбиения Адама Ришона и нисхождения всей системы сверху вниз. И сейчас уже начинают подниматься, уже сейчас более продвинутое состояние, это называется точка в сердце, это некое уже осознание, мы уже знаем, мы хотим, мы чувствуем, что у нас есть стремление в этом, притяжение, духовный подъем. Это наше состояние.
1: И здесь, например, пробуждается уже точка выбора. Есть уже тот, кто выбирает, начинает, скажем. Вернее. Как выбор? В чем он вообще выбирает? Если он действует согласно решимот, какой выбор у него есть?
0: Вот именно это я пытаюсь выяснить. Это такая непонятная точка, вообще непонятно.
1: Так Рав говорил об этом и на прошлом уроке, что есть понятие точки в сердце и остальных желаний, где человек выбирает. Мы это изучаем во многих статьях. Что такое человек, Адам? Это не тот, кто ходит на двух и красиво одевается, и или говорит, или умный человек, Адам, это уподоблюсь Высшему, Адам или Ильон. Тот, кто в чем-то хочет уподобиться Высшему, есть у него точка, которая хочет быть человеком. Так согласно этому говорят, что он уже в чем-то начинает быть человеком. Сейчас дают ему выбор. Ты хочешь сейчас, ну не знаю, какие-то другие желания, или быть под влиянием товарищей, цветов, книг, рава, всего, что находится в пути. Теперь где твой выбор? Скажем, ты на работе работаешь, твой начальник тебе платит, чтобы ты был сконцентрирован на работе, верно? Там у тебя выбора нет, ты должен быть внимателен к тому, что он говорит тебе. Когда ты на уроке здесь, ты приходишь на урок, и есть у тебя очень целенаправленное окружение, и ты слышишь рава, читаешь Бальсулама, ты подвергаешься влиянию этого. Конечно же, ты не можешь убежать в разные места. Если займешься телефоном своим, то ты выбрал заниматься чем-то другим. Но есть много времени, когда ты находишься не на уроке и не на работе. Что ты там делаешь? Ты все время держишь в руке шамати, слушаешь урок через наушник, в поездках. Есть очень много времени, где ты можешь находиться тут или там. Это еще не называется духовным, верно? Но ты хочешь, чтобы хорошая окружение на тебя повлияло больше, потому что это изначальная точка, чтобы другое окружение повлияло на тебя. Так выбор, вот это в свободном времени, которое мы чувствуем, привносим то, что относится к пути, а не что-то другое. И тот, кто это делает, он чувствует, насколько продвигается.
0: Я добавлю, если можно, вопрос выбора, то, что мы слышали объяснение Рава. Рав сказал в начале этой части, что настоящий выбор начинается только после Махсома. Если ты спрашиваешь до Махсома, какой у нас выбор, это то, что сказал Гилад, только укреплять воздействие окружения на нас, чтобы в определенные моменты, да, я мог вспомнить, что есть шамать, есть урок, есть подготовка к уроку, есть десятка. Это и есть наша работа, и это то, что дано нам сегодня в нашем состоянии.
1: Я хотел спросить, можете вы немного объяснить и расширить этот механизм клипы ног? Гилад, да, мы должны понять, откуда все исходит, потому что если что-то непонятно, есть правило возвращаться к четырем стадиям прямого света. И Давайте посмотрим, что из четырех стадий прямого света, которые связаны с этим механизмом. Бааль Сулам говорит, что у нас есть Шореш. Затем первая стадия.
2: Вахаках бхина бет.
1: Затем вторая стадия, когда в первой стадии говорит нам Бааль Сулам, что есть желание получать и свет, который наполняет его, это свет Хохма. Во второй стадии есть у нас желание отдавать, и то, что наполняет его, это свет Хасадин. Верно? Это мы уже все знаем. Это Шореш, Алиф, а это Бет. Теперь что есть во второй стадии Бхина Бет? Она всегда более сложная, интересная, есть в ней много особенностей. Почему? Потому что первая стадия создана, как она есть. Бхина Шореш хочет насладить творение, Бхина Алиф — это желание творения, и вся она поэтому наполнена тем самым благом, которое она должна получить, и нет в ней еще ощущения себя самой внутри этого наполнения, потому что свет ее наполняет. Она уже изначально создана полной, но в конце она осознает, что есть Творец. И тогда пробуждается в ней желание быть подобной Творцу, подобной корне. Когда это желание раскрывается в ней, тогда она называется второй стадией. То есть что такое вторая стадия? Это первая стадия, которая хочет быть подобна корню. И поэтому раскрывается в ней вторая стадия. А вторая стадия раскрывает, что свет, который наполняет ее, есть совершенно другой вкус и имя. Уже называется светом Хасадим. Если это называется Хохма, то свет, который наполняет вторую стадию, называется светом Хасадим, светом отдачи. То, что она хочет быть как дающая, ее насладение быть подобной дающему, называется хасадим, это свет наслаждения. И есть уже в ней три части. Первая ее часть называется сущность самой хухмы. Это первая часть. У нее нет недостатка в хохме. Она не обращается к отдаче, потому что ей не хватает хохмы. Она обращается к отдаче, когда в дополнение тому, что она наполнена хохмой, есть ощущение дающего, и она хочет уподобиться ему. Но это не из недостатка, а из нового ощущения, которое есть в ней, которое называется ощущение дающего. И вторая часть называется бина, хасадим, отдача. Она в полной отдаче. Но что раскрывается в конце ее, когда она уже хочет быть как бина, раскрывается, что ей нет кому давать, потому что Творцу не нужно, чтобы она давала ему, а желание его, чтобы она получила. И поэтому нижняя ее часть называется зад бины.
2: החלק שבו היא רוצה כבר לטפל בתחתונים. היא רוצה שיהיה תחתון כדי שהיא תוכל להשפיע.
1: Это часть, когда она хочет отдавать нижним. Это часть,
2: החדש שנקרא זרנפין.
1: Которой рождается новое желание, называемое Зейрампин, уже получать. Быть получающей, когда пробуждается это желание, называется новой стадией, которая является третьей стадией. Да? Третья стадия, которая уже желание получать. И поэтому мы говорим, что в третьей стадии есть также свет Хасадим и свет Хохма. Есть в ней свет Хасадим, это основное. И поэтому она также получает свет Хохма. Это называется свет Хасадим со свечением хохмы, это уже называется третьей стадией пхина гимель. Поэтому в бине есть эти три части. Есть в ней и сама суть хохмы, это первая стадия, в которой нет недостатка ни в чем. Есть в ней бина, это ее свойство и желание заботиться о нижних. Теперь в этих частях они находятся в любом месте. Конечно же, Затем приходит Малхут, мы этого не будем касаться, мы изучали, что Малхут — это уже желание получать. Теперь, откуда у нас есть 10 сферот? Есть у нас 4 стадии прямого света. Давайте здесь нарисуем Малхут.

Если мы возьмем свет хохма, тоже, если возьмем хохму, есть кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Если мы возьмем бину, тоже есть кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Но когда мы берем зерампин, мы говорим, что то, что доминирует в Зарампине, это не его желание, а желание бины, свет хасадим. И этот свет хасадим приводит к тому, что эти пять стадий в нем изменяют свое название. Это уже называется, что он работает не в длину, а в ширину. Переходит из власти света хохма к власти света хасадим. Поэтому они изменяют свое имя. Вместо кетера это уже называется хесед, затем гвура, вместо хохмы, затем вместо бины называется тиферет, вместо зерампина называется нецах, вместо малхут называется год. Есть у нас пять стадий, и это те же кетер, хохма, зерампин, малхут, только сейчас называется хесед, гура, тиферет, нецахот. И поскольку они сейчас должны также передать малхут, добавляется дополнительное свойство, которое называется Исот, который является суммой всех пяти этих свойств. И отсюда есть у нас в Зарампине есть всегда шесть окончаний, это называется. А затем Малхут, который тоже есть власть света Хохма, и здесь тогда снова Кетер, Хохма, Бина, Зарампин, Малхут, и нет недостатка в ней. И отсюда мы видим, что есть у нас Кетер, это первая сфера, Хохма, вторая сфера, Бина, третья сфера, а затем вместо Зарампина есть у нас четыре, это Хесед, пять, это Гура, шесть, Тиферет, семь, Нецах, 8 год, 9 Исот и 10 Малхут. Вот эти свойства. Теперь, если мы это берем как 10 сферот, мы видим, что именно в Тиферет, он здесь, да? Если мы это выстроим как 10 сферот, именно в Тиферет есть это развлечение. Почему? Потому что Тиферет — это бина, гуф. В гуф, гуф — это зерампин, есть у нас рош, это кетер, хохма, бина. Есть у нас гуф, это зерампин и малхут в конце его. Так внутри зерампина есть у нас хесед, гура, тиферет, это кетер, хохма, бина. Так тиферет называется бина в гуф. Так давайте это выстроим сейчас. Таким образом, просто начертим это, как обычно мы чертим 10 сферот, так есть кетер, хохма, бина, все это вместе рош. Затем хесед, гвура, тиферет, нецах, вот, Исот и Малхут. Так что есть у нас Тиферет? В Тиферет есть три части. Одна часть, когда мы сказали, это сущность Хохмы. Это ее корни. Вторая часть — это Бина. А третья часть — это Зад Бины. Часть, которая заботится о нижних. И если мы посмотрим на первую часть, нет сомнения, что она относится к высшим, к свойству отдачи. Да, может, это нарисуем другим цветом, вот так вот. Все эти, включая эти, относятся к отдаче, это относится к Гальгальтайна. Почему? Кетер, хохма, бина — это рош, хесед, гвура и верхняя третья ферет, без сомнения, относится к верхней части. Теперь возьмем нижнюю часть.
Может быть, это изобразим другим цветом. Вот

0: Затбины, которая заботится о нижних, поскольку заботится о нижних, должен обрести их свойства, должен быть с ними. Это уже относится к Ахапу, к нижней части. Конечно же, Нецахот — это Зайрампин и Малхут. В основе Исот — это итог всех, и сама Малхут относится к нижней части. Что остается всегда под сомнением, неясно. К верхним относится к нижним, и свойства бины, но все-таки порождает из себя получающих. Именно вот эта часть здесь. Средняя часть Тиферет. Поэтому и во введении в науку Каббала, и мы часто видим, что Гальгальта и Наим, две трети Тиферет и две трети Тиферет. А иногда мы видим и треть Тиферет. Согласно чему мы говорим? Согласно святам, келим, в какой связи исследует средняя часть Тиферет, никогда не понятно, к чему относится. Это корень всех вещей. Мы видели это в четырех стадиях прямого света и в десяти сферот. Сейчас те же свойства существуют и в мирах. В мирах есть после того, как миры создаются. Не будем возвращаться к этому. Мы изучили 10 уроков после того, как есть творение, они рождаются от зон Ацилута, которые порождают Брия и Цирасия, и после этого рождается Адам Ришон. И тогда есть необходимость заботиться о частях Адам Ришона. И здесь в мирах Брия есть очень интересное явление. Если мы говорим об Ацилуте, в Ацилуте нет клипот. Почему? Потому что Ацилут — это уже свойство отдачи, это Эцло, у него, у Творца. Там нет клипот, но пока еще души находятся в Бия, у них должен быть выбор. Поэтому есть там две стороны. Есть там Бия — клипот и Бия — душа. И в этом состоянии Бия — клипот есть очень интересное свойство в Тиферет, которое называется клипат нога, которое как раз в той самой бине, которая может относиться или к верхней части, или к нижней, и там оставляет выбор душе или человеку, который поднимается по этим духовным лестницам, что он выбирает. Это относится к вопросу Нира. Почему мы не в Бия-клипот, а только в подготовке? Неважно, как называются наши действия в отношении намерений, но всегда у нас есть точка выбора. И здесь точка выбора, в этой точке бины, к чему отнести ее. Если мы относим ее к верхней части, мы перевешиваем мир на чаш заслуг. В нижней части, любой другой выбор, кроме точки в сердце, тогда мы перевешиваем на чашу долго. И в этом, по сути, вся наша работа. И это корень работы, чтобы мы не запутались. Мы не клипот, это уже в святости, это уже над максимумом, это уже духовная работа. Но здесь корень работы и также нашего выбора.
1: Нив, покажи.
0: Нив, пожалуйста.
2: В чем разница между Бия де Клипа и Мадор Клипот?
3: Бия де Клипа, Мадор Клипот. Они хотят все кидать, оно бы цурапсутали, а сбирать закаха.
2: Я думаю, что нам стоит по-простому объяснить так, что Мадор Клипот, раздел Клипот, да, это та часть, которая под парсой, которая возникла в результате нисхождения сверху вниз. Там есть часть после разбиения, которая называется Мадор Клипот. Там мы не работаем, это чистое желание получать, дали, Клева Эвен, там у него есть всякие названия, будет исправлено в конце. Цель разбиения была, чтобы создать, соединить, перемешать отдающий и получающий келим, и в итоге это все исправляется, приходит свет, в конце который называется Рафпалим Микопсель, исправляет Лева Эвен. Это Мадор Клипот, так мы слышали это определение, что
3: Хелека Шениши Никра Абия де Тума, Маевдель.
2: миры, нечистые миры, бия де тума, есть абия де тума, абия де душа. Это две части, и Раф объяснил, как мы поднимаемся снизу вверх. У нас есть система, которая всегда дает нам желание, хисарон неисправленный. Это одна часть. А абия де душа дает нам силы исправить это с правой линии. И так человек продвигается по средней линии.
1: Shalom, Abirim. I'm not sure about the question, but what is the role of the ten?
0: Я не уверен в отношении вопроса, но какова роль десятки или группы в средней трети тиферет? Если ты хочешь выбрать хорошее окружение, выбери хорошее окружение, оставь среднюю треть тиферет, потому что мы переходим к состояниям на языке тес. В десятке ты всегда должен выбрать, отменить себя перед десяткой и видеть это в центре своей жизни, и тогда ты выбираешь хорошее в отношении всего остального в жизни. Ашкелон 2.
2: Рав говорил в работе в трех линиях над Махсомом. Какая работа под Махсомом? Тоже есть в трех линиях? Да, и под Махсомом мы слышали сегодня и в первой части урока. Тоже происходит, в общем-то, в трех линиях. И у нас под Махсомом есть состояние, которое называется левое и правое. Рабашта объяснял. И как человек должен работать, должен всегда стремиться к правой линии, к совершенству. После того, как он это сделал, он должен добавить хисарон, потому что это то, что дает продвижение. И так вот в трех линиях, в работе в них человек продвигается.
4: Buenas noches, maestros. Una pregunta. El Rav explicó que antes del Maxón no existe un verdadero.
0: Rav объяснил, что до Максома нет свободы выбора настоящей. И что вся подготовка быть в осознании того, что нет никого, кроме него. Откуда можно знать, что наша подготовка правильная, и что мы на самом деле продвигаемся к Максому, не обманывая себя ложным впечатлением продвижения. Гелат, да, это Тора на самом деле, Тора истины, нет здесь места обманывать себя, и мы не можем себя обмануть, и человек всегда должен себя спрашивать, где я нахожусь и куда хочу прийти. Где я нахожусь, пусть каждый скажет себе, а куда я хочу прийти, нам очень неясно, чтобы не запутаться, есть Творец, нет Творца, а есть, нет никого, кроме Него, нет. Есть центр десятки, насколько мы заботимся, отменяем себя, думаем, насколько в это время, когда мы сейчас работаем с Рош, десятки, с главой десятки, отменять себя перед ним, держать его. Здесь человек может быть искренним сам собой и очень ясно ответить на вопросы. И уже в этом раскрывается настоящая работа по отношению к Творцу. Да, Юав.
2: Можно ли сказать, что нижний мир — это клипа высшего мира, и получается, что бия — это клипа мира Ацилут?
0: Нет, нет у нас клипот мира Ацилут. Нет. Мир Ацилут, он без клипот.
2: Да, улам Ацилут, да, а нижние миры? Относительно мира Ацилут, они клипот?
0: Нет, в мирах Бия есть клипа и душа, одно против другого.
2: Я хочу добавить, Гилад, несколько слов, чтобы не было путаницы. Миры Бия нужно различать. Есть нисхождение сверху вниз. Миры Бия, они исправляют часть решимот, которые остались после разбиения и требуют, нуждаются в исправлениях. То, что делают миры Бия, это исправление решимот Далит Бет Гимл. Это мира Бияти. Что ты спрашиваешь? Повтори вопрос.
0: А в мире Ацилот это начинается развиваться мир Ацилот, это Авиют Алиф Шориш. А затем Милет Бия, Бет Гимель Далит. Авиют растет. И как бы добавляется, кажется, клипа к миру Ацилот. Правильно, это исправляет желание, но вместе с исправлением начинает создаваться клипот. Я думаю, что в конце клипот, который остается, это еще не выяснено, это Мадора Клипот. Это мой вопрос.
2: Давай, может быть, легче. Когда мы начинаем говорить о клипот, ты помнишь, да, даже в этом курсе мы говорили о нисхождении миров сверху вниз, разбиение.
0: Здесь желание отдачи перемешивается с получением.
2: Да, родился Адам Ришон, разбился, и начался процесс выяснения килим. Эти килим можно исправить, эти килим нельзя исправить. И здесь мы начинаем говорить о клипот. Есть часть кли, которую нельзя исправить, есть кли, которые не нуждаются в исправлении, есть кли, то, что Гилат объяснял, клипат много, куда человек их относит, наверх или вниз. Если ты спрашиваешь о клипот, то это часть килим, которая в данный момент пока что не может быть исправлена, она исправляется в конце, мы должны сосредоточиться на наших килим, клипат много, там, где у нас есть выбор, что есть половина зла, половина добра. И то, что мы исправим, то, что дано для исправления, часть клипот тоже будет исправлена. Надеюсь, что я объяснил.
0: Постепенно все поймем. То, что вы сказали, Шориш Алиф, Мейра Целут, Бет Брия, Гимли Цара, Дали Тасия, это только при создании миров. Там еще нет клипот. То, что Аран объяснил, там еще нет клипот. Но если мы говорим об исправлениях, есть у нас сегодня очень особое событие.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 9 июля 2002 года, который основан на статье «Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе?». Статья Рабаша находится во втором томе трудов Рабаша, страница 1376. Прочитаем сейчас статью в десятках, в нашем распоряжении 34 минуты, пожалуйста.
2: שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה.
0: Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе? Сказано в книге Зоар. Является заповедью, чтобы Коэн, священник, благословлял народ каждый день с выпрямлением пальцев. Ведь пальцы указывают на высшего. Пять пальцев правой руки имеет большее значение, чем левой, так как правая важнее левой, и потому благословение, которым Коэн, священник, благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И следует понять, что означает в работе правая и что означает в работе левая. И почему правая важнее левого? Известно, что в порядке работы человека, когда он хочет достичь слияния с Творцом, то есть подобия по форме, то есть когда он будет делать все свои действия с намерением ради отдачи, следует различать два состояния. Первое — состояние совершенства, то есть когда во всем, что он думает и делает, нет никакого недостатка хисарона. Второе — состояние отсутствия совершенства, когда все, что он думает и делает, полно недостатков.
2: מצב של שלמות ולצורך לקבלת חיות, שמחה והמצבים שלו. כי בזמן שאדם,
0: и нам нужны оба эти состояния, состояние совершенства для того, чтобы получать жизненную силу, радость и удовольствие от своих состояний, ведь когда человек чувствует недостатки во всем, что он делает, ему негде брать жизненную силу, так как человек создан природой так, что он должен получать удовольствие, пока он живет. Это вытекает из цели творения, которое обусловлено его желанием насладить свои творения. И это, по словам Марии, означает «зивуг», дающий жизнь мирам, так как без жизненной силы мир исчезнет. Поэтому это называется постоянным зивугом. Это может быть только в том случае, если человек довольствуется малым и доволен той долей, которая у него есть. И он говорит, что не заслуживает большего, чем остальные люди.
3: В работе это означает, что он говорит, что он доволен своей долей, тем, что Творец дал ему желание, стремление делать что-то в святости. Другими словами, он счастлив, что может соблюдать Тору и заповеди даже без всякого понимания и без всякого намерения. Потому что он говорит, что он видит, что есть люди, у которых нет даже той малости, которая есть у него в Торе работе. И есть много людей, у которых даже этого и нет. Так как и в материальном человек, желающий довольствоваться малым, должен смотреть на людей, которые живут счастливо, хотя и не зарабатывает и половину того дохода, что есть у него. Благодаря этому он может быть доволен своей долей и в материальном. То же самое справедливо и для духовного. То есть он доволен своей долей, когда он видит, что есть люди, которые вообще не имеют никакой связи с Торой и заповедями. А он счастлив тем, что у него есть некоторая небольшая связь с Торой и заповедями. Из-за этого он черпает жизненные силы. То есть может прославлять, восхвалять Творца за то, что тот дал ему немного связи с Торой и заповедями. И нужно помнить, что когда человек благодарит Творца в это время, он находится в состоянии близости к Творцу, потому что благодарность, которую человек испытывает, она и за настоящее, и за прошлое. Выходит, что он может быть в совершенстве. Но тогда, когда человек молится о том, чтобы Творец выполнил его желание и сердце, ему следует во время молитвы укрепляться верой в то, что Творец слышит молитву каждого. В противном случае его молитва не может быть от всего сердца, так как он должен верить, что Творец слышит уста всех. Рабби Сулам, отец и учитель, сказал, что во время молитвы следует верить тому, что написано, ведь ты слышишь молитву уст каждого, что означает уста каждого, даже уста недостойные, то есть которые полны недостатков и лишены всяких заслуг и достоинств. Тем не менее, Творец помогает каждому. Но только если человек молится от всего сердца, то есть верит в вышезнание, в написанное, что Творец слышит уста всех. Только тогда можно молиться всем сердцем, то есть без всякого сомнения.
0: И получается, что когда человек работает в свойстве левой линии, то есть когда смотрит и видит, что он гол и нищ, и хочет, чтобы Творец удовлетворил его желания, то человеку трудно поверить, что Творец ему поможет. Ему требуется большое укрепление, чтобы он мог молиться от всего сердца. По этой причине от молитвы о недостатках хисаронах человек не получает жизненных сил, так как он живет в сомнениях. То есть он видит, что молился уже несколько раз, и Творец как будто, страшно сказать, не слышит его молитву. Поэтому ему трудно черпать жизненные силы из молитвы, тогда как в свойстве правой линии, когда он идет по пути совершенства, и всем, что он делает, он доволен от того, что он удостоился того, что Творец позволяет ему делать что-то в Торе и заповеди. И тогда это время, когда запрещено смотреть на недостатки, поскольку жизненную силу черпают только от совершенства. Поэтому человек должен приложить все усилия, чтобы увидеть, что Творец полон всех добродетелей, совершенен. И он должен представлять себе разные картины, которые только существуют в мире, о том, как Творец руководит миром в полном совершенстве. И как сказал мой отец и учитель Барри Сулам, человек должен верить в вышезнание, что Творец управляет миром ради совершенного блага и наслаждения до такой степени, что к этому нечего добавить. И хотя человек не может этого увидеть, пока не достигнет желания отдавать, он все равно должен верить, что это так. Отсюда следует, что когда человек идет по пути совершенства и благодарит Творца, он уже знает, благодарит ли он Творца из-за того, что у него уже есть вера в величие Творца в некоторой степени. Именно поэтому он благодарит его за то, что Творец призвал такого низкого человека, как он, и Творец хочет, чтобы он служил ему, то есть исполнял его законы, его заповеди. Другими словами, то, что он способен соблюдать что-то в Торе и заповедях, это потому, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях. И это считается, это называется, что Творец призвал человека и сказал ему: «Я даю тебе позволение войти в Дворец Святости и сослужить мне некую службу».
3: Получается, что благодарность, которую человек воздает за прошлое, и за настоящее свидетельствует о том, что у него нет сомнений. В противном случае, если человек не идет во всем выше знания, у человека нет сил благодарить Творца, тогда как молитва, она уже о будущем. И он тогда не знает наверняка, что Творец поможет ему, так как не может ничего сказать о том, что будет в будущем. Отсюда следует, что хотя человек должен работать как в правой, так и в левой линии, а мы уже объяснили, что правая линия означает совершенство, которое должно быть постоянным, поскольку только из совершенства можно черпать жизненные силы, как сказано выше. Но из совершенства человек не может родить более высокую ступень, поскольку у него нет недостатка, потребности. То кто же скажет, что он должен идти вперед? Иными словами, что он должен породить более высокую ступень, которая называется, по словам Арии, «зивуг для рождения душ». И этот зивуг, он не постоянный, а только во время подъема. Другими словами, совершенство означает, что он занимается хеседом, и хотя это действие без намерения, для него это важно, и он доволен своей долей, так как отсюда человек получает жизненные силы. И, как сказано выше, это называется «зивуг, дающий жизнь мирам». А это хасадим, ибо он желает хасадим, хафец хесед. Ему ничего другого не нужно, и он доволен своей долей, и это называется постоянным зивугом. Однако, чтобы достичь более высокой ступени, которая называется единением для рождения душ, как сказано выше, поскольку рождение душ возможно только при ощущении недостатка, а не от совершенства, как сказано выше, то это происходит, как написано в книге Зоар, тот, кто приходит очиститься, что означает, что когда человек видит, что он нечист, то есть он находится под властью желания получать, что является нечистотой в сердце человека, и он делает все, но он не может выйти из-под власти желания получать. В это время он от всего сердца молится Творцу, чтобы тот помог ему. И тогда сбывается то, что сказали наши мудрецы, пришедшим очиститься помогают, спрашивает Зоар, чем, и отвечает святой душой.
0: Вот мы видим, что именно от недостатков можно родить душу, то есть от молитвы от всего сердца. И этим следует объяснить слова Арии о том, что зивуг для рождения душ не является постоянным, а происходит именно во время подъема. Это значит, что в то время, когда человек хочет подняться на более высокую ступень и с каждым разом обрести более высокую душу, то он должен искать в себе какой-то недостаток, хисарон, для того, чтобы восполнить его.
1: И именно тогда, это происходит именно тогда, когда требует помощи от Творца, и это приводит к рождению новых душ. Другими словами, именно когда он не соглашается на меньшее, не удовлетворяется малым и чувствует свой недостаток, это приводит к тому, что ему свыше дается большая душа, пока он не обретет наранхай своей души. Отсюда следует, что путь правой линии, означающий совершенство, должен быть постоянным, потому что человек должен все делать с жизненной силой. А от хисаронов у человека нет радости, чтобы черпать жизненные силы из недостатка. И по этой причине левая линия, которая является свойством хисарона, недостатка, от нее человек не получает жизненную силу. Поскольку, когда человек видит, что он находится в хисароне, ему не от чего радоваться. Поэтому, в общем, человек должен постоянно быть в правой линии. И лишь какую-то малую часть из того времени, которое он привык посвящать Торе и работе, ему следует выделить для этого особое время. Но не тогда, когда он находится в падении, а именно тогда, когда он находится на подъеме. Тогда он будет уверен, что не впадет в состояние печали, когда увидит свои недостатки. И тогда он укрепится и сможет вознести молитву из глубины сердца, ибо сила уверенности будет светить ему во время молитвы, что Творец слышит молитву всех уст, но в остальные часы работы он должен идти только в правой линии, как сказано выше, так как в правой линии он всегда находится в совершенном согласии с Творцом, и поэтому в это время он получает свечение в качестве окружающего света, как сказал Ари, что окружающий свет светит издалека. И это значит, как объяснил мой отец и учитель Бальсулам, что значит, что даже когда человек еще далек от подобия по форме, то есть даже когда человек еще не удостоился желания отдавать, ему все равно светит окружающий свет. И от этого человек получает жизненные силы и радость, тогда как в левой линии все наоборот.
3: В свете сказанного нам следует объяснить написанное. Для этих разделена будет земля и удел по числу имен. Большинству увеличь удел его, а меньшинству уменьшай удел его. Комментаторы Торы спрашивают, если сказано большинству увеличь удел его, то очевидно, что меньшинству уменьшать удел его. Зачем же повторять о меньшинстве? Тут следует объяснить в отношении духовной работы. В работе известно, что мы учим все в одном человеке. То есть большинству добавлять, меньшинству уменьшать, относится все это к одному же человеку. Поэтому нам следует объяснить понятие большинство и меньшинство. И большинство означает совершенство, а меньшинство означает недостаток. И как мы знаем, учим, правая линия называется совершенством. Поэтому правая линия называется большинство. Как уже было сказано выше, что когда человек говорит, что та небольшая связь с духовной работой, которая есть у него, он верит, что Творец дал ему мысли, желание выполнять Тору и заповеди. И он говорит, что он ведь не важнее остальных людей. А также, как он сам до того, как начал работать в левой линии, была у него и жизненная сила, и удовольствие от работы, которую он делал. То есть он знает, что это очень важно, и за это он непременно получит большое вознаграждение. Также и теперь, когда он начал идти в левой линии, он должен находиться И тут в состоянии низости, смирения, как сказано, будь чрезвычайно смиренен духом. Другими словами, после того, как он начал идти в левой линии, чтобы видеть свои недостатки, которые показывает ему левая линия, которую он получил из состояния и возвысил из сердца его на путях Творца, но тогда он работает в состоянии правой линии, когда ему следует принизить себя. Это большая работа, потому что называются это два полярных утверждения, которые отрицают друг друга по сравнению с тем, когда он шел в одной линии. Но таковы пути Творца. И человек должен верить мудрецам, верить в мудрецов, что таков порядок работы. Отсюда следует, что существует огромная разница в работе между тем, как он работал в правой линии, или тем, когда его работа в одной линии. Но согласно тому, что мы учим, нам нужны обе эти две линии, и обе они не могут быть одновременно в одном и том же предмете, а могут быть лишь одним за другим. И теперь вопрос заключается в том, что если нам нужны обе эти линии, и мы должны посвятить некоторое время правой и некоторое определенное время левой, спрашивается, какую часть времени в своей работе он должен идти в правой линии, а сколько времени ему нужно идти в левой линии.
0: И согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Большинство увеличь удел его. Большинство означает работу, которая называется совершенством правой линии. Это означает большинство. Как сказано выше, свойство совершенства. Увеличить удел означает, что нужно увеличить время, чтобы посвятить правой линии большую часть своего времени, когда ты занимаешься Торой и заповедями. И в этом смысл сказанного меньшинству уменьши удел его. Уменьшить означает уменьшить недостаток, называемый левой линией. Когда человек начинает рассчитывать, что он что он приобрел, когда оставил одну линию и начал работать на отдачу. И он видит, что не что не только не продвинулся в работе, но даже отошел назад, то есть теперь у него нет тех жизненных сил и радости, которые были у него при продвижении в одной линии, хотя он и молится Творцу, чтобы дал ему силу желания отдавать. Но видит, что много молился об этом, но его не замечают свыше. И много раз он хотел сбежать с поля боя, и хотя работа в левой линии важна, как сказано выше, происходит именно от левой линии, мы все равно должны верить, что левой линией можно заниматься именно только во время подъема, ибо тогда человек силен и может преодолеть левую линию посредством молитвы. Но лишь на малое время, как написано, меньшинству уменьшу удел его. Где уменьшить означает, что вы не будете посвящать этому много времени в своей работе. Отсюда следует, что слово «меньшинство» имеет два значения. Первое — «мало», то есть «недостаток», когда говорят, что у этого человека мало доходов. Второе — «мало».
3: Отсюда следует, когда написано «меньшинство» уменьшим, уменьшить означает недостаток, уменьшить в работе на отдачу. То есть уменьшить означает недостаток, уменьшить в работе на отдачу, и меньшинство уменьшить по времени. Соответственно, следует объяснить, что правая должна быть больше левой в работе, в духовной работе. Также, что значит, что сказано в книге Зор, что когда Коэн благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И мы должны объяснить, что право означает указывать на совершенство, которое есть хесед, милость. А хесед означает, что ему не нужно ничего, кроме как быть в отдаче. Поэтому, когда человек чувствует свою низость, ничтожность и говорит, что Творец милостив к нему тем, что дает ему немного связи с Торой и работой, он благодарит Творца за это. Поэтому Коэн, благословляющий народ, когда говорим о работе, когда все происходит в одном человеке, то есть, поэтому Коэн, священник, это служитель Творца, он благословляет народ, имея в виду самого человека, что называется народом в работе, как сказали наши мудрецы. Поэтому каждый обязан сказать: «Мир создан для меня». Для меня создан мир. По этой причине в работе мы изучаем весь мир внутри одного человека. А нужно поднимать правую руку выше левой, чтобы знать, что правая важнее левого. Хотя от левой мы и удостаиваемся рождения новых душ, как уже сказано выше. И при всем при этом, когда человек занимается недостатками, он не может получать от этого жизненные силы. По этой причине он должен работать и правой. И Зоар говорит нам, что мы должны посвятить большую часть работы правой. Вот поэтому он и говорит, что священник должен поднять правую руку выше левой, поскольку правая важнее. Зоре сказано следующее, что самое главное, чтобы левая не была больше правой. И в этом смысл того, что сказали наши мудрецы: снизь свой уровень, чтобы взять себе жену. То есть человек должен спуститься со своего уровня, чтобы получить жену.
0: Там он говорит со стороны ступеней высших миров. Как наверху, на высших ступенях, так и внизу, в работе человека, даже до того, как человек удостоится открытия глаз в Торе. Там левое означает, что когда светит свет Хохма, который находится в килим, в получающих килим. Конечно же, это должно быть для того, чтобы отдавать. Он еще не получил правую, которая является светом Хохасадим. А называется левой, потому что все, где есть недостаток, называется левой. И тогда путь исправления заключается в том, чтобы свет Хасадим, называемый правая линия, был больше света Хохма. То есть свет Хохма нельзя брать больше половины ступени, а свет Хасадим, который является правой, который оберегает свет Хохма, чтобы он оставался ради отдачи, должен быть больше, чем свет Хохма. И тогда свет Хохма может существовать на ступени. И в этом смысл того, что священник Коэн, когда он благословляет, должен поднять правую руку над левой. То есть хесед должен быть важнее левой. И в этом смысл сказанного: снизь свой уровень, чтобы взять жену. Это значит, что когда человек приходит получить свет Хохма, то есть Малхут, где Малхут означает нижнюю Хохму, он не должен брать ее в состоянии, в большом состоянии гадлют, должен спуститься на ступень, то есть когда человек приходит к получению света Хохма, называемого Иша, женщина, то есть Малхут, когда он в состоянии нисхождения, то есть у нее была только половина того, что она имела. И именно тогда он сможет получить хасадим, и хасадим будет больше, чем хохма. Тогда будут исполнены слова, человек должен спуститься со своей ступени, чтобы получить жену с Будутца.
3: Согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Сказал Раби Элазар, человек должен всегда предварять беду молитвой. Надо объяснить, что человек не приступает к работе в левой, прежде чем он сначала проработал в правой линии, что считается совершенством. То есть у него нет недостатка ни в чем, но он благодарит и восхваляет Творца за то, что дал ему некоторую совершенство. Связь в работе Творца, а затем он начинает уже работу в левой линии. И тогда, в это время, он видит, что он попал в беду, что нет у него ни Торы, ни работы, подходящей к тому, кто служит Творцу. И в это время он чувствует, как далек он от любви к Творцу. То есть он далек от работы для Него. И именно работает только с целью доставлять наслаждение своему Создателю. И ничего ради собственной выгоды. И, а в это время он видит, как тело противится этому. И он не видит, что он когда-нибудь сможет сделать что-нибудь только лишь для того, чтобы быть в отдаче. Отсюда следует, что когда он начинает путь в левой линии, это называется уже бедой, несчастьем. И у него нет другого выбора, кроме как молиться Творцу, чтобы тот помог ему и дал ему желание отдачи, что называется второй природой, что в это время молитва идет от всего сердца, и Творец слышит его молитву. Соответственно, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, что человек всегда должен предварять молитвой беду, поскольку возможно, что когда придет к работе в состоянии левой и увидит, в каком низменном состоянии он находится, и он может, не дай Бог, впасть в отчаяние, то есть захочет сбежать с поля боя, а это называется бедой, несчастьем. И он должен упредить это молитвой. То есть сначала посмотреть, хватит ли у него сил молиться, тогда, когда он будет в этом состоянии беды. В противном случае ему нельзя начинать работу в левой линии. И в этом смысл сказанного, что Коэн, благословляющий народ, должен поднимать правую выше левой. Другими словами, правое должно быть больше левого. Это значит, что он должен дождаться подходящего момента, чтобы перейти от работы в правой линии к работе в левой линии. И отсюда следует помнить, что работа в правой называется совершенством. То есть это работа в состоянии масс, общества, то есть когда работа в плане действия, то есть он соблюдает Тору и заповеди, потому что так заповедал Творец, для того, чтобы получить награду в этом мире и в мире будущем. Это называется работа в действии, практическая работа. Однако намерение ради отдачи, которое называется работой в левой линии, этого он не касается. Следовательно, человек чувствует совершенство во время работы. И такая работа в состоянии совершенства называется одной линией. Но та же самая работа масс в состоянии совершенства, когда он начинает работать с намерением, та самая одна линия, означающая работа выполнению действий общества, приобретает другое название. Теперь она называется правой линией. Поэтому теперь очень трудно перейти к работе в линии совершенства в плане практических действий в то время, когда она получает новое название — правая линия.
0: Перейдем сейчас к уроку от 9 июля 2002 года.
3: 66-я страница. Что значит правое должно быть больше левой в работе? Почему правое должно быть больше левой? Потому что ведь нам нужны две одинаковые линии при выборе. Тогда у нас есть свободный выбор, когда я выбираю. Правое — это свойство Творца, левое — свойство творения. Я выбираю, что стоит, чего нет. Если правое больше левое, то как бы уже тут и нет выбора. Ну так тогда правое всегда будет побеждать. А правильно ли это? А дело в том, что
4: ямин анахну цихим.
3: Правая нам нужна. Вообще, работа в трех линиях, она у нас раскладывается на многие ситуации. До Махсома есть и после Вак, в Гар. На каждой ступени в соответствии с этим входим в Хасадим, Хохма, большое состояние, малое состояние. Есть много видов работы в трех линиях. Это всегда три линии, потому что мы работаем при втором сокращении, включении получающих килим, выдающие килим, где правая линия — это всегда по ним, отдающие килим, свойства Творца, девять первых, хафец хесед, желание хесед, левая линия — получающие килим, свойства творения, также есть клейпот, соответственно, неисправленные желания, хиссароны, недостатки, и все это нам надо сложить правильным образом. Что это значит? Насколько возможно исправить, включить левую в правую, и тогда мы из этого образуем среднюю линию. Средняя линия не принадлежит к чему-то, что есть в природе. В природе есть свойства Творца и свойства творения, только лишь два. Третье — это то, что творение уподобляет себя Творцу, делает из себя подобие, образ Творца. Он не существует до того, как творение выполняет эту работу и приходит к такому вот созданию. Но для того, чтобы это сделать, необходимо идти изначально уже вооруженными правой линией. Правая линия дает совершенство. Человек не может жить в недостатке, потому что он изначально находится в своем желании получать, а его желание получать должно ощущать совершенство. До Махсома совершенство в том, что он добьется чего-то хорошего. После Махсома совершенство приходит в правой линии, это ощущение хафец хесед, да, постижение, осознание хеседа, милости. И когда это у него есть, он уже обращается к левой, к своим килиям. И тогда он не понимает, а как может быть эти две вещи вместе? Совершенство, несовершенство, да, в одном носителе. Пока они начинают понимать, что совершенство, несовершенство — это не в одном носителе предмета. В человеке есть два носителя. Человек уже состоит из точки в сердце, и в точке в сердце осуществляются желания Творца, свойства Творца, и там совершенство правой, а во всем остальном сердце, кроме точки в сердце, это уже левое. Недостатки. И тогда может такое быть, что в одном носителе, в человеке, две эти вещи, совершенные и несовершенные. Но как сделать, чтобы человек был чистым? Что значит чистым? Да, это таким твердым, чтобы не было там каких-то вещей, которые есть, изменения или противоречия одно другому. Чистым — это означает «будь чистым перед Творцом». Чисто — это не то, что ты как маленький ребенок, да, такой наивный. Нет, а вот в большом состоянии, в совершенстве. И когда он собирает свои недостатки, чтобы они тоже работали в совершенстве. на совершенство. Как? Это может быть, если ты берешь недостатки в определенной мере для того, чтобы использовать для продвижения. Без недостатка невозможно продвигаться. Раскрытие недостатка должно быть вымерено. Вымерено. Отмерено, взвешено, сколько можно раскрыть недостатка, чтобы я с помощью него продвигался, а не упал. Это то, что происходит у нас, скажем, сейчас. У нас было какое-то совершенство. Ну, такое тоже нехорошее совершенство, на самом деле. Да, мы начали погружаться в разные такие вещи и быть довольными ситуацией. А это не хорошее совершенство. Это не совершенство Хафец Хесед. Но при всем при этом мы соглашались как бы с тем, что у нас есть. Ну, скажем, пусть это будет совершенством. Под Максомом, да, так это воспринимается. И для того, чтобы продвигаться, нужно раскрытие зла. Чтобы снова приходило, снова и снова, и так в каждом состоянии необходимо так делать. И тогда в рабочем порядке мы возбуждаем зло, которое в себе, чтобы увидеть наше состояние и строить на этом более высокую ступень, лучшее состояние, более продвинутое, в новых идеях, в новых исправлениях, выяснениях, потому что без недостатка, когда пробуждают недостаток, возбуждают его, там появляется бардак, там дискомфорт, все перемешано, полная вообще беспомощность, отчаяние, все эти вещи. Это левая линия, а потом уже приходит продвижение к правой, потому что через левую, через недостаток начинаем видеть, как этот недостаток мы можем присоединить к правой, чтобы с помощью этого прийти к цели, стать ближе к высшей силе. И поэтому в духовном, даже когда совершенство — это хафец хесед, это слияние с Творцом, с килим отдачи, и там это на самом деле это совершенство правое. И также, когда ты разбиваешь это совершенство и туда впрыскиваешь левую, чтобы потом продвигаться, присоединить левую к правой, то есть это то, что называется хаб на подъеме, чтобы продвигаться. Тем более у нас, когда есть совершенство вообще не от того, что мы слиты с Творцом, а совершенство в том, что мы впадаем в животное, а забываем немножко тогда.

0: путаница мысль, чувств, понятий, и вообще не знаем, куда идти. И как маленький ребенок, который потерял на улице маму, стоит так вот и плачет, и не знает, куда обратиться, да, и что с собой делать. Так стоит и не знает, как двигаться дальше. И вот когда мы находимся в таком состоянии, нам нужно войти в такое состояние осознанным образом, контролируемо. То есть сначала мы вооружаемся правой, совершенством, осознанием цели. Не осознанием, а просто о знании цели, ради чего, к чему мы должны прийти. А потом уже в соответствии с мерой связи и целью мы возбуждаем то, что он говорит тут, беду. То есть наше состояние, оно нехорошее, противоположно цели, и почувствовать тут беду, несчастье. Несчастье — это как бы узость, то есть давление такое, что ты находишься в состоянии теснина, что ты находишься не в состоянии совершенства и не в целях. И тогда прийти к ощущению вот этого вот теснины, нужды, таким образом, что в сердце создалось бы, да, как бы сказать, создается, в сердце создается ощущение, которое называется молитвой, то есть требование прийти к правой, которая была до этого, с помощью вот этой нужды, беды, посредством молитвы. О самой молитве, то есть ощущение в сердце, мы, там мы не хозяева, и там мы не можем ничего поменять напрямую, но через исправление правой, когда я держусь за цель и раскрытие левой осознанным образом, чтобы меня это не перегрузило, а чтобы это было взвешено относительно правой, уравновешено, тогда в средней линии, которая называется молитвой, да, появляется хиссарон, подъем ман, именно таким образом, что это приведет к тому, что Высший даст мне исправление и подъем. То есть это уже три линии в работе нижнего по отношению к высшему.
1: Мы говорим, что человек должен идти от правой линии к левой. Так почему мы из совершенства приходим к хиссарону? Как будто совершенство-то не правое. Почему мы приходим так? Вы сказали, что человек находится в совершенстве, да, он должен...
0: Я сказал, как ты сказал, точно. Только почему ты говоришь, что это нехорошо?
1: Ну, вы сказали, мы должны отправить идти к левой.
0: Да, справа идти влево. То есть, значит, справа влево. То есть, сначала надо быть связанным с целью. Конечной целью, к чему я хочу прийти. Кому я хочу принадлежать, как я хочу видеть себя в конце. В конце это может быть через после тысячи действий, или в конце это может быть после одного действия. Оно продвигает меня к той самой цели, конечной. Один шаг вперед. Но все равно это ближе, чем то, что я сейчас. Это называется правой. То есть связь со свойствами Творца, с его статусом, с его идеей, с его свойствами, с ним. Это называется правое. С этим я имею право обратиться и сделать любое действие или обратиться к той мысли, к тому, что будет. После того, как я держусь за правую, а иначе мое действие, мои мысли будут не целенаправленным, будут животным в этом мире. Да? Если я направлен на духовную цель, то я нахожусь со своим... Я смотрю куда? Вниз. Моя голова вниз, как у животного, да? Смотрит... Если он берет цель, то все, что я делаю сейчас, это уже не важно. Это уже животное, даже если я делаю очень хорошие действия. Да, отдаю всему миру. Но если это не связано с целью, то отсюда хорошего результата не будет.

0: конечном счете, общий механизм управления Творца над нашим миром испортит мое действие. Даже самое лучшее по отношению к человечеству принесет больше зла, чем добра. И насколько цель, насколько животное действие, то есть ради получения, не имеет связи с Творцом и будет внешне подобным и ближе к Творцу, это приведет к большему злу в конечном счете. Потому что она будет вопреки действию Творцу с левой стороны, со стороны клипы, на более высоком уровне. Но если я просто так, там где-то 10 шекелей украл, еще там что-то такое сделал. А если я пойду на отдачу, и моя цель достичь отдачи человечеству, чтобы все жили хорошо и видели, что все хорошо и замечательно, все такие прекрасно душные, защита животных, защита природы, да, еще, я не знаю, возрождение там природы, много всего такого есть. Как я связываю все вот эти хорошие вещи, как бы не с Творцом, а с тем, чтобы мне было хорошо в этом мире, то они приведут к большему злу. Почему? Потому что сами действия внешне хорошие, а в источнике они нехорошие. То есть клипа — это более высокие действия по отношению к Творцу. Это не то, что тебе 10 шекелей украсть, это уже более... То есть более высокий уровень. Я делаю хорошие вещи как бы в клипе. Без цели это называется клипой. Вся разница между святостью и клипой. Есть цель, нет цели. И мы видим через 10, 20, 30 лет, к чему же мы пришли. И даже не понимаем, до чего мы дошли. А мы так хотели, чтобы было хорошо. А стал наоборот. И уже говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Да? Есть такая поговорка. Это не просто так. Поэтому всегда надо обращаться вправо. Связь с целью, потом от цели ты уже обращаешься к любому действию. Что он пишет о России, Бальсулам? То же самое. Изначально люди хотели, чтобы было хорошо. И сразу это стало злом. Да, какая диктатура, и что там было. Именно потому, что это была клипа против нечто великого.
1: В
0: той же статье «Последнего поколения» он пишет о коммунизме России, что хуже быть не может. И практическими словами, как там нам было сказано о лжи, да, вот так он описывает «Последнее поколение». В чем же разница между ними? Хотим, чтобы было хорошо нам, и хорошо, чтобы было хорошо, потому что связано с Творцом. Отдача ближнему, если это только ради ближнего, это клипа. Если для приближения к Творцу, это святость, так в чем разница между ними? С чего ты начинаешь? С какого намерения ты начинаешь действие? А внешне, если ты не знаешь, ты же не знаешь намерений человека, ты можешь ошибиться. Поэтому посмотри, какой ложный мир. Почему ложь? Действия делаются хорошие, но намерение скрыто. Да и от них скрыто намерение, от других. И они думают, как действие снаружи, так и намерение хорошее внутри. Это называется ложный мир, обман. И это приводит к катастрофам. Хорошими, казалось бы, действиями. И пойди, объясни им, что это неправильно, что это нехорошо, что это зло, которое делают. Что это худшее. Лучше сиди и ничего не делай. Понимаешь? Хотят сейчас раздавать пищу по всему миру. Ну и что будет? Ты увидишь, что голода станет больше, несчастья станет больше. Вместо СПИДа, который свалился на мир, ты видишь, какие болезни новые, которых и не было. Появится другая какая-то болезнь, еще что-то. Не может быть по-другому. Потому что все идет за намерением. все проясняется в мысли. Вот так вот. Но я не говорю о том, что было снаружи, говорю, допустим, у нас. Я беру книгу, читаю статью, начинаю совершать хорошие действия. Право или нет? Тогда почему я вхожу в это совершенство, которое неверно, как будто бы...
1: Я не слышу, что ты. Кто-нибудь может объяснить его вопрос?
0: Ну да, он говорит, если я начинаю с правильного намерения, почему я вхожу в ложь, в обман?
1: И если ты все время держишься за правильную цель, ты не входишь в ложь. Почему ты входишь в ложь? Может быть, посередине ты входишь во всякие путаницы там и не понимаешь, и ты находишься в скрытии, ведь, да? Ты также, и цель твоя все время такова, что ты не знаешь ясно, где она. Это называется, что Творец скрыт. Цель скрыта, он скрыт, его положение, статус, его суть. Ты все время точно не знаешь, кто он, что он.
2: Тогда
1: посмотри, как каждое твое предложение может быть немного более повернуто относительно предыдущего, не соответствует точно тому пути, необходимому идти вечно, находится ни в одной линии, это следствие скрытия. Ты не говори, почему это со мной происходит. Это происходит потому, что ты еще пока находишься в состоянии скрытия. Если бы ты видел цель, и с самого начала держался бы за нее, и он, как он говорит, что для этого должны быть Исраэль, Творец и действия, называется пути Торы и действия, которые я сейчас совершаю, чтобы все это было в одной точке. Если бы я мог действительно держаться за все это вместе, каждое мгновение, то, конечно, бы я не ошибался. А как сделать это? Он говорит, ну, ты должен все три вместе соединить в одно. Как я могу, когда Творец скрыт? Насколько ты представляешь его в самой ясной форме? Кто он? Что он? Его сущность, его совершенство, его познание, его, неважно. Если ты крепко держишься за это и себя раскрываешь, насколько возможно, и хочешь присоединиться к этой точке, и также само действие твое по объединению, тогда ты уже правильно совершаешь действие.
0: Да. Я вот как раз хочу уточнить этот момент. Действие этим, дай жизнь, там, защита животным, все эти вещи. И в сравнении с этим ты украл 10 шекелей. Оба простое животное.
1: Ну, конечно же, когда он крадет 10 шекелей, или когда он хочет за права животных там бороться, чтобы... Нужно жить животным или людям, неважно. То же самое. Проблема не в том, что он крадет 10 шекелей. Тогда раскрываются его мысли, так же его действия, что неплохие, тогда там маленькая клипа. Да, это даже не клипа, потому что клипа — это то, что как бы в такой красивой обертке подается. Почему называется клипой? Желание получать покрыто хорошим таким действием, оно как бы принимает формы, рядится в одежды хорошие, поэтому называется клипой. Почему? Почему? Потому что клипа — блестит, она притягивает человека тем, что дает ему наслаждение. Ее наслаждение, наслаждение, которое приходит к ней от святости. Почему мы думаем о всяких прекраснодушных людях, что они такие хорошие? Ведь они действительно показывают тебе, насколько они намереваются делать добро, а внутри все ложь, противоположность, поскольку не связано с целью. В итоге они приводят тебя к неправильной цели, не истинной. А поскольку это цель не истинная, действие приводит к злу.
0: Тогда проблема не в отсутствии намерения. В любом случае, проблема в том, что все это затуманено.
1: Конечно же, это затушевано у них. Я не говорю, что они делают это специально и знают, что это клипа. За Максомом мы уже видим, что это так. За Максомом у нас есть такие силы, которые так действуют.
0: Нет, ну я говорю, намерение тут нет. А все-таки все, что это размазано, размыто. Проблема в том, что добро выглядит добром, Но без связи с Творцом это выглядит злом. Но и добро и зло определяется обществом. В другом обществе я украл 10 шекелей. Ну, так очень хорошо.
1: Нет, не может быть такого человеческого общества, в котором было бы хорошо, если ты крадешь 10 шекелей. Это не принято ни в одном обществе. Это есть такие исключительные вещи, даже ты Робин Гуд, не знаю, идешь силы забрать у богатых, раздавать бедным. И также и это. Ни одно общество не потерпит так вот в обычной жизни такое явление, что это правильно. Вот и все. Мы не говорим здесь о клипот, где там, ну, кража, там нечто другое. Мы еще будем это изучать. То, что принято в человечестве принято хорошо относиться друг к другу. Это называется хорошим. Не взвешивают согласно цели, а определяют согласно действию. И тогда действие, насколько оно ближе к духовному, к отдаче, называется у нас тогда хорошим действием. На самом деле вызывает больше зла.
0: Ну, скажем, правильный расчет делал бы человек. Скажем, помочь кому-то или не помочь. Тот, кто помогает, как будто вы говорите, на самом деле он все это дело как бы размывает, причиняет больше вреда. А тот, кто не помогает...
1: Есть то, что называется жизненно необходимым. Пока человечество не обеспечит каждому это жизненно необходимое, в этом мы должны делать без всякого намерения, потому что необходимое, жизненно необходимое не порицается, не восхваляется. Поэтому нужно просто раздать, скажем, 1000 калорий в день, чтобы у них было. И здесь не нужны никакие намерения, просто дай животному, живому жить. Вот и все. Но после того, как ты это сделал, раздал, дал необходимое, тогда дай человеку развиваться, этим ты сделаешь ему хорошо. Еще ты приходишь к нему и начинаешь раздувать ему, вот это его эго, и наоборот, осознание зла. Тебе запрещено вмешиваться в это. Вот и все. Только дать ему возможность развиваться, и не нужно ни о чем другом заботиться сверх этого. Теперь, насколько все эти фонды, все эти организации заботятся о необходимом, о жизненно необходимом для мира, ведь есть и в этом тоже необходимость, но тогда это хорошо, никто не говорит, что это плохо. Но и жизненно необходимое, значит, должно быть направлено на слияние с Творцом. То есть живут именно ради этого. А если нет, тогда в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, это раскроется как зло и не принесет пользы. Сколько сегодня в нашем мире есть еды? Наверное, могло хватить не на 7, а на 10 миллиардов человек. Это несомненно. Когда-то думали, что вот, скоро мир умрет от голода. Да неверно, всегда будет достаточно еды. Проблема в распределении. Мы думаем, что посредством якобы справедливого распределения во всем мире, как будто бы, как хотели в России, мы к чему-то придем.
0: А в чем тогда роль распределения у нас?
1: Ну, ничего, нам не нужно об этом заботиться. Мы не должны вообще этим заниматься. Мы сами, маленькая группа, не должны этим заниматься. Но, в принципе, да. Если мы говорим о глобальном, о работе, такое в глобальном виде, так мы должны также в этом участвовать. Что он пишет в последнем поколении? Но опять, это проблема, так, чтобы это объяснить в нескольких словах. Потому что посмотри, с одной стороны, о чем мы должны заботиться прежде всего, как маленькая группа? Идти сейчас быть в отдаче всему миру и раздавать все, что у нас есть. Ну, сколько есть, если мы это все раздадим, ничего не произойдет. И, ну, как будто бы мы должны заботиться об этом. И Ликах, он говорит, что исправление со времен мудрецов Талмуда – это посредством того света, который приходит в свете. Это возвращает к источнику. Поэтому наши принципы, как маленькой ведущей группы, должны состоять в том, что мы привлекаем свет. И согласно правилу «возлюби ближнего своего, как самого себя», нам нужно это делать.
0: То есть с этой стороны человек должен прийти к выводу, что вместо всего этого распределения ему нечего делать. Единственное, что можно делать, это пробуждать окружающий свет.
1: Практически нам нужно заботиться только о том, чтобы окружающий свет сильнее пробуждался на все человечество.
0: И воздействовал на эти отношения, не наоборот.
1: Да, как написано, свет для народов. И это то, что он пишет в конце предисловия книги Зоар, в сравнении с тем, что он пишет «Дарование Торы», да, и в статье «Мир», «Поручительство», «Дарование Торы» и так далее. И в последнем поколении, что человек обязан идти, давать всему миру, пока не останется ни одного нуждающегося в жизненно необходимом в мире. С одной стороны, это да, а с другой стороны, как написано в конце предисловия книги Зоар, мы обязаны сидеть и учиться, и быть в отдаче не тем, что мы раздаем пищу, а тем, что распространяем на кукабала. Поэтому не нужно видеть эти вещи противоположными, противоречащими друг другу. А это наша работа, как индивидуальная, как отдельная, особая работа в мире. И есть также работа масс, которая действительно должна быть такой. То есть, если я учу народ, что они должны делать, они не способны учиться и посредством учебы привлекать окружающие света, тогда своей взаимной отдачей во всем мире они пробудут на себя окружающий свет. Но общий окружающий свет приношу я. Я, имеется в виду те, кто способен быть в этом. Скажем, 10% этих людей, как он там говорит, как он называет их работниками Творца в конце предисловия книги Зоар. Да?
0: А какая связь между переходом Махсомом и разбиением и сохранением Келим?
1: Человек, который переходит Махсом, это называется, что это человек, у него есть сила находиться в сокращении на свои получающие килимы, приводить их в действие только в той мере, в которой он может работать с ними выше знания. А что такое выше знание? Принимает на себя власть высшего всем сердцем.
2: А? Что, мама, Ланганти, шум
1: давай. Я не понял, что ты сказал.
0: И менять привычки? Что значит менять привычки?
2: Лишано таргилим?
1: Изменять привычки?
0: Ну, за Махсомом должны измениться привычки.
1: Нет привычек, которые нужно изменить, когда я прихожу к Максом, я не знаю, что. Допустим, у меня есть проблема с кожей, так я люблю почесать ухо. О каких привычках ты говоришь?
0: Отношение к людям, например.
1: Отношение к людям, ну, в зависимости от того, кому, от каких людей. Конечно же, люди, которые находятся в духовном процессе, к ним отношения все время меняются каждый раз. Из того, что человек понимает и узнает духовный процесс. Поэтому после Махсома действительно происходит переворот в осознании пути и цели. Тогда он иначе относится к людям, которые находятся с ним на пути. А к другим людям... Ну, тоже, конечно, это меняется, но я не знаю. Я не знаю, о чем ты вообще говоришь. Кому? Какое отношение? Да, кто еще? Есть вопросы? Да.
0: Когда человек находится в скрыте, как он может связаться с Творцом, в каком месте, что в мысли, когда я думаю?
1: Прежде всего, человек должен знать, что он находится в скрытии. То есть он должен по-настоящему видеть, что управление...

0: каким-то образом увидеть, что управление Творца скрыто, что то, что он получает, он не умеет расшифровать. Почему он получил это так? Для чего это пришло? Что требуется от него? Связано ли это с этим управлением, с этим действием, с этим намерением? Он обязан сказать, если я не я себе, то кто мне? И при этом он не знает, что произойдет дальше, или он уже устанавливает, что в каждом его шаге ощущения находится Творец, и они действительно, как конь со всадником, идут вместе в одном движении, и невозможно разделить, кто здесь начинает, так кто идет за ним. Прежде всего, нужно установить, что ты действительно находишься в скрытии, и чтобы тебе не казалось, будто ты уже находишься в раскрытии. И тогда, если есть раскрытие, то нет хиссарона, нет работы. А после того, как это, устанавливают,
1: это хиссарон.
0: Из этого видят хиссарон. Что значит хиссарон? Ну, как сказать? Ну, как можно преодолеть это скрытие? Ведь желаемое — раскрыть состояние, раскрыть Творца, объединиться с управлением, с высшим управлением, то есть с ним. И тогда, прежде всего, если человек не раскрывает, что находится в скрытии, ему не над чем работать. Когда он раскрывает скрытие, тогда он знает из этого, какие шаги как будто ему нужно делать, или как он молится. То есть само ощущение, что он находится в таком состоянии, уже приносит ему внутреннюю молитву. Вот и все. То есть то, что ты спрашиваешь, что мне нужно делать в скрытии, это вопрос, этот вопрос говорит о том, что ты не чувствуешь, что ты находишься в скрытии. И все.
2: Что такое скрытие? Это ты должен раскрыть. Скрытие или раскрытие мы относим к управлению. К управлению. После того, как ты раскрываешь каждый раз свое истинное состояние, у тебя нет вопроса, что мне нужно делать. Само состояние говорит тебе, что делать.
3: Вот вопрос на пути, что вообще за работа в правой линии, левой линии, до максимума. Какой тут выбор? Я могу что-то выбрать сейчас, я хочу так, потом иначе. Что со мной думают? Так что и делают. Единственный выбор в группе, что на меня это действует. В итоге где выбор? Где здесь вообще правой, левой линии?
2: Где есть правая, левая линия до максимума? Что тебе сказать?
3: Как я выбираю, то как я могу выбрать?
2: Я вижу, что иногда нахожусь в состоянии, когда у меня действительно нет недостатка ни в чем. Мир прекрасен. Есть высшая сила. И есть будущее. И слава Богу, не заканчивается все тем, что я нахожусь здесь. Есть еще какая-то жизнь. И цель. У меня есть такое ощущение, хотя оно, может быть, приходит ко мне на каких-то несколько мгновений, может быть, раз в месяц, или, может быть, раз в полгода или в год. Но иногда я нахожусь в этом, и это состояние существует. И напротив этого есть другие ощущения, в которых я, может быть, нахожусь большую часть времени, но не все 100% времени, а, допустим, 99%. Это обратное ощущение, что в мире нет хозяина, этот мир действительно нет у него никакой цели, он запутанный, никто не знает, как здесь жить и ради чего вообще находится здесь, и я не могу с этим покончить, и вообще не стоит об этом думать. Но действительно... Лучше было бы не рождаться, чем рождаться. Но ты видишь, что находишься в двух состояниях противоположных, одно другому. И если так, тогда уже, исходя из этих двух состояний, ты можешь начать работать начать действовать. Но как я... Где выбор? Да, как я выбираю? Я бы выбирал так. Я вижу, что иногда я нахожусь в хорошем состоянии, и хорошо мне, я могу все оправдать, радуюсь, а иногда я нахожусь в плохом состоянии. Что делать? Нужно стараться быть в хорошем состоянии. Вот и все. Когда я иду и хочу быть все время в хорошем состоянии, я начинаю постепенно раскрывать, что это почему-то невозможно. Моя природа устроена таким образом, что не позволяет мне быть радоваться по-настоящему, быть счастливым. И тогда постепенно я начинаю раскрывать, почему это так. Почему мир так плохо для меня, пока я не обнаруживаю. Никто не привел меня в Каббалу. Ну, плохая жизнь, плохое ощущение. То, что я искал, как сделать так, чтобы мне было хорошо. Пока я не пришел к состоянию, когда я начинаю понимать, что это целенаправленная вещь, раскрытие зла, чтобы привести меня действительно к настоящему добру, но к этому настоящему добру я могу прийти только очень особым образом, по очень узкой тропе и очень таким непростым методом. Но в целом поиск добра, поиск хорошего, что я хочу быть все время быть в хорошем, да, в правой линии. У нас называется это правой линией, не в духовном. Это приводит меня к поиску. Левая линия толкает человека усиливать правую, пока он не начнет понимать, что у ударов есть цель у левой линии.
1: Эхигата.
2: Как ты пришел? Может быть, ты не можешь проверить то, что прошел, но внутри, во всех своих действиях, хотя ты шел и неосознанно, и не понимал, что делаешь, но в итоге инстинктивно ты действительно искал добро. И сейчас, когда ты сидишь здесь, ты ищешь добро, ты ищешь, чтобы тебе было хорошо, если бы иначе ты бы не сидел здесь в 4 утра.
4: Добро, которое я сейчас ищу, это другое добро, не то, что прежде было.
2: Каждый раз твое добро меняется, потому что ты растешь вместе с поиском, почему оно меняется. Все время зло раскрывается больше, и зло точно выясняет тебе, каким должно быть добро. Что называется злом? Нет в мире зла. Зло — это когда тебя более правильно направляют к добру. И вот это отклонение, которое сейчас тебе дают, вот это направление, это коррекция, толчок, который тебе дают в правильную сторону, ты чувствуешь как зло, не более. Тебе сейчас раскрывают, что ты вор, что ты жестокий, и ты начинаешь чувствовать себя плохо. Ну, прежде всего, ты не хочешь это чувствовать. Почему это мне раскрывают? Ты готов убить человека, который говорит тебе такое. Он говорит, верно. Внутри ты принимаешь это как правильное, да, но то, что он раскрыл тебе это, ты готов убить его. Это прежде всего. Так или нет? Ну, Авиу согласен. Кто еще? Ну, прежде всего, убить его, да? За то, что это дало тебе неприятное ощущение. Потом, если ты принимаешь это относительно цели, тогда ты начинаешь целовать его. Это не просто, пока ты переходишь от одного к другому. Но так это происходит. То есть без раскрытия зла ты не смог бы быть связан с целью и продвигаться.
4: Ну, поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для, из этого для реализации в десятках.
2: Невозможно продвигаться без раскрытия зла, исправления. И в раскрытии зла, и в распространении науки Каббала, не какое-то там справедливое распределение в разных там, областях этого мира. А тут говорится о скрытии. Мы работаем в скрытии, над скрытием. И скрытие, оно необходимо. И невозможно говорить о скрытии теоретически. А раскрытие — это только исходя из состояния. Только в скрытии, ты понимаешь, также и управление.
4: Что мне делать? Я должен стараться быть в хорошем состоянии всего лишь. На самом деле, в конце урока я ждал этих вопросов Леора, потому что то, что нужно понять, как идти в правой линии, это тема. Нужно все время идти в правой линии. И чем это отличается, когда мы плачем в обычной молитве? Рав очень красиво показал, что
2: центральная тема — это работа в трех линиях, нижняя относительно высшего. И Рав говорил об этом со всех сторон, осветил это. В средней линии там мы поднимаем молитву, ман. Но прежде у нас есть исправление правой линии, это значит, я удерживаю цели, есть раскрытие подконтрольное. Левой линии всегда быть открыт с Творцом. То есть это использовать для продвижения, чтобы это не было для меня слишком тяжелым, а чтобы это было правильным образом уравновешено, и тогда я поднимаю в средней линии свою молитву. Это работа в трех линиях.
4: Да. Было о том, чтобы выражаться целью, величием Творца, прежде всего, из урока, держаться за величие Творца, за его статус, это называется правое. Отсюда я уже могу, мне позволено обращаться с любой мыслью, со всем, что раскроется после того, как я держусь за правое. Иначе мои действия, мысли не будут целенаправленными, я буду животным.
2: Нужно все время проверять, как в нас раскрывается осознание зла и как все время нужно возвеличивать добро, все время работать над этим злом, которое нас продвигает.
4: Да, я слышал, что задача ближнему, то только ради ближнего это клипа, а если на отношении цели, это правая линия, и главное — это цель. Тогда то, что мы делаем, оно правильно.
2: Да, в статье он тоже говорил, что эта работа не называется правой линией, пока нет левой линии. То есть до этого есть только одна линия. И это не одно и то же. Это не работа Творца. Работа Творца начинается с того, что есть хисарон, уподобиться Высшему, и, исходя из этого, работа в совершенстве становится вообще правой линией, до этого она еще так не называлась. И работа человека со стороны системы — это средняя линия. Человек должен раскрыть все, работая в двух линиях. В нем это все соединяется, конечно, с помощью Творца, но это показывает то, как человек, он является центральным элементом творения.
4: Добавляет Зор, наш товарищ в Соединенных Штатах, если мы будем принимать состояние целенаправленно, мы будем желать поцеловать состояние вместо того, чтобы желать человека, вместо того, чтобы убить его. Наша цель — это не раздавать еду и не там делать какие-то вот эти благодеяния, а распространять кабалу, чтобы это все было с правильным намерением. Если облачено это в правильное намерение, это правильное действие, иначе клипа.
3: Да, это наша миссия как маленькая ведущая группа, как Раф сказал, заботиться, чтобы окружающий свет пробудился над всем человечеством.
2: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем...

0: Введение в науку Каббала.
1: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня находимся на последнем уроке на тему введения в науку Каббала, 10 уроков серии Рава, и сегодня третья часть последнего урока. Завтра мы уже начнем учение 10 сферот, первая часть, и начнем изучать учение 10 сферот. И сегодня на уроке Рав направляет нас буквально продолжение урока, который мы изучали сейчас. Мы изучали правую, левую линию. И Рав продолжит с нами о точке выбора, что это за клипа нога и что это за место, в котором мы способны выбирать от зла к добру. А начнем с намерения.
2: Да, важно вооружиться намерением. Я прочитаю отрывок из урока. Рав нас настраивал намерение. Главное для нас — это быть настроенными, насколько возможно, более объединенными.

0: чтобы уподобиться высшим парцуфом, высшим келим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью этого быть ближе друг к другу, и этот свет действительно бы нас соединил больше, отменил границы, эгоизм каждого и связал нас в десятки, в сотни, в тысячи, и так наслаждаться светом, который объединяет нас в таких келим, в которых свет проявляется в кли, и тогда мы становимся связанными и с келим, и со светами. Переходим к уроку.
1: Спрашивайте. Это вещи, которые мы изучаем долгое время. Но так вот коротко. Да.
0: Между точкой в сердце до Махсома чувствует что-то из этого вообще или полностью оторваны? Или нужно проходить через клипот?
1: До Максома ты не проходишь никакого отдела клипот. Нет ни святости, ни клипы. До ниже Максома у тебя животное.
0: А над Максомом?
1: Над Максомом. Когда мы поднимаемся над Максомом, тогда душа начинает входить в систему,

0: Тогда начинаем входить в систему. Где есть душа, которая входит от Максома. Так есть ступени. Это желание получать. Рацион ликабель. Это желание отдавать. Рацион ляшпия. Это правая ямин, а это левая, смоль. И когда проходим Махсом, душа входит, и тогда отсюда она получает желание, неисправленное, а отсюда получает силу для исправления. И растет. Согласно трем линиям. В каждой ступени она должна получать желание, материал и силу исправить. Снова материал, снова силу исправить, снова и снова. Когда получают желание, чувствуют тьму, помеху, плохо чувствуют. Потому что желание приходит в неисправленной форме, так этим как бы опускает человека. И сейчас в подготовке мы чувствуем, что мы падаем, ничто не интересует. Отчаяние. Я говорю о тех, кто находится в работе, приблизиться к Максому, а не кто-то там находящийся в депрессии от плохой жизни. Это желание, которое приходит в неисправленной форме. Неисправленное желание. Рацион Микулькаль, а это сила, сила света, а это средняя линия. Вот здесь правая, а вот здесь средняя. Здесь растет он между двумя линиями. От своей точки так он идет. Так он идет. Теперь здесь много есть о чем рассказать. Я просто избегаю начать что-то говорить. Как-то мы говорили о том, что прошло, как я упомянул, как мы работаем здесь. Мы получаем желание и силу, но как мы делаем выяснение, мы говорили о том, что есть у нас святость к душе. Есть у нас клипа, и между святостью и клипой, клипа — это три нечистых мира бия. Клипа — это бия нечистоты, бия де тума. Или это называется змей, нахаш. Это называется руах сеара, ураганный ветер, анан гадоль, большое облако и разгорающийся огонь, эшмитлакахат. Это три нечистые клипы. Стоит записать, это сокращает вам много знаний, которые вы должны изучать на многих листах. И там еще очень запутано все. Затем есть клипа нога. Клипат нога. А затем уже святость к душе. И святость к душе — это бияды к душе, святые миры бия.
1: А?
0: Даже Абия. А что непонятно? Так, клипа-нога. Это средняя треть тиферет. Есть у нас тиферет. Тиферет — это там, где у нас всегда прекращение, парса, место сокращения, прерывание между отдающими и получающими. Келим. Если мы возьмем парцуф, кетер пухма бина, хесед гура тиферет, нецехот есот малхут, так кетер хохма бина — это три первых сферы. Был у нас Шореш, Алиф и Бет. Стадии были. Теперь Хесед, Гвура, Тиферет. Что такое Тиферет? Мы Тиферет делим на три части. Верхняя треть. Нижняя треть. И вот эта треть — это средняя треть. Когда мы работаем после третьего, после второго сокращения с тремя линиями, когда парцуф Адам, то есть душа, парцуф Адам называется нишама, душа, устроен согласно трем линиям, как мы говорили здесь. Правая линия, левая и средняя, получается у нас, что парцуф, он так, есть у него рожь. Затем правая, левая. Рожь называется кетер хохма бина. Правая называется хесед, левая называется гвура. А сам гуф называется тиферет. Гуф.
1: Нецах.
0: Это правая нога. Это рука правая, левая рука. Нога — это нецах правая. Левая нога — это год. Исот. Это место зивуга, а малхут — это когда уже не пользуемся при сокращении. Отсюда мы видим, что тиферет — это основа гуфа, парцуфа. В этой тиферет мы делим ее на три части. Верхняя часть называется хазе. Это верхняя часть, льон. Средняя часть, эмцаи, называется табур. А нижняя часть, тахтон, называется исуд. И все это относится к тиферет. Да, как у нас. Мы можем сказать, да. Верхняя часть — это хазе, более средняя часть — это табур, то есть пупок, дословно, а нижняя часть — это исуд. Когда мы здесь посмотрим на 10 сферот, где завершаются отдающие келим? Отдающий келим заканчивается на верхней трети тиферет. Здесь отдающие келим, келим де ашпа. Откуда начинаются получающие келим? Они начинаются от нижней трети тиферет. Келим де Кабала. И что у нас происходит в средней трети Тиферет? Как нейтрально сказать на иврите? Есть слово? Что нейтрально — это нейтрально? Нет слова? Когда нет тому, ни другому.
1: Либерально.
0: Либерально. Нет. Я спрашиваю на иврите, не на немецком. Ладно. Так, вот эта часть, говорят об этом так. Что это наполовину добро, а наполовину зло. Почему говорят наполовину добро, наполовину зло? Потому что наверху есть добро, отдающий килим, а внизу есть зло, получающий килим. Так вместо того, чтобы сказать ни то, ни другое, говорят наполовину то, наполовину другое. Каббалистам тоже было трудно сказать, как это называется.
1: Почему это так поделили?
0: Потому что это его свойство. Что они делят? Потому что им так вздумалось? Получается у нас, что средняя треть. Это очень интересно. Получается, что средняя треть Тиферет — это единственная вещь, единственное место, единственное желание в теле человека, то есть в нас, в нашей душе. Тело, гуф, в науке каббала называется клей души, а не плотское тело. Средняя часть Тиферет — это единственное желание, которое находится под нашим управлением. Творец не отнес его ни к отдающим, ни к получающим килим. Буквально нейтральное. И тогда от нас зависит, к чему отнести его, или к отдающим килим, или к получающим. То есть вся наша работа, и вообще, кто мы? Мы — это те, кто может эту третью, среднюю часть Тиферет соединить с этим или с этим, или с подающими килим, или с получающими. И только это единственная свободная вещь, которая существует в реальности, в творении, и это на самом деле вся наша работа. Все остальные вещи. Нет в них никакой самостоятельности, свободного выбора, нет ничего. Просто все это осуществляется и задействуется явными, четкими, точными системами, когда мы знаем заранее,

0: но она просто зависит от работы человека. Вопросы?
1: Да. Вы подразумевали первую точку, когда начали оттуда шорош начался или свет, это уже стерлось.
0: Да.
1: Вы подразумевали свет бесконечности?
0: Что происходит между кругооборотом, пока мы не приходим к ощущению тяги к духовному? Все эти кругообороты для того, чтобы собрать достаточно страданий, чтобы понять, что животное развитие не удовлетворит нас в конечном счете. От кругооборота к кругообороту добавляется только желание получать. Любой подъем — это подъем с помощью желания получать. И здесь также, ниже максима. Каждый день добавляет желание человеку все большее. Несмотря на то, что мы умираем, совершаем кругообороты, души возвращаются, и мы продолжаем взращивать желание. То, что нам добавляет желание, это приводит к развитию мира. Есть больше желания, человек создает больше вещей, он развивает экономику, культуру, технику, развивает свое окружение. И это приводит к желанию получать, добавляться к душам. То есть решимот раскрывается к нам у нас от разбиения. По цепочке, как они были, решимот, потеряли экран, теперь они начинают раскрываться у нас по цепочке от маленького к большому. И тогда это обязывает нас наполнить это решимо. Решимо, когда опускаешься в этот мир, требует наполнения за счет этого мира. Так мы бегаем, ища всевозможных наполнений, и мы не осознаем, что это решимот. Но мне кажется, я хочу. И делаю. Человек не может различить между собой его решимот. Если я выведу желание себя, кто я? Я — это тот, кто хочет. Нет у нас возможности оторваться от желания и в объективной форме проверять это желание. Даже если мы хотим это сделать в разуме, это не пройдет. Тогда как в духовном мы способны это сделать. Почему? Потому что мы находимся в двух системах противоположных. Одна противоположна другой. Мы начинаем находиться под влиянием системы клипы и святости. И тогда выбирать между ними, как мы можем включать в себя две силы. А до того, как выходим в духовное, мы находимся под влиянием вот этой системы клипы. Мы не можем избавиться от ее влияния и объективно проверять, кто мы, с помощью какой формы мы решаем и что движет нам. Ничего. То есть пока человек не выходит в духовное, он не может совершить никакого свободного действия. А решимот?
1: Все свободные действия в выборе начинаются от Махсома и далее. И мы, когда находимся сейчас до Махсома, мы как животные. Мы не можем произвести никакого свободного действия, но поскольку мы находимся под одной системой, а не под двумя, нам кажется, что мы действительно свободны, потому что то, что в нас действует, свободно или не свободно, я должен знать между этим и этим разница. Ты понимаешь, должны быть две системы, чтобы я узнал, я свободен или нет. А если я нахожусь только под одним воздействием, я не могу различить. Возьми младенца, помести его в какой-нибудь там концентрационный лагерь на всю жизнь, он не будет знать, что есть что-то другое. Он будет думать, что это жизнь, свобода, и все. Он не знает, что такое свобода или нет. Что? Есть вопрос, то же самое и мы. То есть тот, кто выходит в духовное, то есть до этого он называется животным у нас. Он находится под управлением вынужденным свыше.

0: творчество.
1: А? Да.
0: Адиш, адиш, зело, адиш. Страх.
1: Нет, равнодушный нет. Пустой.
2: Это независимый?
1: Может быть, независимый, да, это верно. Независимый. Кто хотел спросить?
2: Между точкой в сердце и максимумом чувствуем что-то или ты совершенно оторван?
1: Между точкой в сердце и максимумом уже начинают ощущать духовное, но неявно, а, так как бы издали. Ты не можешь различить ничего. Так вот, четко, то ты видишь, но и ты не видишь, но у тебя есть какая-то связь издалека.
2: И через какое время это?
1: Через какое время? Если ты произведешь работу через 10 минут, это будет через 10 минут. Если ты будешь работать 10 лет, то это будет через 10 лет. Что значит через какое время? Ты хочешь сказать так? Что я должен сделать, чтобы перейти отсюда? Отсюда, от периода подготовки до максима. Что я должен здесь сделать, да? Дай мне программу, раз, два, три, чтобы я мог сделать, и все. И завтра я уже буду здесь. То, что ты должен сделать, ты должен, несмотря на все помехи, которые дают тебе в этом мире, приучить себя думать, что ты находишься в прямой связи с Творцом. Ты читал «Нет никого, кроме Него» статью в Шамате? Есть несколько вещей. У всех есть книга «Каббала для начинающих»?
2: Да.
1: Ты должен почитать
2: «Шхина в изгнании», «Шхинта Багалута».
1: Ты должен взять раздел «Духовное постижение». Там есть «Шхина в опрахе», 81-я страница. «Шхина в изгнании». И «Причина тяжести в работе». Короче говоря, эта книга должна быть просто через ухо ее просто внутрь вставить. Ну, если ты читал, мне нечего добавить. То есть, если ты сможешь все свои ситуации в жизни выстроить таким образом, что они приходят прямо от Творца, и у тебя нет в этом никакого противоречия, но день за днем, каждую секунду, это значит, что ты уже пришел к состоянию, когда ты можешь начать познавать его реально. За Махсоном.
2: Если все мы части той же души, так есть...
1: Нет больше той души, которая называется... Нет более той души, которая называется Адам Ришон.
2: Так все мы должны привести к исправлению. Весь мир?
1: Не весь мир. Себя. Мир не нужно исправлять. Мир не испорчен. Испорчен только ты. Что значит человек? Точка в сердце. Она неисправна. Все. Все остальные вещи в нас, они не испорчены. Ты не должен исправлять свой характер. Тебе не нужно исправлять свое тело, животное, физическое. Не нужно ничего делать. Ты должен работать только с этой точкой стремления к духовному. Ее ты должен развить, и только о ней ты должен думать, и только из нее ты должен жить. Все остальные вещи, оставь их в покое, тебе не нужно их вообще трогать. Если ты раздражительный, нервный, ленивый, там такой горделивый, любишь наслаждаться, оставь это. Только твоя связь с Творцом, это ты должен исправить. И только. А все остальные вещи относятся к твоему животному характеру. Тебе не нужно это исправлять. Животное остается животным.
2: С общей точки зрения, где все мы, не знаю, вместе, в отношении того, что, по сути дела, мы части той же души или нет?
1: Мы части одной души, которая называется Адам Ришон, но каждая часть ее. В чем вопрос?
2: Мы не возвращаемся к той же сущности, не возвращаем?
1: Мы возвращаемся именно к той форме, которая была раньше. Мы составляем ту душу, которая была раньше.
2: Я возвращаюсь к товарищу.
1: Все возвращаются, не переживая, к тому состоянию, как было прежде. Нет кого-либо, чтобы он не вернулся.
2: А на каком этапе мы сейчас?
1: На каком этапе мы сейчас? На таком, как ты сейчас. Так ты и сейчас.
2: По сути дела, весь мир?
1: И весь мир. Ты спрашиваешь, сколько душ вернулись, а сколько еще не вернулось?
2: Нет, я спрашиваю, когда все вернутся.
1: Когда все вернутся, когда исправят себя, ну, скажем, еще 10 тысяч лет. Не знаю, когда. Какая разница? Ты думал, что это будет завтра? Ты думай о себе. Это не относится ко времени, это относится к осознанию необходимости исправления.
2: Да, когда я смотрю в общем виде на весь мир, есть развитие нашего желания от желания, которое было к еде раньше у людей.
1: Я скажу тебе, мы вошли, на самом деле, если ты возьмешь Бали Сулама или Вилейского Гаона или других каббалистов, ты можешь читать в их книгах, что последнее время перед Гмар Тикуном началось с 1990 года, 10-11 лет назад, это началось. И мы вошли в период Машиаха, так называется. И сейчас развитие, оно очень быстрое и абсолютное, поместить всех в состояние, чтобы каждый почувствовал, что он нуждается в духовном подъеме, иначе у него нет совершенно возможности жить в этом мире. Сколько времени это будет продолжаться, это зависит от того, насколько мы будем ускорять время. Исраэль ускоряет время выше всяких там звезд и знаков. Мы можем это ускорить в течение нескольких месяцев или в течение нескольких лет. Или если мы будем делать это самым плохим образом, то это может быть десятки лет. Но, тем не менее, этот век, который мы начали, ну, согласно обычному календарю, не еврейскому, мы уже, я думаю, что в течение ближайших лет мы увидим, насколько реальность вынуждает нас, не нас, когда мы здесь уже сидим, а миллионы. Мы чувствуем уже через интернет, что миллионы уже начинают ощущать эту точку в сердце. Не то, что человеку нужно там осознание там, или что-то, мы не полагаемся на человека. Человек — это животное, но точка в сердце его, она уже начинает показывать ему и пробуждаться, и он начинает чувствовать, что он должен вернуть ее к своему корню. Это начинает уже раскрываться во всех народах и достаточно в таких больших количествах. Это не обязано быть у всех. Это не должно быть у всех, потому что есть также в человеке, в Адам Ришон, в душах, тоже уровни неживой, растительные, животные, говорящие. И тогда говорится об осознанном вхождении в духовном только о тех, кто относится к уровню говорящей в Адам Ришоне. Остальные входят уже и по-другому, уже вместе с ними, присоединяясь к ним и так далее. То есть не все должны прийти сюда изучать каббалу и быть такими великими каббалистами, а поскольку они будут помогать, присоединяться в разных там миссиях и задачах, так же, как и животное относительно человека. И Бали Сулам пишет об этом в статье «Последнее поколение».
2: И народы тоже?
1: И народы, конечно.
2: А почему вы должны так тяжело работать, а они приходят?
1: Ты еще не начал работать, я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь, что они, ты работаешь тяжелее.
2: А тот, кто на самом деле работает, это евреи?
1: Тот, кто работает, он ощущает это как вознаграждение, а не как наказание. О чем ты говоришь? Это первое. Второе. Написано, что именно народы приведут евреев на своих плечах в Иерусалим к храму. Ты не знаешь, какую работу им еще придется произвести. Народы — это получающий килим, евреи — это отдающий килим. И основная работа в получающих килим. И то сочетание, которое будет в полном исправлении между народами и иудеями, это будет очень особое сочетание, потому что особая работа, будущее. Я не могу сказать тебе, мы не можем входить в эти расчеты. Кто прежде, кто позже. Это вещи, вообще, которые пока что мы не можем рассуждать об этом. Нужно смотреть, какие это парцуфим, какие части Адама Ришона, в каком присоединении это происходит, в какой связи. В итоге, в конце, в Гмар-Тикуне ни у кого не будет ощущения, что в чем-то нет совершенства и вечности. Это я тебе обещаю. Но пока, когда ты не исправлен, ты не можешь увидеть даже посередине, что это совершенство. А когда у тебя будут раскрыты глаза, ты увидишь, что и посередине, и ни в одном месте, и ни на одном этапе нету даже намека на какое-то высшее действие несовершенное. Ты так судишь, что поделать? Мы продолжим через неделю. Через неделю мы продолжим, может быть, еще немного. Еще один урок со всеми этими вещами. А затем перейдем к следующей части. И это внутренняя наша работа, как подниматься снизу вверх. Мы прочитаем несколько писем, статей, связанных с этим, чтобы вы получили основу, так как вы получили знание, то, как это распространялось сверху вниз, и мы пришли к разбиению и к нашему состоянию. Получили какое-то понимание методики, и как сейчас мы поднимаемся из нашего состояния дальше.
2: Да, это было завершение всей серии уроков, и мы видели, что здесь много было деталей. Давайте выясним вопросы, выясним, что мы слышали от Рава, насколько это возможно. Нир, пожалуйста.
1: Личность человека до Максома определяется его решимот. Что это за человек, который должен связать свое желание с Творцом и подниматься над собой? Да, один из учеников задавал там вопрос, кто такой человек, кто такой я, и как Рав ответил ему, ты — это тот, кто ты есть, а весь мир — это весь мир. Ты правильно определил, мы лишь решимот, мы развились до состояния, которое называется «точка в сердце». Если ты помнишь, вчера мы изучали вторую часть, до 10 урока. Все эти 10 уроков Рав объяснял нам систему нисхождения миров сверху вниз. На этом закончилась первая часть 10 урока. Вторую часть он начал уже говорить о том, как мы в нашей работе поднимаемся снизу вверх, как мы развиваемся, что происходит до Максома. Ты помнишь, там 10 лет без осознания, потом с 3 до 5 лет и так далее. И мы находимся в этом, и сегодня мы находимся в состоянии подготовки, так определим, до Максома. Но уже не тысячи лет без сознания. Если ты спрашиваешь, кто мы, это те решимот, которые остались от разбиения Адама Ришона и нисхождения всей системы сверху вниз. И сейчас уже начинают подниматься, уже сейчас более продвинутое состояние, это называется точка в сердце, это некое уже осознание, мы уже знаем, мы хотим, мы чувствуем, что у нас есть стремление в этом, притяжение, духовный подъем, это наше состояние.
2: И здесь, например, пробуждается уже точка выбора. Есть уже тот, кто выбирает, начинает, скажем. Вернее. Как выбор? В чем он вообще выбирает? Если он действует согласно решимот, какой выбор у него есть?
1: Вот именно это я пытаюсь выяснить. Это такая непонятная точка, вообще непонятно.
2: Так Рав говорил об этом и на прошлом уроке, что есть понятие точки в сердце и остальных желаний, где человек выбирает. Мы это изучаем во многих статьях, что такое человек, Адам. Это не тот, кто ходит на двух и красиво одевается, и или говорит, или умный человек Адам, это уподоблюсь Высшему, Адам или Элион. Тот, кто в чем-то хочет уподобиться Высшему, есть у него точка, которая хочет быть человеком. Так согласно этому говорят, что он уже в чем-то начинает быть человеком. Сейчас дают ему выбор. Ты хочешь сейчас, ну не знаю, какие-то другие желания или быть под влиянием товарищей, цветов, книг, рава, всего, что находится в пути. Теперь где твой выбор? Скажем, ты на работе работаешь, твой начальник тебе платит, чтобы ты был сконцентрирован на работе, верно? Там у тебя выбора нет, ты должен быть внимателен к тому, что он говорит тебе. Когда ты на уроке здесь, ты приходишь на урок, и есть у тебя очень целенаправленное окружение, и ты слышишь рава, читаешь пальцу лама, ты подвергаешься влиянию этого. Конечно же, ты не можешь убежать в разные места. Если займешься телефоном своим, то ты выбрал заниматься чем-то другим. Но есть много времени, когда ты находишься не на уроке и не на работе. Что ты там делаешь? Ты все время держишь в руке шамати, слушаешь урок через наушник, в поездках. Есть очень много времени, где ты можешь находиться тут или там. Это еще не называется духовным, верно? Но ты хочешь, чтобы хорошая окружение на тебя повлияло больше, потому что это изначальная точка, чтобы другое окружение повлияло на тебя. Так выбор, вот это в свободном времени, которое мы чувствуем, привносим то, что относится к пути, а не что-то другое. И тот, кто это делает, он чувствует, насколько продвигается.
1: Я добавлю, если можно, вопрос выбора и то, что мы слышали объяснение Рава. Рав сказал в начале этой части, что настоящий выбор начинается только после Максома. Если ты спрашиваешь до Максома, какой у нас выбор, это то, что сказал Гилад, только укреплять воздействие окружения на нас, чтобы в определенные моменты, да, я мог вспомнить, что есть шамати, есть урок, есть подготовка к уроку, есть десятка. Это и есть наша работа. И это то, что дано нам сегодня в нашем состоянии.
2: Я хотел спросить, можете вы немного объяснить и расширить этот механизм клипы ног? Гелат, да, мы должны понять, откуда все исходит, потому что если что-то непонятно, есть правило возвращаться к четырем стадиям прямого света. И давайте посмотрим, что из четырех стадий прямого света, которые связаны с этим механизмом. Бааль Сулам говорит, что у нас есть шорыш. Затем первая стадия. Затем вторая стадия, когда в первой стадии говорит нам Бальсулам, что есть желание получать, и свет, который наполняет его, это свет Хохма. Во второй стадии есть у нас желание отдавать, и то, что наполняет его, это свет Хасадим. Верно? Это мы уже все знаем. Это Шореш, Алиф, а это Бет. Теперь, что есть во второй стадии Бхина Бет? Она всегда более сложная, интересная, есть в ней много особенностей. Почему? Потому что первая стадия создана, как она есть. Бхина Шореш хочет насладить творение, Бхина Алиф — это желание творения, и вся она поэтому наполнена тем самым благом, которое она должна получить, и нет в ней еще ощущения себя самой внутри этого наполнения, потому что свет ее наполняет. Она уже изначально создана полной, но в конце она осознает, что есть Творец. И тогда пробуждается в ней желание быть подобной Творцу, подобной Корне. Когда это желание раскрывается в ней, тогда она называется второй стадией. То есть что такое вторая стадия? Это первая стадия, которая хочет быть подобна корню. И поэтому раскрывается в ней вторая стадия. А вторая стадия раскрывает, что свет, который наполняет ее, есть совершенно другой вкус и имя. Уже называется светом Хасадим. Если это называется Хохма, то свет, который наполняет вторую стадию, называется светом Хасадим, светом отдачи. То, что она хочет быть как дающая, ее насладение быть подобной дающему, называется хасадим, это свет наслаждения. И есть уже в ней три части. Первая ее часть называется сущность самой хухмы. Это первая часть. У нее нет недостатка в хохме. Она не обращается к отдаче, потому что ей не хватает хохмы. Она обращается к отдаче, когда в дополнение тому, что она наполнена хохмой, есть ощущение дающего, и она хочет уподобиться ему. Но это не из недостатка, а из нового ощущения, которое есть в ней, которое называется ощущение дающего. И вторая хасадим, часть называется бина, хасадим, отдача. Она в полной отдаче. Но что раскрывается в конце ее, когда она уже хочет быть как бина, раскрывается, что ей нет кому давать, потому что Творцу не нужно, чтобы она давала ему, а желание его, чтобы она получила, и поэтому нижняя ее часть называется зад бины.
3: החלק שבו היא רוצה כבר לטפל בתחתונים. היא רוצה שיהיה תחתון כדי שהיא תוכל להשפיע.
2: Это часть, когда она хочет отдавать нижним. Это часть,
3: החדש שנקרא זרנפין.
2: Которой рождается новое желание, называемое Зейрампин, уже получать, быть получающей, когда пробуждается это желание, называется новой стадией, которая является третьей стадией. Да? Третья стадия, которая уже желание получать. И поэтому мы говорим, что в третьей стадии есть также свет Хасадим и свет Хохма. Есть в ней свет Хасадим, это основное. И поэтому она также получает свет Хохма. Это называется свет Хасадим со свечением хохмы, это уже называется третьей стадией Пхина Гимель. Поэтому в бине есть эти три части. Есть в ней и сама суть хохмы, это первая стадия, в которой нет недостатка ни в чем. Есть в ней бина, это ее свойство и желание заботиться о нижних. Теперь в этих частях они находятся в любом месте. Конечно же, затем приходит Малхут, мы этого не будем касаться, мы изучали, что Малхут — это уже желание получать. Теперь, откуда у нас есть 10 сферот? Есть у нас 4 стадии прямого света. Давайте здесь нарисуем Малхут, чтобы не было нехватки в чертеже. есть у нас четыре стадии. Есть у нас корень, шореш. Как это вдруг стало десятью сферот? Как объяснение Баль-Сулама очень простое. Он говорит, что в каждой из этих стадий есть также пять сферот. Пять внутри пяти. Скажем, если мы возьмем кетер, так внутри кетера есть кетер, хохма, бина, зерампин, и Малхут. Почему? Потому что то, что властвует, не это свет Хохма. Если мы возьмем свет Хохма, тоже, если возьмем Хохму, есть Кетер, Хохма, Бина, Зарампин и Малхут. Если мы возьмем Бину, тоже есть Кетер, Хохма, Бина, Зарампин и Малхут. Но когда мы берем Зерампин, мы говорим, что то, что доминирует в Зерампине, это не его желание, а желание Бины, свет Хасадим. И этот свет Хасадим приводит к тому, что эти пять стадий в нем изменяет свое название. Это уже называется, что он работает не в длину, а в ширину. Переходит из власти света Хохма к власти света Хасадим. Поэтому они изменяют свое имя. Вместо Кетера это уже называется Хесед, затем Гвура, вместо Хохмы, затем вместо Бины называется Тиферет, вместо Зерампина называется Нецах, вместо Малхут называется Год. Есть у нас пять стадий, и это те же Кетер, Хохма, Зерампин, Малхут, только сейчас называются Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот. И поскольку они сейчас должны также передать Малхут, добавляется дополнительное свойство, которое называется Исот, который является суммой всех пяти этих свойств. И отсюда есть у нас в Зерампине есть всегда шесть окончаний, это называется. А затем Малхут, который тоже есть власть света Хохма, и здесь тогда снова Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут, и нет недостатка в ней. И отсюда мы видим, что есть у нас Кетер, это первая сфера, Хохма, вторая сфера, Бина, третья сфера, а затем вместо Зерампина есть у нас четыре, это Хесед, пять, это Гура, шесть, Тиферет, семь, Нецах, 8 год, 9 Исот и 10 Малхут. Вот эти свойства. Теперь, если мы это берем как 10 сферот, мы видим, что именно в Тиферет, он здесь, да? Если мы это выстроим как 10 сферот, именно в Тиферет есть это развлечение. Почему? Потому что Тиферет — это Бина, Гуф. В Гуф. Гуф — это Зерампин. Есть у нас Рош — это Кетер, Хохма, Бина. Есть у нас Гуф — это Зерампин и Малхут в конце его. Так внутри Зерампина есть у нас Хесед, Гура, Тиферет. Это Кетер, Хохма, Бина. Так Тиферет называется Бина в Гуф. Так давайте это выстроим сейчас. Таким образом, просто начертим это, как обычно мы чертим 10 сферот. Так есть Кетер, Хохма, Бина, все это вместе Рош. Затем Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, вот, Исот и Малхут. Так что есть у нас Тиферет? В Тиферет есть три части. Одна часть, когда мы сказали, это сущность Хохмы. Это ее корня. Вторая часть — это Бина. А третья часть
4: —
2: это Зад Бины.
4: Хелек шеметапел батахтоним.
2: часть, которая заботится о нижних. И если мы посмотрим на первую часть, нет сомнения, что она относится к высшим, к свойству отдачи. Да, может, это нарисуем другим цветом, вот так вот. Все эти, включая эти, относятся к отдаче, это относится к Гальгальтайна. Почему? Кетер Хухма Бина — это Рош, Хесед Гвура и верхняя треть Тиферет, без сомнения, относится к верхней части. Теперь возьмем нижнюю часть. Может быть, это изобразим другим цветом, вот так. Зад бины, которая заботится о нижних, поскольку заботится о нижних, должен обрести их свойства, должен быть с ними. Это уже относится к Ахапу, к нижней части. Конечно же, Нецахот — это Зайрампин и Малхут. В основе Исот — это итог всех, и сама Малхут относится к нижней части. Что остается всегда под сомнением, неясно. К верхним относится к нижним, и свойства бины, но все-таки порождает из себя получающих. Именно вот эта часть здесь. Средняя часть Тиферет. Поэтому и во введении в науку Каббала, и мы часто видим, что Гальгальта и Наим, две трети Тиферет и две трети Тиферет. А иногда мы видим и треть Тиферет. Согласно чему мы говорим? Согласно цветам, келим, в какой связи, и средняя часть Тиферет никогда не понятно, к чему относится. Это корень всех вещей. Мы видели это в четырех стадиях прямого света и в десяти сферот. Сейчас те же свойства существуют и в мирах. В мирах есть после того, как миры создаются. Не будем возвращаться к этому. Мы изучили 10 уроков после того, как есть творение, они рождаются от зон Ацилута, которые порождают Брия и Цирасия, и после этого рождается Адам Ришон. И тогда есть необходимость заботиться о частях Адама Ришона. И здесь в мирах Брия есть очень интересное явление. Если мы говорим об Ацилуте, в Ацилуте нет клипот. Почему? Потому что Ацилут — это уже свойство отдачи. Это Эцло у него, у Творца. Там нет клипот. Но пока еще души находятся в Бия, у них должен быть выбор. Поэтому есть там две стороны. Есть там Бия — клипот и Бия — душа. И в этом состоянии Бия — клипот есть очень интересное свойство в Тиферет, которое называется клипат нога, которое как раз в той самой бине, которая может относиться или к верхней части, или к нижней, и там оставляют выбор душе или человеку, который поднимается по этим духовным лестницам, что он выбирает. Это относится к вопросу Нира. Почему мы не в биоклипота, только в подготовке? Неважно, как это называется, наши действия в отношении намерений, но всегда у нас есть точка выбора. И здесь точка выбора, в этой точке бины, к чему отнести ее. Если мы относим ее к верхней части, мы перевешиваем мир на чашу заслуг. К нижней части, любой другой выбор, кроме точки в сердце, тогда мы перевешиваем на чашу долго. И в этом, по сути, вся наша работа. Это корень работы, чтобы мы не запутались. Мы не клипот, это уже в святости, это уже над максимумом, это уже духовная работа. Но здесь корень работы и также нашего выбора.
3: Нив, покажи.
2: Нив, пожалуйста.
4: В чем разница между бия де клипа и мадор клипот?
5: Бия де клипа, мадор клипот. Они хотят все кидать, оно бы цура пшутали, а сбирать закаха.
4: Я думаю, что нам стоит по-простому объяснить так, что мадор клипот, раздел клипот, да, это та часть, которая под парсой, которая возникла в результате нисхождения сверху вниз. Там есть часть после разбиения, которое называется «Мадор Клипот». Там мы не работаем, это чистое желание получать, далее, «Клева Эвен», там у него есть всякие названия, будет исправлено в конце. Цель разбиения была, чтобы создать, соединить, перемешать отдающий и получающий келим, и в итоге это все исправляется, приходит свет, в конце который называется Рафпалим Мекопсель, исправляет Лева Эвен. Это Мадор Клипот, так мы слышали это определение, что миры, нечистые миры, Бия де Тума, есть Бия де Тума, Бия де Тума, Бия де Душа. Это две части, и Раф объяснил, как мы поднимаем сейчас снизу вверх. У нас есть система, которая всегда дает нам желание, хисарон неисправленный. Это одна часть. А Бия де Душа дает нам силы исправить это с правой линии. И так человек продвигается по средней линии.
6: Shalom, Abirim. I'm not sure about the question, but what is the role of the ten?
2: Я не уверен в отношении вопроса, но какова роль десятки или группы в средней третьей тиферет? Если ты хочешь выбрать хорошее окружение, выбери хорошее окружение, оставь среднюю треть тиферет, потому что мы переходим к состояниям на языке ТС. В десятке ты всегда должен выбрать, отменить себя перед десяткой и видеть это в центре своей жизни, и тогда ты выбираешь хорошее в отношении всего остального в жизни. Ашкелон 2.
4: Рав говорил в работе в трех линиях над Махсомом. Какая работа под Махсомом? Тоже есть в трех линиях? Да, и под Махсомом мы слышали сегодня, и в первой части урока. Тоже происходит, в общем-то, в трех линиях. И у нас под Махсомом есть состояние, которое называется левое и правое. Рабашта объяснял. И как человек должен работать, должен всегда стремиться к правой линии, к совершенству. После того, как он это сделал, он должен добавить хисарон, потому что это то, что дает продвижение. И так вот в трех линиях, в работе в них человек продвигается.
7: Buenas noches, maestros. Una pregunta. El Rav explicó que antes del Maxón no existe un verdadero.
2: Rav объяснил, что до Максома нет свободы выбора настоящей, и что вся подготовка быть в осознании того, что нет никого, кроме Него. Откуда можно знать, что наша подготовка правильная, и что мы на самом деле продвигаемся к Максому, не обманывая себя ложным впечатлением продвижения Гелат. Да, это Тора на самом деле, Тора истины. Нет здесь места обманывать себя, и мы не можем себя обмануть. И человек всегда должен себя спрашивать, где я нахожусь и куда хочу прийти. Где я нахожусь, пусть каждый скажет себе, а куда я хочу прийти, нам очень неясно, чтобы не запутаться. Есть Творец, нет Творца, есть нет никого, кроме Него, нет. Есть центр десятка, десятки, насколько мы заботимся, отменяем себя, думаем, насколько в это время, когда мы сейчас работаем с Рош, десятки, с главой десятки, отменять себя перед ним, держать его. Здесь человек может быть искренним сам собой и очень ясно ответить на вопросы. И уже в этом раскрывается настоящая работа по отношению к Творцу. Да, Юав.
4: Можно ли сказать, что нижний мир — это клипа высшего мира, и получается, что Бия — это клипа мира Ацилут?
2: Нет, нет у нас клипот мира Ацилут. Нет, нет. Мир Ацилут, он без клипот.
4: Да, Улам Ацилут, да, они же не миры. Относительно мира Ацилут, они клипот?
2: Нет, в мирах Бия есть клипа и душа, одно против другого.
4: Я хочу добавить Гилад несколько слов, чтобы не было путаницы. Миры Бия нужно различать. Есть нисхождение сверху вниз. Миры Бия, они исправляют часть решимот, которые остались после разбиения и требуют, нуждаются в исправлениях. То, что делают миры Бия, это исправление решимот Далит Бет Гимл. Это миры Бия, что ты спрашиваешь? Повтори вопрос.
2: А в мире Ацилут это начинается развиваться мир Ацилут, это Авиют Алиф Шориш. А затем Милот Бия, Бет Гимель Далит, Авиют растет. И как бы добавляется, кажется, клипа к миру Ацилут. Правильно, это исправляет желание, но вместе с исправлением начинает создаваться глибот. Я думаю, что в конце клипот, который остается, это еще не выяснено, это Мадора клипот. Это мой вопрос.
4: Давай, может быть, легче. Когда мы начинаем говорить о клипот, ты помнишь, да, даже в этом курсе мы говорили о нисхождении миров сверху вниз, разбиение.
2: Здесь желание отдачи перемешивается с получением.
4: Да, родился Адам Ришон, разбился, и начался процесс выяснения килим. Эти килим можно исправить, эти килим нельзя исправить. И здесь мы начинаем говорить о клипот. Есть часть кли, которую нельзя исправить, есть кли, которые не нуждаются в исправлении, есть кли, то, что Гилад объяснял, клипот много, куда человек их относит, наверх или вниз. Если ты спрашиваешь о клипот, то это часть килим, которая в данный момент пока что не может быть исправлена, она исправляется в конце, мы должны сосредоточиться на наших килим, клипот много, там, где у нас есть выбор, что есть половина зла, половина добра. И то, что мы исправим, то, что дано для исправления, часть клипот тоже будет исправлена. Надеюсь, что я объяснил.
2: Постепенно все поймем. То, что вы сказали, Шореш Алиф, Мейр Ацилут, Бет Брия, Гимель Ицерат, Далит Асия, это только при создании миров, там еще нет клипот. То, что Аран выяснил, там еще нет клипот. Понятно? Но если мы говорим об исправлениях, есть у нас сегодня очень особое событие.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 9 июля 2002 года, который основан на статье «Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе?». Статья Рабаша находится во втором томе трудов Рабаша, страница 1376. Прочитаем сейчас статью в десятках, в нашем распоряжении 34 минуты, пожалуйста.
2: שהימין צריך להיות יותר גדול מבשמאל בעבודה.
0: Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе? Сказано в книге Зоар. Является заповедью, чтобы Коэн, священник, благословлял народ каждый день с выпрямлением пальцев. Ведь пальцы указывают на высшего. Пять пальцев правой руки имеет большее значение, чем левой, так как правая важнее левой, и потому благословение, которым Коэн, священник, благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И следует понять, что означает в работе правая и что означает в работе левая. И почему правая важнее левого? Известно, что в порядке работы человека, когда он хочет достичь слияния с Творцом, то есть подобия по форме, то есть когда он будет делать все свои действия с намерением ради отдачи, следует различать два состояния. Первое — состояние совершенства, то есть когда во всем, что он думает и делает, нет никакого недостатка хисарона. Второе — состояние отсутствия совершенства, когда все, что он думает и делает, полно недостатков.
2: מצב של שלמות הוא לצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם...
0: И нам нужны оба эти состояния, состояние совершенства для того, чтобы получать жизненную силу, радость и удовольствие от своих состояний, ведь когда человек чувствует недостатки во всем, что он делает, ему негде брать жизненную силу, так как человек создан природой так, что он должен получать удовольствие, пока он живет. Это вытекает из цели творения, которое обусловлено его желанием насладить свои творения. И это, по словам Марии, означает «зивуг», дающий жизнь мирам, так как без жизненной силы мир исчезнет. Поэтому это называется постоянным зивугом. Это может быть только в том случае, если человек довольствуется малым и доволен той долей, которая у него есть. И он говорит, что не заслуживает большего, чем остальные люди.
3: В работе это означает, что он говорит, что он доволен своей долей, тем, что Творец дал ему желание, стремление делать что-то в святости. Другими словами, он счастлив, что может соблюдать Тору и заповеди даже без всякого понимания и без всякого намерения. Потому что он говорит, что он видит, что есть люди, у которых нет даже той малости, которая есть у него в Торе работе. И есть много людей, у которых даже этого и нет. Так как и в материальном человек, желающий довольствоваться малым, должен смотреть на людей, которые живут счастливо, хотя и не зарабатывает и половину того дохода, что есть у него. Благодаря этому он может быть доволен своей долей и в материальном. То же самое справедливо и для духовного. То есть он доволен своей долей, когда он видит, что есть люди, которые вообще не имеют никакой связи с Торой и заповедями. А он счастлив тем, что у него есть некоторая небольшая связь с Торой и заповедями. Из-за этого он черпает жизненные силы, то есть может прославлять, восхвалять Творца за то, что тот дал ему немного связи с Торой и заповедями. И нужно помнить, что когда человек благодарит Творца, в это время он находится в состоянии близости к Творцу, потому что благодарность, которую человек испытывает, она и за настоящее, и за прошлое. Выходит, что он может быть в совершенстве. Но тогда, когда человек молится о том, чтобы Творец выполнил его желание и сердце, ему следует во время молитвы укрепляться верой в то, что Творец слышит молитву каждого. В противном случае его молитва не может быть от всего сердца, так как он должен верить, что Творец слышит уста всех. Рабби Сулля, мой отец и учитель, сказал, что во время молитвы следует верить тому, что написано, ведь ты слышишь молитву уст каждого, что означает «уста каждого», даже уста недостойные, то есть которые полны недостатков и лишены всяких заслуг и достоинств. Тем не менее, Творец помогает каждому, но только если человек молится от всего сердца, то есть верит в вышезнание, в написанное, что Творец слышит уста всех. Только тогда можно молиться всем сердцем, то есть без всякого сомнения.
0: И получается, что когда человек работает в свойстве левой линии, то есть когда смотрит и видит, что он гол и нищ, и хочет, чтобы Творец удовлетворил его желания, то человеку трудно поверить, что Творец ему поможет. Ему требуется большое укрепление, чтобы он мог молиться от всего сердца. По этой причине от молитвы о недостатках хисаронах человек не получает жизненных сил, так как он живет в сомнениях. То есть он видит, что молился уже несколько раз, и Творец как будто, страшно сказать, не слышит его молитву. Поэтому ему трудно черпать жизненные силы из молитвы, тогда как в свойстве правой линии, когда он идет по пути совершенства, и всем, что он делает, он доволен от того, что он удостоился того, что Творец позволяет ему делать что-то в Торе и заповеди. И тогда это время, когда запрещено смотреть на недостатки, поскольку жизненную силу черпают только от совершенства. Поэтому человек должен приложить все усилия, чтобы увидеть, что Творец полон всех добродетелей, совершенен. И он должен представлять себе разные картины, которые только существуют в мире, о том, как Творец руководит миром в полном совершенстве. И как сказал мой отец и учитель Барри Сулам, человек должен верить в вышезнание, что Творец управляет миром ради совершенного блага и наслаждения до такой степени, что к этому нечего добавить. И хотя человек не может этого увидеть, пока не достигнет желания отдавать, он все равно должен верить, что это так. Отсюда следует, что когда человек идет по пути совершенства и благодарит Творца, он уже знает, благодарит ли он Творца из-за того, что у него уже есть вера в величие Творца в некоторой степени. Именно поэтому он благодарит его за то, что Творец призвал такого низкого человека, как он, и Творец хочет, чтобы он служил ему, то есть исполнял его законы, его заповеди. Другими словами, то, что он способен соблюдать что-то в Торе и заповедях, это потому, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях. И это считается, это называется, что Творец призвал человека и сказал ему: «Я даю тебе позволение войти в Дворец Святости и сослужить мне некую службу».
3: Получается, что благодарность, которую человек воздает за прошлое и за настоящее, свидетельствует о том, что у него нет сомнений. В противном случае, если человек не идет во всем выше знания, у человека нет сил благодарить Творца, тогда как молитва, она уже о будущем. И он тогда не знает наверняка, что Творец поможет ему, так как не может ничего сказать о том, что будет в будущем. Отсюда следует, что хотя человек должен работать как в правой, так и в левой линии, а мы уже объяснили, что правая линия означает совершенство, которое должно быть постоянным, поскольку только из совершенства можно черпать жизненные силы, как сказано выше. Но из совершенства человек не может родить более высокую ступень, поскольку у него нет недостатка, потребности. То кто же скажет, что он должен идти вперед? Иными словами, что

0: Цадик, Хафец Хесед. Ему ничего другого не нужно. И он доволен своей долей, и это называется постоянным зивугом. Однако, чтобы достичь более высокой ступени, которая называется единением для рождения душ, как сказано выше, поскольку рождение душ возможно только при ощущении недостатка, а не от совершенства, как сказано выше, то это происходит, как написано в книге Зоар, тот, кто приходит очиститься, что означает, что когда человек видит, что он нечист, то есть он находится под властью желания получать, что является нечистотой в сердце человека, и он делает все, но он не может выйти из-под власти желания получать. В это время он от всего сердца молится Творцу, чтобы тот помог ему. И тогда сбывается то, что сказали наши мудрецы, пришедшим очиститься, помогают, спрашивают Зоар, чем, и отвечает святой душой.
1: Вот мы видим, что именно от недостатков можно родить душу, то есть от молитвы, от всего сердца. И этим следует объяснить слова Ари о том, что зевук для рождения душ не является постоянным, а происходит именно во время подъема. Это значит, что в то время, когда человек хочет подняться на более высокую ступень и с каждым разом обрести более высокую душу, то он должен искать в себе какой-то недостаток, хисарон, для того, чтобы восполнить его. И именно тогда, это происходит именно тогда, когда требует помощи от Творца, и это приводит к рождению новых душ. Другими словами, именно когда он не соглашается на меньшее, не удовлетворяется малым и чувствует свой недостаток, это приводит к тому, что ему свыше дается большая душа, пока он не обретет наранхай своей души. Отсюда следует, что путь правой линии, означающий совершенство, должен быть постоянным, потому что человек должен все делать с жизненной силой. А от хисаронов у человека нет радости, чтобы черпать жизненные силы из недостатка. И по этой причине левая линия, которая является свойством хисарона, недостатка, от нее человек не получает жизненную силу. Поскольку, когда человек видит, что он находится в хисароне, ему не от чего радоваться. Поэтому, в общем, человек должен постоянно быть в правой линии. И лишь какую-то малую часть из того времени, которое он привык посвящать Торе и работе, ему следует выделить для этого особое время. Но не тогда, когда он находится в падении, а именно тогда, когда он находится на подъеме. Тогда он будет уверен, что не впадет в состояние печали, когда увидит свои недостатки. И тогда он укрепится и сможет вознести молитву из глубины сердца, ибо сила уверенности будет светить ему во время молитвы, что Творец слышит молитву всех уст, но в остальные часы работы он должен идти только в правой линии, как сказано выше, так как в правой линии он всегда находится в совершенном согласии с Творцом, и поэтому в это время он получает свечение в качестве окружающего света, как сказал Ари, что окружающий свет светит издалека. И это значит, как объяснил мой отец и учитель Бали Сулам, что значит, что даже когда человек еще далек от подобия по форме, то есть даже когда человек еще не удостоился желания отдавать, ему все равно светит окружающий свет. И от этого человек получает жизненные силы и радость, тогда как в левой линии все наоборот.

0: части сказанного нам следует объяснить написанное. Для этих разделена будет земля и удел по числу имен. Большинству увеличь удел его, а меньшинству уменьшай удел его. Комментаторы Тора спрашивают, если сказано большинству увеличь удел его, то очевидно, что меньшинству уменьшать удел его. Зачем же повторять о меньшинстве? Тут следует объяснить в отношении духовной работы. В работе известно, что мы учим все в одном человеке. То есть большинству добавлять, меньшинству уменьшать, относится все это к одному же человеку. Поэтому нам следует объяснить понятие большинство и меньшинство. И большинство означает совершенство, а меньшинство означает недостаток. И как мы знаем, учим, правая линия называется совершенством. Поэтому правая линия называется большинство. Как уже было сказано выше, что когда человек говорит, что та небольшая связь с духовной работой, которая есть у него, он верит, что Творец дал ему мысли, желания выполнять Тору и заповеди. Он говорит, что он ведь не важнее остальных людей. А также, как он сам до того, как начал работать в левой линии, была у него и жизненная сила, и удовольствие от работы, которую он делал. То есть он знает, что это очень важно, и за это он непременно получит большое вознаграждение. Также и теперь, когда он начал идти в левой линии, он должен находиться и тут, в состоянии низости, смирения, как сказано, будь чрезвычайно смиренен духом. Другими словами, после того, как он начал идти в левой линии, чтобы видеть свои недостатки, которые показывает ему левая линия, которую он получил из состояния и возвысил из сердца его на путях Творца, но тогда он работает в состоянии правой линии, когда ему следует принизить себя. Это большая работа, потому что называются это два полярных утверждения, которые отрицают друг друга по сравнению с тем, когда он шел в одной линии. Но таковы пути Творца. И человек должен верить мудрецам, верой в мудрецов, что таков порядок работы. Отсюда следует, что существует огромная разница в работе между тем, как он работал в правой линии, или тем, когда его работа в одной линии. Но согласно тому, что мы учим, нам нужны обе эти две линии, и обе они не могут быть одновременно в одном и том же предмете, а могут быть лишь одним за другим. И теперь вопрос заключается в том, что если нам нужны обе эти линии, и мы должны посвятить некоторое время правой и некоторое определенное время левой, спрашивается, какую часть времени в своей работе он должен идти в правой линии, а сколько времени ему нужно идти в левой линии.
1: И согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Большинству увеличь удел его. Большинство означает работу, которая называется совершенством правой линии. Это означает большинство. Как сказано выше, свойство совершенства. Увеличить удел означает, что нужно увеличить время, чтобы посвятить правой линии большую часть своего времени, когда ты занимаешься Торой и заповедями. И в этом смысл сказанного «меньшинству уменьши удел его». «Уменьшить» означает уменьшить недостаток, называемый левой линией. Когда человек начинает рассчитывать, что он приобрел, когда оставил одну линию и начал работать на отдачу. И он видит, что не только не продвинулся в работе, но даже отошел назад, то есть теперь у него нет тех жизненных сил и рад, то есть были у него при продвижении в одной линии, хотя он и молится Творцу, чтобы дал ему силу желания отдавать. Но видит, что много молился об этом, но его не замечают свыше. И много раз он хотел сбежать с поля боя, и хотя работа в левой линии важна, как сказано, выше,
2: исходит
1: именно от левой линии, мы все равно должны верить, что левой линией можно заниматься именно только во время подъема, и мы тогда, ибо тогда человек силен и может преодолеть левую линию посредством молитвы, но лишь на малое время, как написано, меньшинству меньше удел его. Где уменьшить означает, что вы не будете посвящать этому много времени в своей работе. Отсюда следует, что слово «меньшинство» имеет два значения. Первое — «мало», то есть недостаток, когда говорят, что у этого человека мало доходов. Второе — «мало».
0: Отсюда следует, когда написано «меньшинство» — «меньшим», уменьшить означает недостаток, уменьшить в работе на отдачу. То есть уменьшить означает недостаток, уменьшить в работе на отдачу, и меньшинство уменьшить по времени. Соответственно, следует объяснить, что правое должно быть больше левой в работе, в духовной работе. Также, что значит, что сказано в книге Зор, что когда Коэн благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И мы должны объяснить, что правое означает указывать на совершенство, которое есть хесед, милость. А хесед означает, что ему не нужно ничего, кроме как быть в отдаче. Поэтому, когда человек чувствует свою низость, ничтожность и говорит, что Творец милостив к нему тем, что дает ему немного связи с Торой и работой, он благодарит Творца за это. Поэтому Коэн, благословляющий народ, когда говорим о работе, когда все происходит в одном человеке, то есть поэтому Коэн, священник, это служитель Творца, он благословляет народ, имея в виду самого человека, что называется народом в работе, как сказали наши мудрецы. Поэтому каждый обязан сказать: «Мир создан для меня создан мир». По этой причине в работе мы изучаем весь мир внутри одного человека. А нужно поднимать правую руку выше левой, чтобы знать, что правая важнее левого. Хотя от левой мы и удостаиваемся рождения новых душ, как уже сказано выше. И при всем при этом, когда человек занимается недостатками, он не может получать от этого жизненные силы. По этой причине он должен работать и правой. И Зор говорит нам, что мы должны посвятить большую часть работы правой. Вот поэтому он и говорит, что священник должен поднять правую руку выше левой, поскольку правая важнее. Зоре сказано следующее, что самое главное, чтобы левая не была больше правой. И в этом смысл того, что сказали наши мудрецы: снизь свой уровень, чтобы взять себе жену. То есть человек должен спуститься со своего уровня, чтобы получить жену.
1: Там он говорит со стороны ступени высших миров. Так наверху, на высших ступенях, так и внизу, в работе человека даже до того, как человек удостоится открытия глаз в Торе. Там левое означает, что когда светит свет Хохма, который находится в килим, в получающих килим. Конечно же, это должно быть для того, чтобы отдавать. Он еще не получил правую, которая является светом Хохасадим. А называется левой, потому что все, где есть недостаток, называется левой. И тогда путь исправления заключается в том, чтобы свет Хасадим, называемый правая линия, был больше света Хохма. То есть свет Хохма нельзя брать больше половины ступени. А свет Хасадим, который является правой, который оберегает свет Хохма, чтобы он оставался ради отдачи, должен быть больше, чем свет Хохма. И тогда свет Хохма может существовать на ступени. И в этом смысл того, что священник Коэн, когда он благословляет, должен поднять правую руку над левой. То есть хесед должен быть важнее левой. И в этом смысл сказанного: снизь свой уровень, чтобы взять жену. Это значит, что когда человек приходит получить свет Хохма, то есть Малхут, где Малхут означает нижнюю Хохму, он не должен брать ее в состоянии, в большом состоянии гадлют, а должен спуститься на ступень, то есть когда человек приходит к получению света Хохма, называемого Иша, женщина, то есть Малхут, когда он в состоянии нисхождения, то есть у нее была только половина того, что она имела. Именно тогда он сможет получить Хасадим, и Хасадим будет больше, чем Хохма. Тогда будут исполнены слова: человек должен спуститься со своей ступени, чтобы получить жену сбудутся.
0: Согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Сказал Раби Элазар, человек должен всегда предварять беду молитвы. Надо объяснить, что человек не приступает к работе в левой, прежде чем он сначала проработал в правой линии, что считается совершенством. То есть у него нет недостатка ни в чем, но он благодарит и восхваляет Творца за то, что дал ему некоторую связь в работе Творца. А затем он начинает уже работу в левой линии. И тогда в это время он видит, что он попал в беду, что нет у него ни Торы, ни работы, подходящей тому, кто служит Творцу. И в это время он чувствует, как далек он от любви к Творцу. То есть он далек от работы для Него. И именно работает только с целью доставлять наслаждение своему Создателю. И ничего ради собственной выгоды. И а в это время он видит, как тело противится этому. И он не видит, что он когда-нибудь сможет сделать что-нибудь только лишь для того, чтобы быть в отдаче. Отсюда следует, что когда он начинает путь в левой линии, это называется уже бедой, несчастьем. И у него нет другого выбора, кроме как молиться Творцу, чтобы тот помог ему и дал ему желание отдачи, что называется второй природой, что в это время молитва идет от всего сердца, и Творец слышит его молитву. Соответственно, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, что человек всегда должен предварять молитву и беду, поскольку возможно, что когда придет к работе в состоянии левой и увидит, в каком низменном состоянии он находится, и он может, не дай Бог, впасть в отчаяние, то есть захочет сбежать с поля боя, а это называется бедой, несчастьем. И он должен упредить это молитвой. То есть сначала посмотреть, хватит ли у него сил молиться, тогда, когда он будет в этом состоянии беды. В противном случае ему нельзя начинать работу в левой линии. И в этом смысл сказанного, что Коэн, благословляющий народ, должен поднимать правую выше левой. Другими словами, правое должно быть больше левого. Это значит, что он должен дождаться подходящего момента, чтобы перейти от работы в правой линии к работе в левой линии. И отсюда следует помнить, что работа в правой называется совершенством. То есть это работа в состоянии масс, общества, то есть когда работа в плане действия, то есть он соблюдает Тору заповеди, потому что так заповедал Творец, для того, чтобы получить награду в этом мире и в мире будущем. Это называется работа в действии, практическая работа. Однако намерение ради отдачи, которое называется работой в левой линии, этого он не касается. Следовательно, человек чувствует совершенство во время работы, и такая работа в состоянии совершенства называется одной линией. Но та же работа масс в состоянии совершенства, когда он начинает работать с намерением, та самая одна линия, означающая работа выполнению действий общества, приобретает другое название. Теперь она называется правой линией. Поэтому теперь очень трудно перейти к работе в линии совершенства в плане практических действий, в то время, когда она получает новое название — правая линия.
1: Перейдем сейчас к уроку от 9 июля 2002 года.
0: 66-я страница. Что значит правое должно быть больше левой в работе? Почему правое должно быть больше левой? Потому что ведь нам нужны две одинаковые линии при выборе. Тогда у нас есть свободный выбор, когда я выбираю. Правое — это свойство Творца, левое — свойство творения. Я выбираю, что стоит, чего нет. Если правый больше левый, то как бы уже тут и нет выбора. Ну так тогда правый всегда будет побеждать. А правильно ли это? А дело в том, что
2: ямин анахну цихим.
0: Правая нам нужна. Вообще, работа в трех линиях, она у нас раскладывается на многие ситуации. До Махсома есть и после Вак, в Гар. На каждой ступени в соответствии с этим входим в Хасадим, Хохма, большое состояние, малое состояние. Есть много видов работы в трех линиях. Это всегда три линии, потому что мы работаем при втором сокращении, включении получающих килим, выдающие килим, где правая линия — это всегда по ним, отдающие килим, свойства Творца, девять первых, хафец хесед, желание хесед, левая линия — получающие килим, свойства творения, также есть клипот, соответственно, неисправленные желания, хессароны, недостатки. И все это нам надо сложить правильным образом. Что это значит? Насколько возможно исправить, включить левую в правую, и тогда мы из этого образуем среднюю линию. Средняя линия не принадлежит к чему-то, что есть в природе. В природе есть свойства Творца и свойства творения. Только лишь два. Третье — это то, что творение уподобляет себя Творцу, делает из себя подобие, образ Творца. Он не существует до того, как творение выполняет эту работу и приходит к такому вот созданию. Но для того, чтобы это сделать, необходимо идти изначально уже вооруженными правой линией, правая линия дает совершенство. Человек не может жить в недостатке, потому что он изначально находится в своем желании получать, а его желание получать должно ощущать совершенство. До Махсома совершенство в том, что он добьется чего-то хорошего. После Махсома совершенство приходит в правой линии, это ощущение Хафец Хесед, да? Постижение, осознание Хеседа, милости. И когда это у него есть, он уже обращается к левой, к своим келеям. И тогда он не понимает, а как может быть эти две вещи вместе? Совершенство, несовершенство, да, в одном носителе. Пока они начинают понимать, что совершенство, несовершенство, это не в одном носителе предмета. В человеке есть два носителя. Человек уже состоит из точки в сердце, и в точке в сердце осуществляются желания Творца, свойства Творца, и там совершенство правой. А во всем остальном сердце, кроме точки в сердце, это уже левое. Недостатки. И тогда может такое быть, что в одном носителе, в человеке, две эти вещи, совершенные и несовершенные. Но как сделать, чтобы человек был чистым? Что значит чистым? Да, это таким твердым, чтобы не было там каких-то вещей, которые есть изменения или противоречия одно другому. Чистым — это означает «будь чистым перед Творцом». Чистый — это не то, что ты как маленький ребенок, да, такой наивный. Нет, а вот в большом состоянии, в совершенстве. И когда он собирает свои недостатки, чтобы они тоже работали в совершенстве. На совершенство. А как? Это может быть, если ты берешь недостатки в определенной мере для того, чтобы использовать для продвижения. Без недостатка невозможно продвигаться. Раскрытие недостатка должно быть вымерено. Вымерено. Отмерено, взвешено, сколько можно раскрыть недостатка, чтобы я с помощью него продвигался, а не упал. Это то, что происходит у нас, скажем, и сейчас. У нас было какое-то совершенство. Ну, такое тоже нехорошее совершенство, на самом деле. Да, мы начали погружаться в разные такие вещи и быть довольными ситуацией. А это не хорошее совершенство. Это не совершенство Хафец Хесед. Но при всем при этом мы соглашались как бы с тем, что у нас есть. Ну, скажем, пусть это будет совершенством. Да, под Махсомом, да, так это воспринимается. И для того, чтобы продвигаться, нужно раскрытие зла. Чтобы снова приходило, снова и снова, и так в каждом состоянии необходимо так делать. И тогда в рабочем порядке мы возбуждаем зло, которое в себе, чтобы увидеть наше состояние и строить на этом более высокую ступень, лучшее состояние, более продвинутое, в новых идеях, в новых исправлениях, выяснениях, потому что без недостатка, когда пробуждают недостаток, возбуждают его, там появляется бардак, там дискомфорт, все перемешано, полная вообще беспомощность, отчаяние, все эти вещи. Это левая линия. А потом уже приходит продвижение к правой, потому что через левую, через недостаток начинаем видеть, как этот недостаток мы можем присоединить к правой, чтобы с помощью этого прийти к цели, стать ближе к высшей силе. И поэтому И духовном, даже когда совершенство — это хафец хесед, это слияние с Творцом, с килим отдачи, и там это на самом деле это совершенство правое. И также, когда ты разбиваешь это совершенство и туда впрыскиваешь левую, чтобы потом продвигаться, присоединить левую к правой, то есть это то, что называется хаб на подъеме, чтобы продвигаться. Тем более у нас, когда есть совершенство вообще не от того, что мы слиты с Творцом, а совершенство в том, что мы впадаем в животное. А, забываем немножко так, да? Начинаем топтаться в нашем состоянии. И все равно вот это состояние совершенства — это заповедь. Поэтому необходимо осознанным образом возбуждать недостаток в группах для того, чтобы продвигаться. Ну, теперь, также, что он сказал, он еще говорил тут о том, что нужно всегда обращаться к правой, вправо. То есть, прежде чем обратиться влево, возбуждать недостатки, отсутствие сил, путаница мысль, чувств, понятий, и вообще не знаем, куда идти. И как маленький ребенок, который потерял на улице маму, стоит так вот и плачет, и не знает, куда обратиться, да, что с собой делать. Так стоит и не знает, как двигаться дальше. И вот когда мы находимся в таком состоянии, нам нужно войти в такое состояние осознанным образом, контролируемо. То есть сначала мы вооружаемся правой, совершенством, осознанием цели. Не осознанием, а просто о знании цели, ради чего, к чему мы должны прийти. А потом уже в соответствии с мерой связи и с целью мы возбуждаем то, что он говорит тут, беду. То есть наше состояние, оно нехорошее, противоположно цели, и почувствовать тут беду, несчастье. Несчастье — это как бы узость, то есть давление такое, что ты находишься в состоянии теснина, что ты находишься не в состоянии совершенства и не в целях. И тогда прийти к ощущению вот этого вот теснины, нужды, так, таким образом, что в сердце создалось бы, да, как бы сказать, создается, в сердце создается ощущение, которое называется молитвой, то есть требование прийти к правой, которая была до этого, с помощью вот этой нужды, беды, посредством молитвы. О самой молитве, то есть ощущение в сердце, там мы не хозяева, и там мы не можем ничего поменять напрямую, но через исправление правой, когда я держусь за цель и раскрытие левой осознанным образом, чтобы меня это не перегрузило, а чтобы это было взвешено относительно правой, уравновешено, тогда в средней линии, которая называется молитвой, да, появляется хиссарон, подъем ман, именно таким образом, что это приведет к тому, что Высший даст мне исправление и подъем. То есть это уже три линии в работе нижнего по отношению к высшему.
1: Мы говорим, что человек должен идти от правой линии к левой. Так почему мы из совершенства приходим к хиссарону? Как будто совершенство-то не правое. Почему мы приходим так? Вы сказали, что человек находится в совершенстве, да, он должен...
0: Я сказал, как ты сказал, точно. Только почему ты говоришь, что это нехорошо?
1: Ну, вы сказали, мы должны отправить и к левой.
0: Да, справа идти влево. То есть, значит, справа влево. То есть, сначала надо быть связанным с целью. К конечной цели, к чему я хочу прийти. Кому я хочу принадлежать, как я хочу видеть себя в конце, В конце это может быть через после тысячи действий, или в конце это может быть после одного действия. Она продвигает, оно продвигает меня к той самой цели, конечной. Один шаг вперед. Но все равно это ближе, чем то, что я сейчас. Это называется правой, то есть связь со свойствами Творца, с его статусом, с его идеей, с его свойствами, с ним. Это называется правое. С этим я имею право обратиться и сделать любое действие или обратиться к той мысли, к тому, что будет. После того, как я держусь за правую, а иначе мое действие, мои мысли будут не целенаправлены, будут животным в этом мире, да, если я направлен на духовную цель, то я нахожусь со своим. Я смотрю куда? Вниз. Моя голова вниз, как у животного, да? Смотрит. Если он берет цель, то все, что я делаю сейчас, это уже не важно. Это уже животное, даже если я делаю очень хорошие действия. Да, отдаю всему миру. Но если это не связано с целью, то отсюда хорошего результата не будет. В конечном счете, общий механизм управления Творца над нашим миром испортит мое действие. Даже самое лучшее по отношению к человечеству принесет больше зла, чем добра. И насколько цель, насколько животное действие, то есть ради получения, не имеет связи с Творцом и будет внешне подобным и ближе к Творцу, это приведет к большему злу в конечном счете. Потому что она будет вопреки действию Творцу с левой стороны, со стороны клипы, на более высоком уровне. Ну, если я просто так, там где-то 10 шекелей украл, еще там что-то такое сделал. А если я пойду на отдачу, и моя цель достичь отдачи человечеству, чтобы все жили хорошо и видели, что все хорошо и замечательно, все такие прекрасно душные, защита животных, защита природы, да, еще, я не знаю, возрождение там природы, много всего такого есть. Как я связываю все вот эти хорошие вещи, как бы не с Творцом, а с тем, чтобы мне было хорошо в этом мире, то они приведут к большему злу. Почему? Потому что сами действия внешне хорошие, а в источнике они нехорошие. То есть клипа — это более высокие действия по отношению к Творцу. Это не то, что тебе 10 шекелей украсть, это уже более... То есть более высокий уровень. Я делаю хорошие вещи как бы в клипе. Без цели это называется клипой. Вся разница между святостью и клипой. Есть цель, нет цели. И мы видим через 10, 20, 30 лет, к чему же мы пришли. И даже не понимаем, до чего мы дошли. А мы так хотели, чтобы было хорошо. А стал наоборот. И уже говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Да? Есть такая поговорка. Это не просто так. Поэтому всегда надо обращаться вправо. Связь с целью, потом от цели ты уже обращаешься к любому действию. Что он пишет о России, Бальсуля? То же самое. Изначально люди хотели, чтобы было хорошо. И сразу это стало злом. Да, какая диктатура, и что там было. Именно потому, что это была клипа против нечто великого. В той же статье «Последнего поколения» он пишет о коммунизме России, что хуже быть не может. И практическими словами, как там нам было сказано лжи, да, вот так он описывает «Последнее поколение». В чем же разница между ними? Хотим, чтобы было хорошо нам, и хорошо, чтобы было хорошо, потому что связано с Творцом. Отдача ближнему, если это только ради ближнего, это клипа. Если для приближения к Творцу, это святость, так в чем разница между ними? С чего ты
2: начинаешь?
0: С какого намерения ты начинаешь действие? А внешне, если ты не знаешь, ты же не знаешь намерения человека, ты можешь ошибиться. Поэтому посмотри, какой ложный мир. Почему ложь? Действия делаются хорошие, но намерение скрыто. Да и от них скрыто намерение, от других. И они думают, как действие снаружи, так и намерение хорошее внутри. Это называется ложный мир. Обман. И это приводит к катастрофам. Хорошими, казалось бы, действиями. И пойди объясни им, что это неправильно, что это нехорошо, что это зло, которое делают. Что это худшее. Лучше сиди и ничего не делай. Понимаешь? Хотят сейчас раздавать пищу по всему миру. Ну и что будет? Ты увидишь, что голода станет больше, несчастье станет больше. Вместо СПИДа, который свалился на этот мир, ты видишь, какие болезни новые, которых и не было. Появится другая какая-то болезнь, еще что-то. Не может быть по-другому. Потому что все идет за намерением. Все проясняется в мысли. Вот так вот. Но я не говорю о том, что было снаружи, говорю, допустим, у нас. Я беру книгу, читаю статью, начинаю совершать хорошие действия. Право или нет? Тогда почему я вхожу в это совершенство, которое неверно, как будто бы?
1: Я не слышу, что ты. Кто-нибудь может объяснить за его вопрос?
0: Ну да, он говорит, если я начинаю с правильного намерения, почему я вхожу в ложь, в обман?
1: И если ты все время держишься за правильную цель, ты не входишь в ложь. Почему ты входишь в ложь? Может быть, посередине ты входишь во всякие путаницы там и не понимаешь, и ты находишься в скрытии ведь, да? Ты также, и цель твоя все время такова, что ты не знаешь ясно, где она. Это называется, что творец скрыт. Цель скрыта, он скрыт, его положение, статус, его суть. Ты все время точно не знаешь, кто он, что он.
2: Тогда
1: посмотри, как каждое твое предложение может быть немного более повернуто относительно предыдущего, не соответствует точно тому пути, необходимому эти вещи находятся ни в одной линии, это следствие скрытия. Ты не говори, почему это со мной происходит. Это происходит потому, что ты еще пока находишься в состоянии скрытия. Если бы ты видел цель, и с самого начала держался бы за нее, и он, как он говорит, что для этого должны быть Исраэль творец и действия, называется пути Торы, действия, которые я сейчас совершаю, чтобы все это было в одной точке. Если бы я мог действительно держаться за все это вместе, каждое мгновение, то, конечно, бы я не ошибался. А как сделать это? Он говорит, ну, ты должен все три вместе соединить в одно. Как я могу, когда творец скрыт? Насколько ты представляешь его в самой ясной форме? Кто он? Что он? Его сущность, его совершенство, его познание, его неважно. Если ты крепко держишься за это и себя раскрываешь, насколько возможно, и хочешь присоединиться к этой точке, и также само действие твое по объединению, тогда ты уже правильно совершаешь действие.
0: Да. Я вот как раз хочу уточнить этот момент. Действие этим, дай жить, там, защита животным, все эти вещи. И в сравнении с этим ты украл 10 шекелей. Оба простое животное.
1: Ну, конечно же, когда он крадет 10 шекелей, или когда он хочет за права животных там бороться, чтобы... Нужно жить животным или людям, неважно. То же самое. Проблема не в том, что он крадет 10 шекелей. тогда развивается его мысли, так же его действия, что неплохие, тогда маленькая клипа. Да, это даже не клипа, потому что клипа — это то, что как бы в такой красивой обертке подается. Почему называется клипой? Желание получать покрыто хорошим таким действием, оно как бы принимает формы, рядится в одежды хорошие, поэтому называется клипой. Почему? Почему? Потому что клипа блестит, она притягивает человека тем, что дает ему наслаждение. И наслаждение, которое приходит к ней от святости. Почему мы думаем о всяких прекраснодушных людях, что они такие хорошие? Ведь они действительно показывают тебе, насколько они намереваются делать добро, а внутри все ложь и противоположность, поскольку не связано с целью. В итоге они приводят тебя к неправильной цели, не истинной. А поскольку это цель не истинная, действие приводит к злу.
0: Тогда проблема не в отсутствии намерения. В любом случае, проблема в том, что все это затуманено.
1: Конечно же, это затушевано у них. Я не говорю, что они делают это специально и знают, что это клипа. За Максомом мы уже видим, что это так. За Максомом у нас есть такие силы, которые так действуют.
0: Нет, ну я говорю, намерение тут нет. А все-таки все, что это размазано, размыто. Проблема в том, что добро выглядит добром, но без связи с Творцом это выглядит злом. Но и добро и зло определяется обществом. В другом обществе я украл 10 шекелей. Ну, так очень хорошо.
1: Нет, не может быть такого человеческого общества, в котором было бы хорошо, если ты крадешь 10 шекелей. Это... это не принято ни в одном обществе. Это есть такие исключительные вещи, даже ты Робин Гуд, не знаю, идешь силы забрать у богатых, раздавать бедным. И также и это. Ни одно общество не потерпит так вот в обычной жизни такое явление, что это правильно. Вот и все. Мы не говорим здесь о клипот, где там кража, там нечто другое. Мы еще будем это изучать. То, что принято в человечестве, принято хорошо относиться друг к другу. Это называется хорошим. Не взвешивают согласно цели, а определяют согласно действию. И тогда действие, насколько оно ближе духовному, к отдаче, называется у нас тогда хорошим действием. На самом деле вызывает больше зла.
0: Ну, скажем, правильный расчет делал бы человек. Скажем, помочь кому-то или не помочь. Тот, кто помогает, как будто выиграть, на самом деле он все это дело как бы размывает, причиняет больше вреда. А тот, кто не помогает...
1: Есть то, что называется жизненно необходимым. Пока человечество не обеспечит каждому это жизненно необходимое, в этом мы должны делать без всякого намерения, потому что необходимое, жизненно необходимое не порицается, не восхваляется. Поэтому нужно просто раздать, скажем, 1000 калорий в день, чтобы у них было. И здесь не нужны никакие намерения. Просто дай животному, живому жить. Вот и все. Но после того, как ты это сделал, раздал, дал необходимое, тогда дай человеку развиваться. Этим ты сделаешь ему хорошо. Еще ты приходишь к нему и начинаешь раздувать ему. Вот это его эго и, наоборот, осознание зла. Тебе запрещено вмешиваться в это. Вот и все. Только дать ему возможность развиваться, и не нужно ни о чем другом заботиться сверх этого. Теперь, насколько все эти фонды, все эти организации заботятся о необходимом, о жизненно необходимом для мира, ведь есть и в этом тоже необходимость, тогда это хорошо, никто не говорит, что это плохо. Но и жизненно необходимое, значит, должно быть направлено на слияние с Творцом. То есть живут именно ради этого. А если нет, тогда в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, это раскроется как зло и не принесет пользы. Сколько сегодня в нашем мире есть еды? Наверное, могло хватить не на 7, а на 10 миллиардов человек. Это несомненно. Когда-то думали, что вот, скоро мир умрет от голода. Да неверно, всегда будет достаточно еды. Проблема в распределении. Мы думаем, что посредством якобы справедливого распределения во всем мире, как будто бы, как хотели в России, мы к чему-то придем.
0: А в чем тогда распределение у нас?
1: Ничего, нам не нужно об этом заботиться. Мы не должны вообще этим заниматься. Мы сами, маленькая группа, не должны этим заниматься. Но, в принципе, да. Если мы говорим о глобальном, о работе, такое в глобальном виде, так мы должны также в этом участвовать. Что он пишет в «Последнем поколении»? Но опять, это проблема, так чтобы это объяснить в нескольких словах. Потому что посмотри, с одной стороны, о чем мы должны заботиться прежде всего, как маленькая группа? Идти сейчас быть в отдаче всему миру и раздавать все, что у нас есть. Ну, сколько есть, если мы это все раздадим, ничего не произойдет. Ну, как будто бы мы должны заботиться об этом. Или, как он говорит, что исправление со времен мудрецов Талмуда — это посредством того света, который приходит в свете. Это возвращает к источнику. Поэтому наши принципы, как маленькой ведущей группы, должны состоять в том, что мы привлекаем свет. И согласно правилу «возлюби ближнего своего, как самого себя», нам нужно это делать.
0: То есть с этой стороны человек должен прийти к выводу, что вместо всего этого распределения ему нечего делать. Единственное, что можно делать, это пробуждать окружающий свет.
1: Практически нам нужно заботиться только о том, чтобы окружающий свет сильнее пробуждался на все человечество.
0: И воздействовал на эти отношения, не наоборот.
1: Да, как написано, свет для народов. Это то, что он пишет в конце предисловия книги Зор, в сравнении с тем, что он пишет в даровании Торы, да, в статье «Мир», поручительство, дарование Торы и так далее. И в последнем поколении, что человек обязан идти, давать всему миру, пока не останется ни одного нуждающегося в жизни на необходимом в мире. С одной стороны, это да, а с другой стороны, как написано в конце предисловия книги Зоар, мы обязаны сидеть и учиться, и быть в отдаче не тем, что мы раздаем пищу, а тем, что распространяем на кукабала. Поэтому не нужно видеть эти вещи противоположными, противоречащими друг другу. А это наша работа, как индивидуальная, как отдельная, особая работа в мире. И есть также работа масс, которая действительно должна быть такой. То есть если я учу народ, что они должны делать, они не способны учиться и посредством учебы привлекать окружающие света, тогда своя взаимная отдача, во всем мире они пробудут на себя окружающий свет. Но общий окружающий свет приношу я. Я, имеется в виду те, кто способен быть в этом. Скажем, 10% этих людей, как он там говорит, как он называет их работниками Творца в конце предисловия книги Зор. Да?
0: А какая связь между переходом Махсомом и разбиением и сохранением Келим?
1: Человек, который переходит Махсом, это называется, что это человек, у него есть сила находиться в сокращении на свои получающие килимы, приводить их в действие только в той мере, в которой он может работать с ними выше знания. А что такое выше знание? Принимает на себя власть высшего всем сердцем.
2: А? Что, мама, Ланванти, шум
1: давай? Я не понял, что ты сказал.
3: Да.
0: Ты менять привычки? Что значит менять привычки?
2: Лишанот аргилим?
1: Изменять привычки?
0: Ну, за махсомом должны измениться привычки.
1: Нет привычек, которые нужно изменить, когда я прихожу в махсом. Я не знаю, что... Допустим, у меня есть проблема с кожей, так я люблю почесать ухо. О каких привычках ты говоришь?
0: Отношение к людям, например.
1: Отношение к людям, ну, в зависимости от того, кому, от каких людей. Конечно же, люди, которые находятся в духовном процессе, к ним отношения все время меняются каждый раз. Из того, что человек понимает и узнает, познает духовный процесс. Поэтому после махсома действительно происходит переворот в осознании пути и цели. Тогда он иначе относится к людям, которые находятся с ним на пути. А к другим людям... Ну, тоже, конечно, это меняется, но я не знаю. Я не знаю, о чем ты вообще говоришь. Кому? Какое отношение? Да, кто еще? Есть вопросы? Да?
0: Когда человек находится в скрытии, как он может связаться с Творцом, в каком месте, что в мысли, когда я думаю?
1: Прежде всего, человек должен знать, что он находится в скрытии. То есть он должен по-настоящему видеть, что управление каким-то образом увидеть, что управление Творца скрыто. Что то, что он получает, он не умеет расшифровать. Почему он получил это так? Для чего это пришло? Что требуется от него? Связано ли это с этим управлением, с этим действием, с этим намерением? Он обязан сказать, если я не я себе, то кто мне? И при этом он не знает, что произойдет дальше, или он уже устанавливает, что в каждом его шаге ощущений находится Творец, и они действительно, как конь со всадником, идут вместе в одном движении, и невозможно различить, разделить, кто здесь начинает, так кто идет за ним. Прежде всего, нужно установить, что ты действительно находишься в скрытии, и чтобы тебе не казалось, будто ты уже находишься в раскрытии. И тогда, если есть раскрытие, то нет хисарона, нет работы. А после того, как ты, после того, как это устанавливает,
2: это хисарон.
1: Из этого видят хисарон. Что значит хисарон? Ну, как сказать? Ну, как можно преодолеть это скрытие? Ведь желаемое — раскрыть состояние, раскрыть Творца, объединиться с управлением, с высшим управлением, то есть с ним. И тогда, прежде всего, если человек не раскрывает, находится в скрытии, ему не над чем работать. Когда он раскрывает скрытие, тогда он знает из этого кишагим, как будто ему нужно делать, или как он молится. То есть само ощущение, что он находится в таком состоянии, уже приносит ему внутреннюю молитву. Вот и все. То есть то, что ты спрашиваешь, что мне нужно делать в скрытии, это вопрос, этот вопрос говорит о том, что ты не чувствуешь, что ты находишься в скрытии. И все.
3: Что такое скрытие? Это ты должен раскрыть. Скрытие или раскрытие мы относим к управлению. К управлению. После того, как ты раскрываешь каждый раз свое истинное состояние, у тебя нет вопроса, что мне нужно делать. Само состояние говорит тебе, что делать.
0: Вот вопрос на пути, что вообще за работа в правой линии, левой линии, до максимума. Какой тут выбор? Я могу что-то выбрать сейчас, я хочу так, потом иначе. Что со мной думают? Так что и делают. Единственный выбор в группе, что на меня это действует. В итоге где выбор? Где здесь вообще правой и левой линии?
3: Где есть правая и левая линия до максимума? Что тебе сказать?
0: Как я выбираю, то как я могу выбрать?
3: Я вижу, что иногда нахожусь в состоянии, когда у меня действительно нет недостатка ни в чем. Мир прекрасен. Есть высшая сила. И есть будущее. И слава Богу, не заканчивается все тем, что я нахожусь здесь, есть еще какая-то жизнь. И цель. У меня есть такое ощущение, хотя оно, может быть, приходит ко мне на каких-то несколько мгновений, может быть, раз в месяц, или, может быть, раз в полгода или в год. Но иногда я нахожусь в этом, и это состояние существует. И напротив этого есть другие ощущения, в которых я, может быть, нахожусь большую часть времени, но не все 100% времени, а, допустим, 99%. Это обратное ощущение, что в мире нет хозяина, этот мир действительно нет у него никакой цели, он запутанный, никто не знает, как здесь жить и ради чего.

0: нашем состоянии, и хорошо мне, я могу все оправдать, радуюсь, а иногда я нахожусь в плохом состоянии. Что делать? Нужно стараться быть в хорошем состоянии. Вот и все. Когда я иду и хочу быть все время в хорошем состоянии, я начинаю постепенно раскрывать, что это почему-то невозможно. Моя природа устроена таким образом, что не позволяет мне быть радоваться по-настоящему, быть счастливым. И тогда постепенно я начинаю раскрывать, почему это так? Почему мир так плох для меня, пока я не обнаруживаю? Никто не привел меня в Каббалу. Ну, плохая жизнь, плохое ощущение. То, что я искал, как сделать так, чтобы мне было хорошо? Пока я не пришел к состоянию, когда я начинаю понимать, что это целенаправленная вещь, раскрытие зла, чтобы привести меня действительно к настоящему добру, но к этому настоящему добру я могу прийти только очень особым образом, по очень узкой тропе и очень таким непростым методом. Но в целом поиск добра, поиск хорошего, что я хочу быть все время быть в хорошем, да, в правой линии. У нас называется это правой линией, не в духовном. Это приводит меня к поиску. Левая линия толкает человека усиливать правую, пока он не начнет понимать, что у ударов есть цель у левой линии.
1: Эхигата.
0: Как ты пришел? Может быть, ты не можешь проверить то, что прошел. Но внутри, во всех своих действиях, хотя ты шел и неосознанно, и не понимал, что делаешь, но в итоге инстинктивно ты действительно искал добро. И сейчас, когда ты сидишь здесь, ты ищешь добро, ты ищешь, чтобы тебе было хорошо, если бы иначе ты бы не сидел здесь в 4 утра.
2: Добро, которое я сейчас ищу, это другое добро, не то, что прежде было.
0: Каждый раз твое добро меняется, потому что ты растешь вместе с поиском, почему оно меняется. Все время зло раскрывается больше, и зло точно выясняя тебе, каким должно быть добро. Что называется злом? Нет в мире зла. Зло — это когда тебя более правильно направляют к добру. И вот это отклонение, которое сейчас тебе дают, вот это направление, это коррекция, толчок, который тебе дают в правильную сторону, ты чувствуешь как зло, не более. Тебе сейчас раскрывают, что ты вор, что ты жестокий, и ты начинаешь чувствовать себя плохо. Ну, прежде всего, ты не хочешь это чувствовать. Почему это мне раскрывают? Ты готов убить человека, который говорит тебе такое. Он говорит, верно. Внутри ты принимаешь это как правильное, да, но то, что он раскрыл тебе это, ты готов убить его. Это прежде всего. Так или нет? Ну, Авиу согласен. Кто еще? Ну, прежде всего, убить его, да? За то, что это дало тебе неприятное ощущение. Потом, если ты принимаешь это относительно цели, тогда ты начинаешь целовать его. Это не просто, пока ты переходишь от одного к другому. Но так это происходит. То есть без раскрытия зла ты не смог бы быть связан с целью и продвигаться.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятках.

0: Тов, и все ли ткадем блигилуэра?
1: Невозможно продвигаться без раскрытия зла, исправления. И в раскрытии зла,
0: и
1: в распространении науки Каббала, не какое-то там справедливое распределение в разных там, областях этого мира. А тут говорится о скрытии. Мы работаем в скрытии, над скрытием. И скрытие, оно необходимо. И невозможно говорить о скрытии теоретически. А раскрытие — это только исходя из состояния. Только в скрытии ты понимаешь также и управление.
2: Что мне делать? Я должен стараться быть в хорошем состоянии всего лишь. На самом деле, в конце урока я ждал этих вопросов Леора, потому что то, что нужно понять, как идти в правой линии, это тема. Нужно все время идти в правой линии. И чем это отличается, когда мы плачем в обычной молитве? Рав очень красиво показал, что
1: центральная тема — это работа в трех линиях, нижняя относительно высшего. И Рав говорил об этом со всех сторон, осветил это. В средней линии там мы поднимаем молитву, ман. Но прежде у нас есть исправление правой линии, это значит, я удерживаю цель, есть раскрытие подконтрольное. Левой линии всегда будь открыт с Творцом. То есть это использовать для продвижения, чтобы это не было для меня слишком тяжелым, а чтобы это было правильным образом уравновешено, и тогда я поднимаю в средней линии свою молитву. Это работа в трех линиях.
2: Да. Было о том, чтобы выражаться целью, величием Творца, прежде всего, из урока, держаться за величие Творца, за его статус. Это называется правое. Отсюда я уже могу, мне позволено обращаться с любой мыслью, со всем, что раскроется после того, как я держусь за правое. Иначе мои действия, мысли не будут целенаправленными, я буду животным.
1: Нужно все время проверять, как в нас раскрывается осознание зла, и как все время нужно возвеличивать добро, все время работать над этим злом, которое нас продвигает.
2: Да, я слышал, что задача ближнему, то только ради ближнего это клипа, а если на отношении цели это правая линия, и главное — это цель, тогда то, что мы делаем, оно правильно.
1: Да, в статье он тоже говорил, что эта работа не называется правой линией, пока нет левой линии. То есть до этого есть только одна линия. И это не одно и то же. Это не работа Творца. Работа Творца начинается с того, что есть хисарон, уподобиться Высшему, и, исходя из этого, работа в совершенстве становится вообще правой линией, до этого она еще так не называлась. И работа человека со стороны системы — это средняя линия. Человек должен раскрыть все, работая в двух линиях. В нем это все соединяется, конечно, с помощью Творца, но это показывает то, как человек, он является центральным элементом творения.
2: Добавляет Зор, наш товарищ в Соединенных Штатах, если мы будем принимать состоянием целенаправленно, мы будем желать поцеловать состояние вместо того, чтобы желать человека, вместо того, чтобы убить его.
1: Наша цель — это не раздавать еду и не там, делать какие-то вот эти благодеяния, а распространять кабалу, чтобы это... все было с правильным намерением. Если облачено это в правильное намерение, это правильное действие, иначе клипа.
2: Да, это наша миссия как маленькая ведущая группа, как Раф сказал, заботиться, чтобы окружающий свет пробудился над всем человечеством.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем

0: Шалом лекулам, шалом Рои.
1: Здравствуйте, Рои и Дуди. Мы еще раз удостоились быть вместе на дневном уроке, час объединения, час связи с источником, со словами Рава. Возможно, с повтором на уроке или первый раз, когда мы начинаем этот день с учебы. Давайте превратим этот час в час важный, несущий суть, добавляющий объединение между нами. Потребуем свет, возвращающий к источнику, и чтобы этот свет прошел через нас ко всем товарищам. Мы сегодня изучаем статью Рабаша из второго тома. Рабаша. Статья, которая называется «Что означает, что правая статья? Правая должна быть больше левой в духовной работе». Читали эту статью утром. Статья достаточно длинная, на 40 минут. Мы почитаем отдельные отрывки, посмотрим клипы из урока. И, конечно, вместе ответим на вопросы по этому. В любой момент задавайте вопросы и через чат в системе Арвуд, или с помощью знаков вопроса. Рабаш отвечает, он с самого начала говорит нам сходу, что правая должна быть больше, чем левая. То есть ответ уже в самом вопросе. Почему правая должна быть больше, чем левая в духовной работе? Так должно быть, и в этом, собственно, ответ. Рабаш начинает с того, что такое правая линия, левая линия. Почему нам нужны та и другая? И почему правая должна быть больше левой? Кратко говоря, забегая вперед, правая — это то, что дает человеку совершенство, жизненную силу, продолжать. Левое — то, что дает хиссарон, с помощью которого можно продвигаться. Нужно много левой, чуть-чуть левой, соединить. Обе есть средняя линия, новое состояние. Давайте начнем первый отрывок.
2: Пишет нам Рабаш, что значит, что правая должна быть больше, чем левая. У кого есть книгах, это второй том Рабаша. Мы прочитаем несколько отрывков из статьи, но тот, кто не читал эту статью сегодня утром, пускай возьмет для себя 20 минут, полчаса для своей души и просто погрузится в источник, в Рабаша, и даст Рабашу сформировать желание, как положено. И так пишет нам Рабаш в отрывке номер один. И необходимо понять, что значит правая в работе и что значит левая в работе. И почему правая важнее левой. Известно, что в порядке духовной работы человека, когда он хочет прийти к слиянию с Творцом, а это подобие по форме, чтобы проделал все действия ради отдачи, нужно различать два свойства. Мы уже видим здесь, что Рабаш определяет нам порядок работы, порядок, в котором человек должен действовать, это прийти в конечном счете к слиянию с Творцом. А для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, он должен прийти к подобию по свойствам. Он должен выстроить себя таким образом, что его свойства подобны свойствам Творца, и в тот момент, когда он уже способен действовать ради отдачи, он уже начинает становиться подобным Творцу, происходить с ним. И для того, чтобы быть в этом состоянии, есть два состояния. Первое — состояние совершенства, когда во всем, что он думает и делает, нет никакого недостатка, хиссарона. Это первое состояние. Второе состояние — состояние отсутствия совершенства, когда все, что он думает и делает, полно недостатков. То есть и здесь мы тоже видим, что состояние совершенства — это состояние, в котором нет у тебя недостатков ни в мыслях, ни в желаниях, ни в действии. Все совершенно, потому что ты буквально чувствуешь, что в твоих действиях там пребывает Творец. И в состояниях недостатков как раз наоборот. Отсутствие, которое там есть, это отсутствие наполнения Творцом этого действия. И это недостаток. И нам нужны, он продолжает, эти состояния, состояния совершенства, для того, чтобы получать жизненную силу, радость и удовольствие от своих состояний. Ведь когда человек чувствует недостатки во всем, что он делает, ему негде брать жизненную силу, так как человек создан природой так, что он должен получать удовольствие, пока он живет. Это вытекает из цели творения, которая обусловлена желанием Творца насладить свои творения. По словам Марии, это означает «зивук», соединение, дающий жизнь мира, так как без жизненной силы мир исчезнет. Поэтому это называется постоянным зивугом. И это может быть только в том случае, если человек довольствуется малым и доволен той долей, которая есть у него, и говорит, что он не заслуживает большего, чем остальные люди. И здесь мы тоже видим, как Рабаш описывает нам эти два состояния. По мере того, насколько человек находится в совершенстве, он чувствует радость, есть у него жизненные силы и радость от того, что он чувствует Творца, пребывающего во всех этих действиях и состояниях. И когда он ощущает обратное, ощущает реальность недостатков, он чувствует себя, наоборот, пустым, и что нет у него жизненных сил. Почему? Потому что все свои жизненные силы он оценивает относительно цели. И мы по своей природе, природе созданы так, что наша природа все время хочет наслаждаться, получать наслаждение и удовольствие. Если он этого не чувствует, чувствует с точностью наоборот, чувствует недостатки и чувствует себя противоположным цели творения, насладить творение. И поэтому в нашей работе мы должны, с одной стороны, все время стремиться к совершенству, а с другой стороны, те хиссароны, которые мы раскрываем, мы должны видеть, как мы и используем их на благо Творцу, чтобы Он помог нам наполнить их.
1: Много поговорили про правую линию, про левую. Были есть еще вопросы про среднюю. Где вообще эти линии находятся? Раф отвечает, это в клипе. О том, что это за свойства, которые находятся внутри нас, в человеке. Прошу.
2: Средняя линия не относится к тому, что находится в природе. В природе есть свойства Творца и творения только двоих. Третье — это то, что творение уподобляет себя Творцу, делая из себя подобие. Подобие Творцу. И он не существует, прежде чем творение выполняет эту работу, достигая вот этого образа. Но для того, чтобы это сделать, обязаны идти уже с самого начала, оснащенными правой линией. Правая линия дает совершенство. Человек не может жить в хиссароне, в недостатке, потому что он изначально находится в своем желании получать, а его желание получать должно ощущать совершенство. Это до Максома совершенство от того, что он идет достичь чего-то хорошего. После Максома совершенство приходит в правой линии. Это ощущение хафец хесед, желание отдачи, осознание хафец хесед и постижение его. И когда у него это есть, он обращается к левой линии, к своим келим. И тогда он не понимает, как могут быть эти две вещи вместе, совершенные и несовершенные в одном объекте, пока не начинает понимать, что совершенно и несовершенно — это не в одном объекте, это уже в человеке есть два этих носителя. Когда человек состоит из точки в сердце, когда в точке сердца осуществляется желание Творца и свойства Творца, и это правая линия, а все остальное, кроме точки в сердце, это левая линия, недостатки, хиссароны. И тогда, на самом деле, может быть, в одном объекте, в человеке, зависла у меня.
3: Адам и Тамим, машинник, Тамим же яхидка же.

0: יש בהם שינויים או ניגוד אחד לשני.
1: Когда приходят изменения или противоречия одно другому, будьте чистым с Творцом своим, не значит, что будьте как младенец, но значит, будь совершенен. Это то, что делает его хисароны, чтобы они работали тоже в совершенстве. Как? Это может быть только если берет эти хисароны в правильной мере для того, чтобы пользоваться продвижением. Без хисарона продвинуться невозможно.
2: Без хисарона невозможно продвигаться, и без совершенства нельзя продвигаться. И поэтому нам нужны обе линии для того, чтобы породить среднюю. Породить что-то новое, новое состояние, то, с чем мы продвигаемся. И это, в общем-то, то совершенное состояние, к которому мы хотим прийти. Следующее состояние, что такое средняя линия, это то, где мы еще больше объединены друг с другом и с Творцом. Больше в подобии по свойств с высшей силой. И мы уже видим вопросы. Татьяна из МАК. Если есть постоянный зевук, для того, чтобы наполнить жизнь того, что уже достигнуто. И есть зевок для продвижения на следующую ступень, где внутренняя грань, за которой удерживание совершенства перестает удерживать достижение новой линии. Другими словами, как можно отличить, когда Творец требует постоянный зевок Хафец Хесед, а не раскрытие хисарона?
3: Мы еще не говорили обо всем, но человек все время должен быть в правой линии. Даже правильнее сказать, большинство времени. И чтобы не путаться, и чтобы быть правильнее, быть направленным, мы должны все время направляться в правую сторону, в сторону отдачи и совершенства, насколько возможно. В результате этого, таких усилий, даже в конце, можно сказать, усилия, в человеке начинает пробуждаться анализ, критика того, что он не находится в этом совершенном состоянии. Он видит отличие между желаемым и действительным и видит это отличие. И тогда видит, кто пробуждает в нем левую линию хисарон, то, что они на самом деле в слиянии и совершенстве. И тогда оба этих противоположных, отрицающих друг друга состояния, как Рав объясняет, начинает выстраивать в нем новое состояние, позволяет прийти к правильному зевугу, уметь преодолеть эту левую линию с помощью правой или средней. Это то, что приводит на следующий этап. Итак, отвечая на ваш вопрос, большинство времени надо быть в правой линии, в совершенстве, в Хафец Хесед, и только краткое время, в статье он описывает это, совсем немного, полчаса в день, как пишет об этом Бааль Сулам. И если мы действуем сбалансированно и правильно, тогда мы можем продвигаться. Когда я пользуюсь левой линией, когда я пробуждаю хисарон, только когда я знаю, что это эффективно. Если слишком много буду пробуждать левой линии, это поместит меня в излишнюю критику, это меня запутает и выбьет из работы, полностью парализует. Лучше самому туда не ходить. Поэтому изначально лучше всегда быть в правой, а левая пробудится сама собой. Человек сможет правильно отреагировать.
1: Мак 11, пожалуйста.
4: Да, дорогие учителя, у нас вопрос по последнему абзацу статьи. Там Рабаш пишет, что работа в правой линии — это работа в действии. А вот работа в левой линии Рабаш называет это намерением ради отдачи работы в левой линии. И тут у нас путаница. Мы не понимаем. Вроде наоборот всегда было.
1: Давайте прочитаем последний абзац.

0: Для переводчиков это последний абзац статьи, чтобы все мы поняли вопрос. И следует помнить, что работа в правой, называемая совершенством, это работа масклаль, то есть работа в плане действия. То есть он соблюдает Тору и заповеди, потому что так заповедал Творец, и для того, чтобы получить награду в этом мире и в мире будущем. Это называется работа в качестве действия. Однако намерение ради отдачи, которое называется работой в левой линии, он не касается. Следовательно, человек чувствует совершенство во время работы. И такая работа в совершенстве называется одной линией. Но та же самая работа масс в совершенстве, когда он начинает работать с намерением, та же самая одна линия, означающая работу по выполнению действий, клаль, приобретает другое время. Другое имя, теперь она называется правой линией. Поэтому теперь трудно перейти к работе в линии совершенства в плане практических действий, в то время, когда она получает новое имя — правая линия. Так, прежде всего, здесь, когда Рабаш говорит о правой и левой линиях, он приходит с другого угла зрения, не с нашей точки зрения, а как мы относимся к правой и левой. Если мы возьмем начало статьи и будем следовать ей, мы увидим, что на протяжении всей статьи Рабаш как раз говорит, что правая линия — это там, где человек работает над совершенством и определяет цели важности ее. И исходя из того, что он это делает, его правая, она с помощью действий. Действия, которые приводят к выражению того, что он хочет на самом деле сделать. И это та цель, которую он хочет возвеличить в своих глазах и хочет прийти к выражению совершенства. И также в самой статье он написал, что хотя человек и подходит к левой линии, когда ты подходишь к левой линии, ты можешь это сделать только во время подъема. То есть, исходя из того, что ты уже достиг правой линии, можешь выйти в левую на некоторое время, чтобы вознести молитву, и тогда снова возвращаешься в правую. И поэтому, что он пишет здесь, что работа в левой — это работа в хиссаронах, в недостатках. Это именно то время, когда человек может прийти и представить Творцу все недостающее ему, что он пока еще не может привнести Творца в эту реальность. Поэтому ему Творец нужен. Поэтому в левой линии ты полон недостатков, и можешь прийти с ней и требовать, исходя из нее. Но нельзя все время существовать в левой линии. Нужно существовать в правой все время, и уже исходя из правой выходить контролированно в левую, увидеть место недостающего и о нем именно просить Творца. И приди и наполни, ты говоришь ему. И с одной стороны, это выражается в молитве человека, когда он выражает недостаток Творцу. А с другой стороны, свой хиссарон он показывает все места.
1: Ирам, Вуман 5.36, для того, чтобы продвигаться, Рав говорит, нужно раскрыть зло, но нужно это сделать подконтрольно. Сначала нужно вооружиться правой линией, совершенством, знанием цели, и лишь потом, когда ты держишься за цель, можно пробуждать левую линию, видеть, что мое состояние нехорошее, про противоположные цели. Тогда человек чувствует страдания и может прийти с требованием к исправлению. Как этот процесс проходит в десятке? Так вот, в десятке мы постоянно, 10 товарищей, хотим действовать на важности цели, хотим увеличивать Творца для себя. Мы соединяемся в десятке, мы даем силы друг другу, чек-то поможет ближнему, для того, чтобы соединиться между нами, стать как один человек с одним сердцем. И это будет кли для раскрытия Творца между нами. Это работа правой линии. Мы все время стремимся к совершенству, к связи с Высшим, чтобы все было совершенно между нами и Высшим. Но когда мы так действуем, Тогда начинаем чувствовать, что нам недостает, начинает проясняться в нас хиссарон того, что мы не на самом деле находимся в таком состоянии. И начинаем раскрывать между собой общий хиссарон. И этот хиссарон, который становится молитвой, нашей общей молитвой, мы ее поднимаем к Творцу, чтобы позволил слиться с Ним, позволил, помог подняться выше из-за недостатка к совершенству. И здесь мы добавляем специи, мы добавляем приправу, связи между нами. Тогда приходим к слиянию с Ним, то есть к более совершенному состоянию. Затем мы вновь начинаем эти состояния, и Рабаш продолжает эти состояния. И правая Рабаш все время говорит про то, что любое состояние состоит из трех линий, левая, правая, средняя. В одной из статей о порядке собрания он говорит, как мы приходим на собрание, товарищи, к собранию между нами, товарищами в десятке. И он описывает, что прежде всего на первом этапе мы начинаем с благодарности, с благодарения, с величия товарищей, с того, что должны дать тепло, связи между нами. Это правая линия. И затем мы продолжаем пробуждать левую, чего нам еще не достает, чтобы быть еще более направленными на Него. И после выяснения этого мы выходим в совершенство. Выходишь в совершенство с ощущением того, что ты начинаешь уже выравнивать все. Мы чуть-чуть пробуждили левую на фундаменте правой связи между ними и выходим в совершенство. Это вообще просто необходимая статья для любой десятки, читать ее везде на общих собраниях, еженедельном собрании товарищей или трапезе, в любых действиях, которые вы делаете между собой.
0: Турция 1, пожалуйста.
2: Ne demek tam bir bütünlük içinde olmak ve bu bütünlüğe gelmek için eksiklik nedir?
0: Что означает находиться в полном совершенстве и что является недостатком в таком совершенстве? Но когда человек находится в совершенстве, мы читали, он весь переполнен Творцом, он совершенен в том, что все его действия продвигают его к цели, что он все время распознает в нынешнем состоянии то, что ему нужно для того, чтобы быть слитым с Творцом. Он буквально живет в этой реальности. И как находиться в совершенстве — это то, над чем мы все время работаем. Ты все время работаешь вместе со своей десяткой над важностью цели, над величием Творца, над объединением в десятке. И все эти вещи, по мере нашего вклада в них, дают нам соответствующие условия для того, чтобы пришел и пребывал Творец. И тогда мы чувствуем совершенство в Келим. Почему? Потому что нет хиссарона. В любом месте, где есть недостаток, там ты чувствуешь совершенство.
1: Кстати, Рав сказал красиво на уроке, он сказал, ты все время должен смотреть вперед. Говоря о Творце, все время с поднятым головой вперед. На секунду ты его потеряешь, уже все, ты как животное, которое смотрит вниз все время, ищет еду под ногами. Что тебя питает? Или что-то свыше, или ты питаешься тем, что внизу? Все время нужно быть направлен на него. Где для этого силы, товарищи? Должны все время напоминать себе, подними голову на него, все время на него. Давайте продолжим. Латин 4.
3: Profesores, gracias por su aporte. La pregunta tiene dos sentidos. Primero se habló en el tema del tiempo, de media hora, si es literal o es amplio. Y la segunda es la forma como tenemos que reaccionar. Porque muchas veces nos quedamos.
0: Спасибо, учителя. Раньше говорилось о времени, о полчаса входа в левую линию. Затем говорилось, что мы иногда представляем себя левую линию, но у нас неправильная реакция. Вопрос В духовной работе, когда чувствуем недостаток левой линии, как сделать так, чтобы сразу же перейти к Литве, не оставаясь там?
4: אם אני בעצם מחויב להרגיש את החיסרון, איך אני מרגיש אותו, ולא עכשיו...

0: много времени нахожусь в нем, просто погружен, а быстро перехожу в правую, начинаю уравновешивать состояние, то пару моментов. Во-первых, как Рав говорит, не значит, что сейчас я должен обозначить себе полчаса с 8 до 8.30 заниматься левой линией. Совсем не так. Все время нужно быть направленной на правую. Левая пробудится сама. Не нужно заботиться о левой. Мы все время говорим, как бы, что мы заботимся о левой. Рав говорит, занимайся только правой. Это говорится 23,5 часа, только отдачи. Работать над этим, прежде чем подходим к левой. Когда надо будет, левая пробудится. Сказано, что грех у входа лежит, то есть левая сама проявится. Это первое. Второе, мы должны почувствовать левое, на него моментально отреагировать, то есть должны почувствовать его как короткий укол. Я воспринимаю хиссарон, я чувствую его, чтобы моментально отработать его. Не надо в нем зависать. Это опасность, причем очень большая. Потому что начинаю тормозить, я начинаю грустить, если я повисаю в левой. Еще одна опасность тут, иногда клипа, то, что называется, даже достаточно сладостно находиться в таком подвисшем состоянии. Можно погрязть внутри и вообще даже уйти с пути, не видя, что ты вообще не в том направлении. И поэтому очень важно заниматься правой левой. Левая появится сама. Когда появится короткий укол, небольшое касание, как приправа, как острая приправа, перчик чили, прикоснулся, попробовал все, и уже это придаст достаточно вкуса чего-то нового, то, чего не было раньше. Откуда у меня есть силы, чтобы не погрузиться в этом основной вопрос? В окружении от моих товарищей. Ничего другого у меня нет. Никаких других сил у меня нет. Есть книги, есть каббалисты, есть источники, которые дают силы. Учителя, каббалисты, которые направляют. Практически у меня есть моя десятка. И если я нахожусь в ней и работаю с ней, то она поручается за меня, она меня поддерживает и дает силы и уверенность, чтобы пробудиться, чтобы обратиться к левой, для того, чтобы моментально от нее избавиться, подняться на ней, как бы связать ее. Все равно, что, не знаю, нырнуть в глубину, найти жемчужину и тут же подняться наверх. Не привязав себя к товарищам, не приближайся к левой, не стоит. Это большая опасность, тем более в нашем состоянии до максима.
1: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. Me parece que han respondido ya la pregunta, pero tenemos otra en WSPAIN 5. Y dice que
2: добрый день. Мне кажется, что ответ уже был, но у меня еще один вопрос. Что значит во внутреннем ощущении представить образ Творца и как мы это совмещаем с работами с товарищами и со всей реальностью. Мы не становимся образом Творца или Творцом. Мы обретаем свойства, и эти свойства подобно природе Творца, когда мы хотим прийти к подобию по форме с Ним, к слиянию с Ним, мы хотим уподобиться Ему. И то, что мы действуем в связи между нами, то, что мы действуем в распространении, в стремлении вне нас, в направлении любви к ближнему, все эти действия формируют в нас это направление отдачи, точности, как и Творец, когда нет у него расчетов, я да, отдаю или нет, он всегда нам отдает. Все происходящее в реальности — это просто бесконечная отдача Творца всем, и есть бесконечное количество творений. Тот, кто может правильно воспринять его бесконечную отдачу, чувствует в этом совершенство, а тот, кто нет, чувствует недостатки. И так вся реальность работает. И мы точно так же действуем. В нашем объединении, когда мы работаем друг с другом, мы должны увидеть, как мы учимся превращать нашу связь в то место, которое он наполнен наслаждением и нашей взаимной отдачей. Поэтому мы так много работаем над связью между нами. Иначе для чего это нужно? Делали бы все, кроме объединения. Но именно благодаря тому, что мы прикладываем усилия и стараемся объединиться, мы тем самым выполняем действия, продвигающие нас к подобию с ним. Он нам нужен для того, чтобы войти в наши связи.
0: Даниэль Гумен, Раховод 2. Как одновременно человек может держаться за совершенство правой линии и за хиссарон левой линии, чтобы никто не уступал другой? Ну, во-первых, Рабаш пишет в статье о том, что это невозможно в начале. То есть состояние, которое приходит одно за другим. Сначала человек начинает состояние правой, затем он переходит к левой, и потом вновь возвращается в своем устремлении преодолеть левую. По сути, это возврат к правой и является средней линией. И все это происходит одно за другим. На этом этапе не надо удерживать все одновременно. Потом, по мере продвижения человека далее в духовное, он, да, сможет удерживать эти состояния вместе, но учится работать с ними правильно. С одной стороны совершенство, с другой хиссарон. Так он будет развиваться, поднимаясь по ступеням лестницы.
2: Женщина Макс 142, пожалуйста.
3: Здравствуйте, дорогие учителя, дорогие подруги, товарищи. У нас есть вопрос. На четвертой странице, последний абзац, сказано, что мы видим, что именно от недостатка можно родить душу. То есть от молитвы, от всего сердца. И этим следует объяснить слова Ари о том, что зевух для рождения душ не является постоянным, а происходит именно во время подъема. Там есть продолжение. Наш вопрос заключается в том, что именно Рабаш имеет в виду под душой в этом отрывке. Речь идет о новой духовной ступени или о внутреннем желании, которое рождается во время подъема, или может быть что-то другое.
2: Но когда мы говорим о душе, мы относимся к этому в качестве той самой души Адама Ришона, и это совершенная кли, полная кли, когда каждый из нас представляет часть внутри него. И когда мы развиваемся в духовном и развиваемся по ступеням постижения, что в конечном счете происходит? Каждый постепенно обретает свою душу. Потому что есть одна душа, которая наполняет и охватывает весь мир, но каждый постигает ее из своего особого места. И это то, что особенно в ней. Поэтому, с одной стороны, нельзя отменять уникальность каждого из нас. Каждый должен оставаться со своими свойствами и склонностями, потому что он только постигает эту душу Адама Ришона, как он может постичь. А с другой стороны, мы работаем на благо общества, то есть мы работаем так, чтобы исправить себя, исправить душу. Мы тем самым производим исправление для всех, потому что исправление, входящее в систему, это становится достоянием общества, то есть всех. И когда он пишет о том, что исправление души происходит в подъеме, это, с одной стороны, ты должен находиться в недостатках, потому что в них ты распознаешь места еще не исправленные, и ты сам требуешь исправления их, и ты можешь молиться о них и просить наполнения исполнения от Творца, а с другой стороны, в соответствии с ними ты поднимаешься по ступеням совершенства, по правой линии, через правую поднимаешься. Но как написал он нам и в статье, хотя ты и работаешь в левой линии, ты можешь выйти в левую линию только когда ты на подъеме. То есть ты не можешь выйти в левую и войти в состояние, в котором ты застрял, тебе не хватает сил и осознания. Ты входишь в левую только когда ты в осознании и в понимании, и тогда ты работаешь с хисаронами, и в этом состоянии, когда есть у тебя величие и важность Творца, ты знаешь, о чем молиться, и поэтому они тоже становится твоим подъемом.
0: И очень просто. То, что у нас, да, есть совершенство с одной стороны, с другой стороны хиссарон, мы просто приводим к единству, приводим к совершенству. Тогда рождается что-то новое, то, что называется душа. Очень просто, как Рабаш описывает, это та же самая, то же желание наслаждаться. Но когда мы переправляем это на ради отдачи, это есть новое состояние, порождение того, что у нас есть желаемое состояние. Почему оно желаемое? Потому что оно больше подобно Творцу. И тогда, еще раз, мы в совершенном состоянии пробуждаем чуть-чуть хисарон и порождаем новое. Так постоянно взбираемся. Можно услышать Рава, как мы раскрываем этот хисарон. Давайте посмотрим клип, какой конкретно процесс и почему так важно, чтобы все было измерено и точно.
2: Раскрытие хисарона должно быть измерено, взвешено. Сколько можно раскрыть не хисарон, чтобы я с помощью него продвигался, а не упал. И это то, что у нас происходит, скажем, сейчас. У нас было своего рода совершенство, может быть, и не очень-то хорошее как раз, когда мы начали погружаться в разные вещи, да? Довольствоваться, удовлетворяться этим состоянием. Это не хорошее совершенство, не совершенство хафетское. Но в любом случае мы соглашались с тем, что есть, и назовем это совершенство ниже Максима. И так тоже принято. И для того, чтобы продвигаться, нам нужно какое-то раскрытие зла, чтобы приходило вновь и вновь и вновь. В каждом состоянии так нужно поступать. И тогда искусственным образом мы пробуждаем зло, которое в нас, для того, чтобы увидеть наше состояние и на этом построить более высокую ступень, более хорошее, продвинутое состояние, новые выяснения, идеи, исправления. И так это, то есть без хисарона, когда мы пробуждаем хисарон, и тогда находимся в беспорядке, в смешении, в, конечно же, в дискомфорте, беспомощности. Но эти вещи, которые являются левой, затем приходит продвижение к правой, потому что в левой, в хисароне, мы постепенно начинаем видеть, как этот хисарон мы можем сопоставить с правой линией, когда мы можем прийти к цели, стать ближе к высшей силе. Поэтому в духовном, даже если совершенство — это хафец хес, это слияние с Творцом, с отдающими келим, и там на самом деле совершенство правое, также разбиваем это совершенство и вносим в него, вбрасываем левую линию для того, чтобы затем продвигаться, присоединить левую к правой, это называется ахап подъема, и с помощью этого продвигаться. Тогда как у нас совершенство не от того, что мы слиты с Творцом, а от того, что опускаемся в животное состояние, когда немного забываемся. И так остаемся в этой ситуации. В любом случае, такое совершенство является заповедью. И поэтому необходимо контролируемо пробуждать хисарон в группах для того, чтобы продвигаться.
4: Woman Makme 19, пожалуйста.
5: Да. Здравствуйте, дорогие преподаватели. Здравствуйте, мировой кли. Хочется начать вас с благодарности за такой урок, за вот эти состояния. Если я правильно, ну, очень много вопросов возникает, и они задаются и отвечаются. И если я правильно понимаю, что это только происходит, когда мы на уроках вместе или мы на семинарах в десятке. Вот у меня вопрос по последнему тоже абзацу. Как происходит такая работа перехода правой и левой линии в одну линию в десятке? Правильно ли я понимаю, что где-то в каком-то моменте заканчивается внутреннее выяснение и становится важным выяснение в десятке?
0: Во-первых, спасибо за благодарность. И, в общем-то, хорошее состояние. Есть много вопросов и хессаронов. И сейчас прозвучало несколько разных вопросов. Я бы хотел все это привести в порядок. Несколько понятий. И еще связать это с десяткой. Начнем с того, что во время урока, семинара есть внутренняя работа. Это внутренняя работа человека, и каббалист всегда работает. Если сейчас мы находимся физически или нет, нет никакой связи. Есть намного большая сила, когда мы собираемся физически. Есть колоссальная мощь, когда мы вместе читаем источники, что-то исходя из нашего взаимовключения, то, что уточняет наш подход и приводит к более четкому и ясному ощущению состояния, но каждое мгновение человек должен работать в любом состоянии. Даже если он сейчас без десятки, если сейчас куда-то отъедешь на несколько дней и не будешь с ними встречаться, в отпуске, например, так что закончилась работа, ни левая, ни правая, ни средняя. Нет, это есть всегда, и мы хотим в этом быть всегда. Более того, постоянно это осознавать. Это основная работа. Если углубимся чуть глубже, мы увидим, что Творец делает все, мы должны только согласиться, и увидим, как Он нас проводит, правое, левое, все время желать быть с Ним. И работа — это общая. Тогда в тех терминах, которые мы говорили, правая линия, левая, средняя, есть много вариаций, есть много разных форм проявлений, поэтому все время можно воспринимать это иначе. Можно по-простому, как объясняет нам Рабаш в этой статье. Он описывает, что есть люди, которые работают в одной линии. Это еще не связано, они с правой, с левой, с средней. Одна линия, они удовлетворены. Тора, заповеди, есть множество действий, которые они делают. Есть ощущение удовлетворенности. Нет у них критики. Нет. Есть ощущение совершенства, и этого достаточно. Право — это когда человек хочет направить себя на ради отдачи, а не получить наслаждение в этом мире. Он хочет быть в слиянии с Творцом, в ощущении совершенства. Тогда начинается то, что называется ощущение правой линии. И тогда в результате того, что он видит, что он не по-настоящему, у него только устремление и очень сильное желание к этому, но он видит, что он противоположен. Тогда появляется средняя,

0: постепенно организовать и дать свету на нас подействовать и продвигать.
1: Женщина Италии.
2: Туда раба, dear friends. Completeness is a process. I can say that every state, right, left,
1: совершенство — это процесс. Можно ли сказать, что в любом состоянии, правой, левой, наверху, внизу, это мера частичного совершенства, пока мы не соединяемся с Творцом? Ну, прежде всего, относительно правой. Правое, мы сказали, что это совершенство, не частичное совершенство, а совершенство. И Рабаш сказал, что человек чувствует его постоянно, и благодаря этому большому совершенству у него возникает радость, потому что она позволяет ему быть тоже в связи с Творцом в таком состоянии. Поэтому он чувствует правую линию. По сравнению с этим, в левой он чувствует как раз наоборот, недостатки. Он чувствует недостаток, а в недостатке у него нет радости при ощущении хисарона, потому что есть ощущение пустоты. Но здесь он как раз может продвинуть себя сейчас, просить, исходя из этого места, у Творца, чтобы он пришел и исправил ему эти места, чтобы и в них он мог перевести с правой линии, с левой линии в правую, от хисарона к совершенству, и так продвигаться. Поэтому мы всегда работаем в двух линиях. Всегда стремимся к правой, как мы учимся в статьях. Человек всегда тянется к правой, к совершенству, к величию, к этой вечности, которую мы хотим достичь. Важность цели должна быть как светящее солнце перед нашими глазами в каждый момент нашей жизни. И в сравнении с этим, как мы изучаем полчаса в день, ты можешь выйти в левую. Но когда ты в нее выходишь, ты выходишь из правой, ты из подъема выходишь в левую, как мы читали в статье. Он вообще здесь говорит о статье, пока не станет день. Но нужно выйти.
0: Много вопросов в чате. Вопросы от Эфрат из Дабл-Эштайн. Как я управляю и управляю ли? Как управлять левая линия, так, чтобы не сбежать с работы? Может, еще вопрос? Лори.
3: Что делать, когда моя левая линия очень сильная, и когда я включаю десятку, управлять этим не могу? Меня это пугает
0: так, что иногда даже размышляю о том, чтобы удалиться. В общем, ответ вам двоим. Не сам человек определяет, сколько он левый определяет, сколько нет, будто бы я сижу в лаборатории и могу сам добавить немножко правый, немножко левый, сам все организовать. Это не так. Состояние, которое мы проходим, и все эти переходы с правую, левую, это порядок развития, который мы должны пройти, который от нас не зависит. Существует готовый, уготовленный нам порядок. Но если левая линия становится слишком сильной, может меня ослабить, появляется желание убежать, как вы описываете. Это знак, что нужно быстро бежать в правую линию. Это значит, я недостаточно зарядилась в правой линии. Нет недостаточно важности и величия. Больше критики. Да, это опасно, если я нахожусь в таком состоянии. Более того, можно упасть и, как ты говоришь, даже удалиться. Мы это наблюдаем иногда. Товарищи на протяжении лет, и один из самых ярких и четких признаков до того, как человек покидает путь изучения Каббалы, когда он переполняется критикой, очень много критики. Неважно, в каком виде это происходит, как это проявляется. Может быть, критика его товарищей, критика Рава, критика источников, которые мы изучаем, почему мы не делаем это, делаем то, критика руководства, критика предприятия, критика всего, что угодно. Сегодня может быть критика рожь десятки. То есть вдруг есть сопротивление. Если это внутреннее,

0: То, с чем я работаю, прекрасно, очень хорошо. Ты здоровый, развитый, когда есть такая критика, есть левая линия. Но это не то, в чем нужно погрязть. Это должно быть как короткий укол, только хиссарон, который мне сейчас должен помочь родить что-то новое, потому что из критики рождается что-то новое. Бааль Сулам, если не ошибаюсь, в статье «Шалом говорит» или «Шалом или мир в мире», он говорит, что именно критика в обществе — это то, что нас развивает. Мы не хотим ни никого не подавить, ни чтобы он замолчал. Наоборот, мы хотим слышать всех. Даже если я думаю не так, как все, я обязан высказать свое мнение. Может быть, я краду, ничего не сказав. Собрав все наши мнения вместе, мы можем найти общий знаменатель, общее ощущение, некое единогласие, из которого мы вместе сможем прорастать дальше. Нужно искать, как в правильном... в количестве развивать это, потому что у человека есть какая-то забота, и если это человека пожирает и поглощает, то это кроме приведет его к тому, что его выкинет. Надо с этим учиться работать. Поэтому лучше всего быть в правой линии. Как можно больше в ней, а левая пройдите сама, сколько нужно в свое время.
1: Мак 3-4.
2: Так, вітаємо, шановні викладачі. І у нас питання таке. А як практично в десятці зробити так, щоб права лінія завжди була більшою за ліву? Навіть коли творець навмисно
1: зробив. Як в десятці зробити практично таким образом, щоб права лінія завжди була важніше лівої? В особенності в то время, коли творець розкриває нам наші недостатки, претензии, также лени. Руи, но в продолжение предыдущих статей вопросов, это точное место, куда нужно направлять, это статья «Мир». И то, что вы спрашивали, то, что относительно правой линии по сравнению с левой, которая все время растет. Это то, что мы учим, что нам нечего заниматься правой линией, то есть левой линией, это очень целенаправленно и методически. Всегда Творец нам добавляет левую линию, то, что называется, развивает наше желание, развивает нас хиссароны, недостатки. Еще места, о которых мы не можем сказать, что здесь находится Творец, и здесь я ощущаю совершенство. Потому что по природе вещей это происходит. Мы должны заниматься только одним. Даже если это кажется самым неприятным, и какая связь, скажем, сейчас, чтобы заниматься этим. Если мы хотим быть каббалистами, мы должны прийти к состоянию, когда на нас воздействует свет, возвращающий к источнику, который действует вследствие усилий, работы в десятке, вследствие того, что мы приходим на уроки, углубляемся в первоисточники, просим, молимся, требуем день за днем. Секунда за секундой. Таков путь. И происходят изменения. Посмотрите на себя. Сравните, кто вы сегодня, по сравнению с тем, когда только познакомились с наукой Каббала. И сколько изменений вы прошли в пути. И вся эта серия изменений произошла только по одной причине. То, что вы вложили в свою десятку МАК-34, и в учебу вложились, и в первоисточники, и захотели уподобиться каббалистам и Творцу. И так мы понемногу добавляем, пока это не превращается в большой счет. И ты чувствуешь такие дни, когда все скрыто в тебе, но происходят изменения. Поэтому нам нужно укреплять друг друга в вере в мудрецов. В точности, как написано в статье, прочитайте ее, он там написал, Рабаш, что нужно укреплять себя в вере в мудрецов и верить им, что по мере того, насколько мы будем идти в правой линии, развивать совершенство, так произойдет и исправление с нами, и тогда мы будем выйти, готовы выйти в левую линию, чтобы просить исправления в тех местах, где мы чувствуем недостатки.
0: Но сейчас самый тяжелый момент на уроке, в преддверии завершения урока. Есть еще клипы хорошие, которые близки к тому, чтобы ответить на ваши вопросы. Есть множество вопросов, которые написали заранее источники. Рабаша, столько всего. Да, и уже загорелась красная лампочка, что мы должны... Начался обратный отсчет. У нас была встреча с украинским КЛИ. Давайте послушаем ваш вопрос, пожалуйста, последний.
3: Вітання всім. Запитання від нашого товариша Артема. З одного боку, постійний зівух можливий, початок цитати. Тільки якщо людина задовольняється
1: молитвою. Вопрос от Артема. С одной стороны, непрекращающийся зевок возможен, если человек удовлетворяется малым и рад своей доле, что не полагается ему больше, чем других. А с другой стороны, вопрос раз об Аврааме показывает, что нельзя удовлетворяться малым. Как это сочетается?
4: Мицад эхад катув листапек бемуат, нахон.
0: С одной стороны, сказано удовлетвориться тем, что есть, это верно. С другой стороны, почему удовлетвориться данным? Это только начало. Это как готовность быть хафец хесед. Я готов быть в отдаче и ничего не хотеть. Но для того, чтобы расти, и Творец не хочет, чтобы я остался вот только в отдаче. Он создал во мне желание получать и хочет меня наполнить. Для него больше наслаждения меня наполнить. И поэтому мы продолжаем и растем. То есть, да, ты забросил перед самым завершением серьезный вопрос. Есть что говорить, вопрос хороший. Что будем делать? Пока.
1: Итак, смотрите, прежде всего, спасибо всем, кто был на уроке. Это вклад, который вам, то, что называется, Творец сосчитывает. С другой стороны, у нас есть еще вечерние уроки. Сегодня специфически есть вечерний урок, где мы изучаем статьи Рабаша, и обучают здесь Михаил Семенович и Авиу Софер. Приходите с вопросами на урок и задавайте им вопросы. Есть там место выяснить все, что вы захотели выяснить здесь и не успели, все, о чем пишется в статьях Рабаша, и вообще вся боль, которая есть вследствие работы в десятке, приносите на урок, и товарищи вам верным образом ответят.
0: Не только сегодня, это каждый вторник, и это учеба с 7:30 до 9 вечера. Изучаем статьи Рабаша, урок на иврите, и будет переведен на все языки для всех учащихся по всему миру. Я себе тоже ставлю это, чтобы было на фоне во время работы. Получаю очень много уверенности и ответы. Мы благодарны и... Да, то, что говорится, с благодарностью каждое утро благодарим словами царя Давида. Давайте закончим нас в совершенстве.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 9 июля 2002 года, который основан на статье «Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе?». Статья Рабаша находится во втором томе трудов Рабаша, страница 1376. Прочитаем сейчас статью в десятках, в нашем распоряжении 34 минуты, пожалуйста.
2: שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה.
1: Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе? Сказано в книге Зоар. Является заповедью, чтобы Коэн, священник, благословлял народ каждый день с выпрямлением пальцев. Ведь пальцы указывают на высшего. Пять пальцев правой руки имеет большее значение, чем левой, так как правая важнее левой, и потому благословение, которым Коэн, священник, благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И следует понять, что означает в работе правая и что означает в работе левая. И почему правая важнее левого? Известно, что в порядке работы человека, когда он хочет достичь слияния с Творцом, то есть подобия по форме, то есть когда он будет делать все свои действия с намерением ради отдачи, следует различать два состояния. Первое — состояние совершенства, то есть когда во всем, что он думает и делает, нет никакого недостатка хисарона. Второе — состояние отсутствия совершенства, когда все, что он думает и делает, полно недостатков.
2: מצב של שלמות ולצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם...
1: נам нужны оба эти состояния, состояние совершенства для того, чтобы получать жизненную силу, радость и удовольствие от своих состояний, ведь когда человек чувствует недостатки во всем, что он делает, ему негде брать жизненную силу, так как человек создан природой так, что он должен получать удовольствие, пока он живет. Это вытекает из цели творения, которое обусловлено его желанием насладить свои творения. И это, по словам Марии, означает «зивуг», дающий жизнь мирам, так как без жизненной силы мир исчезнет. Поэтому это называется постоянным зивугом. Это может быть только в том случае, если человек довольствуется малым и доволен той долей, которая у него есть. И он говорит, что не заслуживает большего, чем остальные люди.
3: В работе это означает, что он говорит, что он доволен своей долей, тем, что Творец дал ему желание, стремление делать что-то в святости. Другими словами, он счастлив, что может соблюдать Тору и заповеди даже без всякого понимания и без всякого намерения. Потому что он говорит, что он видит, что есть люди, у которых нет даже той малости, которая есть у него в Торе работе. И есть много людей, у которых даже этого и нет. Так как и в материальном человек, желающий довольствоваться малым, должен смотреть на людей, которые живут счастливо, хотя и не зарабатывает и половину того дохода, что есть у него. Благодаря этому он может быть доволен своей долей и в материальном. То же самое справедливо и для духовного. То есть он доволен своей долей, когда он видит, что есть люди, которые вообще не имеют никакой связи с Торой и заповедями. А он счастлив тем, что у него есть некоторая небольшая связь с Торой и заповедями. Из этого он черпает жизненные силы. То есть может прославлять, восхвалять Творца за то, что тот дал ему немного связи с Торой и заповедями. И нужно помнить, что когда человек благодарит Творца, в это время он находится в состоянии близости к Творцу, потому что благодарность, которую человек испытывает, она и за настоящее, и за прошлое. Выходит, что он может быть в совершенстве. Но тогда, когда человек молится о том, чтобы Творец выполнил его желание и сердце, ему следует во время молитвы укрепляться верой в то, что Творец слышит молитву каждого. В противном случае его молитва не может быть от всего сердца, так как он должен верить, что Творец слышит уста всех. А Бааль Сулам, мой отец и учитель, сказал, что во время молитвы следует верить тому, что написано, ведь ты слышишь молитву уст каждого, что означает уста каждого, даже уста недостойные, то есть которые полны недостатков и лишены всяких заслуг и достоинств. Тем не менее, Творец помогает каждому, но только если человек молится от всего сердца, то есть верит в вышезнание, в написанное, что Творец слышит уста всех. Только тогда можно молиться всем сердцем, то есть без всякого сомнения.
1: И получается, что когда человек работает в свойстве левой линии, то есть когда смотрит и видит, что он гол и нищ, и хочет, чтобы Творец удовлетворил его желания, то человеку трудно поверить, что Творец ему поможет. И ему требуется большое укрепление, чтобы он мог молиться от всего сердца. По этой причине от молитвы о недостатках хисаронах человек не получает жизненных сил, так как он живет в сомнениях. То есть он видит, что молился уже несколько раз, и Творец как будто, страшно сказать, не слышит его молитву. Поэтому ему трудно черпать жизненные силы из молитвы, тогда как в свойстве правой линии, когда он идет по пути совершенства, и всем, что он делает, он доволен, от того, что он удостоился того, что Творец позволяет ему делать что-то в Торе и заповеди. И тогда это время, когда запрещено смотреть на недостатки, поскольку жизненную силу черпают только от совершенства. Поэтому человек должен приложить все усилия, чтобы увидеть, что Творец полон всех добродетелей, совершенен, и он должен представлять себе разные картины, которые только существуют в мире, о том, как Творец руководит миром в полном совершенстве. И как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, человек должен верить в вышезнание, что Творец управляет миром ради совершенного блага и наслаждения до такой степени, что к этому нечего добавить. И хотя человек не может этого увидеть, пока не достигнет желания отдавать, он все равно должен верить, что это так. Отсюда следует, что когда человек идет по пути совершенства и благодарит Творца, он уже знает, благодарит ли он Творца из-за того, что у него уже есть вера в величие Творца в некоторой степени. Именно поэтому он благодарит его за то, что Творец призвал такого низкого человека, как он, и Творец хочет, чтобы он служил ему, то есть исполнял его законы, его заповеди. Другими словами, то, что он способен соблюдать что-то в Торе и заповедях, это потому, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях. И это считается, это называется, что Творец призвал человека и сказал ему: «Я даю тебе позволение войти в Дворец Святости и сослужить мне некую службу».
3: Получается, что благодарность, которую человек воздает за прошлое, и за настоящее свидетельствует о том, что у него нет сомнений. В противном случае, если человек не идет во всем выше знания, у человека нет сил благодарить Творца, тогда как молитва, она уже о будущем. И он тогда не знает наверняка, что Творец поможет ему, так как не может ничего сказать о том, что будет в будущем. Отсюда следует, что хотя человек должен работать как в правой, так и в левой линии, а мы уже объяснили, что правая линия означает совершенство, которое должно быть постоянным, поскольку только из совершенства можно черпать жизненные силы, как сказано выше, но из совершенства человек не может родить более высокую ступень, поскольку у него нет недостатка, потребности, то кто же скажет, что он должен идти вперед? Иными словами, что он должен породить более высокую ступень, которая называется, по словам Арии, «зивуг для рождения душ». И этот зивуг, он не постоянный, а только во время подъема. Другими словами, совершенство означает, что он занимается хеседом, и хотя это действие без намерения, для него это важно, и он доволен своей долей, так как отсюда человек получает жизненные силы. И, как сказано выше, это называется «зивуг, дающий жизнь мирам». А это хасадим, ибо он желает хасадим, хафец хесед, и ему ничего другого не нужно, и он доволен своей долей, и это называется постоянным зивугом. Однако, чтобы достичь более высокой ступени, которая называется единением для рождения душ, как сказано выше, поскольку рождение душ возможно только при ощущении недостатка, а не от совершенства, как сказано выше, то это происходит, как написано в книге Зоар, тот, кто приходит очиститься, что означает, что когда человек видит, что он нечист, то есть он находится под властью желания получать, что является нечистотой в сердце человека, и он делает все, но он не может выйти из-под власти желания получать. В это время он от всего сердца молится Творцу, чтобы тот помог ему. И тогда сбывается то, что сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают, спрашивают Зоар, чем, и отвечает святой душой.
1: Вот мы видим, что именно от недостатков можно родить душу, то есть от молитвы от всего сердца. И этим следует объяснить слова Арии о том, что зивуг для рождения душ не является постоянным, а происходит именно во время подъема. Это значит, что в то время, когда человек хочет подняться на более высокую ступень и с каждым разом обрести более высокую душу, то он должен искать в себе какой-то недостаток, хиссарон, для того, чтобы восполнить его. Именно тогда, это происходит именно тогда, когда требует помощи от Творца, и это приводит к рождению новых душ. Другими словами, именно когда он не соглашается на меньшее, не удовлетворяется малым и чувствует свой недостаток, это приводит к тому, что ему свыше дается большая душа, пока он не обретет наранхай своей души. Отсюда следует, что путь правой линии, означающий совершенство, должен быть постоянным, потому что человек должен все делать с жизненной силой. А от хисаронов у человека нет радости, чтобы черпать жизненные силы из недостатка. И по этой причине левая линия, которая является свойством хисарона, недостатка, от нее человек не получает жизненную силу. Поскольку, когда человек видит, что он находится в хисароне, ему нет чего радоваться. Поэтому, в общем, человек должен постоянно быть в правой линии. И лишь какую-то малую часть из того времени, которое он привык посвящать Торе и работе, ему следует выделить для этого особое время. Но не тогда, когда он находится в падении, а именно тогда, когда он находится на подъеме. Тогда он будет уверен, что не впадет в состояние печали, когда увидит свои недостатки. И тогда он укрепится и сможет вознести молитву из глубины сердца, ибо сила уверенности будет светить ему во время молитвы, что Творец слышит молитву всех уст, но в остальные часы работы он должен идти только в правой линии, как сказано выше, так как в правой линии он всегда находится в совершенном согласии с Творцом, и поэтому в это время он получает свечение в качестве окружающего света, как сказал Ари, что окружающий свет светит издалека. И это значит, как объяснил мой отец и учитель Бали Сулам, что значит, что даже когда человек еще далек от подобия по форме, то есть даже когда человек еще не удостоился желания отдавать, ему все равно светит окружающий свет. И от этого человек получает жизненные силы и радость, тогда как в левой линии все наоборот.
3: В свете сказанного нам следует объяснить написанное. Для этих разделена будет земля и удел по числу имен. Большинству увеличь удел его, а меньшинству уменьшай удел его. Комментаторы Торы спрашивают, если сказано большинству увеличь удел его, то очевидно, что меньшинству уменьшать удел его. Зачем же повторять о меньшинстве? Тут следует объяснить в отношении духовной работы. В работе известно, что мы учим все в одном человеке. То есть большинству добавлять, меньшинству уменьшать, относится все это к одному же человеку. Поэтому нам следует объяснить понятие большинство и меньшинство. И большинство означает совершенство, а меньшинство означает недостаток. И как мы знаем, учим, правая линия называется совершенством. Поэтому правая линия называется большинство. Как уже было сказано выше, что когда человек говорит, что та небольшая связь с духовной работой, которая есть у него, он верит, что Творец дал ему мысли, желание выполнять Тору и заповеди. Он говорит, что он ведь не важнее остальных людей. А также, как он сам до того, как начал работать в левой линии, была у него и жизненная сила, и удовольствие от работы, которую он делал. То есть он знает, что это очень важно, и за это он непременно получит большое вознаграждение. Также и теперь, когда он начал идти в левой линии, он должен находиться и тут в состоянии низости, смирения, как сказано, будь чрезвычайно смиренен духом. Другими словами, после того, как он начал идти в левой линии, чтобы видеть свои недостатки, которые показывает ему левая линия, которую он получил из состояния и возвысил из сердца его на путях Творца, но тогда он работает в состоянии правой линии, когда ему следует принизить себя. Это большая работа, потому что называются это два полярных утверждения, которые отрицают друг друга по сравнению с тем, когда он шел в одной линии. Но таковы пути Творца. И человек должен верить мудрецам, верить в мудрецов, что таков порядок работы. Отсюда следует, что существует огромная разница в работе между тем, как он работал в правой линии, или тем, когда его работа в одной линии. Но согласно тому, что мы учим, нам нужны обе эти две линии, и обе они не могут быть одновременно в одном и том же предмете, а могут быть лишь одним за другим. И теперь вопрос заключается в том, что если нам нужны обе эти линии, и мы должны посвятить некоторое время правой и некоторое определенное время левой, спрашивается, какую часть времени в своей работе он должен идти в правой линии, а сколько времени ему нужно идти в левой линии.
1: И согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Большинство увеличь удел его. Большинство означает работу, которая называется совершенством правой линии. Это означает большинство, как сказано выше, свойство совершенства. Увеличить удел означает, что нужно увеличить время, чтобы посвятить правой линии большую часть своего времени, когда ты занимаешься Торой и заповедями. И в этом смысл сказанного меньшинству уменьши удел его. Уменьшить означает уменьшить недостаток, называемый левой линией. Когда человек начинает рассчитывать, что что он приобрел, когда оставил одну линию и начал работать на отдачу. И он видит, что не только не продвинулся в работе, но даже отошел назад, то есть теперь у него нет тех жизненных сил и радости, которые были у него при продвижении в одной линии, хотя он и молится Творцу, чтобы дал ему силу желания отдавать, но видит, что много молился об этом, но его не замечают свыше. И много раз он хотел сбежать с поля боя, и хотя работа в левой линии важна, как сказано выше, происходит именно от левой линии, мы все равно должны верить, что левой линией можно заниматься именно только во время подъема, ибо тогда человек силен и может преодолеть левую линию посредством молитвы. Но лишь на малое время, как написано, меньшинству уменьши удел его. Где уменьшить означает, что вы не будете посвящать этому много времени в своей работе. Отсюда следует, что слово «меньшинство» имеет два значения. Первое — «мало», то есть недостаток. Когда говорят, что у этого человека мало доходов. Второе —
3: «мало». Отсюда следует, когда написано «меньшинство» уменьшим, уменьшить означает недостаток, уменьшить в работе на отдачу. То есть уменьшить означает недостаток, уменьшить в работе на отдачу, и меньшинство уменьшить по времени. Соответственно, следует объяснить, что правая должна быть больше левой в работе, в духовной работе. Также, что значит, что сказано в книге Зор, что когда Коэн благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И мы должны объяснить, что права означает указывать на совершенство, которое есть хесед, милость. А хесед означает, что ему не нужно ничего, кроме как быть в отдаче. Поэтому, когда человек чувствует свою низость, ничтожность, и говорит, что Творец милостив к нему тем, что дает ему немного связи с Торой и работой, он благодарит Творца за это. Поэтому Коэн, благословляющий народ, когда говорим о работе, когда все происходит в одном человеке, то есть, поэтому Коэн, священник, это служитель Творца, он благословляет народ, имея в виду самого человека, что называется народом в работе, как сказали наши мудрецы. Поэтому каждый обязан сказать: «Мир создан для меня создан мир». По этой причине в работе мы изучаем весь мир внутри одного человека. А нужно поднимать правую руку выше левой, чтобы знать, что правая важнее левого. Хотя от левой мы и удостаиваемся рождения новых душ, как уже сказано выше. И при всем при этом, когда человек занимается недостатками, он не может получать от этого жизненные силы. По этой причине он должен работать и правой. И Зоар говорит нам, что мы должны посвятить большую часть работы правой. Вот поэтому он и говорит, что священник должен поднять правую руку выше левой, поскольку правая важнее. Зоре сказано следующее, что самое главное, чтобы левая не была больше правой. И в этом смысл того, что сказали наши мудрецы: снизь свой уровень, чтобы взять себе жену. То есть человек должен спуститься со своего уровня, чтобы получить жену.
1: Там он говорит со стороны ступени высших миров. Так наверху, на высших ступенях, так и внизу, в работе человека, даже до того, как человеку достоится открытие глаз в Торе. Там левое означает, что когда светит свет Хохма, который находится в килим, в получающих килим. Конечно же, это должно быть для того, чтобы отдавать. Он еще не получил правую, которая является светом Хохасадим. А называется левой, потому что все, где есть недостаток, называется левой. И тогда путь исправления заключается в том, чтобы свет Хасадим, называемый правая линия, был больше света Хохма. То есть свет Хохма нельзя брать больше половины ступени, а свет Хасадим, который является правой, который оберегает свет Хохма, чтобы он оставался ради отдачи, должен быть больше, чем свет Хохма. И тогда свет Хохма может существовать на ступени. И в этом смысл того, что священник Коэн, когда он благословляет, должен поднять правую руку над левой. То есть хесед должен быть важнее левой. И в этом смысл сказанного: снизь свой уровень, чтобы взять жену. Это значит, что когда человек приходит получить свет Хохма, то есть Малхут, где Малхут означает нижнюю Хохму, он не должен брать ее в состоянии, в большом состоянии гадлют, а должен спуститься на ступень, то есть когда человек приходит к получению света Хохма, называемого Иша, женщина, то есть Малхут, когда он в состоянии нисхождения, то есть у нее была только половина того, что она имела. И именно тогда он сможет получить хасадим, и хасадим будет больше, чем хохма. Тогда будут исполнены слова, человек должен спуститься со своей ступени, чтобы получить жену с Будутца.
3: Согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Сказал Раби Элазар, человек должен всегда предварять беду молитвы. Надо объяснить, что человек не приступает к работе в левой, прежде чем он сначала проработал в правой линии, что считается совершенством. То есть у него нет недостатка ни в чем, но он благодарит и восхваляет Творца за то, что дал ему некоторую связь в работе Творца, а затем он начинает уже работу в левой линии. И тогда, в это время, он видит, что он попал в беду, что нет у него ни Торы, ни работы, подходящей тому, кто служит Творцу. И в это время он чувствует, как далек он от любви к Творцу. То есть он далек от работы для Него. И именно работает только с целью доставлять наслаждение своему Создателю. И ничего ради собственной выгоды. И а в это время он видит, как тело противится этому. И он не видит, что он когда-нибудь сможет сделать что-нибудь только лишь для того, чтобы быть в отдаче. Отсюда следует, что когда он начинает путь в левой линии, это называется уже бедой, несчастьем. И у него нет другого выбора, кроме как молиться Творцу, чтобы тот помог ему и дал ему желание отдачи, что называется второй природой, что в это время молитва идет от всего сердца, и Творец слышит его молитву. Соответственно, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, что человек всегда должен предварять молитвой беду, поскольку возможно, что когда придет к работе в состоянии левой и увидит, в каком низменном состоянии он находится, и он может, не дай Бог, впасть в отчаяние, то есть захочет сбежать с поля боя, а это называется бедой, несчастьем. И он должен упредить это молитвой. То есть сначала посмотреть, хватит ли у него сил молиться, тогда, когда он будет в этом состоянии беды. В противном случае ему нельзя начинать работу в левой линии. И в этом смысл сказанного, что Коэн, благословляющий народ, должен поднимать правую выше левой. Другими словами, правое должно быть больше левого. Это значит, что он должен дождаться подходящего момента, чтобы перейти от работы в правой линии к работе в левой линии. И отсюда следует помнить, что работа в правой называется совершенством. То есть это работа в состоянии масс, общества, то есть когда работа в плане действия, то есть он соблюдает Тору заповеди, потому что так заповедал Творец, для того, чтобы получить награду в этом мире и в мире будущем. Это называется работа в действии, практическая работа. Однако намерение ради отдачи, которое называется работой в левой линии, этого он не касается. Следовательно, человек чувствует совершенство во время работы, и такая работа в состоянии совершенства называется одной линией. Но та же работа масс в состоянии совершенства, когда он начинает работать с намерением, та самая одна линия, означающая работа выполнению действий общества, приобретает другое название. Теперь она называется правой линией. Поэтому теперь очень трудно перейти к работе в линии совершенства в плане практических действий, в то время, когда она получает новое название — правая линия.
1: Перейдем сейчас к уроку от 9 июля 2002 года.
3: 66-я страница. Что значит правое должно быть больше левой в работе? Почему правая должна быть больше левой? Потому что ведь нам нужны две одинаковые линии при выборе. Тогда у нас есть свободный выбор, когда я выбираю. Правое – это свойство Творца, левое – свойство творения. Я выбираю, что стоит, чего нет. Если правое больше левой, то как бы уже тут и нет выбора. Ну так когда? А правое всегда будет побеждать. А правильно ли это? А дело в том, что правая нам нужна вообще работа в трех линиях, она у нас раскладывается на многие ситуации. До Махсома есть и после Вак, в Гар, на каждой ступени в соответствии с этим входим в Хасадим, Хохма, большое состояние, малое состояние. Есть много видов работы в трех линиях. Это всегда три линии, потому что мы работаем при втором сокращении, включении получающих килим, выдающие килим, где правая линия — это всегда по ним, отдающие килим, свойства Творца, девять первых, хафец хесед, желание хесед, левая линия — получающие килим, свойства творения, также есть клипот, соответственно, неисправленные желания, хессароны, недостатки. И все это нам надо сложить правильным образом. Что это значит? Насколько возможно исправить, включить левую в правую, и тогда мы из этого образуем среднюю линию. Средняя линия не принадлежит к чему-то, что есть в природе. В природе есть свойства Творца и свойства творения. Только лишь два. Третье — это то, что творение уподобляет себя Творцу, делает из себя подобие, образ Творца. Он не существует до того, как творение выполняет эту работу и приходит к такому вот созданию. Но для того, чтобы это сделать, необходимо идти изначально уже вооруженными правой линией. Правая линия дает совершенство. Человек не может жить в недостатке, потому что он изначально находится в своем желании получать, а его желание получать должно ощущать совершенство. До Махсома совершенство в том, что он добьется чего-то хорошего. После Махсома совершенство приходит в правой линии, это ощущение хафец хесед, да, постижение, осознание хеседа, милости. И когда это у него есть, он уже обращается к левой, к своим келеям. И тогда он не понимает, а как может быть эти две вещи вместе? Совершенство, несовершенство, да, в одном носителе. Пока они начинают понимать, что совершенство, несовершенство, это не в одном носителе предмета. В человеке есть два носителя. Человек уже состоит из точки в сердце, и в точке в сердце осуществляются желания Творца, свойства Творца, и там совершенство правой. А во всем остальном сердце, кроме точки в сердце, это уже левое. Недостатки. И тогда может такое быть, что в одном носителе, в человеке, две эти вещи, совершенные и несовершенные. Но как сделать, чтобы человек был чистым? Что значит чистым? Да, это таким твердым, чтобы не было там каких-то вещей, которые есть изменения или противоречия одно другому. Чистым — это означает «будь чистым перед Творцом». Чистый — это не то, что ты как маленький ребенок, да, такой наивный. Нет, а вот в большом состоянии, в совершенстве. И когда он собирает свои недостатки, чтобы они тоже работали в совершенстве. на совершенство. А как? Это может быть, если ты берешь недостатки в определенной мере для того, чтобы использовать для продвижения. Без недостатка невозможно продвигаться. Раскрытие недостатка должно быть вымерено. Вымерено. Отмерено, взвешено, сколько можно раскрыть недостатка, чтобы я с помощью него продвигался, а не упал. Это то, что происходит у нас, скажем, сейчас. У нас было какое-то совершенство. Ну, такое тоже нехорошее совершенство, на самом деле. Да, мы начали погружаться в разные такие вещи и быть довольными ситуацией. А это не хорошее совершенство. Это не совершенство Хафец Хесед. Но при всем при этом мы соглашались как бы с тем, что у нас есть. Ну, скажем, пусть это будет совершенством. Да, под Максомом, да, так это воспринимается. И для того, чтобы продвигаться, нужно раскрытие зла. Чтобы снова приходило, снова и снова, и так в каждом состоянии необходимо так делать. И тогда в рабочем порядке мы возбуждаем зло, которое в себе, чтобы увидеть наше состояние и строить на этом более высокую ступень, лучшее состояние, более продвинутое, в новых идеях, в новых исправлениях, выяснениях, потому что без недостатка, когда пробуждают недостаток, возбуждают его, там появляется бардак, там дискомфорт, все перемешано, полная вообще беспомощность, отчаяние, все эти вещи. Это левая линия. А потом уже приходит продвижение к правой, потому что через левую, через недостаток начинаем видеть, как этот недостаток мы можем присоединить к правой, чтобы с помощью этого прийти к цели, стать ближе к высшей силе. И поэтому в духовном, даже когда совершенство — это хафец хесед, это слияние с Творцом, с килим отдачи, и там это на самом деле это совершенство правое. И также, когда ты разбиваешь это совершенство и туда впрыскиваешь левую, чтобы потом продвигаться, присоединить левую к правой, то есть это то, что называется хаб на подъеме, чтобы продвигаться. Тем более у нас, когда есть совершенство вообще не от того, что мы слиты с Творцом, а совершенство в том, что мы впадаем в животное. А, забываем немножко так, да? Начинаем топтаться в нашем состоянии. И все равно вот это состояние совершенства — это заповедь. Поэтому необходимо осознанным образом возбуждать недостаток в группах для того, чтобы продвигаться. Ну, теперь, также, что он сказал, он еще говорил тут о том, что нужно всегда обращаться к правой, вправо. То есть, прежде чем обратиться влево, возбуждать недостатки, отсутствие сил, путаница мысль, чувств, понятий, и вообще не знаем, куда идти. И как маленький ребенок, который потерял на улице маму, стоит так вот и плачет, и не знает, куда обратиться, да, что с собой делать. Так стоит и не знает, как двигаться дальше. И вот когда мы находимся в таком состоянии, нам

0: и не в целях, и тогда прийти к ощущению вот этого вот теснины, нужды, таким образом, что в сердце создалось бы, да, как бы сказать, создается, в сердце создается ощущение, которое называется молитвой, то есть требование прийти к правой, которая была до этого, с помощью вот этой нужды, беды, посредством молитвы. О самой молитве, то есть ощущение в сердце, мы, там мы не хозяева, и там мы не можем ничего поменять напрямую, но через исправление правой, когда я держусь за цель и раскрытие левой осознанным образом, чтобы меня это не перегрузило, а чтобы это было взвешено относительно правой, уравновешено, тогда в средней линии, которая называется молитвой, да, появляется хиссарон, подъем ман, именно таким образом, что это приведет к тому, что Высший даст мне исправление и подъем. То есть это уже три линии в работе нижнего по отношению к высшему.
1: Мы говорим, что человек должен идти от правой линии к левой. Так почему мы из совершенства приходим к хиссарону? Как будто совершенство-то не правое. Почему мы приходим так? Вы сказали, что человек находится в совершенстве, да, он должен...
0: Я сказал, как ты сказал, точно. Только почему ты говоришь, что это нехорошо?
1: Ну, вы сказали, мы должны отправить идти к левой.
0: Да, справа идти влево. То есть, значит, справа влево. То есть, сначала надо быть связанным с целью. Конечной целью. К чему я хочу прийти? Кому я хочу принадлежать, как я хочу видеть себя в конце. В конце это может быть через после тысячи действий, или в конце это может быть после одного действия. Оно продвигает меня к той самой цели, конечной. Один шаг вперед. Но все равно это ближе, чем то, что я сейчас. Это называется правой. То есть связь со свойствами Творца, с его статусом, с его идеей, с его свойствами, с ним. Это называется правое. С этим я имею право обратиться и сделать любое действие или обратиться к той мысли, к тому, что будет. После того, как я держусь за правую, а иначе мое действие, мои мысли будут не целенаправленным, будут животным в этом мире. Да? Если я направлен на духовную цель, то я нахожусь со своим... Я смотрю куда? Вниз. Моя голова вниз, как у животного, да? Смотрит... Если он берет цель, то все, что я делаю сейчас, это уже не важно. Это уже животное, даже если я делаю очень хорошие действия. Да, отдаю всему миру, но если это не связано с целью, то отсюда хорошего результата не будет. В конечном счете, общий механизм управления Творца над нашим миром испортит мое действие. Даже самое лучшее по отношению к человечеству принесет больше зла, чем добра. И насколько цель, насколько животное действие, то есть ради получения, не имеет связи с Творцом и будет внешне подобным и ближе к Творцу, это приведет к большему злу в конечном счете. Потому что она будет вопреки действию Творцу с левой стороны, со стороны клипы, на более высоком уровне. Ну, если я просто так, там где-то 10 шекелей украл, еще там что-то такое сделал. А если я пойду на отдачу, и моя цель достичь отдачи человечеству, чтобы все жили хорошо и видели, что все хорошо и замечательно, все такие прекрасно душные, защита животных, защита природы, да, еще, я не знаю, возрастает.

0: рождение там природы, много всего такого есть. Как я связываю все вот эти хорошие вещи, как бы, не с Творцом, а с тем, чтобы мне было хорошо в этом мире, то они приведут к большему злу. Почему? Потому что сами действия внешне хорошие, а в источнике они нехорошие. То есть клипа — это более высокие действия по отношению к Творцу. Это не то, что тебе 10 шекелей украсть, это уже более... То есть более высокий уровень. Я делаю хорошие вещи как бы в клипе. Без цели это называется клипой. Вся разница между святостью и клипой. Есть цель, нет цели. И мы видим через 10, 20, 30 лет, к чему же мы пришли. И даже не понимаем, до чего мы дошли. А мы так хотели, чтобы было хорошо. А стал наоборот. И уже говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Да? Есть такая поговорка. Это не просто так. Поэтому всегда надо обращаться вправо. Связь с целью, потом от цели ты уже обращаешься к любому действию. Что он пишет о России, Бальсуля? То же самое. Изначально люди хотели, чтобы было хорошо. И сразу это стало злом. Да, какая диктатура, и что там было. Именно потому, что это была клипа против нечто великого.
1: В
0: той же статье «Последнего поколения» он пишет о коммунизме России, что хуже быть не может. И практическими словами, как там нам было сказано о лжи, да, вот так он описывает «Последнее поколение». В чем же разница между ними? Хотим, чтобы было хорошо нам, и хорошо, чтобы было хорошо, потому что связано с Творцом. Отдача ближнему, если это только ради ближнего, это клипа. Если для приближения к Творцу, это святость. Так в чем разница между ними? С чего ты начинаешь? С какого намерения ты начинаешь действие? А внешне, если ты не знаешь, ты же не знаешь намерений человека, ты можешь ошибиться. Поэтому посмотри, какой ложный мир. Почему ложь? Действия делаются хорошие, но намерение скрыто. И от них скрыто намерение, от других. И они думают, как действие снаружи, так и намерение хорошее внутри. Это называется ложный мир, обман. И это приводит к катастрофам. Хорошими, казалось бы, действиями. И пойди, объясни им, что это неправильно, что это нехорошо, что это зло, которое делают, что это худшее. Лучше сиди и ничего не делай. Понимаешь? Хотят сейчас раздавать пищу по всему миру. Ну и что будет? Ты увидишь, что голода станет больше, несчастья станет больше, вместо СПИДа, который свалился на мир. Ты видишь, какие болезни новые, которых и не было. Появится другая какая-то болезнь, еще что-то. Не может быть по-другому. Потому что все идет за намерением. Все проясняется в мысли. Вот так вот. Но я не говорю о том, что было снаружи, говорю, допустим, у нас. Я беру книгу, читаю статью, начинаю совершать хорошие действия. Право или нет? Тогда почему я вхожу в это совершенство, которое неверно, как будто бы?
2: Я не слышу, что ты. Кто-нибудь может объяснить его вопрос?
0: Ну да, он говорит, если я начинаю с правильного намерения, почему я вхожу в ложь, в обман?
2: И если ты все время держишься за правильную цель, ты не входишь в ложь. Почему ты входишь в ложь? Может быть, посередине ты входишь во всякие путаницы там и не понимаешь, и ты находишься в скрытии ведь, да? Ты также, и цель твоя все время такова, что ты не знаешь ясно, где она. Это называется, что Творец скрыт. Цель скрыта, он скрыт, его положение, статус, его суть. Ты все время точно не знаешь, кто он, что он. Да, посмотри, как каждое твое предложение может быть немного более повернуто относительно предыдущего, не соответствует точно такому, тому пути, необходимому идти вечно, находится ни в одной линии, это следствие скрытия. Ты не говори, почему это со мной происходит. Это происходит потому, что ты еще пока находишься в состоянии скрытия. Если бы ты видел цель, и с самого начала держался бы за нее, и он, как он говорит, что для этого должны быть Исраэль, Творец и действия, называется пути Торы и действия, которые я сейчас совершаю, чтобы все это было в одной точке. Если бы я мог действительно держаться за все это вместе, каждое мгновение, то, конечно, бы я не ошибался. А как сделать это? Он говорит, ну, ты должен все три вместе соединить в одно. Как я могу, когда Творец скрыт? Насколько ты представляешь его в самой ясной форме? Кто он? Что он? Его сущность, его совершенство, его познание, его, неважно. Если ты крепко держишься за это и себя раскрываешь, насколько возможно, и хочешь присоединиться к этой точке, и также само действие твое по объединению, тогда ты уже правильно совершаешь действие.
0: Да. Я вот как раз хочу уточнить этот момент. Действие этим, дай жизнь, там, защита животным, все эти вещи. И в сравнении с этим ты украл 10 шекелей. Оба простое животное.
2: Ну, конечно же, когда он крадет 10 шекелей, или когда он хочет за права животных там бороться, чтобы... Нужно жить животным или людям, неважно. То же самое. Проблема не в том, что он крадет 10 шекелей. Тогда раскрываются его мысли, так же его действия, что неплохие, тогда там маленькая клипа. Да, это даже не клипа, потому что клипа — это то, что как бы в такой красивой обертке подается. Почему называется клипой? Желание получать покрыто хорошим таким действием, оно как бы принимает формы, рядится в одежды хорошие, поэтому называется клипой. Почему? Почему? Потому что клипа ближе. Она притягивает человека тем, что дает ему наслаждение. Ее наслаждение, наслаждение, которое приходит к ней от святости. Почему мы думаем о всяких прекраснодушных людях, что они такие хорошие? Ведь они действительно показывают тебе, насколько они намереваются делать добро, а внутри все ложь, противоположность, поскольку не связано с целью. В итоге они приводят тебя к неправильной цели, не истинной. А поскольку это цель не истинная, действие приводит к злу.
0: Тогда проблема не в отсутствии намерения. В любом случае, проблема в том, что все это затуманено.
2: Конечно же, это затушевано у них. Я не говорю, что они делают это специально и знают, что это клипа. За Максомом мы уже видим, что это так. За Максомом у нас есть такие силы, которые так действуют.
0: Нет, ну я говорю, намерения тут нет. А все-таки все, что это размазано, размыто. Проблема в том, что добро выглядит добром, но без связи с Творцом это выглядит злом. Но и добро, и зло определяется обществом. В другом обществе я украл 10 шекелей. Ну, так очень хорошо.
2: Нет, не может быть такого человеческого общества, в котором было бы хорошо, если ты крадешь 10 шекелей. Это... Это не принято ни в одном обществе. Это есть такие исключительные вещи, даже ты Робин Гуд, не знаю, идешь силы забрать у богатых, раздавать бедным. И также и это. Ни одно общество не потерпит так вот в обычной жизни такое явление, что это правильно. Вот и все. Мы не говорим здесь о клипот, где там, ну, о краже, там нечто другое. Мы еще будем это изучать. То, что принято в человечестве принято хорошо относиться друг к другу, это называется хорошим. не взвешивают согласно цели, а определяют согласно действию. И тогда действие, насколько оно ближе духовному, к отдаче, называется у нас тогда хорошим действием. На самом деле вызывает больше зла.
0: Ну, скажем, правильный расчет делал бы человек. Скажем, помочь кому-то или не помочь. Кто-то помогает, как будто вы говорите, на самом деле он все это дело как бы размывает, причиняет больше вреда. А тот, кто не помогает...
2: Есть то, что называется жизненно необходимым. Пока человечество не обеспечит каждому это жизненно необходимое, в этом мы должны делать без всякого намерения, потому что необходимое, жизненно необходимое не порицается, не восхваляется. Поэтому нужно просто раздать, скажем, 1000 калорий в день, чтобы у них было. И здесь не нужны никакие намерения. Просто дай животному, живому жить. Вот и все. Но после того, как ты это сделал, раздал, дал необходимое, тогда дай человеку развиваться, этим ты сделаешь ему хорошо. Еще ты приходишь к нему и начинаешь раздувать ему, вот это его эго, и наоборот, осознание зла. Тебе запрещено вмешиваться в это. Вот и все. Только дать ему возможность развиваться, и не нужно ни о чем другом заботиться сверх этого. Теперь, насколько все эти фонды, все эти организации заботятся о необходимом, о жизненно необходимом для мира, ведь есть и в этом тоже необходимость, но тогда это хорошо, никто не говорит, что это плохо. Но и жизненно необходимое, значит, должно быть направлено на слияние с Творцом. То есть живут именно ради этого. А если нет, тогда в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, это раскроется как зло и не принесет пользы. Сколько сегодня в нашем мире есть еды? Наверное, могло хватить не на 7, а на 10 миллиардов человек. Это несомненно. Когда-то думали, что вот, скоро мир умрет от голода. Да неверно. Всегда будет достаточно еды. Проблема в распределении. Мы думаем, что посредством якобы справедливого распределения во всем мире, как будто бы, как хотели в России, мы к чему-то придем.
0: А в чем тогда роль распределения у нас?
2: Ну ничего, нам не нужно об этом заботиться. Мы не должны вообще этим заниматься. Мы сами, маленькая группа, не должны этим заниматься. Но, в принципе, да. Если мы говорим о глобальном, о работе, такое глобальном виде, так мы должны также в этом участвовать. Что он пишет в «Последнем поколении»? Но опять, это проблема, так, чтобы это объяснить в нескольких словах. Потому что посмотри, с одной стороны... о чем мы должны заботиться прежде всего, как маленькая группа? Идти сейчас быть в отдаче всему миру и раздавать все, что у нас есть. Ну, сколько есть, если мы это все раздадим, ничего не произойдет. Ну, как будто бы мы должны заботиться об этом. Или, как он говорит, что исправление со времен мудрецов Талмуда — это посредством того света, который приходит в свете, это возвращает к источнику. Поэтому наши принципы, как маленькой ведущей группы, должны состоять в том, что мы привлекаем свет. И согласно правилу «возлюби ближнего своего, как самого себя», нам нужно это делать.
0: То есть с этой стороны человек должен прийти к выводу, что вместо всего этого распределения ему нечего делать. Единственное, что можно делать, это пробуждать окружающий свет.
2: Практически нам нужно заботиться только о том, чтобы окружающий свет сильнее пробуждался на все человечество.
0: И воздействовал на эти отношения, не наоборот.
2: Да, как написано, свет для народов. Это то, что он пишет в конце предисловия книги Зоар, в сравнении занимались тем, что он пишет дарование Торы, да, и в статье «Мир», поручительство дарования Торы и так далее. И в последнем поколении, что человек обязан идти давать всему миру, пока не останется ни одного нуждающегося в жизненно необходимом в мире. С одной стороны, это да, а с другой стороны... Как написано в конце предисловия книги Зоан, мы обязаны сидеть и учиться, и быть в отдаче не тем, что мы раздаем пищу, а тем, что распространяем науку Каббала. Поэтому не нужно видеть эти вещи противоположными, противоречащими друг другу. А это наша работа, как индивидуальная, как отдельная, особая работа в мире. И есть также работа масс, которая действительно должна быть такой. То есть, если я учу народ, что они должны делать, они не способны учиться и посредством учебы привлекать окружающие света, тогда своя взаимная отдача, во всем мире они пробудут на себя окружающий свет. Но общий окружающий свет приношу я. Я, имеется в виду те, кто способен быть в этом. Скажем, 10% этих людей, как он там говорит. Как он называет их работниками Творца в конце предисловия книги Зоан. Да?
0: А какая связь между переходом Махсомом и разбиением и сохранением Келим?
2: Человек, который переходит Махсом, это называется, что это человек, у него есть сила находиться в сокращении на свои получающие килимы, приводить их в действие только в той мере, в которой он может работать с ними выше знания. А что такое выше знание? Принимает на себя власть высшего всем сердцем.
1: А? Что, мама, Ланганти, шум
2: добавил? Я не понял, что ты сказал.
0: И менять привычки? Что значит менять привычки?
1: Лишано Таргилим?
2: Изменять привычки?
0: Ну, за Махсомом должны измениться привычки.
2: Нет привычек, которые нужно изменить, когда я прихожу к Махсом. Я не знаю, что. Допустим, у меня есть проблема с кожей, так я люблю почесать ухо. О каких привычках ты говоришь?
0: Отношение к людям, например.
2: Отношение к людям, ну, в зависимости от того, кому, от каких людей. Конечно же, люди, которые находятся в духовном процессе, к ним отношения все время меняются каждый раз. Из того, что человек понимает и узнает, познает духовный процесс. Поэтому после Махсома действительно происходит переворот в осознании пути и цели. Тогда он иначе относится к людям, которые находятся с ним на пути. А к другим людям... Ну, тоже, конечно, это меняется, но я не знаю. Я не знаю, о чем ты вообще говоришь. Кому? Какое отношение? Да, кто еще? Есть вопросы? Да.
0: Когда человек находится в скрытии, как он может связаться с Творцом, в каком месте, что в мысли, когда я думаю?
2: Прежде всего, человек должен знать, что он находится в скрытии. То есть он должен по-настоящему видеть, что управление каким-то образом увидеть, что управление Творца скрыто. Что то, что он получает, он не умеет... расшифровать. Почему он получил это так? Для чего это пришло? Что требуется от него? Связано ли это с этим управлением, с этим действием, с этим намерением? Он обязан сказать, если я не я себе, то кто мне? И при этом он не знает, что произойдет дальше, или он уже устанавливает, что в каждом его шаге ощущений находится Творец, и они действительно, как конь со всадником, идут вместе в одном движении, и невозможно различить, разделить, кто здесь начинает, так кто идет за ним. Прежде всего, нужно установить, что ты действительно находишься в скрытии, и чтобы тебе не казалось, будто ты уже находишься в раскрытии. И тогда, если есть хироскрытие, то нет хисарона, нет работы. А после того, как это, устанавливают,
1: это хисарон.
2: Из этого видят хисарон. Что значит хисарон? Ну, как сказать, ну, как можно преодолеть это скрытие? Ведь желаемое — раскрыть состояние, раскрыть Творца, объединиться с управлением, с высшим управлением, то есть с ним. И тогда, прежде всего, если человек не раскрывает, находится в скрытии, ему не на чем работать. Когда он раскрывает скрытие, тогда он знает из этого кишагим, как будто ему нужно делать, или как он молится. То есть само ощущение, что он находится в таком состоянии, уже приносит ему внутреннюю молитву. Вот и все. То есть то, что ты спрашиваешь, что мне нужно делать в скрытии, это вопрос, этот вопрос говорит о том, что ты не чувствуешь, что ты находишься в скрытии. И все.
3: Что такое скрытие? Это ты должен раскрыть. Скрытие или раскрытие мы относим к управлению. К управлению. После того, как ты раскрываешь каждый раз свое истинное состояние, у тебя нет вопроса, что мне нужно делать. Само состояние говорит тебе, что делать.
0: Вот вопрос на пути, что вообще за работа в правой линии, левой линии, до максимума. Какой тут выбор? Я могу что-то выбрать сейчас, я хочу так, потом иначе. Что со мной думают? Так что и делают. Единственный выбор в группе, что на меня это действует. В итоге где выбор? Где здесь вообще правой, левой линии?
3: Где есть правая, левая линия до максимума? Что тебе сказать?
0: Как я выбираю, то как я могу выбрать?
3: Я вижу, что иногда нахожусь в состоянии, когда у меня действительно нет недостатка ни в чем. Мир прекрасен. Есть высшая сила. И есть будущее. И слава Богу, не заканчивается все тем, что я нахожусь здесь. Есть еще какая-то жизнь. И цель. У меня есть такое ощущение, хотя оно, может быть, приходит ко мне на каких-то несколько мгновений, может быть, раз в месяц, или может быть, раз в полгода или в год. Но иногда я нахожусь в этом, и это состояние существует. И напротив этого есть другие ощущения, в которых я, может быть, нахожусь большую часть времени, но не все 100% времени, а, допустим, 99%. Это обратное ощущение, что в мире нет хозяина, этот мир действительно нет у него никакой цели, он запутанный, никто не знает, как здесь жить и ради чего вообще находится здесь, и я не могу с этим покончить, и вообще не стоит об этом думать. Но действительно... Лучше было бы не рождаться, чем рождаться. Но ты видишь, что находишься в двух состояниях противоположных, одно другому. И если так, тогда уже, исходя из этих двух состояний, ты можешь начать работать, начать действовать.
2: Но как я...
3: Где выбор? Да, как я выбираю? Я бы выбирал так. Я вижу, что иногда я нахожусь в хорошем состоянии, и хорошо мне, я могу все оправдать, радуюсь, а иногда я нахожусь в плохом состоянии. Что делать? Нужно стараться быть в хорошем состоянии. Вот и все. Когда я иду и хочу быть все время в хорошем состоянии, я начинаю постепенно раскрывать, что это почему-то невозможно. Моя природа устроена таким образом, что не позволяет мне быть радоваться по-настоящему, быть счастливым. И тогда постепенно я начинаю раскрывать, почему это так? Почему мир такой, так плох для меня, пока я не обнаруживаю? Никто не привел меня в Каббалу. Ну, плохая жизнь, плохое ощущение. То, что я искал, как сделать так, чтобы мне было хорошо? Пока я не пришел к состоянию, когда я начинаю понимать, что это целенаправленная вещь, раскрытие зла, чтобы привести меня действительно к настоящему добру, но к этому настоящему добру я могу прийти только очень особым образом, по очень узкой тропе и очень таким непростым методом. Но в целом поиск добра, поиск хорошего, что я хочу быть все время быть в хорошем, да, в правой линии. У нас называется это правой линией, не в духовном. Это приводит меня к поиску. Левая линия толкает человека усиливать правую, пока он не начнет понимать, что у ударов есть цель у левой линии.
4: Эхигата.
3: Как ты пришел? Может быть, ты не можешь проверить то, что прошел, но внутри, во всех своих действиях, хотя ты шел и неосознанно, и не понимал, что делаешь, но в итоге инстинктивно ты действительно искал добро. И сейчас, когда ты сидишь здесь, ты ищешь добро, ты ищешь, чтобы тебе было хорошо, если бы иначе ты бы не сидел здесь в 4 утра.
5: Добро, которое сейчас ищу, это другое добро, не то, что прежде было.
3: Каждый раз твое добро меняется, потому что ты растешь вместе с поиском, почему оно меняется. Все время зло раскрывается больше, и зло точно выясняя тебе, каким должно быть добро. Что называется злом? Нет в мире зла. Зло — это когда тебя более правильно направляют к добру. И вот это отклонение, которое сейчас тебе дают, вот это направление, это коррекция, толчок, который тебе дают в правильную сторону, ты чувствуешь как зло, не более. Тебе сейчас раскрывают, что ты вор, что ты жестокий, и ты начинаешь чувствовать себя плохо. Ну, прежде всего, ты не хочешь это чувствовать. Почему это мне раскрывают? Ты готов убить человека, который говорит тебе такое. Он говорит, верно. Внутри ты принимаешь это как правильное, да, но то, что он раскрыл тебе это, ты готов убить его. Это прежде всего. Так или нет? Ну, Авиу согласен. Кто еще? Ну, прежде всего, убить его, да? За то, что это дало тебе неприятное ощущение. Потом, если ты принимаешь это относительно цели, тогда ты начинаешь целовать его. Это не просто, пока ты переходишь от одного к другому. Но так это происходит. То есть без раскрытия зла ты не смог бы быть связан с целью и продвигаться.
5: Ну, поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для, из этого для реализации в десятках.
3: Невозможно продвигаться без раскрытия зла, исправления. И в раскрытии зла, и в распространении науки Каббала, не какое-то там справедливое распределение в разных там, областях этого мира, а тут говорится о скрытии. мы работаем в скрытии, над скрытием. И скрытие, оно необходимо, и невозможно говорить о скрытии теоретически, а раскрыть это только исходя из состояния. Только в скрытии ты понимаешь, так же и управление.
5: Что мне делать? Я должен стараться быть в хорошем состоянии всего лишь. На самом деле, в конце урока я ждал этих вопросов Леора, потому что то, что нужно понять, как идти в правой линии, это тема. Нужно все время идти в правой линии. И чем это отличается, когда мы плачем в обычной молитве? Рав очень красиво показал, что
3: центральная тема — это работа в трех линиях, нижняя относительно высшего. И Рав говорил об этом со всех сторон, осветил это. В средней линии там мы поднимаем молитву, ман. Но прежде у нас есть исправление правой линии, это значит, я удерживаю цель, есть раскрытие подконтрольное. Левой линии всегда будь открыт с Творцом. То есть это использовать для продвижения, чтобы это не было для меня слишком тяжелым, а чтобы это было правильным образом уравновешено, и тогда я поднимаю в средней линии свою молитву. Это работа в трех линиях.
5: Да. Было о том, чтобы выражаться целью, величием Творца, прежде всего, из урока, держаться за величие Творца, за его статус, это называется правое. Отсюда я уже могу, мне позволено обращаться с любой мыслью, со всем, что раскроется после того, как я держусь за правое. Иначе мои действия, мысли не будут целенаправленными, я буду животным.
3: Нужно все время проверять, как в нас раскрывается осознание зла, и как все время нужно возвеличивать добро, все время работать над этим злом, которое нас продвигает.
5: Да, я слышал, что задача ближнему, то только ради ближнего это клипа, а если на отношении цели это правая линия, и главное — это цель, тогда то, что мы делаем, оно правильно.
3: Да, в статье он тоже говорил, что эта работа не называется правой линией, пока нет левой линии. То есть до этого есть только одна линия. И это не одно и то же. Это не работа Творца. Работа Творца начинается с того, что есть хисарон, уподобиться Высшему, и, исходя из этого, работа в совершенстве становится вообще правой линией, до этого она еще так не называлась. И работа человека со стороны системы — это средняя линия. Человек должен раскрыть все, работая в двух линиях. В нем это все соединяется, конечно, с помощью Творца, но это показывает то, как человек он является центральным элементом творения.
5: Добавляет Зор, наш товарищ в Соединенных Штатах, если мы будем принимать состоянием целенаправленно, мы будем желать поцеловать состояние вместо того, чтобы желать человека, вместо того, чтобы убить его.
3: Наша цель — это не раздавать еду и не там делать какие-то вот эти благодеяния, а распространять кабалу, чтобы это все было с правильным намерением, если облачено это в правильное намерение, это правильное действие, иначе клипа.
5: Да, это наша миссия, как маленькая ведущая группа, как Раф сказал, заботиться, чтобы окружающий свет пробудился над всем человечеством.
3: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем мелодию.

0: Введение в науку Каббала.
1: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня находимся на последнем уроке на тему введения в науку Каббала, 10 уроков серии Рава, и сегодня третья часть последнего урока. Завтра мы уже начнем учение 10 сферот, первая часть, и начнем изучать учение 10 сферот. И сегодня на уроке Рав направляет нас буквально продолжение урока, который мы изучали сейчас. Мы изучали правую, левую линию. И Рав продолжит с нами о точке выбора, что это за клипа нога и что это за место, в котором мы способны выбирать от зла к добру. А начнем с намерения.
2: Да, важно вооружиться намерением. Я прочитаю отрывок из урока. Рав нас настраивал на намерение. Главное для нас — это быть настроенными, насколько возможно, более объединенными, чтобы уподобиться высшим парцуфам, высшим келим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью этого быть ближе друг к другу, и этот свет действительно бы нас соединил больше, отменил границы, эгоизм каждого и связал нас в десятки, в сотни, в тысячи, и так наслаждаться светом, который объединяет нас в таких келим, в которых свет проявляется в кли, и тогда мы становимся связанными и с келим, и со светами. Переходим к уроку.
1: Спрашивайте. Это вещи, которые мы изучаем долгое время. Но так вот коротко. Да.
2: Между точкой в сердце до Максома чувствует что-то из этого вообще или полностью оторваны? Или нужно проходить через клипот?
1: До Максома ты не проходишь никакого отдела клипот. Нет ни святости, ни клипы. Ниже Максома у тебя животное.
2: А над Максомом?
1: Над Максомом. Когда мы поднимаемся над Максомом, тогда душа начинает входить в систему,

0: Тогда начинаем входить в систему. Где есть душа, которая входит от Максома. Так есть ступени. Это желание получать. Рацион ликабель. Это желание отдавать. Рацион ляшпия. Это правая ямин, а это левая, смоль. И когда проходим махсом, душа входит, и тогда отсюда она получает желание, неисправленное, а отсюда получает силу для исправления. И растет. Согласно трем линиям. В каждой ступени она должна получать желание, материал и силу исправить. Снова материал, снова силу исправить, снова и снова. Когда получают желание, чувствуют тьму, помеху, плохо чувствуют. Потому что желание приходит в неисправленной форме, так этим как бы опускает человека. И сейчас в подготовке мы чувствуем, что мы падаем, ничто нас не интересует. Отчаяние. Я говорю о тех, кто находится в работе, приблизиться к Максому, а не кто-то там, находящийся в депрессии от плохой жизни. Это желание, которое приходит в неисправленной форме, неисправленное желание. Рацион Микулькаль, а это сила, сила света, а это средняя линия. Вот здесь правая, а вот здесь средняя. Здесь растет он между двумя линиями. От своей точки так он идет. Так он идет. Теперь здесь много есть о чем рассказать. Я просто избегаю начать что-то говорить. Как-то мы говорили о том, что прошло, как я упомянул, как мы работаем здесь. Мы получаем желание и силу, но как мы делаем выяснение, мы говорили о том, что есть у нас святость к душе. Есть у нас клипа, и между святостью и клипой, клипа — это три нечистых мира бия. Клипа — это бия нечистоты, бия де тума. Или это называется змей, нахаш. Это называется руах сеара, ураганный ветер, анан гадоль, большое облако и разгорающийся огонь, эшмит лакахат. Это три нечистые клипы. Стоит записать, это сокращает вам много знаний, которые вы должны изучать на многих листах. И там еще очень запутано все. Затем есть клипа нога. Клипат нога. А затем уже святость к душе. И святость к душе — это бияды к душе, святые миры бия.
1: А?
0: Даже Абия. А что непонятно? Так клипа-нога. Это средняя треть тиферет. Есть у нас тиферет. Тиферет – это там, где у нас всегда прекращение, парса, место сокращения, прерывание между отдающими и получающими, келим. Если мы возьмем парцуф, кетер пухма бина, хесед гура тиферет, нецехот есот малхут, так кетер хохма бина — это три первых сферы. Был у нас шореш, алиф и бет. Стадии были. Теперь хесед гвура тиферет. Что такое тиферет? Мы тиферет делим на три части. Верхняя треть. Нижняя треть. И вот эта треть — это средняя треть. Когда мы работаем после третьего, после второго сокращения с тремя линиями, когда парцуф Адам, то есть душа, парцуф Адам называется нишама, душа, устроен согласно трем линиям, как мы говорили здесь, правая линия, левая и средняя, получается у нас, что парцуф, он так, есть у него рожь. Затем правая, левая. Рожь называется кетер хохма бина. Правая называется хесед, левая называется гвура. А сам гуф называется тиферет. Гуф.
1: Нецех.
0: Это правая нога. Это рука правая, левая рука. Нога — это нецех правая. Левая нога — это год. Исот. Это место зивуга, а малхут — это когда уже не пользуемся при сокращении. Отсюда мы видим, что тиферет — это основа гуфа, парцуфа. В этой тиферет мы делим ее на три части. Верхняя часть называется хазе. Это верхняя часть, эльон. Средняя часть, эмцаи, называется табур. А нижняя часть, тахтон, называется исуд. И все это относится к тиферет, да, как у нас. Мы можем сказать, да, верхняя часть — это хазе, более средняя часть — это табур, то есть пупок, дословно, а нижняя часть — это исуд. Когда мы здесь посмотрим на 10 сферот, где завершаются отдающие келим? Отдающий келим заканчивается на верхней трети тиферет. Здесь отдающие келим, келим де ашпа. Откуда начинаются получающие келим? Они начинаются от нижней трети тиферет. Келим де Кабала. И что у нас происходит в средней трети Тиферет? Как нейтральный сказать на иврите? Есть слово? Что нейтральное — это нейтральное? Нет слова, когда нет тому, ни другому.
1: Либеральное.
0: Либеральное. Нет. Я спрашиваю на иврите, не на немецком. Ладно. Так, вот эта часть, говорят об этом так, что это наполовину добро, а наполовину зло. Почему говорят наполовину добро, наполовину зло? Потому что наверху есть добро, отдающий килим, а внизу есть зло, получающий килим. Так вместо того, чтобы сказать «не то, не другое», говорят «наполовину то, наполовину другое». Каббалистам тоже было трудно сказать, как это называется.
1: Почему это так поделили?
0: Потому что это его свойство. Что они делят, потому что им так вздумалось? Получается у нас, что средняя треть. Это очень интересно. Получается, что средняя треть Тиферет — это единственная вещь, единственное место, единственное желание в теле человека, то есть в нас, в нашей душе. Тело, гуф, в науке каббала называется клей души, а не плотское тело. Средняя часть Тиферет — это единственное желание, которое находится под нашим управлением. Творец не отнес его ни к отдающим, ни к получающим килим. Буквально нейтральное. И тогда от нас зависит, к чему отнести его, или к отдающим килим, или к получающим. То есть вся наша работа, и вообще, кто мы? Мы — это те, кто может эту третью, среднюю часть Тиферет соединить с этим или с этим, или с подающими килим, или с получающими. И только это единственная свободная вещь, которая существует в реальности, в творении, и это на самом деле вся наша работа. Все остальные вещи, нет в них никакой самостоятельности, свободного выбора, нет ничего. Просто все это осуществляется и задействуется явными, четкими, точными системами, когда мы знаем заранее, как это будет работать. Скажем, что это просто машина. Кроме этого, средний третий Тиферет, потому что здесь свободный выбор. Это средняя Тиферет называется клипат нога. Есть три нечистые клипы: Руах Саран, Анан Гатоль, Эшмит Лакахат, соответствующие мирам Асира и Ицира и Брия. Есть мир Ацилут, в котором нет клипы, есть посередине между тем и другим клипат нога. Что такое клипат нога? Невозможно о ней сказать, кто она. Да, кто она? Но она просто зависит от работы человека. Вопросы?
1: Да. Вы подразумевали первую точку, когда начали оттуда шорош начался или свет, это уже стерлось.

0: каждый день добавляет желание человеку все большее, несмотря на то, что мы умираем, совершаем кругооборот, и души возвращаются, и мы продолжаем взращивать желание. То, что нам добавляет желание, это приводит к развитию мира. Есть больше желания, человек создает больше вещей, он развивает экономику, культуру, технику, развивает свое окружение. И это приводит к желанию получать, добавляться к душам. То есть решимот раскрывается к нам у нас от разбиения. По цепочке, как они были, решимот, потеряли экран, теперь они начинают раскрываться у нас по цепочке от маленького к большому. И тогда это обязывает нас наполнить это решимо. Решимо, когда опускаешься в этот мир, требует наполнения за счет этого мира. Так мы бегаем, ища всевозможных наполнений, и мы не осознаем, что это решимот. Но мне кажется, я хочу и делаю. Человек не может различить между собой его решимот. Если я выведу желание себя, кто я? Я — это тот, кто хочет. Нет у нас возможности оторваться от желания и в объективной форме проверять это желание. Даже если мы хотим это сделать в разуме, это не пройдет. Тогда как в духовном мы способны это сделать. Почему? Потому что мы находимся в двух системах противоположных. Одна противоположна другой. Мы начинаем находиться под влиянием системы клипы и святости. И тогда выбирать между ними, как мы можем включать в себя две силы. А до того, как выходим в духовное, мы находимся под влиянием вот этой системы клипы. Мы не можем избавиться от ее влияния и объективно проверять, кто мы, с помощью какой формы мы решаем и что движет нам. Ничего. То есть пока человек не выходит в духовное, он не может совершить никакого свободного действия. А решимот?
1: Все свободные действия в выборе начинаются от Махсома и далее. И мы, когда находимся сейчас до Махсома, мы как животные. Мы не можем произвести никакого свободного действия, но поскольку мы находимся под одной системой, а не под двумя, нам кажется, что мы действительно свободны, потому что то, что в нас действует, свободно или не свободно, я должен знать между этим и этим разница. Ты понимаешь, должны быть две системы, чтобы я узнал, я свободен или нет. А если я нахожусь только под одним воздействием, я не могу различить. Возьми младенца, помести его в какой-нибудь там концентрационный лагерь на всю жизнь, он не будет знать, что есть что-то другое. Он будет думать, что это жизнь, свобода и все. Он не знает, что такое свобода или нет. Что? Есть вопрос, то же самое и мы. То есть тот, кто выходит в духовное, то есть до этого он называется животным у нас. Он находится под управлением, вынужденным свыше. Да. Нет, равнодушный нет. Пустой.
0: Это независимый?
1: Может быть, независимый, да, это верно. Независимый. Кто хотел спросить?
0: Между точкой в сердце и Максомом чувствуем что-то или ты совершенно оторван?
1: Между точкой в сердце и Максомом уже начинают ощущать духовное, но не явно, а так как бы издали. Ты не можешь различить ничего. Так вот, четко, то ты видишь, но ты не видишь, но у тебя есть какая-то связь издалека.
0: И через какое время это?
1: Через какое время? Если ты произведешь работу через 10 минут, это будет через 10 минут. Если ты будешь работать 10 лет, то это будет через 10 лет. Что значит через какое время? Ты хочешь сказать так? Что это?

0: должен сделать, чтобы перейти отсюда? Отсюда, от периода подготовки до Махсома. Что я должен здесь сделать, да? Дай мне программу, раз, два, три, чтобы я мог сделать, и все. И завтра я уже буду здесь. То, что ты должен сделать, ты должен, несмотря на все помехи, которые дают тебе в этом мире, приучить себя думать, что ты находишься в прямой связи с Творцом. Ты читал «Нет никого, кроме Него» статью в Шамате? Есть несколько вещей. У всех есть книга «Каббала для начинающих»?
1: Да.
0: Ты должен почитать
1: «Шхина в изгнании», «Шхинта Багалута».
0: Угу. Ты должен взять раздел «Духовное постижение». Там есть «Шхина в опрахе», 81-я страница. «Шхина в изгнании». И «Причина тяжести в работе». Короче говоря, эта книга должна быть просто... через ухо ее просто внутрь вставить. Ну, если ты читал, мне нечего добавить. То есть, если ты сможешь все свои ситуации в жизни выстроить таким образом, что они приходят прямо от Творца, и у тебя нет в этом никакого противоречия, но день за днем, каждую секунду, это значит, что ты уже пришел к состоянию, когда ты можешь начать познавать его реально. За Махсумом.
1: Если все мы части той же души, так есть...
0: Нет больше той души, которая называется... Нет более той души, которая называется Адам Ришон.
1: Так все мы должны привести к исправлению. Весь мир?
0: Не весь мир. Себя. Мир не нужно исправлять. Мир не испорчен. Испорчен только ты. Что значит человек? Точка в сердце. Она неисправна. Все. Все остальные вещи в нас, они не испорчены. Ты не должен исправлять свой характер. Тебе не нужно исправлять свое тело, животное, физическое. Не нужно ничего делать. Ты должен работать только с этой точкой стремления к духовному. Ее ты должен развить, и только о ней ты должен думать, и только из нее ты должен жить. Все остальные вещи оставь их в покое. Тебе не нужно их вообще трогать. Если ты раздражительный, нервный, ленивый, там такой горделивый, любишь наслаждаться, оставь это. Только твоя связь с Творцом, это ты должен исправить. И только. А все остальные вещи относятся к твоему животному характеру. Тебе не нужно это исправлять. Животное остается животным.
1: С общей точки зрения, где все мы, не знаю, вместе, в отношении того, что, по сути дела, мы части той же души или нет?
0: Мы части одной души, которая называется Адам Ришон, но каждая часть ее. В чем вопрос?
1: Мы не возвращаемся к той же сущности, не возвращаем?
0: Мы возвращаемся именно к той форме, которая была раньше. Мы составляем ту душу, которая была раньше.
1: Я возвращаюсь к товарищу.
0: Все возвращаются, не переживая, к тому состоянию, как было прежде. Нет кого-либо, чтобы он не вернулся.
1: А на каком этапе мы сейчас?
0: На каком этапе мы сейчас? На таком, как ты сейчас. Так ты и сейчас.
1: По сути дела, весь мир?
0: И весь мир. Ты спрашиваешь, сколько душ вернулись, а сколько еще не вернулось?
1: Нет, я спрашиваю, когда все вернутся.
0: когда все вернутся, когда исправят себя, ну, скажем, еще 10 тысяч лет. Не знаю, когда. Какая разница? Ты думал, что это будет завтра? Ты думай о себе. Это не относится ко времени, это относится к осознанию необходимости исправления.
1: Да, когда я смотрю в общем виде на весь мир, есть развитие нашего желания от желания, которое было к еде раньше у людей.
0: Я скажу тебе, мы вошли, на самом деле, если ты возьмешь Бали Сулама или Вилейского Гаона или других каббалистов, ты можешь читать в их книгах, что последнее время перед Гмар Тикуном началось с 1990 года, 10-11 лет назад, это началось. И мы вошли в период Машиаха, так называется. И сейчас развитие, оно очень быстрое и абсолютное, поместить всех в состояние, чтобы каждый почувствовал, что он нуждается в духовном подъеме, иначе у него нет совершенно возможности жить в этом мире. Сколько времени это будет продолжаться, это зависит от того, насколько мы будем ускорять время. Исраэль ускоряет время выше всяких там звезд и знаков. Мы можем это ускорить в течение нескольких месяцев или в течение нескольких лет. Или если мы будем делать это самым плохим образом, то это может быть десятки лет. Но, тем не менее, этот век, который мы начали, ну, согласно обычному календарю, не еврейскому, мы уже, я думаю, что в течение ближайших лет мы увидим, насколько реальность вынуждает нас, не нас, когда мы здесь уже сидим, а миллионы. Мы чувствуем уже через интернет, что миллионы уже начинают ощущать эту точку в сердце. Не то, что человеку нужно там осознание там, или что-то, мы не полагаемся на человека. Человек — это животное, но точка в сердце его, она уже начинает показывать ему и пробуждаться, и он начинает чувствовать, что он должен вернуть ее к своему корню. Это начинает уже раскрываться во всех народах и достаточно в таких больших количествах. Это не обязано быть у всех. Это не должно быть у всех, потому что есть также в человеке, в Адам Ришон, в душах, тоже уровни неживой, растительные животные, говорящие. И тогда говорится об осознанном вхождении в духовном только о тех, кто относится к уровню говорящей в Адам Ришоне. Остальные входят уже и по-другому, уже вместе с ними, присоединяясь к ним и так далее. То есть не все должны прийти сюда изучать каббалу и быть такими великими каббалистами, а поскольку они будут помогать, присоединяться в разных там миссиях и задачах, так же, как и животное относительно человека. И Бали Сулам пишет об этом в статье «Последнее поколение».
1: И народы тоже?
0: И народы, конечно.
1: А почему мы должны так тяжело работать, а они приходят?
0: Ты еще не начал работать, я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь, что они, ты работаешь тяжелее.
1: А тот, кто на самом деле работает, это евреи?
0: Тот, кто работает, он ощущает это как вознаграждение, а не как наказание. О чем ты говоришь? Это первое. Второе. Написано, что именно народы приведут евреев на своих плечах в Иерусалим к храму. Ты не знаешь, какую работу им еще придется произвести. Народы — это получающий килим, евреи — это отдающий килим. И основная работа в получающих килим. И то сочетание, которое будет в полном исправлении между народами и иудеями, это будет очень особое сочетание, потому что особая работа, будущее. Я не могу сказать тебе, Мы не можем входить в эти расчеты. Кто прежде, кто позже. Это вещи, вообще, которые пока что мы не можем рассуждать об этом. Нужно смотреть, какие это парцуфим, какие части Адама Ришона, в каком присоединении это происходит, в какой связи. В итоге, в конце, в Гмар Тикуне, ни у кого не будет ощущения, что в чем-то нет совершенства и вечности. Это я тебе обещаю. Но пока, когда ты не исправлен, ты не можешь увидеть даже посередине, что это совершенство. А когда у тебя будут раскрыты глаза, ты увидишь, что и посередине, и ни в одном месте, и ни на одном этапе нету даже намека на какое-то высшее действие несовершенное. Ты так судишь, что поделать? Мы продолжим через неделю. Через неделю мы продолжим, может быть, еще немного. Еще один урок со всеми этими вещами. А затем перейдем к следующей части. И это внутренняя наша работа, как подниматься снизу вверх. Мы прочитаем несколько писем, статей, связанных с этим, чтобы вы получили основу, так как вы получили знание, то, как это распространялось сверху вниз, и мы пришли к разбиению и к нашему состоянию. Получили какое-то понимание методики, и как сейчас мы поднимаемся из нашего состояния дальше.
1: Да, это было завершение всей серии уроков, и мы видели, что здесь много было деталей. Давайте выясним вопросы, выясним, что мы слышали от Рава, насколько это возможно. Нир, пожалуйста.
0: Личность человека до Максома определяется его решимот. Что это за человек, который должен связать свое желание с Творцом и подниматься над собой? Да, один из учеников задавал там вопрос, кто такой человек, кто такой я, и как Рав ответил ему, ты — это тот, кто ты есть, а весь мир — это весь мир. Ты правильно определил, мы лишь решимот, мы развились до состояния, которое называется «точка в сердце». Если ты помнишь, вчера мы изучали вторую часть, до 10 урока. Все эти 10 уроков Рав объяснял нам систему нисхождения миров сверху вниз. На этом закончилась первая часть 10 урока. Вторую часть он начал уже говорить о том, как мы в нашей работе поднимаемся снизу вверх, как мы развиваемся, что происходит до Максома. Ты помнишь, там 10 лет без осознания, потом с 3 до 5 лет и так далее. И мы находимся в этом, и сегодня мы находимся в состоянии подготовки, так определим, до Максома, но уже не 1000 лет без сознания. Если ты спрашиваешь, кто мы, это те решимот, которые остались от разбиения Адама Ришона и нисхождения всей системы сверху вниз. И сейчас уже начинают подниматься, уже сейчас более продвинутое состояние, это называется точка в сердце, это некое уже осознание, мы уже знаем, мы хотим, мы чувствуем, что у нас есть стремление в этом, притяжение, духовный подъем. Это наше состояние.
1: И здесь, например, пробуждается уже точка выбора. Есть уже тот, кто выбирает, начинает, скажем, вернее. Как выбор, в чем он вообще выбирает? Если он действует согласно решимот, какой выбор у него есть?
0: Вот именно это я пытаюсь выяснить. Это такая непонятная точка, вообще непонятно.
1: Так Рав говорил об этом и на прошлом уроке, что есть понятие точки в сердце и остальных желаний, где человек выбирает. Мы это изучаем во многих статьях, что такое человек, Адам. Это не тот, кто ходит на двух и красиво одевается, или говорит, или умный. Человек, Адам, это уподоблюсь Высшему, Адам или Элион. Тот, кто в чем-то хочет уподобиться Высшему, есть у него точка, которая хочет быть человеком. Так согласно этому говорят, что он уже в чем-то начинает быть человеком. Сейчас дают ему выбор. Ты хочешь сейчас, ну не знаю, какие-то другие желания, или быть под влиянием товарищей, цветов, книг, рава, всего, что находится в пути. Теперь где твой выбор? Скажем, ты на работе работаешь, твой начальник тебе платит, чтобы ты был сконцентрирован на работе, верно? Там у тебя выбора нет, ты должен быть внимателен к тому, что он говорит тебе. Когда ты на уроке здесь, ты приходишь на урок, и есть у тебя очень целенаправленное окружение, и ты слышишь рава, читаешь пальцу лама, ты подвергаешься влиянию этого. Конечно же, ты не можешь убежать в разные места. Если займешься телефоном своим, то ты выбрал заниматься чем-то другим. Но есть много времени, когда ты находишься не на уроке и не на работе. Что ты там делаешь? Ты все время держишь в руке шамати, слушаешь урок через наушник, в поездках. Есть очень много времени, где ты можешь находиться тут или там. Это еще не называется духовным, верно? Но ты хочешь, чтобы хорошая окружение на тебя повлияло больше, потому что это изначальная точка, чтобы другое окружение повлияло на тебя. Так выбор, вот это в свободном времени, которое мы чувствуем, привносим то, что относится к пути, а не что-то другое. И тот, кто это делает, он чувствует, насколько продвигается.
0: Я добавлю, если можно, вопрос выбора и то, что мы слышали объяснение Рава. Рав сказал в начале этой части, что настоящий выбор начинается только после Махсома. Если ты спрашиваешь до Махсома, какой у нас выбор, это то, что сказал Гилад, только укреплять воздействие окружения на нас, чтобы в определенные моменты, да, я мог вспомнить, что есть шамати, есть урок, есть подготовка к уроку, есть десятка. Это и есть наша работа. И это то, что дано нам сегодня в нашем состоянии.
1: Я хотел спросить, можете вы немного объяснить и расширить этот механизм клипы ног? Гелат, да, мы должны понять, откуда все исходит, потому что если что-то непонятно, есть правило возвращаться к четырем стадиям прямого света. И давайте посмотрим, что из четырех стадий прямого света, которые связаны с этим механизмом. Бааль Сулам говорит, что у нас есть шореш. Затем первая стадия. Затем вторая стадия. Когда в первой стадии говорит нам Бааль Сулам, что есть желание получать, и свет, который наполняет его, это свет Хохма. Во второй стадии есть у нас желание отдавать, и то, что наполняет его, это свет Хасадим. Верно? Это мы уже все знаем. Это Шореш, Алиф,
2: Бет.
1: А это Бет. Теперь что есть во второй стадии Бхина Бет? Она всегда более сложная, интересная, есть в ней много особенностей. Почему? Потому что первая стадия создана, как она есть. Пхина Шуриш хочет насладить творение, Пхина Алиф — это желание творения, и вся она поэтому наполнена тем самым благом, которое она должна получить, и нет в ней еще ощущения себя самой внутри этого наполнения, потому что свет ее наполняет. Она уже изначально создана полной, но в конце она осознает, что есть Творец. И тогда пробуждается в ней желание быть подобной Творцу, подобной корне. Когда это желание раскрывается в ней, тогда она называется второй стадией. То есть что такое вторая стадия? Это первая стадия, которая хочет быть подобна корню. И поэтому раскрывается в ней вторая стадия. А вторая стадия раскрывает, что свет, который наполняет ее, есть совершенно другой вкус и имя. Уже называется светом Хасадим. Если это называется Хохма, то свет, который наполняет вторую стадию, называется светом Хасадим, светом отдачи. То, что она хочет быть как дающая, ее насладение быть подобной дающему, называется хасадим, это свет наслаждения. И есть уже в ней три части. Первая ее часть называется сущность самой хухмы. Это первая часть. У нее нет недостатка в хохме. Она не обращается к отдаче, потому что ей не хватает хохмы. Она обращается к отдаче, когда в дополнение тому, что она наполнена хохмой, есть ощущение дающего, и она хочет уподобиться ему. Но это не из недостатка, а из нового ощущения, которое есть в ней, которое называется ощущение дающего. И вторая хасадим, часть называется бина, хасадим, отдача. Она в полной отдаче. Но что раскрывается в конце ее, когда она уже хочет быть как бина, раскрывается, что ей нет кому давать, потому что Творцу не нужно, чтобы она давала ему, а желание его, чтобы она получила. И поэтому нижняя ее часть называется зад бины.
2: החלק שבו היא רוצה כבר לטפל בתחתונים. היא רוצה שיהיה תחתון כדי שהיא תוכל להשפיע.
1: Это часть, когда она хочет отдавать нижним. Это часть,
2: החדש שנקרא זרנפין.
1: Которой рождается новое желание, называемое Зейрампин, уже получать, быть получающей, когда пробуждается это желание, называется новой стадией, которая является третьей стадией.
2: Да?
1: Третья стадия, которая уже желание получать. И поэтому мы говорим, что в третьей стадии есть также свет Хасадим и свет Хохма. Есть в ней свет Хасадим, это основное. И поэтому она также получает свет Хохма. Это называется свет Хасадим со свечением хохмы, это уже называется третьей стадией пхина гимель. Поэтому в бине есть эти три части. Есть в ней и сама суть хохмы, это первая стадия, в которой нет недостатка ни в чем. Есть в ней бина, это ее свойство и желание за ним заботиться о нижних. Теперь в этих частях они находятся в любом месте. Конечно же, затем приходит Малхут, мы этого не будем касаться, мы изучали, что Малхут — это уже желание получать. Теперь, откуда у нас есть 10 сферот? Есть у нас 4 стадии прямого света. Давайте здесь нарисуем Малхут, чтобы не было нехватки в чертеже. Есть у нас 4 стадии. Есть у нас корень, шореш. Как это вдруг стало 10 сферот? Так объяснение Баль-Сулама очень простое. Он говорит, что в каждой из этих стадий есть также 5 сферот. 5 внутри 5. Скажем, если мы возьмем кетер, так внутри кетера есть кетер, хохма, бина, зерампин, и Малхут. Почему? Потому что то, что властвует в ней, это свет Хохма. Если мы возьмем свет Хохма, тоже, если возьмем Хохму, есть Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. если мы возьмем Бину, тоже есть Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Но когда мы берем Зерампин, мы говорим, что то, что доминирует в Зерампине, это не его желание, а желание Бины, цвет Хасадим. И этот цвет Хасадим приводит к тому, что эти пять стадий в нем изменяют свое название. Это уже называется, что он работает не в длину, а в ширину. Переходит из власти цвета Хохма к власти цвета Хасадим. Поэтому они изменяют свое имя. Вместо Кетера это уже называется Хесед, затем Гвура, вместо Хохмы, затем вместо Бины называется Тиферет, вместо Зерампина называется Нецах, вместо Малхут называется Год. Есть у нас пять стадий, и это те же Кетер, Хохма, Зерампин, Малхут, только сейчас называются Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот. И поскольку они сейчас должны также передать Малхут, добавляется дополнительное свойство, которое называется Исот, который является суммой всех пяти этих свойств. И отсюда есть у нас в Зерампине есть всегда шесть окончаний, это называется. А затем Малхут, который тоже есть власть света Хохма, и здесь тогда снова Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут, и нет недостатка в ней. И отсюда мы видим, что есть у нас Кетер, это первая сфера, Хохма, вторая сфера, Бина, третья сфера, а затем вместо Зерампина есть у нас четыре, это Хесед, пять, это Гура, шесть, Тиферет, семь, Нецах, 8 год, 9 Исот и 10 Малхут. Вот эти свойства. Теперь, если мы это берем как 10 сферот, мы видим, что именно в Тиферет, он здесь, да? Если мы это выстроим как 10 сферот, именно в Тиферет есть это развлечение. Почему? Потому что Тиферет — это Бина, Гуф. В Гуф. Гуф — это Зерампин. Есть у нас Рош — это Кетер, Хохма, Бина. Есть у нас Гуф — это Зерампин и Малхут в конце его. Так внутри Зерампина есть у нас Хесед, Гура, Тиферет, и это Кетер, Хохма, Бина. Так Тиферет называется Бина в Гуф. Так давайте это выстроим сейчас. Таким образом, просто начертим это, как обычно мы чертим 10 сферот. Так есть Кетер, Хохма, Бина, все это вместе Рош. Затем Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, вот, Исот и Малхут. Так что есть у нас Тиферет? В Тиферет есть три части. Одна часть, когда мы сказали, это сущность Хохмы. Это ее корни. Вторая часть — это Бина. А третья часть — это Зад Бины. Часть, которая заботится о нижних. Если мы посмотрим на первую часть, нет сомнения, что она относится к высшим, к свойству отдачи. Да, может, это нарисуем другим цветом, вот так вот. Все эти, включая эти, относятся к отдаче, это относится к Гальгальтайна. Почему? Кетер, Хохма, Бина — это Рош, Хесед, Гвура и верхняя треть Тиферет, без сомнения, относится к верхней части. Теперь возьмем нижнюю часть. Может быть, это изобразим другим цветом, вот так. Зад бины, которая заботится о нижних, поскольку заботится о нижних, должен обрести их свойства, должен быть с ними. Это уже относится к ахапу, к нижней части. Конечно же, нецахот. Это Зайрампин и Малхут. В основе Исот — это итог всех, и сама Малхут относится к нижней части. Что остается всегда под сомнением, неясно. К верхним относится к нижним, и свойства бины, но все-таки порождает из себя получающих. Именно вот эта часть здесь. Средняя часть Тиферет. Поэтому и во введении в науку Каббала, и мы часто видим, что Гальгальта и Наим, две трети Тиферет и две трети Тиферет, а иногда мы видим и треть Тиферет. Согласно чему мы говорим? Согласно цветам, келим, в какой связи, и средняя часть Тиферет никогда не понятно, к чему относится. Это корень всех вещей. Мы видели это в четырех стадиях прямого света и в десяти сферот. Сейчас те же свойства существуют и в мирах. В мирах есть после того, как миры создаются. Не будем возвращаться к этому, мы изучили 10 уроков после того, как есть творение, они рождаются от зон Ацилута, которые порождают Брия и Цирасия, и после этого рождается Адам Ришон. И тогда есть необходимость заботиться о частях Адама Ришона. И здесь в мирах Брия есть очень интересное явление. Если мы говорим об Ацилуте, в Ацилуте нет клипот. Почему? Потому что Ацилут — это уже свойство отдачи, это Эцло, у него, у Творца. Там нет клипот, но пока еще души находятся в Бия, у них должен быть выбор. Поэтому есть там две стороны. Есть там Бия — клипот и Бия — душа. И в этом состоянии Бия — клипот есть очень интересное свойство в Тиферет, которое называется клипат нога, которое как раз в той самой бине, которая может относиться или к верхней части, или к нижней, и там оставляют выбор душе или человеку, который поднимается по этим духовным лестницам, что он выбирает. Это относится к вопросу Нира. Почему мы не в биоклипота, только в подготовке? Неважно, как это называется, наши действия в отношении намерений, но всегда у нас есть точка выбора. И здесь точка выбора, в этой точке бины, к чему отнести ее. Если мы относим ее к верхней части, мы перевешиваем мир на чашу заслуг. К нижней части, любой другой выбор, кроме точки в сердце, тогда мы перевешиваем на чашу долго. И в этом, по сути, вся наша работа. Это корень работы, чтобы мы не запутались. Мы не клипот, это уже в святости, это уже над Максимумом, это уже духовная работа. Но здесь корень работы и также нашего выбора.
2: Нив, покажи.
1: Нив, пожалуйста.
3: В чем разница между бия де клипа и мадор клипот?
4: Бия де клипа, мадор клипот. Они хотят все кидать, оно бы цура пшутали, а сбирать закаха.
3: Я думаю, что нам стоит по-простому объяснить так, что мадор клипот, раздел клипот, да, это та часть, которая под парсой, которая возникла в результате нисхождения сверху вниз. Там есть часть после разбиения, которая называется мадор клипот. Там мы не работаем, это чистое желание получать, далее, клевоевин, там у него есть всякие названия, будет исправлено в конце. Цель разбиения была, чтобы создать, соединить, перемешать отдающий получающий келим, и в итоге это все исправляется, приходит свет, в конце который называется Рафпалим Микопсель, исправляет Левоевин. Это Мадур Клипот, так мы слышали это определение, что Миры, нечистые миры, бия де тума, есть абия де тума, бия де тума, бия де душа. Это две части, и Раф объяснил, как мы поднимаемся снизу вверх. У нас есть система, которая всегда дает нам желание, хисарон неисправленный. Это одна часть, а бия де душа дает нам силы исправить это с правой линии. И так человек продвигается по средней линии.
5: Shalom, Aberim. I'm not sure about the question, but what is the role of the ten?
1: Я не уверен в отношении вопроса, но какова роль десятки или группы в средней трети Тиферет? Если ты хочешь выбрать хорошее окружение, выбери хорошее окружение, оставь среднюю треть Тиферет, потому что мы переходим к состояниям на языке ТС. В десятке ты всегда должен выбрать, отменить себя перед десяткой и видеть это в центре своей жизни, и тогда ты выбираешь хорошее в отношении всего остального в жизни. Ашкелон 2.
3: Рав говорил в работе в трех линиях над Махсомом. Какая работа под Махсомом? Тоже есть в трех линиях? Да, и под Махсомом мы слышали сегодня, и в первой части урока. Тоже происходит, в общем-то, в трех линиях. И у нас под Махсомом есть состояние, которое называется левое и правое. Рабашта объяснял. И как человек должен работать, должен всегда стремиться к правой линии, к совершенству. После того, как он это сделал, он должен добавить хисарон, потому что это то, что дает продвижение. И так вот в трех линиях, в работе в них человек продвигается.
6: Buenas noches, maestros. Una pregunta. El Rav explicó que antes del Maxón no existe un verdadero.
1: Rav объяснил, что до Максома нет свободы выбора настоящей, и что вся подготовка быть в осознании того, что нет никого, кроме Него. Откуда можно знать, что наша подготовка правильная, и что мы на самом деле продвигаемся к Максому, не обманывая себя ложным впечатлением продвижения Гелат. Да, это Тора на самом деле, Тора истины. Нет здесь места обманывать себя, и мы не можем себя обмануть. И человек всегда должен себя спрашивать, где я нахожусь и куда хочу прийти. Где я нахожусь, пусть каждый скажет себе, а куда я хочу прийти, нам очень неясно, чтобы не запутаться. Есть Творец, нет Творца, а есть нет никого, кроме Него, нет. Есть центр десятки, насколько мы заботимся, отменяем себя, думаем, насколько в это время, когда мы сейчас работаем с Рош, десятки, с главой десятки, отменять себя перед ним, держать его. Здесь человек может быть искренним сам собой и очень ясно ответить на вопросы. И уже в этом раскрывается настоящая работа по отношению к Творцу. Да, Юав.
3: Можно ли сказать, что нижний мир — это клипа высшего мира, и получается, что бия — это клипа мира Ацилут?
1: Нет, нет у нас клипот мира Ацилут. Нет. Мир Ацилут, он без клипот.
3: Да, улам Ацилут, да, а нижние миры? Относительно мира Ацилут, они клипот?
1: Нет, в мирах бия есть клипа и душа. Одно против другого.
3: Я хочу добавить, Гилад, несколько слов, чтобы не было путаницы. Миры бия нужно различать. Есть нисхождение сверху вниз. Миры бия, они исправляют часть решимот, которые остались после разбиения и требуют, нуждаются в исправлениях. Это то, что делают миры бия, это исправление решимот далит бет гимл. Это мероприятие. Что ты спрашиваешь? Повтори вопрос.
1: А в мире Ацилот это начинается развиваться мир Ацилот, это Авиют Алиф Шориш. А затем Милот Бия, Бет Гимель Далит. Авиют растет. И как бы добавляется, кажется, клипа к миру Ацилот. Правильно, это исправляет желание. Но вместе с исправлением начинает создаваться клипот. Я думаю, что в конце клипот, клипот, который остается, это еще не выяснено, это Мадора клипот. Это мой вопрос.
3: Давай, может быть, легче. Когда мы начинаем говорить о клипот, ты помнишь, да, даже в этом курсе мы говорили о нисхождении миров сверху вниз, разбиение.
1: Здесь желание отдачи перемешивается с получением.
3: Да, родился Адам Ришон, разбился и начался процесс выяснения килим. Эти килим можно исправить, эти килим нельзя исправить. И здесь мы начинаем говорить о клипот. Есть часть кли, которую нельзя исправить, есть кли, который не нуждается в исправлении, есть кли, то, что Гилат объяснял, клипот много. Куда человек их относит, наверх или вниз? Если ты спрашиваешь о клипот, то это часть килим, которая в данный момент пока что не может быть исправлена, она исправляется в конце, мы должны сосредоточиться на наших килим, клипот много, там, где у нас есть выбор, что есть половина зла, половина добра, и то, что мы исправим, то, что дано для исправления, часть клипот тоже будет исправлена. Надеюсь, что я объяснил.
1: Постепенно все поймем. То, что вы сказали, Шореш Алиф, Мейра Целут, Бет Брия, Гимли Царат, Дали Тасия, это только при создании миров, там еще нет клипот. То, что Аран объяснил, там еще нет клипот. Понятно? Но если мы говорим об исправлениях, есть у нас сегодня очень особое событие,

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 9 июля 2002 года, который основан на статье «Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе?». Статья Рабаша находится во втором томе трудов Рабаша, страница 1376. Прочитаем сейчас статью в десятках, в нашем распоряжении 34 минуты, пожалуйста.
2: שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה.
0: Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе? Сказано в книге Зоар. Является заповедью, чтобы Коэн, священник, благословлял народ каждый день с выпрямлением пальцев. Ведь пальцы указывают на высшего, пять пальцев правой руки имеет большее значение, чем левой, так как правая важнее левой, и потому благословение, которым Коэн, священник, благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И следует понять, что означает в работе правая и что означает в работе левая. И почему правая важнее левого? Известно, что в порядке работы человека, когда он хочет достичь слияния с Творцом, то есть подобия по форме, то есть когда он будет делать все свои действия с намерением ради отдачи, следует различать два состояния. Первое — состояние совершенства, то есть когда во всем, что он думает и делает, нет никакого недостатка хисарона. Второе — состояние отсутствия совершенства, когда все, что он думает и делает, полно недостатков.
2: מצב של שלמות הוא לצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם...
0: И нам нужны оба эти состояния, состояние совершенства для того, чтобы получать жизненную силу, радость и удовольствие от своих состояний, ведь когда человек чувствует недостатки во всем, что он делает, ему негде брать жизненную силу, так как человек создан природой так, что он должен получать удовольствие, пока он живет. Это вытекает из цели творения, которое обусловлено его желанием насладить свои творения. И это, по словам Марии, означает «зивуг», дающий жизнь мирам, так как без жизненной силы мир исчезнет. Поэтому это называется постоянным зивугом. Это может быть только в том случае, если человек довольствуется малым и доволен той долей, которая у него есть. И он говорит, что не заслуживает большего, чем остальные люди.
3: В работе это означает, что он говорит, что он доволен своей долей, тем, что Творец дал ему желание, стремление делать что-то в святости. Другими словами, он счастлив, что может соблюдать Тору и заповеди даже без всякого понимания и без всякого намерения. Потому что он говорит, что он видит, что есть люди, у которых нет даже той малости, которая есть у него в Торе работе. И есть много людей, у которых даже этого и нет. Так как и в материальном человек, желающий довольствоваться малым, должен смотреть на людей, которые живут счастливо, хотя и не зарабатывает и половину того дохода, что есть у него. Благодаря этому он может быть доволен своей долей и в материальном. То же самое справедливо и для духовного. То есть он доволен своей долей, когда он видит, что есть люди, которые вообще не имеют никакой связи с Торой и заповедями. А он счастлив тем, что у него есть некоторая небольшая связь с Торой и заповедями. Из-за этого он черпает жизненные силы. То есть может прославлять, восхвалять Творца за то, что тот дал ему немного связи с Торой и заповедями. И нужно помнить, что когда человек благодарит Творца, в это время он находится в состоянии близости к Творцу, потому что благодарность, которую человек испытывает, она и за настоящее, и за прошлое. Выходит, что он может быть в совершенстве. Но тогда, когда человек молится о том, чтобы Творец выполнил его желание и сердце, ему следует во время молитвы укрепляться верой в то, что Творец слышит молитву каждого. В противном случае его молитва не может быть от всего сердца, так как он должен верить, что Творец слышит уста всех. А Бааль Сулам, мой отец и учитель, сказал, что во время молитвы следует верить тому, что написано, ведь ты слышишь молитву уст каждого, что означает уста каждого, даже уста недостойные, то есть которые полны недостатков и лишены всяких заслуг и достоинств. Тем не менее, Творец помогает каждому, но только если человек молится от всего сердца, то есть верит в высшее знание, в написанное, что Творец слышит уста всех. Только тогда можно молиться всем сердцем, то есть без всякого сомнения.
0: И получается, что когда человек работает в свойстве левой линии, то есть когда смотрит и видит, что он гол и нищ, и хочет, чтобы Творец удовлетворил его желания, то человеку трудно поверить, что Творец ему поможет. Ему требуется большое укрепление, чтобы он мог молиться от всего сердца. По этой причине от молитвы о недостатках хисаронах человек не получает жизненных сил, так как он живет в сомнениях. То есть он видит, что молился уже несколько раз, и Творец как будто, страшно сказать, не слышит его молитву. Поэтому ему трудно черпать жизненные силы из молитвы, тогда как в свойстве правой линии, когда он идет по пути совершенства, и всем, что он делает, он доволен от того, что он удостоился того, что Творец позволяет ему делать что-то в Торе и заповедях. И тогда это время, когда запрещено смотреть на недостатки, поскольку жизненную силу черпают только от совершенства. Поэтому человек должен приложить все усилия, чтобы увидеть, что Творец полон всех добродетелей, совершенен. И он должен представлять себе разные картины, которые только существуют в мире, о том, как Творец руководит миром в полном совершенстве. И как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, человек должен верить в высшее знание, что Творец управляет миром ради совершенного блага и наслаждения до такой степени, что к этому нечего добавить. И хотя человек не может этого увидеть, пока не достигнет желания отдавать, он все равно должен верить, что это так. Отсюда следует, что когда человек идет по пути совершенства и благодарит Творца, он уже знает, благодарит ли он Творца из-за того, что у него уже есть вера в величие Творца в некоторой степени. Именно поэтому он благодарит его за то, что Творец призвал такого низкого человека, как он, и Творец хочет, чтобы он служил ему, то есть исполнял его законы, его заповеди. Другими словами, то, что он способен соблюдать что-то в Торе и заповедях, это потому, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях. И это считается, это называется, что Творец призвал человека и сказал ему: «Я даю тебе позволение войти в Дворец Святости и сослужить мне некую службу».
3: Получается, что благодарность, которую человек воздает за прошлое, и за настоящее свидетельствует о том, что у него нет сомнений. В противном случае, если человек не идет во всем выше знания, у человека нет сил благодарить Творца, тогда как молитва, она уже о будущем. И он тогда не знает наверняка, что Творец поможет ему, так как не может ничего сказать о том, что будет в будущем. Отсюда следует, что хотя человек должен работать как в правой, так и в левой линии, а мы уже объяснили, что правая линия означает совершенство, которое должно быть постоянным, поскольку только из совершенства можно черпать жизненные силы, как сказано выше, но из совершенства человек не может родить более высокую ступень, поскольку у него нет недостатка, потребности, то кто же скажет, что он должен идти вперед? Иными словами, что он должен породить более высокую ступень, которая называется, по словам Арии, «зивуг для рождения душ». И этот зивуг, он не постоянный, а только во время подъема. Другими словами, совершенство означает, что он занимается хеседом, и хотя это действие без намерения, для него это важно, и он доволен своей долей, так как отсюда человек получает жизненные силы. И, как сказано выше, это называется «зивуг, дающий жизнь мирам». А это хасадим, ибо он желает хасадим, хафец хесед, ему ничего другого не нужно, и он доволен своей долей, и это называется постоянным зивугом. Однако, чтобы достичь более высокой ступени, которая называется единением для рождения душ, как сказано выше, поскольку рождение душ возможно только при ощущении недостатка, а не от совершенства,

0: Вот мы видим, что именно от недостатков можно родить душу, то есть от молитвы от всего сердца. И этим следует объяснить слова Ари о том, что звук для рождения душ не является постоянным, а происходит именно во время подъема. Это значит, что в то время, когда человек хочет подняться на более высокую ступень и с каждым разом обрести более высокую душу, то он должен искать в себе какой-то недостаток, хисарон, для того, чтобы восполнить его. И именно тогда, это происходит именно тогда, когда требует помощи от Творца, и это приводит к рождению новых душ. Другими словами, именно когда он не соглашается на меньшее, не удовлетворяется малым и чувствует свой недостаток, это приводит к тому, что ему свыше дается большая душа, пока он не обретет наранхай своей души. Отсюда следует, что путь правой линии, означающий совершенство, должен быть постоянным, потому что человек должен все делать с жизненной силой. А от хисаронов у человека нет радости, чтобы черпать жизненные силы из недостатка. И по этой причине левая линия, которая является свойством хисарона, недостатка, от нее человек не получает жизненную силу. Поскольку, когда человек видит, что он находится в хисароне, ему не от чего радоваться. Поэтому, в общем, человек должен постоянно быть в правой линии. И лишь какую-то малую часть из того времени, которое он привык посвящать Торе и работе, ему следует выделить для этого особое время. Но не тогда, когда он находится в падении, а именно тогда, когда он находится на подъеме. Тогда он будет уверен, что не впадет в состояние печали, когда увидит свои недостатки. И тогда он укрепится и сможет вознести молитву из глубины сердца, ибо сила уверенности будет светить ему во время молитвы, что Творец слышит молитву всех уст, но в остальные часы работы он должен идти только в правой линии, как сказано выше, так как в правой линии он всегда находится в совершенном согласии с Творцом, и поэтому в это время он получает освещение в качестве окружающего света, как сказал Ари, что окружающий свет светит издалека. И это значит, как объяснил мой отец и учитель Бали Сулам, что значит, что даже когда человек еще далек от подобия по форме, то есть даже когда человек еще не удостоился желания отдавать, ему все равно светит окружающий свет. И от этого человек получает жизненные силы и радость, тогда как в левой линии все наоборот.
1: В свете сказанного нам следует объяснить написанное. Для этих разделена будет земля и удел по числу имен. Большинству увеличь удел его, а меньшинству уменьшай удел его. Комментаторы Торы спрашивают, если сказано большинству увеличь удел его, то очевидно, что меньшинству уменьшать удел его. Зачем же повторять о меньшинстве? Тут следует объяснить в отношении духовной работы. В работе известно, что мы учим все в одном человеке. То есть большинству добавлять, меньшинству уменьшать, относится все это к одному же человеку. Поэтому нам следует объяснить понятие большинство и меньшинство. И большинство означает совершенство, а меньшинство означает недостаток. И как мы знаем, учим, правая линия называется совершенством, поэтому правая линия называется большинство. Как уже было сказано выше, что когда человек говорит, что та не

0: большая связь с духовной работой, которая есть у него, он верит, что Творец дал ему мысли, желание выполнять Тору и заповеди. Он говорит, что он ведь не важнее остальных людей, а также, как он сам до того, как начал работать в левой линии, была у него и жизненная сила, и удовольствие от работы, которую он делал. То есть он знает, что это очень важно, и за это он непременно получит большое вознаграждение. Также и теперь, когда он начал идти в левой линии, он должен находиться и тут, в состоянии низости, смирения, как сказано, будь чрезвычайно смиренен духом. Другими словами, после того, как он начал идти в левой линии, чтобы видеть свои недостатки, которые показывает ему левая линия, которую он получил из состояния и возвысил из сердца его на путях Творца, но тогда он работает в состоянии правой линии, когда ему следует принизить себя. Это большая работа, потому что называются это два полярных утверждения, которые отрицают друг друга по сравнению с тем, когда он шел в одной линии. Но таковы пути Творца. И человек должен верить мудрецам, верить в мудрецов, что таков порядок работы. Отсюда следует, что существует огромная разница в работе между тем, как он работал в правой линии, или тем, когда его работа в одной линии. Но согласно тому, что мы учим, нам нужны обе эти две линии, и обе они не могут быть одновременно в одном и том же предмете, а могут быть лишь одним за другим. И теперь вопрос заключается в том, что если нам нужны обе эти линии, и мы должны посвятить некоторое время правой, и некоторое определенное время левой, спрашивается, какую часть времени в своей работе он должен идти в правой линии, а сколько времени ему нужно идти в левой линии.
1: И согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Большинство увеличь удел его. Большинство означает работу, которая называется совершенством правой линии. Это означает большинство. Как сказано выше, свойство совершенства. Увеличить удел означает, что нужно увеличить время, чтобы посвятить правой линии большую часть своего времени, когда ты занимаешься Торой и заповедями. И в этом смысл сказанного меньшинству уменьшить удел его. Уменьшить означает уменьшить недостаток, называемый левой линией. Когда человек начинает рассчитывать, что он приобрел, когда оставил одну линию и начал работать на отдачу. И он видит, что не способен, что не только не продвинулся в работе, но даже отошел назад, то есть теперь у него нет тех жизненных сил и радости, которые были у него при продвижении в одной линии, хотя он и молится Творцу, чтобы дал ему силу желания отдавать. Но видит, что он много молился об этом, но его не замечают свыше. И много раз он хотел сбежать с поля боя, и хотя работа в левой линии важна, как сказано выше, исходит именно от левой линии, мы все равно должны верить, что левой линией можно заниматься именно только во время подъема, ибо тогда человек силен и может преодолеть левую линию посредством молитвы, но лишь на малое время, как написано, меньшинству уменьши удел его. Где уменьшить означает, что вы не будете посвящать этому много времени в своей работе. Отсюда следует, что слово «меньшинство» имеет два значения. Первое – «мало», то есть «недостаток», когда говорят, что у этого человека мало доходов. Второе –
2: «мало».
0: Отсюда следует, когда написано «меньшинство» уменьшим, уменьшить означает недостаток, уменьшить в работе на отдачу. То есть уменьшить означает недостаток, уменьшить в работе на отдачу, и меньшинство уменьшить по времени. Соответственно, следует объяснить, что правое должно быть больше левой в работе, в духовной работе. Также, что значит, что сказано в книге Зор, что когда Коэн благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И мы должны объяснить, что правое означает указывать на совершенство, которое есть хесед, милость. А хесед означает, что ему не нужно ничего, кроме как быть в отдаче. Поэтому, когда человек чувствует свою низость, ничтожность и говорит, что Творец милостив к нему тем, что дает ему немного связи с Торой и работой, он благодарит Творца за это. Поэтому Коэн, благословляющий народ, когда говорим о работе, когда все происходит в одном человеке, то есть, поэтому Коэн, священник, это служитель Творца, он благословляет народ, имея в виду самого человека, что называется народом в работе, как сказали наши мудрецы. Поэтому каждый обязан сказать: «Мир создан для меня создан мир». По этой причине в работе мы изучаем весь мир внутри одного человека. А нужно поднимать правую руку выше левой, чтобы знать, что правая важнее левого. Хотя от левой мы и удостаиваемся рождения новых душ, как уже сказано выше. И при всем при этом, когда человек занимается недостатками, он не может получать от этого жизненные силы. По этой причине он должен работать и правой. И Зор говорит нам, что мы должны посвятить большую часть работы правой. Вот поэтому он и говорит, что священник должен поднять правую руку выше левой, поскольку правая важнее.
2: В
0: Зоре сказано следующее, что самое главное, чтобы левая не была больше правой. И в этом смысл того, что сказали наши мудрецы: снизь свой уровень, чтобы взять себе жену. То есть человек должен спуститься со своего уровня, чтобы получить жену.
1: Там он говорит со стороны ступени высших миров. Как наверху, на высших ступенях, так и внизу, в работе человека, даже до того, как человеку достоится открытие глаз в Торе. Там левое означает, что когда светит свет Хохма, который находится в килим, в получающих килим. Конечно же, это должно быть для того, чтобы отдавать. Он еще не получил правую, которая является светом Хохасадим. А называется левой, потому что все, где есть недостаток, называется левой. И тогда путь исправления заключается в том, чтобы свет Хасадим, называемый правая линия, был больше света Хохма. То есть свет Хохма нельзя брать больше половины ступени, а свет Хасадим, который является правой, который оберегает свет Хохма, чтобы он оставался ради отдачи, должен быть больше, чем свет Хохма. И тогда свет Хохма может существовать на ступени. И в этом смысл того, что священник Коэн, когда он благословляет, должен поднять правую руку над левой. То есть хесед должен быть важнее левой. И в этом смысл сказанного снизь свой уровень, чтобы взять жену. Это значит, что когда человек приходит получить свет Хохма, то есть Малхут, где Малхут означает нижнюю Хохму, он не должен брать ее в состоянии, в большом состоянии гадлют, а должен спуститься на ступень, то есть когда человек приходит к получению света Хохма, называемого Иша, женщина, то есть Малхут, когда он в состоянии нисхождения, то есть у нее была только половина того, что она имела. И именно тогда он сможет получить хасадим, и хасадим будет больше, чем Хохма. Тогда будут исполнены слова, человек должен спуститься со своей ступени, чтобы получить жену, сбудутся.
0: Согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Сказал Раби Элазар, человек должен всегда предварять беду молитвой. Надо объяснить, что человек не приступает к работе в левой, прежде чем он сначала проработал в правой линии, что считается совершенством. То есть у него нет недостатка ни в чем, но он благодарит и восхваляет Творца за то, что дал ему некоторую связь в работе Творца, а затем он начинает уже работу в левой линии. И тогда в это время он видит, что он попал в беду, что нет у него ни Торы, ни работы, подходящей к тому, кто служит Творцу. И в это время он чувствует, как далек он от любви к Творцу. То есть он далек от работы для Него. И именно работает только с целью доставлять наслаждение своему Создателю. И ничего ради собственной выгоды. И, а в это время он видит, как тело противится этому. И он не видит, что он когда-нибудь сможет сделать что-нибудь только лишь для того, чтобы быть в отдаче. Отсюда следует, что когда он начинает путь в левой линии, это называется уже бедой, несчастьем. И у него нет другого выбора, кроме как молиться Творцу, чтобы тот помог ему и дал ему желание отдачи, что называется второй природой, что в это время молитва идет от всего сердца, и Творец слышит его молитву. Соответственно, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, что человек всегда должен предварять молитвой беду, поскольку возможно, что когда придет к работе в состоянии левой и увидит, в каком низменном состоянии он находится, и он может, не дай Бог, впасть в отчаяние, то есть захочет сбежать с поля боя, а это называется бедой, несчастьем. И он должен упредить это молитвой. То есть сначала посмотреть, хватит ли у него сил молиться, тогда, когда он будет в этом состоянии беды. В противном случае ему нельзя начинать работу в левой линии. И в этом смысл сказанного, что Коэн, благословляющий народ, должен поднимать правую выше левой. Другими словами, правое должно быть больше левого. Это значит, что он должен дождаться подходящего момента, чтобы перейти от работы в правой линии к работе в левой линии. И отсюда следует помнить, что работа в правой называется совершенством. То есть это работа в состоянии масс, общества, то есть когда работа в плане действия, то есть он соблюдает Тору и заповеди, потому что так заповедал Творец, для того, чтобы получить награду в этом мире и в мире будущем. Это называется работа в действии, практическая работа. Однако намерение ради отдачи, которое называется работой в левой линии, этого он не касается. Следовательно, человек чувствует совершенство во время работы, и такая работа в состоянии совершенства называется одной линией. Но та же работа масс в состоянии совершенства, когда он начинает работать с намерением, та самая

0: одна линия, означающая работу выполнению действий общества, приобретает другое название. Теперь она называется правой линией. Поэтому теперь очень трудно перейти к работе в линии совершенства в плане практических действий, в то время, когда она получает новое название — правая линия.
1: Перейдем сейчас к уроку от 9 июля 2002 года.
0: 66-я страница. Что значит правое должно быть больше левой в работе? Почему правая должна быть больше левой? Потому что ведь нам нужны две одинаковые линии при выборе. Тогда у нас есть свободный выбор, когда я выбираю. Правое — это свойство Творца, левое — свойство творения. Я выбираю, что стоит, чего нет. Если правое больше левой, то как бы уже тут и нет выбора. Ну так когда? А правое всегда будет побеждать. А правильно ли это? А дело в том, что
2: ямин анахну цихим,
0: правая нам нужна вообще работа в трех линиях, она у нас раскладывается на многие ситуации. До Махсома есть и после Вак, в Гар, на каждой ступени в соответствии с этим входим в Хасадим, Хохма, большое состояние, малое состояние. Есть много видов работы в трех линиях. Это всегда три линии, потому что мы работаем при втором сокращении, включении получающих килим, выдающие килим, где правая линия — это всегда по ним, отдающие килим, свойства Творца, девять первых, хафец хесед, желание хесед, левая линия — получающие килим, свойства творения, также есть клейпот, соответственно, неисправленные желания, хиссароны, недостатки. И все это нам надо сложить правильным образом. Что это значит? Насколько возможно исправить, включить левую в правую, и тогда мы из этого образуем среднюю линию. Средняя линия не принадлежит к чему-то, что есть в природе. В природе есть свойства Творца, свойства творения. Только лишь два. Третье — это то, что творение уподобляет себя Творцу, делает из себя подобие, образ Творца. Он не существует до того, как творение выполняет эту работу и приходит к такому вот созданию. Но для того, чтобы это сделать, необходимо идти изначально уже вооруженными правой линией. Правая линия дает совершенство. Человек не может жить в недостатке, потому что он изначально находится в своем желании получать, а его желание получать должно ощущать совершенство. До Махсома совершенство в том, что он добьется чего-то хорошего. После Махсома совершенство приходит в правой линии, это ощущение хафец хесед, да? Постижение, осознание хеседа, милости. И когда это у него есть, он уже обращается к левой, к своим килеям. И тогда он не понимает, а как может быть эти две вещи вместе? Совершенство, несовершенство, да, в одном носителе. Пока они начинают понимать, что совершенство, несовершенство — это не в одном носителе предмет. В человеке есть два носителя. Человек уже состоит из точки в сердце, и в точке в сердце осуществляются желания Творца, свойства Творца, и там совершенство правой, а во всем остальном сердце, кроме точки в сердце, это уже левое. Недостатки. И тогда может такое быть, что в одном носителе, в человеке, две эти вещи, совершенные и несовершенные. Но как сделать, чтобы человек был чистым. Что значит чистым? Да, это таким твердым, чтобы не было там каких-то вещей, которые есть изменения или противоречия одно другому. Чистым — это означает «будь чистым перед Творцом». Чисто — это не то, что ты как маленький ребенок, да, такой наивный. Нет, а вот в большом состоянии, в совершенстве. И когда он собирает свои недостатки, чтобы они тоже работали в совершенстве. На совершенство. А как? Это может быть, если ты берешь недостатки в определенной мере для того, чтобы использовать для продвижения. Без недостатка невозможно продвигаться. Раскрытие недостатка должно быть вымерено. Вымерено. Отмерено, взвешено, сколько можно раскрыть недостатка, чтобы я с помощью него продвигался, а не упал. Это то, что происходит у нас, скажем, сейчас. У нас было какое-то совершенство. Ну, такое тоже нехорошее совершенство, на самом деле. Да, мы начали погружаться в разные такие вещи. И быть довольными ситуацией. А это не хорошее совершенство. Это не совершенство хафец хесед. Но при всем при этом мы соглашались как бы с тем, что у нас есть. Ну, скажем, пусть это будет совершенством. Под Максомом, да, так это воспринимается. И для того, чтобы продвигаться, нужно раскрытие зла. Чтобы снова приходило, снова и снова, и так в каждом состоянии необходимо так делать. И тогда в рабочем порядке мы возбуждаем зло, которое в себе, чтобы увидеть наше состояние и строить на этом более высокую ступень, лучшее состояние, более продвинутое, в новых идеях, в новых исправлениях. Выяснениях, потому что без недостатка, когда пробуждают недостаток, возбуждают его, там появляется бардак, там дискомфорт, все перемешано, полная вообще беспомощность, отчаяние, все эти вещи. Это левая линия. А потом уже приходит продвижение к правой, потому что через левую, через недостаток начинаем видеть, как этот недостаток мы можем присоединить к правой, чтобы с помощью этого прийти к цели, стать ближе к высшей силе. И поэтому в духовном, даже когда совершенство, это хафец хесед, это слияние с Творцом, с килим отдачи, и там это на самом деле, это совершенство правое. И также, когда ты разбиваешь это совершенство и туда впрыскиваешь левую, чтобы потом продвигаться, присоединить левую к правой, то есть это то, что называется хаб на подъеме, чтобы продвигаться. Тем более у нас, когда есть совершенство вообще не от того, что мы слиты с Творцом, а совершенство в том, что мы впадаем в животное. А, забываем немножко так, да? Начинаем топтаться в нашем состоянии. И все равно вот это состояние совершенства — это заповедь. Поэтому необходимо осознанным образом возбуждать недостаток в группах для того, чтобы продвигаться. Но теперь, также, что он сказал, он еще говорил тут о том, что нужно всегда обращаться к правой, вправо. То есть, прежде чем обратиться влево, возбуждать недостатки, отсутствие сил, путаница мысль, чувств, понятий, и вообще не знаем, куда идти. И как маленький ребенок, который потерял на улице маму, стоит так вот и плачет, и не знает, куда обратиться, да, что с собой делать. Так стоит и не знает, как двигаться дальше. И вот когда мы находимся в таком состоянии, нам нужно нужно войти в такое состояние осознанным образом, контролируемо. То есть сначала мы вооружаемся правой, совершенством, осознанием цели. Не осознанием, а просто о знании цели, ради чего, к чему мы должны прийти. А потом уже в соответствии с мерой связи и с целью мы возбуждаем то, что он говорит тут, беду. То есть наше состояние, оно нехорошее, противоположно цели, и почувствовать тут беду, несчастье. Несчастье — это как бы узость, то есть давление такое, что ты находишься в состоянии теснина, что ты находишься не в состоянии совершенства и не в целях. И тогда прийти к ощущению вот этого вот теснины, нужды, таким образом, что в сердце создалось бы, да, как бы сказать, создается, в сердце создается ощущение, которое называется молитвой, то есть требование прийти к правой, которая была до этого, с помощью вот этой нужды, беды, посредством молитвы. О самой молитве, то есть ощущение в сердце, мы, там мы не хозяева, и там мы не можем что поменять напрямую, но через исправление правой, когда я держусь за цель и раскрытие левой осознанным образом, чтобы меня это не перегрузило, а чтобы это было взвешено относительно правой, уравновешено, тогда в средней линии, которая называется молитвой, когда появляется хиссарон, подъем ман, именно таким образом, что это приведет к тому, что Высший даст мне исправление и подъем. То есть это уже три линии в работе нижнего по отношению к высшему.
3: Мы говорим, что человек должен идти от правой линии к левой. Так почему мы из совершенства приходим к хиссарону? Как будто совершенство-то не правое. Почему мы приходим так? Вы сказали, что человек находится в совершенстве, да, он должен...
0: Я сказал, как ты сказал, точно. Только почему ты говоришь, что это нехорошо?
3: Ну, вы сказали, мы должны отправить идти к левой.
0: Да, справа идти влево. То есть, значит, справа влево. То есть сначала надо быть связанным с целью. Конечной целью, к чему я хочу прийти. Кому я хочу принадлежать, как я хочу видеть себя в конце. В конце это может быть через после тысячи действий, или в конце это может быть после одного действия. Оно продвигает меня к той самой цели, конечной. Один шаг вперед. Но все равно это ближе, чем то, что я сейчас. Это называется правой. То есть связь со свойствами Творца, с его статусом, с его идеей, с его свойствами, с ним. Это называется правое. С этим я имею право обратиться и сделать любое действие или обратиться к той мысли, к тому, что будет. После того, как я держусь за правую, а иначе мое действие, мои мысли будут не целенаправленным, будут животным в этом мире, да, если я направлен на духовную цель, то я нахожусь со своим. Я смотрю куда? Вниз. Моя голова вниз, как у животного, да? Смотрит. Если он берет цель, то все, что я делаю сейчас, это уже не важно. Это уже животное, даже если я делаю очень хорошие действия. Да, отдаю всему миру. Но если это не связано с целью, то отсюда хорошего результата не будет. В конечном счете, общий механизм управления Творца над нашим миром испортит мое действие. Даже самое лучшее по отношению к человечеству принесет больше зла, чем добра. И насколько цель насколько животное действие, то есть ради получения, не имеет связи с Творцом и будет внешне подобным и ближе к Творцу, это приведет к большему злу в конечном счете. Потому что она будет вопреки действию Творцу с левой стороны, со стороны клипы, на более высоком уровне. Но если я просто так, там где-то 10 шекелей украл, еще там что-то такое сделал. А если я пойду на отдачу, и моя цель достичь отдачи человечеству, чтобы все жили хорошо и видели, что все хорошо и замечательно, все такие прекрасно душные, защита животных, защита природы, да, еще, я не знаю, возрождение там природы, много всего такого есть. Как я связываю все вот эти хорошие вещи, как бы не с Творцом, а с тем, чтобы мне было хорошо в этом мире, то они приведут к большему злу. Почему? Потому что сами действия внешне хорошие, а в источнике они нехорошие. То есть клипа — это более высокие действия по отношению к Творцу. Это не то, что тебе 10 шекелей украсть, это уже более... То есть более высокий уровень. Я делаю хорошие вещи как бы в клипе. Без цели это называется клипой. Вся разница между святостью и клипой. Есть цель, нет цели. И мы видим через 10, 20, 30 лет, к чему же мы пришли. И даже не понимаем, до чего мы дошли. А мы так хотели, чтобы было хорошо. А стал наоборот. И уже говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Да? Есть такая поговорка. Это не просто так. Поэтому всегда надо обращаться вправо. Связь с целью, потом от цели ты уже обращаешься к любому действию. Что он пишет о России, Бальсуля? То же самое. Изначально люди хотели, чтобы было хорошо. И сразу это стало злом. Да, какая диктатура, и что там было. Именно потому, что это была клипа против нечто великого. В той же статье «Последнего поколения» он пишет о коммунизме России, что хуже быть не может. И практическими словами, как там нам было сказано о лжи, да, вот так он описывает «Последнее поколение». В чем же разница между ними? Хотим, чтобы было хорошо нам, и хорошо, чтобы было хорошо, потому что связано с Творцом. Отдача ближнему, если это только ради ближнего, это клипа. Если для приближения к Творцу, это святость. Так в чем разница между ними? С чего ты начинаешь? С какого намерения ты начинаешь действие? А внешне, если ты не знаешь, ты же не знаешь намерений человека, ты можешь ошибиться. Поэтому посмотри, какой ложный мир. Почему ложь? Действия делаются хорошие, но намерение скрыто. Да и от них скрыто намерение, от других. И они думают, как действия снаружи, так и намерение хорошее внутри. Это называется ложный мир, обман. И это приводит к катастрофам. Хорошими, казалось бы, действиями. И пойди объясни им, что это неправильно, что это нехорошо, что это зло, которое делают. Что это худшее. Лучше сиди и ничего не делай. Понимаешь? Хотят сейчас раздавать пищу по всему миру. Ну и что будет? Ты увидишь, что голода станет больше, несчастья станет больше. Вместо СПИДа, который свалился на этот мир, ты видишь, какие болезни новые, которых и не было. Появится другая какая-то болезнь, еще что-то. Не может быть по-другому. Потому что все идет за намерением. Все проясняется в мысли. Вот так вот. Но я не говорю о том, что было снаружи, говорю, допустим, у нас. Я беру книгу, читаю статью, начинаю совершать хорошие действия. Право или нет? Тогда почему я вхожу в это совершенство, которое неверно, как будто бы?
3: Я не слышу, что ты. Кто-нибудь может объяснить его вопрос?
0: Ну да, он говорит, если я начинаю с правильного намерения, почему я вхожу в ложь, в обман.
2: И
3: если ты все время держишься за правильную цель, ты не входишь в ложь. Почему ты входишь в ложь? Может быть, посередине ты входишь во всякие путаницы, там, и не понимаешь, и ты находишься в скрытии, ведь, да? Ты также, и цель твоя все время такова, что ты не знаешь ясно, где она. Это называется, что творец скрыт. Цель скрыта, он скрыт, его положение, статус, его суть. Ты все время точно не знаешь, кто он, что он.
2: Да,
3: посмотри, как каждое твое предложение может быть немного более повернуто относительно предыдущего, не соответствует точно тому пути, необходимому идти вечно, находится ни в одной линии, это следствие скрытия. Ты не говори, почему это со мной происходит. Это происходит потому, что ты еще пока находишься в состоянии скрытия. Если бы ты видел цель, и с самого начала держался бы за нее, и он, как он говорит, что для этого должны быть Исраэль, творец и действия, называется пути Торы и действия, которые я сейчас совершаю, чтобы все это было в одной точке. Если бы я мог действительно держаться за все это вместе, каждое мгновение, то, конечно, бы я не ошибался. А как сделать это? Он говорит, ты должен все три вместе соединить в одно. Как я могу, когда творец скрыт? Насколько ты представляешь его в самой ясной форме? Кто он? Что он? Его сущность, его совершенство, его познание, его неважно. Если ты крепко держишься за это и себя раскрываешь, насколько возможно, и хочешь присоединиться к этой точке, и также само действие твое по объединению, тогда ты уже правильно совершаешь действие.
0: Да. Я вот как раз хочу уточнить этот момент. Действие этим, дай жизнь, там, защита животным, все эти вещи. И в сравнении с этим ты украл 10 шекелей. Оба простое животное.
3: Конечно же, когда он крадет 10 шекелей, или когда он хочет за права животных там бороться, чтобы... Нужно жить животным или людям, неважно. То же самое. Проблема не в том, что он крадет 10 шекелей. Тогда раскрываются его мысли, так же его действия, что неплохие, тогда там маленькая клипа. Да, это даже не клипа, потому что клипа — это то, что как бы в такой красивой обертке подается. Почему называется клипой? Желание получать покрыто хорошим таким действием, оно как бы принимает формы, рядится в одежды хорошие, поэтому называется клипой. Почему? Почему? Потому что клипа ближе. Она притягивает человека тем, что дает ему наслаждение. И наслаждение, которое приходит к ней от святости. Почему мы думаем о всяких прекраснодушных людях, что они такие хорошие? Ведь они действительно показывают тебе, насколько они намереваются делать добро, а внутри все ложь, противоположность, поскольку не связано с целью. В итоге они приводят тебя к неправильной цели, не истинной. А поскольку это цель не истинная, действие приводит к злу.
0: Тогда проблема не в отсутствии намерения. В любом случае, проблема в том, что все это затуманено.
3: Конечно же, это затушевано у них. Я не говорю, что они делают это специально и знают, что это клипа. За Максомом мы уже видим, что это так. За Максомом у нас есть такие силы, которые так действуют.
0: Нет, я говорю, намерение тут. Нет. А все-таки все, что это размазано, размыто. Проблема в том, что добро выглядит добром, но без связи с Творцом это выглядит злом. Но и добро, и зло определяется обществом. В другом обществе я украл 10 шекелей. Ну, так очень хорошо.
3: Нет, не может быть такого человеческого общества, в котором было бы хорошо, если ты крадешь 10 шекелей. Это Это не принято ни в одном обществе. Это есть такие исключительные вещи, даже ты Робин Гуд, не знаю, идешь силы забрать у богатых, раздавать бедным. И также и это. Ни одно общество не потерпит так вот в обычной жизни такое явление, что это правильно. Вот и все. Мы не говорим здесь о клипот, где там, ну, кража, там нечто другое. Мы еще будем это изучать. То, что принято в человечестве принято хорошо относиться друг к другу. Это называется хорошим. Не взвешивают согласно цели, а определяют согласно действию. И тогда действие, насколько оно ближе к духовному, к отдаче, называется у нас тогда хорошим действием. На самом деле вызывает больше зла.
0: Ну, скажем, правильный расчет делал бы человек. Скажем, помочь кому-то или не помочь. Тот, кто помогает, как будто вы говорите, на самом деле он все это дело как бы размывает, причиняет больше вреда. А тот, кто не помогает...
3: Есть то, что называется жизненно необходимым. Пока человечество не обеспечит каждому это жизненно необходимое, в этом мы должны делать без всякого намерения, потому что необходимое, жизненно необходимое не порицается, не восхваляется. Поэтому нужно просто раздать, скажем, 1000 калорий в день, чтобы у них было. И здесь не нужны никакие намерения. Просто дай животному, живому жить. Вот и все. Но после того, как ты это сделал, раздал, дал необходимое, тогда дай человеку развиваться. Этим ты сделаешь ему хорошо. Еще ты приходишь к нему и начинаешь раздувать ему. Вот это его эго и, наоборот, осознание зла. Тебе запрещено вмешиваться в это. Вот и все. Только дать ему возможность развиваться, и не нужно ни о чем другом заботиться сверх этого. Теперь, насколько все эти фонды, все эти организации заботятся о необходимом, о жизненно необходимом для мира, ведь есть и в этом тоже необходимость, но тогда это хорошо, никто не говорит, что это плохо. Но и жизненно необходимое, значит, должно быть направлено на слияние с Творцом. То есть живут именно ради этого. А если нет, тогда в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, это раскроется как зло и не принесет пользы. Сколько сегодня в нашем мире есть еды? Наверное, могло хватить не на 7, а на 10 миллиардов человек. Это несомненно. Когда-то думали, что вот, скоро мир умрет от голода. Да неверно, всегда будет достаточно еды. Проблема в распределении. Мы думаем, что посредством якобы справедливого распределения во всем мире, как будто бы, как хотели в России, мы к чему-то придем.
0: А в чем тогда роль распределения у нас?
3: Ну ничего, нам не нужно об этом заботиться. Мы не должны вообще этим заниматься. Мы сами, маленькая группа, не должны этим заниматься. Но, в принципе, да. Если мы говорим о глобальном, о работе, такое в глобальном виде, так мы должны также в этом участвовать. Что он пишет в «Последнем поколении»? Но опять, это проблема, так, чтобы это объяснить в нескольких словах. Потому что, посмотри, с одной стороны, о чем мы должны заботиться прежде всего, как маленькая группа? Идти сейчас быть в отдаче всему миру и раздавать все, что у нас есть. Ну, сколько есть, если мы это все раздадим, ничего не произойдет. И, ну, как будто бы мы должны заботиться об этом. Или, как он говорит, что исправление со времен мудрецов Талмуда – это посредством того света, который приходит в свете. Это возвращает к источнику. Поэтому наши принципы, как маленькой ведущей группы, должны состоять в том, что мы привлекаем свет. И согласно правилу возлюби ближнего своего, как самого себя, нам нужно это делать.
0: То есть с этой стороны человек должен прийти к выводу, что вместо всего этого распределения ему нечего делать. Единственное, что можно делать, это пробуждать окружающий свет.
3: Практически нам нужно заботиться только о том, чтобы окружающий свет сильнее пробуждался на все человечество.
0: И воздействовал на эти отношения, не наоборот.
3: Да, как написано, свет для народов. Это то, что он пишет в конце предисловия книги Зоар, в сравнении с тем, что он пишет дарование Торы, да, и в статье «Мир», поручительство дарование Торы и так далее. И в последнем поколении, что человек обязан идти, давать всему миру, пока не останется ни одного нуждающегося в жизненно необходимом в мире. С одной стороны, это да, а с другой стороны, как написано в конце предисловия книги Зоар, мы обязаны сидеть и учиться, и быть в отдаче не тем, что мы раздаем пищу, а тем, что распространяем на кукабала. Поэтому не нужно видеть эти вещи противоположными, противоречащими друг другу. А это наша работа, как индивидуальная, как отдельная, особая работа в мире. И есть также работа масс, которая действительно должна быть такой. То есть, если я учу народ, что они должны делать, они не способны учиться и посредством учебы привлекать окружающие света, тогда своей взаимной отдачей во всем мире они пробудут на себя окружающий свет. Но общий окружающий свет приношу я. Я, имеется в виду те, кто способен быть в этом. Скажем, 10% этих людей, как он там говорит, как он называет их работниками Творца в конце предисловия книги Зоар. Да?
0: А какая связь между переходом Махсомом и разбиением и сохранением Келим?
3: Человек, который переходит Махсом, это называется, что это человек, у него есть сила находиться в сокращении на свои получающие килимы, приводить их в действие только в той мере, в которой он может работать с ними выше знания. А что такое выше знание? Принимает на себя власть высшего всем сердцем.
2: А? Что, мама, Ломванти, шум
3: дома? Я не понял, что ты сказал.
0: И менять привычки? Что значит менять привычки?
2: Лишанотергилим?
3: Изменять привычки?
0: Ну, за Махсомом должны измениться привычки.
3: Нет привычек, которые нужно изменить, когда я прихожу в Махсом, я не знаю, что. Допустим, у меня есть проблема с кожей, так я люблю почесать ухо. О каких привычках ты говоришь?
0: Отношение к людям, например.
3: Отношение к людям, ну, в зависимости от того, кому, от каких людей. Конечно же, люди, которые находятся в духовном процессе, к ним отношения все время меняются каждый раз. Из того, что человек понимает и узнает, познает духовный процесс. Поэтому после Махсома действительно происходит переворот в осознании пути и цели. Тогда он иначе относится к людям, которые находятся с ним на пути. А к другим людям... Ну, тоже, конечно, это меняется, но я не знаю. Я не знаю, о чем ты вообще говоришь. Кому? Какое отношение? Да, кто еще? Есть вопросы? Да.
0: Когда человек находится в скрыти, как он может связаться с Творцом, в каком месте, что в мысли, когда я думаю?
3: Прежде всего, человек должен знать, что он находится в скрытии. То есть он должен по-настоящему видеть, что управление каким-то образом увидеть, что управление Творца скрыто. Что то, что он получает, он не умеет расшифровать. Почему он получил это так? Для чего это пришло? Что требуется от него? Связано ли это с этим управлением, с этим действием, с этим намерением? Он обязан сказать, если я не я себе, то кто мне? И при этом он не знает, что произойдет дальше, или он уже устанавливает, что в каждом его шаге ощущения находится Творец, и они действительно, как конь со всадником, идут вместе в одном.

0: движении, и невозможно различить, разделить, кто здесь начинает, а кто идет за ним. Прежде всего, нужно установить, что ты действительно находишься в скрытии, и чтобы тебе не казалось, будто ты уже находишься в раскрытии. И тогда, если есть хироскрытие, то нет хисарона, нет работы. А после того, как это, устанавливают,
1: это хисарон.
0: Из этого видят хисарон. Что значит хисарон? Ну, как сказать, ну, как можно преодолеть это скрытие? Ведь желаемое — раскрыть состояние, раскрыть Творца, объединиться с управлением, с высшим управлением, то есть с ним. И тогда, прежде всего, если человек не раскрывает, находится в скрытии, ему не над чем работать. Когда он раскрывает скрытие, тогда он знает из этого кишагим, как будто ему нужно делать, или как он молится. То есть само ощущение, что он находится в таком состоянии, уже приносит ему внутреннюю молитву. Вот и все. То есть то, что ты спрашиваешь, что мне нужно делать в скрытии, это вопрос, этот вопрос говорит о том, что ты не чувствуешь, что ты находишься в скрытии. И все.
2: Что такое скрытие? Это ты должен раскрыть. Скрытие или раскрытие мы относим к управлению. К управлению. После того, как ты раскрываешь каждый раз свое истинное состояние, у тебя нет вопроса, что мне нужно делать. Само состояние говорит тебе, что делать.
3: Вот вопрос на пути, что вообще за работа в правой линии, левой линии, до максимума. Какой тут выбор? Я могу что-то выбрать сейчас, я хочу так, потом иначе. Что со мной думают? Так что и делают. Единственный выбор в группе, что на меня это действует. В итоге где выбор? Где здесь вообще правой и левой линии?
2: Где есть правая и левая линия до максимума? Что тебе сказать?
3: Как я выбираю, то как я могу выбрать?
2: Я вижу, что иногда нахожусь в состоянии, когда у меня действительно нет недостатка ни в чем. Мир прекрасен. Есть высшая сила. И есть будущее. И слава Богу, не заканчивается все тем, что я нахожусь здесь. Есть еще какая-то жизнь. И цель. У меня есть такое ощущение, хотя оно, может быть, приходит ко мне на какие-то несколько мгновений, может быть, раз в месяц, или может быть, раз в полгода или в год. Но иногда я нахожусь в этом, и это состояние существует. И напротив этого есть другие ощущения, в которых я, может быть, нахожусь большую часть времени, но не все 100% времени, а, допустим, 99%. Это обратное ощущение, что в мире нет хозяина, этот мир действительно нет у него никакой цели, он запутанный, никто не знает, как здесь жить и ради чего вообще находится здесь, и я не могу с этим покончить, и вообще не стоит об этом думать. Но действительно... Лучше было бы не рождаться, чем рождаться. Но ты видишь, что находишься в двух состояниях противоположных, одно другому. И если так, тогда уже, исходя из этих двух состояний, ты можешь начать работать, начать действовать.
0: Но как я...
2: Где выбор? Да, как я выбираю? Я бы выбирал так. Я вижу, что иногда я нахожусь в хорошем состоянии, и хорошо мне, я могу все оправдать, радуюсь, а иногда я нахожусь в плохом состоянии. Что делать? Нужно стараться быть в хорошем состоянии. Вот и все. Когда я иду и хочу быть все время в хорошем состоянии, я начинаю постепенно раскрывать.

0: Когда я начинаю понимать, что это целенаправленная вещь, раскрытие зла, чтобы привести меня действительно к настоящему добру, но к этому настоящему добру я могу прийти только очень особым образом, по очень узкой тропе и очень таким непростым методом. Но в целом поиск добра, поиск хорошего, что я хочу быть все время, быть в хорошем, да, в правой линии. Ну, у нас называется это правой линией, не в духовном. Это приводит меня к поиску. Левая линия толкает человека усиливать правую, пока он не начнет понимать, что у ударов есть цель у левой линии.
1: Эхигата.
0: Как ты пришел? Может быть, ты не можешь проверить то, что прошел. Но внутри, во всех своих действиях, хотя ты шел и неосознанно, и не понимал, что делаешь, но в итоге инстинктивно ты действительно искал добро. И сейчас, когда ты сидишь здесь, ты ищешь добро, ты ищешь, чтобы тебе было хорошо, если бы иначе ты бы не сидел здесь в 4 утра.
2: Добро, которое я сейчас ищу, это другое добро, не то, что прежде было.
0: Каждый раз твое добро меняется, потому что ты растешь вместе с поиском, почему оно меняется. Все время зло раскрывается больше, и зло точно выясняя тебе, каким должно быть добро. Что называется злом? Нет в мире зла. Зло — это когда тебя более правильно направляют к добру. И вот это отклонение, которое сейчас тебе дают, вот это направление, это коррекция, толчок, который тебе дают в правильную сторону, ты чувствуешь как зло, не более. Тебе сейчас раскрывают, что ты вор, что ты жестокий, и ты начинаешь чувствовать себя плохо. Ну, прежде всего, ты не хочешь это чувствовать. Почему это мне раскрывают? Ты готов убить человека, который говорит тебе такое. Он говорит, верно. Внутри ты принимаешь это как правильное, да, но то, что он раскрыл тебе это, ты готов убить его. Это прежде всего. Так или нет? Ну, Авиу согласен. Кто еще? Ну, прежде всего убить его, да? За то, что это дало тебе неприятное ощущение. Потом, если ты принимаешь это относительно цели, тогда ты начинаешь целовать его. Это не просто, пока ты переходишь от одного к другому. Но так это происходит. То есть без раскрытия зла ты не смог бы быть связан с целью и продвигаться.
2: Ну, поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для, из этого для реализации в десятках.
3: То вы еще литкадем блигилуара.
0: Невозможно продвигаться без раскрытия зла, исправления. И в раскрытии зла,
3: и
0: в распространении науки Каббала, не какое-то там справедливое распределение в разных там, областях этого мира. А тут говорится о скрытии. Мы работаем в скрытии, над скрытием. И скрытие, оно необходимо. И невозможно говорить о скрытии теоретически, а раскрыть это только исходя из состояния. Только в скрытии ты понимаешь также и управление.
2: Ма лай ласот? Что мне делать? Я должен стараться быть в хорошем состоянии всего лишь. На самом деле, в конце урока я ждал этих вопросов Леора, потому что то, что

0: нужно понять, как идти в правой линии. Это тема. Нужно все время идти в правой линии. И чем это отличается, когда мы плачем в обычной молитве? Рав очень красиво показал, что
1: центральная тема — это работа в трех линиях, нижняя относительно высшего. И Рав говорил об этом со всех сторон, осветил это. В средней линии там мы поднимаем молитву, ман. Но прежде у нас есть исправление правой линии, это значит, я удерживаю цели, есть раскрытие подконтрольное. Левой линии всегда быть открыт с Творцом. То есть это использовать для продвижения, чтобы это не было для меня слишком тяжелым, а чтобы это было правильным образом уравновешено, и тогда я поднимаю в средней линии свою молитву. Это работа в трех линиях.
0: Да. Было о том, чтобы выражаться целью в вечном Творца, прежде всего, из урока, держаться за величие Творца, за его статус, это называется правое. Отсюда я уже могу, мне позволено обращаться с любой мыслью, со всем, что раскроется после того, как я держусь за правое. Иначе мои действия, мысли не будут целенаправленными, и я буду животным.
1: Нужно все время проверять, как в нас раскрывается осознание зла, и как все время нужно возвеличивать добро, все время работать над этим злом, которое нас продвигает.
0: Да, я слышал, что задача ближнему, то только ради ближнего это клипа, а если на отношении цели это правая линия, и главное это цель, тогда то, что мы делаем, оно правильно.
1: Да, в статье он тоже говорил, что эта работа не называется правой линией, пока нет левой линии. То есть до этого есть только одна линия. И это не одно и то же. Это не работа Творца. Работа Творца начинается с того, что есть хисарон, уподобиться Высшему, и, исходя из этого, работа в совершенстве становится вообще правой линией, до этого она еще так не называлась. И работа человека со стороны системы — это средняя линия. Человек должен раскрыть все, работая в двух линиях. В нем это все соединяется, конечно, с помощью Творца, но это показывает то, как человек он является центральным элементом творения.
0: Добавляет Зор, наш товарищ в Соединенных Штатах, если мы будем принимать состояние целенаправленно, мы будем желать поцеловать состояние вместо того, чтобы желать человека, вместо того, чтобы убить его.
1: Наша цель — это не раздавать еду и не там делать какие-то вот эти благодеяния, а распространять каббалу, чтобы это все было с правильным намерением. Если облачено это в правильное намерение, это правильное действие, иначе клипа.
0: Да, это наша миссия как маленькая ведущая группа. Как Рав сказал, заботиться, чтобы окружающий свет пробудился над всем человечеством.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем...

0: Введение в науку Каббала.
1: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня находимся на последнем уроке на тему введения в науку Каббала, 10 уроков серии Рава, и сегодня третья часть последнего урока. Завтра мы уже начнем учение 10 сферот, первая часть, и начнем изучать учение 10 сферот. И сегодня на уроке Рав направляет нас буквально продолжение урока, который мы изучали сейчас. Мы изучали правую, левую линию. И Рав продолжит с нами о точке выбора, что это за клипа нога и что это за место, в котором мы способны выбирать от зла к добру. А начнем с намерения.
0: Да, важно вооружиться намерением. Я прочитаю отрывок из урока. Рав нас настраивал намерение. Главное для нас — это быть настроенными, насколько возможно, более объединенными, чтобы уподобиться высшим парцуфам, высшим келим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью этого быть ближе друг к другу, и этот свет действительно бы нас соединил больше, отменил границы, эгоизм каждого и связал нас в десятки, в сотни, в тысячи, и так наслаждаться светом, который объединяет нас в таких келим, в которых свет проявляется в кли, и тогда мы становимся связанными и с келим, и со светами. Переходим к уроку.
1: Спрашивайте. Это вещи, которые мы изучаем долгое время. Но так вот коротко. Да.
0: Между точкой в сердце, дома Аксома, чувствуют что-то из этого вообще или полностью оторваны? Или нужно проходить через клипот?
1: До Максома ты не проходишь никакого отдела клипот. Нет ни святости, ни клипы. Ниже Максома у тебя животное.
0: А над Максомом?
1: Над Максомом. Когда мы поднимаемся над Максомом, тогда душа начинает входить в систему,

0: Тогда начинаем входить в систему. Где есть душа, которая входит от Максома. Так есть ступени. Это желание получать. Рацион ликабель. Это желание отдавать. Рацион ляшпия. Это правая ямин, а это левая, смоль. И когда проходим Махсом, душа входит, и тогда отсюда она получает желание, неисправленное, а отсюда получает силу для исправления. И растет. Согласно трем линиям. В каждой ступени она должна получать желание, материал и силу исправить. Снова материал, снова силу исправить, снова и снова. Когда получают желание, чувствуют тьму, помеху, плохо чувствуют. Потому что желание приходит в неисправленной форме, так этим как бы опускает человека. И сейчас в подготовке мы чувствуем, что мы падаем, ничто нас не интересует. Отчаяние. Я говорю о тех, кто находится в работе, приблизится к Максому, а не кто-то там находящийся в депрессии от плохой жизни. Это желание, которое приходит в неисправленной форме. Неисправленное желание. Рацион. Микулькаль, а это сила, сила света, а это средняя линия. Вот здесь правая, а вот здесь средняя. Здесь растет он между двумя линиями. От своей точки так он идет. Так он идет. Теперь есть много есть о чем рассказать. Я просто избегаю начать что-то говорить. Как-то мы говорили о том, что прошло, как я упомянул, как мы работаем здесь. Мы получаем желание и силу, но как мы делаем выяснение, мы говорили о том, что есть у нас святость к душе. Есть у нас клипа, и между святостью и клипой, клипа — это три нечистых мира бия. Клипа — это бия нечистоты, бия де тума. Или это называется змей, нахаш. Это называется руах сеара, ураганный ветер, анан гадоль, большое облако и разгорающийся огонь, эшметлакахат. Это три нечистые клипы. Стоит записать, это сокращает вам много знаний, которые вы должны изучать на многих листах. И там еще очень запутано все. Затем есть клипа нога. Клипат нога. А затем уже святость к душе. И святость душа — это биядок душа, святые миры бия.
1: А?
0: Даже Абия. А что непонятно? Так клипа-нога. Это средняя треть тиферет. Есть у нас тиферет. Тиферет — это там, где у нас всегда прекращение, парса, место сокращения, прерывание между отдающими и получающими келим. Если мы возьмем парцуф, кетер хухма бина хесед гура тиферет нецахот есот малхут, так кетер хухма бина — это три первых сферы. Был у нас шореш, алиф и бет. Стадии были. Теперь хесед, гвура, тиферет. Что такое тиферет? Мы тиферет делим на три части. Верхняя треть. Нижняя треть. И вот эта треть — это средняя треть. Когда мы работаем после третьего, после второго сокращения с тремя линиями, когда парцуф Адам, то есть душа, парцуф Адам называется нишама, душа, устроен согласно трем линиям, как мы говорили здесь, правая линия, левая и средняя, получается у нас, что парцов, он так, есть у него рожь, затем правая, левая, рожь называется кетер хухма бина, правая называется хесед, левая называется гвура, а сам гуф называется тиферет. Гуф. Нецах. Это правая нога. Это рука правая, левая рука. Нога — это нецах правая. Левая нога — это год. Исот — это место зивуга, а малхут — это когда уже не пользуемся при сокращении. Отсюда мы видим, что тиферет — это основа гуфа, парцуфа. В этой тиферет мы делим ее на три части. Верхняя часть называется хазе. Это верхняя часть, эльон. Средняя часть, эмцаи, называется табур. А нижняя часть, тахтон, называется исуд. И все это относится к тифере. Да, как у нас. Мы можем сказать, да. Верхняя часть — это хазе, более средняя часть — это табур, то есть пупок, дословно. А нижняя часть — это исуд. Когда мы здесь посмотрим на 10 сферот, где завершаются отдающие келим? Отдающий келим заканчивается на верхней трети тиферет. Здесь отдающий келим, келим де ашпа. Откуда начинаются получающие келим? Они начинаются от нижней трети тиферет. Келим де Кабала. И что у нас происходит в средней трети Тиферет? Как нейтральный сказать на иврите? Есть слово? Что нейтрально — это нейтральное? Нет слова, когда ни тому, ни другому.
1: Либеральный.
0: Либеральный. Нет. Я спрашиваю на иврите, не на немецком. Ладно. Так, вот эта часть, говорят об этом так, что это наполовину добро, а наполовину зло. Почему говорят наполовину добро, наполовину зло? Потому что наверху есть добро, отдающий келим, а внизу есть зло, получающий келим. Так вместо того, чтобы сказать «не то, не другое», говорят «наполовину то, наполовину другое». Каббалистам тоже было трудно сказать, как это называется.
1: Почему это так поделили?
0: Потому что это его свойство. Что они делят? Потому что им так вздумалось? Получается у нас, что средняя треть. Это очень интересно. Получается, что средняя треть Тиферет — это единственная вещь, единственное место, единственное желание в теле человека, то есть в нас, в нашей душе. Тело, гуф, в науке каббала называется кли души, а не плотское тело. Средняя часть Тиферет — это единственное желание, которое находится под нашим управлением. Творец не отнес его ни к отдающим, ни к получающим келим. Буквально нейтральное. И тогда от нас зависит, к чему отнести его, или к отдающим келим, или к получающим. То есть вся наша работа, и вообще, кто мы? Мы — это те, кто может эту третью, среднюю часть Тиферет соединить с этим или с этим, или с отдающими келим, или с получающими. И только это единственная свободная вещь, которая существует в реальности, в творении. И это на самом деле вся наша работа. Все остальные вещи. Нет в них никакой самостоятельности, свободного выбора, нет ничего. Просто все это осуществляется и задействуется явными, четкими, точными системами, когда мы знаем заранее, как это будет работать. Скажем, что это просто машина. Кроме этого, средний третий Тиферет, потому что здесь свободный выбор. Это средняя Тиферет называется клипат нога. Есть три нечистые клипы: Руах Саран, Анан Гатоль, Эшмит Лакахат, соответствующие мирам Асейра и Ицера и Брия. Есть мир Ацилут, в котором нет клипы, есть посередине между тем и другим клипат нога. Что такое клипат нога? Невозможно о ней сказать, кто она. Да, кто она? Но она просто зависит от работы человека. Вопросы?
1: Да. Вы подразумевали первую точку, когда начали оттуда шорош начался или свет, это уже стерлось.
0: Да.
1: Вы подразумевали свет бесконечности?
0: Что происходит между кругооборотом, пока мы не приходим к ощущению тяги к духовному? Все эти кругообороты для того, чтобы собрать достаточно страданий, чтобы понять, что животное развитие не удовлетворит нас в конечном счете. От кругооборота к кругообороту добавляется только желание получать. Любой подъем — это подъем с помощью желания получать. И здесь также, ниже максима. Каждый день добавляют желание человеку все большее. Несмотря на то, что мы умираем, совершаем кругообороты, души возвращаются, и мы продолжаем взращивать желание. То, что нам добавляет желание, это приводит к развитию мира. Есть больше желания, человек создает больше вещей, он развивает экономику, культуру, технику, развивает свое окружение. И это приводит к желанию получать, добавляться к душам. То есть решимот раскрывается к нам у нас от разбиения. По цепочке, как они были, решимот, потеряли экран, теперь они начинают раскрываться у нас по цепочке от маленького к большому. И тогда это обязывает нас наполнить это решимо. Решимо, когда опускаешься в этот мир, требует наполнения за счет этого мира. Так мы бегаем, ища всевозможных наполнений, и мы не осознаем, что это решимот. Но мне кажется, я хочу и делаю. Человек не может различить между собой его решимот. Если я выведу желание себя, кто я? Я — это тот, кто хочет. Нет у нас возможности оторваться от желания и в объективной форме проверять это желание. Даже если мы хотим это сделать в разуме, это не пройдет. Тогда как в духовном мы способны это сделать. Почему? Потому что мы находимся в двух системах противоположных. Одна противоположна другой. Мы начинаем находиться под влиянием системы клипы и святости. И тогда выбирать между ними, как мы можем включать в себя две силы. А до того, как выходим в духовное, мы находимся под влиянием вот этой системы клипы. Мы не можем избавиться от ее влияния и объективно проверять, кто мы, с помощью какой формы мы решаем и что движет нам. Ничего. То есть пока человек не выходит в духовное, он не может совершить никакого свободного действия. А решимо.
1: Все свободные действия в выборе начинаются от Максома и далее. И мы, когда находимся сейчас до Максома, мы как животные. Мы не можем произвести никакого свободного действия, но поскольку мы находимся под одной системой, а не под двумя, нам кажется, что мы действительно свободны, потому что то, что в нас действует, свободно или не свободно, я должен знать между этим и этим разница. Ты понимаешь, должны быть две системы, чтобы я узнал, я свободен или нет. А если я нахожусь только под одним воздействием, я не могу различить. Возьми младенца, помести его в какой-нибудь там концентрационный лагерь на всю жизнь, он не будет знать, что есть кто-то другой. Он будет думать, что это жизнь, свобода и все. Он не знает, что такое свобода или нет. Что? Есть вопрос, то же самое и мы. То есть тот, кто выходит в духовное, то есть до этого он называется животным у нас. Он находится под управлением, вынужденным свыше. Да. Нет, равнодушный нет. Пустой.
0: Это независимый?
1: Может быть, независимый, да, это верно. Независимость. Кто хотел спросить?
0: Между точкой в сердце и Максомом чувствуем что-то или ты совершенно оторван?
1: Между точкой в сердце и Максомом уже начинают ощущать духовное, но не явно, а так как бы издали. Ты не можешь различить ничего. так вот четко, то ты видишь, но и ты не видишь, но у тебя есть какая-то связь издалека.
0: И через какое время это?
1: Через какое время? Если ты произведешь работу через 10 минут, это будет через 10 минут. Если ты будешь работать 10 лет, то это будет через 10 лет. Что значит через какое время? Ты хочешь сказать так? Что я должен сделать, чтобы перейти отсюда? Отсюда, от периода подготовки до Махсома. Что я должен здесь сделать, да? Дай мне программу, раз, два, три, чтобы я мог сделать, и все. И завтра я уже буду здесь. То, что ты должен сделать, ты должен, несмотря на все помехи, которые дают тебе в этом мире, приучить себя думать, что ты находишься в прямой связи с Творцом. Ты читал «Нет никого, кроме Него» статью в Шамате? Есть несколько вещей. У всех есть книга «Каббала для начинающих»?
0: Да.
1: Ты должен почитать
0: «Шхина в изгнании», «Шхинта Багалута».
1: Угу. Ты должен взять раздел «Духовное постижение». Там есть «Шхина в опрахе», 81-я страница. «Шхина в изгнании». И «Причина тяжести в работе». Короче говоря, эта книга должна быть просто через ухо ее просто внутрь вставить. Ну, если ты читал, мне нечего добавить. То есть, если ты сможешь все свои ситуации в жизни выстроить таким образом, что они приходят прямо от Творца, и у тебя нет в этом никакого противоречия, но день за днем, каждую секунду, это значит, что ты уже пришел к состоянию, когда ты можешь начать познавать его реально. За Махсоном.
0: Если все мы части той же души, так есть...
1: Нет больше той души, которая называется... Нет более той души, которая называется Адам Ришон.
0: Так все мы должны привести к исправлению. Весь мир?
1: Не весь мир. Себя. Мир не нужно исправлять. Мир не испорчен. Испорчен только ты. Что значит человек? Точка в сердце. Она неисправна. Все. Все остальные вещи в нас, они не испорчены. Ты не должен исправлять свой характер. Тебе не нужно исправлять свое тело, животное, физическое. Не нужно ничего делать. Ты должен работать только с этой точкой стремления к духовному. Ее ты должен развить, и только о ней ты должен думать, и только из нее ты должен жить. Все остальные вещи, оставь их в покое. Тебе не нужно их вообще трогать. Если ты раздражительный, нервный, ленивый, там такой горделивый, любишь наслаждаться, оставь это. Только твоя связь с Творцом, это ты должен исправить. И только. А все остальные вещи относятся к твоему животному характеру. Тебе не нужно это исправлять. Животное остается животным.
0: С общей точки зрения, где все мы, не знаю, вместе, в отношении того, что, по сути дела, мы части той же души или нет?
1: Мы части одной души, которая называется Адам Ришон, но каждая часть ее. В чем вопрос?
0: Мы не возвращаемся к той же сущности, не возвращаем?
1: Мы возвращаемся именно к той форме, которой были раньше. Мы составляем ту душу, которая была раньше.
0: Я возвращаюсь к товарищу.
1: все возвращаются, не переживая, к тому состоянию, как было прежде. Нет кого-либо, чтобы он не вернулся.
0: Но на каком этапе мы сейчас?
1: На каком этапе мы сейчас? На таком, как ты сейчас, так ты и сейчас.
0: По сути дела, весь мир?
1: И весь мир. Ты спрашиваешь, сколько душ вернулись, а сколько еще не вернулось?
0: Нет, я спрашиваю, когда все вернутся?
1: Когда все вернутся, когда исправят себя, ну, скажем, еще 10 тысяч лет. Не знаю, когда. Какая разница? Ты думал, что это будет завтра? Ты думай о себе. Это не относится ко времени, это относится к осознанию необходимости исправления.
0: Да, когда я смотрю в общем виде на весь мир, есть развитие нашего желания от желания, которое было к еде раньше у людей.
1: Я скажу тебе, мы вошли, на самом деле, если ты возьмешь Бали Сулама или Вилейского Гаона или других каббалистов, ты можешь читать в их книгах, что последнее время перед Гмар Тикуном началось с 1990 года, 10-11 лет назад, это началось. И мы вошли в период Машиаха, так называется. И сейчас развитие, оно очень быстрое и абсолютное, поместить всех в состояние, чтобы каждый почувствовал, что он нуждается в духовном подъеме, иначе у него нет совершенно возможности жить в этом мире. Сколько времени это будет продолжаться, это зависит от того, насколько мы будем ускорять время. Исраэль ускоряет время выше всяких там звезд и знаков. Мы можем это ускорить в течение нескольких месяцев или в течение нескольких лет.
2: Мы сейчас начинаем серию наших бесед. И первая беседа о намерении. Эти беседы, их будет сколько? 7, 8, 9, не знаю сколько. Подсказывают 8. 8 бесед, включая эту. Не включая вчерашнюю. 8 встреч. И у вас есть программка. Мы можем и поменять то, что вам удобнее, то, что вам приятнее. Я не пришел сюда на вас давить и устанавливать, и наполнять тем, что я хочу. Я хочу, чтобы вы задавали вопросы. То, что вы чувствуете, что близко вашему сердцу, что вас интересует, что волнует. А я постараюсь ответить с точки зрения науки Каббала, как я это понимаю, как наука на это смотрит. Поэтому после того, как заканчивается встреча на определенную тему, задавайте вопросы на любые темы, я с вами. А если нужно, то и между встречами мы добавим и еще встречи. Я приехал для вас, только для вас. Сейчас я получил еще от Атилио из Румынии, главы группы из Италии, сообщение: 70 товарищей собрались в Риме, и из них почти 50 новеньких. И, конечно, еще в других местах также находятся с нами товарищи. Мы это увидим потом. Приезжают еще новые в течение дня. И не забывайте, что есть еще десятки тысяч людей со всего мира, которые находятся на связи с нами, сердцем и душою. А в духовном нет места, нет времени, нет проводов интернетных или компьютерных, а мы связаны, хотим мы этого или нет, между собой. И только если мы раскроем эту связь между нами, истинную, там мы раскроем духовную жизнь, выше времени, движения и места, и это будет называться духовным миром. Не забывайте обо всех. А сейчас тема. Намерение. Кавана. Мы изучаем, что Творец сотворил желание получать. Вы знаете, как я это рисую. Это свет. Или light. Свет. И этот свет создал желание. Кли. Desire. В точности, как оно, как он, свет. И если свет создал желание, то желание является результатом света. Нет у него никакой собственной сущности. Это еще не называется творением. Но из того, что свет наполняет желание, он передает желанию еще и свои свойства отдавать. И тогда в желании, кроме самого желания получить и насладиться, развивается свойство быть как свет, отдающим. И это свойство развивается в желании вынужденным образом. Но это уже что-то новое. Если здесь желание получать, то здесь это желание отдавать. Ляшпе. Это я выражаю стрелочками. Это хохма. А это бина. Может, я пишу это неправильно, как вы это привыкли, не знаю. А потом, из-за того, что у свойства имеют уже два свойства, получающее и отдающее, это творение, пользуясь ими обоими, говорит, что получать я получением я обратен Творцу, когда я хочу отдавать. Как же я могу отдавать? Мне нечего отдавать. Но если Боре, Творец, Свет, находится в любви и отдаче, то если я получу от него, как он этого желает, этим я ему отдаю. Как и в нашем мире. Если кто-то хочет отдавать, он меня любит. Если я получаю от него, я этим помогаю, я делаю ему этим одолжение. И это свойство, эта категория называется Зейранпин. То есть пользуется получением для того, чтобы отдавать. Это уже что-то обратным, прямым и обратным способом. И через это он ощущает, что означает быть Творцом, отдавать. И раскрывает, насколько это выше любого желания. Это дает свободу, неограниченную. Ощущение, когда ты не являешься ты, и что-то на тебя давит временем, движением, местом, какими-то различными желаниями, потребностями. Мы не знакомы с таким чувством. Это выше всяких границ. Это чувство настолько большое наслаждение, наслаждение, что это то, что он хочет получить и им насладиться. То есть творение хочет насладиться статусом Творца, статусом света, как свет дает и наслаждает, как он наполняет и чувствует себя выше всех ограничений. И это называется Малхут. Очень большое желание получать. Он хочет поглотить все, что находится в Творце. И этим Творец, творение приходит к цели. Творец приводит к цели. Он сотворил кого-то, кто понимает, что такое отдавать, получать, хочет дать и хочет после всех развитий быть вместо Творца и наслаждаться всем, что там находится. То есть очень большое желание получать. И после того, как творение ощущает себя таким образом, что абсолютно хочет насладиться Творцом, то он чувствует себя обратным Творцу, насколько они обратны друг другу. И это ощущение, ощущение обратности, приводит его к ощущению стыда. Творец специально дает творению ощущение стыда, ощущение того, что творение обратно Творцу. Он хочет отдавать 100% отдающий, а получение хочет на 100% получать. И разница между ними ощущается как стыд, буша. Как это слово на английском? Shame. Так пишется? Неважно. В общем, стыд. Но это ощущение настолько страшное. Оно называется ад. Геном. Именно это называется адом. То, что написано, что он сжигает и ставит Творец ощущающим себя отвергнутым. И это хуже смерти, потому что при смерти мы ощущаем себя абсолютно исчезнувшими. А здесь полное отторжение Творца. Даже в нашем мире, если мы вдруг почувствуем полный отрыв от Творца, мы не захотим жить. Это прекратить ощущать себя. И это приводит нас к сокращению. Первое сокращение — цимцум алиф. Этим он сокращает свое получение и остается пустым. Empty. Остается пустым. А сейчас... Дальше, тем, что он остается пустой, он начинает думать, что же мне делать. И понимает, что если у него есть сила получать от Творца, то я стою рядом с ним. Я могу не получать. Если и сейчас я буду получать, то этим я могу сделать ему одолжение. Он хочет, чтобы я получил, так я получу, но только потому, что он этого желает. Бааль ха-Сулам приводит нам пример о человеке, который в виде гостя приходит к кому-то, и тогда хозяин дает угощение. Мы знаем, мы ведем себя подобным образом, что мы сначала отказываемся от него, некрасиво, неудобно, но хозяин настаивает, говорит, почему, сделайте мне одолжение. И мы достаточно отказываемся, делаем что-то типа сокращения, но хозяин достаточно настаивает, и тогда из этих отталкиваний, это называется соударение, аккаут, происходит зивук, соединение. И тогда происходит зивук дака, то, что называется. Я могу получить в ударе, в соударении с хозяином, и то, что я получаю, не считается получением. Это все будет считаться, будто бы я даю то, что я делаю ему одолжение. Если кто-то смотрит со стороны, он видит, что я сижу за столом, красиво, наслаждаюсь и от музыки, и цветами, может быть, какими-то благовониями, и чудесной беседой, и еще всем, что стоит на столе. Он подумает, что я наполняю себя, будто как какой-то грубый эгоистический человек. А я, по сути, делаю это только для хозяина. Все зависит от моего намерения. И только. И это намерение абсолютно меняет смысл действия. Это значит, мы с помощью нашего отношения по отношению к Творцу и по отношению ко всему мирозданию, несмотря на то, что мы созданы только из получающего материала, мы способны только получать. Если мы добавляем к этому намерение, то мы можем прийти к обратному действию, к отдаче. И тогда получается, что я творение и умею только получать. Становлюсь как Творец, отдаю. Я могу прийти к такому уровню, к тому статусу, как Творец, если все, что он хочет отдавать, я получу только для того, чтобы этим принести ему наслаждение, тогда мы будем равны. И не важно, кто из нас получает и кто дает, по сути дела, передает наслаждение. Наслаждением я передаю ему наслаждение. Более того, он сотворил меня. Из-за того, что он хочет дать наслаждение, и у него есть потребность, он хочет, чтобы я насладился, как мать относительно детей. И тогда я могу воспользоваться его потребностями. Дать ему наслаждение или не давать ему наслаждение. То есть мы находимся, по сути, что вся игра в наших руках. И все за счет намерения. И в этом, по сути, вся наука Каббала. Как приобрести намерение на свое желание, таким образом, чтобы воспользоваться своим желанием в отдаче, для того, чтобы отдавать. Творец, как мы изучаем, привел нас к спускам сверху вниз, от состояния, о которых мы говорили, после того, как мы приходим к состоянию, когда внутри образуется пустота, ноль, и приходим к решению, что мы будем получать только с помощью намерения ради отдачи, то мы выстраиваем себя следующим образом. Приходит свет, наслаждение от хозяина. Я отталкиваю его. Не хочу получать. Стыжусь. Не хочу получать. Неудобно. Хозяин на меня давит. Уговаривает, и я достаточное количество раз отказался. После того, как приходит состояние, что понятно мне, что я не получаю ради себя, а только ради хозяина, я получаю. Я не получаю весь свет, все наслаждение, все, что находится передо мной со всех тарелок, со стола. Я получаю немножко.

не подобен, не равен, а подобен. Если мы сделаем с нашими желаниями, с теми, которые сейчас, и с теми, которые будут приходить в дальнейшем, какие бы они ни были, если мы придадим ту же форму работы, то мы приобретем душу и почувствуем себя в этом кли в следующем мире, в высшем мире. Если мы получим от хозяина напрямую наслаждение, как оно приходит, я его сразу проглочу. Я могу почувствовать внутри себя только этот мир. Как он сказал? Этот мир. И не более того. То есть мы находимся сейчас в мире бесконечности, заполненным на 100% светом Творца, все открыто миру, но поскольку я работаю на получение, на впитывание, не отдавая, я могу получить из всего мира бесконечности только эту малую часть, которая называется наш мир, и не более. Поэтому наше развитие проходит поэтапно, поступенчато, и мы с помощью различных ударов, разочарований, проблем, болезней, войн начинаем чувствовать, что плохо быть в таком состоянии, когда мы получаем, мы не наслаждаемся этим. Для чего мы живем? Мы не чувствуем этого. Потому что проблема в том, что наслаждение входит. Если наслаждение входит внутрь желания, то они обратны друг другу по свойствам, как в электричестве плюс и минус, и нейтрализуют друг друга. И тогда мы остаемся с нулем. Плюс на минус дают, делают замыкание, и остается ноль. Я остаюсь пустым. И так мы видим каждый раз, чем больше наслаждения, тем быстрее они исчезают. Маленькие наслаждения мы еще можем как-то протянуть, растянуть от одного к другому. Но когда проявляется большой эгоизм, когда мы приходим к большим наслаждениям, то исчезает все в то же мгновение. И так мы поколение за поколением приходим к состоянию, когда мы начинаем отчаиваться от погони за наслаждениями. И зачем? Мы будем еще более пустыми. Зачем прилагать усилия? И у нас есть воспоминания с прошлых поколений, с прошлых кругооборотов, которые не позволяют нам бегать за наслаждениями. Мы видим, что даже наши дети сегодня не хотят вести себя, как мы, заниматься карьерой, добиваться высокого положения. Они уже изначально видят, что что мне остается, что я на этом выигрываю. В этом нет ничего вечного, все это заканчивается и исчезает. И мы видим на себе самих,

0: Мы видим на себе, насколько мы устаем и разочаровываемся. И в мире уже известно, что депрессия становится самой распространенной болезнью в мире. Даже домашние животные сегодня страдают депрессией. Для них уже производят медикаменты, потому что они принимают от нас такое же отношение к жизни. Получается, что мы приходим к состоянию, что более чем это мы не можем наполниться. Мы пытаемся наполниться и опустошаемся, еще. Поэтому написано в Кабале, что в конце 20 века мы придем к состоянию, когда человечество будет готово для получения методики, как выстроить внутри себя иной уровень существования, не построенный на получении внутрь то, что отменяет наслаждение, а к тому, чтобы начал чувствовать вне себя, с помощью отдачи. И вне меня находится огромная кли. Это все души, либо Творец, это то же самое. И тогда, когда я начинаю отдавать обратно, я использую свою кли в совершенно ином режиме. Ко мне поступает наслаждение, я его отталкиваю, затем я его получаю. Но мое намерение — это отдача. Получается так. Я наслаждаюсь тем, что я получаю наслаждение себе. Я наслаждаюсь тем, что я отдаю его Творцу или кому-то вне себя, неважно кому, это то же самое. Я наслаждаюсь в своем кли тем, насколько его наполняю, я могу его наполнить до бесконечности на 100%. И я, кроме того, чувствую того, кто находится вне меня, это Творец. С неограниченным кли, и я наполняю его. Я всегда привожу пример о матери и ребенке. Потому что в нашем мире эта вещь понятная и действительно имеет место быть. Мать, которая дает ребенку, чем больше она дает ему, и чем больше он получает от нее, и наслаждается тем, что получает от нее, она сама наслаждается так же. Наша проблема в том, чтобы почувствовать, что весь мир вне нас — это часть нас. И действительно, наука Каббала в этом помогает нам понять и почувствовать, помогает нам раскрыть мир вне нас и почувствовать, что на самом деле мир мой. Лишь мне кажется, что то, что находится вне меня, это что-то внешнее, чуждое, далекое, угрожающее. Если я начинаю чувствовать, что это не так, а на самом деле это находится внутри меня, мы еще поговорим о восприятии реальности, то это становится как будто это мой ребенок, и я всего-навсего наполняю свои собственные келим. И получается, что мы испытываем бесконечное, ничем не ограниченное ощущение получения наслаждения в кли человека. И все это делается с помощью изменения намерения. И вновь. Наше желание остается желанием получать, которое создал Творец, но то, что мы добавили к этому желанию получать, это намерение, как его использовать. Я хочу получать, наслаждаться. Творец хочет наслаждаться мною. И Он хочет давать. Если я получаю для того, чтобы давать Ему, то оба мы получаем и оба мы отдаем. И тогда мы приходим к ситуации, которая называется, к состоянию, которое называется слияние. Двикут. Когда мы находимся вместе, в одном и том же состоянии, над временем, движением и местом, над жизнью и смертью, в статусе Творца. И к этому статусу мы должны прийти все. И начиная с этого поколения и следующее, все человечество будет обязано прийти к этому состоянию, раскрыть Творца, кто дает нам, кому мы должны отдавать, и с кем соединяться, и как прийти к статусу, как Он. Это то, что наука Каббала объясняет нам о замысле творения, о программе творения, о цели творения, которая находится перед нами. И тот, кто слышит в жизни здесь, это значит, что у него есть возможность этого достичь. Но откуда мы получим это намерение быть в отдаче, отдавать? В нашем мире нет такой силы. Если мать любит ребенка, она любит его, потому что она изначально чувствует, что это ее. Нет различия между ней и им. Но как мне почувствовать, что то, что есть вне меня, это мое? Поэтому Творец, кроме того, что создал творение, Он разбил творение на много частей, и мы находимся в такой реальности, что чувствуем 7 миллиардов людей в мире, но если мы начинаем думать о цели, о замысле, то мы приходим в группу. Даже не знаем как. Вдруг мы обнаруживаем, что есть еще люди, которые думают так же, как и мы. У них тоже есть такие же вопросы. Для чего живем? И мы как будто не знаем, как и что, но собираемся вместе. Некая высшая сила собирает нас, и мы начинаем устанавливать друг с другом связь. И здесь наука Каббала объясняет нам, что нам делать для того, чтобы получить намерение ради отдачи, выйти из себя, уподобиться Творцу, достичь состояния, как Он, с помощью занятия в группе. Если мы постараемся как-то установить связь друг с другом и изучаем систему, исправленную систему связи между нами, которая называется «Система высших миров», тогда мы, стремясь к высшему состоянию в связи между нами, стремясь к свету, который наполняет души в более высшем состоянии, чем мы, чем наша, и в силу этого стремления общего, мы вызываем оттуда, привлекаем оттуда особенную силу, которая называется «свет, возвращающий к источнику» или «окружающий свет».
1: И это происходит, если мы учимся вместе в группе. если мы изучаем исправленную систему между нами. То есть мы, по сути, играем в игру соединения между собой, в уподоблении тому одному кли, который находится в духовном. Желаем быть в таком состоянии. Стремимся, что это произойдет, и за счет нашего стремления, то, что мы хотим вместе, сверху нисходит к нам сила, которая действительно соединит нас вместе. И в тот момент, когда мы соединяемся, по крайней мере, в небольшой мере между нами, тут же мы начинаем ощущать духовную жизнь, свет, который наполняет нас вместе. И все это за счет этого намерения быть вместе и отдавать. Для этого предназначена наука Каббала. И поэтому она делится на две части. В одной части она объясняет нам, как мы произошли, как снизошли от начала творения до этого мира, как мы с этого мира должны, соединяясь друг с другом, подняться наверх обратно в мир бесконечности. Она объясняет это нам логично, с помощью разума. С другой стороны, когда она объясняет нам систему миров, как мы находимся в исправленном мире, в мире Ацилут, когда мы вместе хотим соединиться и находиться в мире Ацилут, то хисарон, это потребность наша, называется молитва или ман. Она пробуждает силу из мира Ацилут, окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, и он буквально тянет нас вперед. И мы за счет этого света начинаем получать новые свойства, свойства отдачи, свойства отдачи и любви. То, чего раньше не было у нас. И этим мы ощущаем новую реальность. Выше нашего тела. Кроме пяти частей, которые есть у нас в теле. Зрение, слух, обоняние, вкусовые ощущения, осязание. Кроме этих частей, мы начинаем ощущать в мироздание вне нас через пять внешних сенсоров, которые называются в науке Каббала Кетер Хохма Бина Зеран Пин Малхут. И тогда я начинаю ощущать мироздание вне себя намного сильнее, чем то, что я ощущаю изнутри. К тому же это мироздание, которое не исчезает, оно вечное, совершенное. И оно настолько подавляет во мне мое нынешнее ощущение реальности, что я не начинаю отождествлять себя с жизнью в этом теле. Тело существует, будто есть что-то, в чем я нахожусь, внутри течения этой жизни. Но даже когда это тело умирает, я продолжаю ощущать себя в этой жизни, которую приобрел, в более большой и сильной. То есть изучение науки Каббала отличается тем, что раскрывает нам новые чувства, органы чувств. Это очень подобно такой учебе, изучению в нашем мире, как то, что мы, с чем мы знакомы. И в нашем мире ребенок, начиная жить в этом мире, ничего не знает. Что ему говорят? Он не знает. То, что ему показывают, он не знаком с этим. Он вначале не чувствует этого мира, не слышит, не видит. Он просто хочет познакомиться с миром и через внутреннее побуждение изнутри познакомиться с миром. Мир на него действует, и он развивается в ощущении мира. То же самое, буквально те же процессы мы проходим в духовном развитии. Тем, что мы захотим раскрыть себя к восприятию высшего света. Он на нас подействует и разовьет нас ощущение его света. Проблема только, как мы захотим его почувствовать. И здесь мы подходим к необходимости группы. Я нахожусь в окружении, и если окружение слышит, ценит высший мир, раскрытие высшего мира, я начинаю завидовать им тому, что они хотят. Я смотрю на то, что они хотят, и я начинаю желать этого. Нет во мне от природы такого желания раскрыть этот мир. Почему? Потому что Творец захотел, чтобы мы сами пожелали, чтобы мы были самостоятельны в его раскрытии. И поэтому сотворил нас так, что есть группа, и если ты хочешь раскрыть меня, обращайся к группе, соединись с ними, преклонись перед ними, попроси, чтобы они повлияли на тебя. И тогда этим ты показываешь, насколько я тебе важен. Поэтому мы должны организовать группу, чтобы она повлияла на нас, важность раскрытия Творца. И в той мере, в которой мы построим такое окружение, которое подействует на нас, в каждом внутри будет пылающее пламя, раскрыть его, отдавать ему. И тогда обратно мы раскроем в себе новые килим, новые свойства, новые пять чувств, и в них раскроется новый мир. Тоже теми же процессами, как у ребенка, который живет в нашем мире и раскрывает наш мир. Это то, что мы учим и в науке Каббала. Буквально теми же шагами, через зарождение, вскармливание, рост, когда человек растет в нашем мире. Буквально теми же этапами происходит раскрытие, восприятие духовного мира, раскрытие его. И все это только в намерении, которое мы приобретаем. Поэтому наша материя получать наслаждение остается, она не меняется. И мы не собираемся отказываться от наслаждений. Мы только приобретаем намерение, восприятие наслаждения. Как, от чего насладиться, где почувствовать его. Поэтому это и называется хухмата Каббала, мудрость Каббалы. Ты получаешь, но правильно. И тогда за счет восприятия наслаждений таким образом, когда это проходит через тебя к другим, ты превращаешься в неограниченное, в ощущение течения жизни. Может быть, мы что-то почитаем из Зора о важности наслаждений. Где?
2: Мы читаем из брошюры Конгресса, пункт Пейбет, называется «Учение ради небес».
1: Я думал, что будет тепло, а пока я ощущаю себя замерзшим. Мне холодно и внаружи, и снаружи, и снутри. Не удается выключить кондиционирование. Не удается прекратить этот холод. Может быть, подумаем об этом. Чтобы атмосфера нагрелась. Итак. 80-я страница.
2: Страница 80, пункт Рейш Пей Бет, 282. Учение ради небес.
1: Тогда ты читай потихоньку, не спеши, я буду добавлять.
2: Раби Аба, придя из Вавилона,
1: это после изгнания. Было вавилонское изгнание, и он вернулся назад. Не говорится совершенно об истории. Каббала не говорит ни об истории, ни о географии, и ни о каком-то Раби Аба. Она говорит о наших свойствах. Внутри каждого из нас говорится о свойствах. Итак, после того, как раскрывается в нас какое-то свойство, которое называется, в данном случае, Раби Аба,
2: провозгласил: кто хочет счастья, кто хочет долгих дней в будущем мире?
1: Не в этом мире. То есть, кто хочет раскрыть новый мир? Мир вечный, мир духовный. Я думаю, каждый из нас. Так что он сказал?
2: Да пойдет и будет заниматься Торой.
1: Тора — это, по сути, прибор для того, чтобы раскрыть это намерение ради отдачи. Как сказано, создал я злое начало, создал эго, которое с намерением ради отдачи, и находится здесь сила Тора, как мы говорили, правильное изучение, и тогда мы привлекаем к себе свет. Это называется свет, возвращающий к источнику, который строит нам обратное намерение. Вместо намерения отдачи на намерение отдавать. В том же желании.
2: И присоединяются к нему, и весь мир будет заниматься Торой.
1: То есть тот, кто хочет прийти к хорошей жизни, что он говорит? Будет у вас хорошая жизнь, и вы будете здоровы, и биржа не упадет. И нефть не взорвется, вулкан заснет, и так далее, так далее. Все будет хорошо. Кто этого хочет, приходите ко мне. Я не смеюсь, действительно так. Потому что все, что мы в этом мире сейчас ощущаем и еще почувствуем, это результат недостатка нашего баланса равновесия с природой. Это мы делаем. Во всем неживом, растительном и животных уровнях, во всем, что происходит на земном шаре, должен быть все сбалансировано и гармонично. И только мы нашими намерениями пробуждаем весь этот, все это неравновесие в природе. И поэтому что он сказал? Если вы хотите почувствовать себя хорошо, приходите учить Тору.
2: Холостяк, одинокий, неженатый человек, жил по соседству с ним.
1: У него не было, по-видимому, кли в духовном понятии, но, видно, и в материальном тоже.
2: Жил по соседству с ним.
1: То есть, он был близок ему. Однажды пришел он к нему и сказал ему, Я хочу заниматься Торой, чтобы было у меня богатство. И, несомненно, ты удостоишься с помощью Торы богатства. И продолжал сидеть и заниматься Торой.
2: Как и мы. Мы приходим в науку Каббала с разными целями.
0: Деньги, здоровье, безопасность, спокойствие, вечная жизнь хорошая и так далее. Каждый, конечно же, от того, в чем испытывает недостаток, либо просто узнать, есть ли смысл этой жизни. И такой человек — это пример нас.
1: 283. В один из дней сказал: «Раби, где же богатство?» Подумал Раби Аба. Это означает, что человек не занимается во имя Высшего. И зашел к себе в комнату, чтобы собраться с мыслями, что делать с ним. Услышал голос один, говорящий
2: изнутри, начал чувствовать относительно ученика, что он прежде всего учился для того, чтобы разбогатеть, и вдруг начал чувствовать, что не стоит ради денег, только ради денег, потому что это приходящее, уходящее. Мы видим, что было вчера и что случилось сегодня, что будет завтра, кто знает. Только ради этого я буду тратить свою жизнь. Я не говорю, что не нужно, но есть еще более великие и вечные вещи. Так что он подумал о нем.
1: Голос, сказавший: «Не наказывай его, потому что станет он великим человеком».
2: То есть, неважно, какие у нас есть желания. Если мы стремимся в Каббалу для того, чтобы с помощью нее выиграть в чем-то, заработать на чем-то, какие-то наслаждения, неважно что, так мы устроены. Но главное, что у нас есть сопричастность с этой системой, через которую мы получаем свет, который изменяет нас. Поэтому, конечно же, каждый приходит со своими намерениями, со своими целями. Каждый хочет денег, почести, власти, успеха в жизни. Это не важно. Все мы начинаем с этого. Это пример. Главное — продолжать. И
1: вернулся к нему, сказал он ему: «Сядь, сын мой, сядь. Я дам тебе богатство.
2: Не беспокойся. То, что ты хочешь, ты получишь. Ты хочешь быть богатым — будешь богатым. Другой хочет быть великим, большим мудрецом — будет мудрецом. Третий хочет быть правителем большим — тоже. Нужно понять, что горючее желание человек должен получить, иначе у него не будет связи ни с группой, ни с учебой. Он должен быть уверен в том, что то, что он хочет, получит. Это, кстати, нам очень важно в распространении. Когда мы пишем и говорим, обучаем новичков, мы действительно должны не говорить им, чтобы и в конце, что человек поднимается к отдаче, к любви к ближнему. Человек, который находится в начале пути, не имеет к этому никакого отношения. Для чего ему это? О чем идет речь? Он не понимает, что тем самым он выходит и избавляется от всех ограничений и выигрывает будущий мир. Поэтому он дает нам хороший пример, Раби Аба. Аба — это, кстати, Аба — отец, дословно, так его называют, это его имя, и так он относился к миру и к ученикам.
3: 284. Тем временем зашел один человек, и в руках его золотой сосуд. Представил его взору, и свет озарил дом.
2: Ну, дальше.
3: Сказал: «Раби, я хочу удостоиться Торы. Я сам не удостоился понять Тору. И ищу я, кто бы мог заняться Торой для меня».
2: Продолжай.
3: «Поскольку есть у меня большое богатство, оставленное мне отцом, который в то время, когда сидел за столом, расставлял на нем 13 золотых бокалов».
2: Здесь он говорит о внутренних вещах, о тайнах. Кли из серебра, 13 стаканов и так далее. Что он хочет сказать? Один человек пришел к Раби Аба, хотел быть богатым. Другой пришел, он уже богат, он хочет быть мудрым. Затем может прийти еще кто-то и еще кто-то. Каждый, у него есть что-то, но это его не удовлетворяет, как наша жизнь. У меня есть что-то, но я должен идти дальше вперед. И тогда что?
3: А я хочу удостоиться заповеди изучения Торы.
2: Он хочет прийти к свету, почувствовать что-то, внутреннюю часть, внутреннюю суть, мудрость, которая там есть.
3: И я отдаю за это богатство.
2: Он готов разменять свое богатство на мудрость.
3: 285. Сказал он этому неженатому человеку.
2: Первому.
3: Занимайся Торой. И этот человек...
2: Второй.
3: «Даст тебе богатство». Дал ему этот человек золотой бокал.
2: Это стоящий много денег.
3: Сказал о нем Раби Аба: «Не сравнимы с ним ни золото, ни стекло, и не выменить его за сосуд из червоного злата». Сел и занялся Торой, а тот человек давал ему богатство.
2: То есть этот учился, а другой платил ему за это.
3: 286. В один из дней почувствовал, как сильное влечение к Торе.
2: Потому что учился. Он привлекал окружающий свет.
3: Однажды сидел он и плакал. Застал его Рав плачущим. Спросил его: «О чем ты плачешь?» Ответил: «Что же я отдаю за это богатство? Жизнь мира грядущего. Не хочу я больше учиться для этого человека, но удостоиться Торы ради себя».
2: Сам уже понял, что стоит прийти к отдаче, а не к богатству. Перешел на следующий уровень.
3: Сказал Раби Аба, что делает уже ради высшего.
2: Ну, этого достаточно. Что это за пример? Мы говорили о намерениях. И мы в намерениях находимся постоянно. Для чего? Зачем? Стоит, не стоит? Это важнее, это менее важно. Мы постоянно всю нашу жизнь... Вся наша жизнь — это намерение. Намерение — это важность каждого конкретного. И говорится, что тот, кто входит в механизм, в систему, где на него влияет свет, то неважно, с какими он намерениями вошел, насколько человек груб, насколько его эгоизм пылает в нем, свет влияет, и он начинает продвигаться к более высшим требованиям, пока не достигает уже настоящего истинного требования. Есть еще

0: Мы до 9:30. Может быть, мы приступим к вопросам и ответам. Тишина. А что случилось? Вы хотите, чтобы я продолжил говорить? Или вы немножко поговорите? Ну, давайте по вашим вопросам. Есть микрофон? Рав, я вчера, со вчерашнего дня думала об этом. Я как лучше заниматься, в виртуальной группе или в обычной?
1: Вопрос, о котором я думала вчера, когда мы постигаем высший мир, должны ли мы постигать его индивидуально или в группе?
0: Вопрос действительно. Вопрос. Во всех поколениях от Адама Ришона 5762 года, 72, и до сегодняшнего дня каббалисты постигали высший мир Творца в одиночку, индивидуально, лично каждый. Даже находясь в группе, или же они были связаны с преподавателем, есть только один пример. Группы. Это был прыжок из одного духовного состояния в другое при выходе из Египта. И сейчас мы пришли к состоянию, когда все человечество должно прийти к раскрытию. К раскрытию духовного. И поэтому мы, хотя и каждый стремится к тому, чтобы достичь раскрытия Творца, но по сути это должно случиться как при даровании Торы, потому что сейчас у нас тоже есть дарование Торы, раскрытие науки Каббала, и поэтому нашими общими усилиями мы должны раскрыть духовный мир в массовом виде, но каждый по своему усилию. Здесь есть две вещи. Как и в нашем мире. Возникает какое-то явление, все чувствуют его, но каждый по своему уровню. Так это должно раскрыться. Поэтому будут люди в нашем мире, которые не относятся к группе, они ничего не почувствуют. Будут люди, которые находятся в группе, но почувствуют, что-то меняется немножко, настроение, состояние. Будут такие, которые начнут чувствовать духовно, как нечто приближающееся, и будут такие, которые почувствуют и увидят это в ощущениях. И так, здесь также есть много уровней. Я думаю, что... Почему я говорю, что я думаю так? Потому что мы находимся в новом поколении. Как пишут каббалисты, мы обязаны. Мы удостоились, и мы способны раскрыть высший мир. Духовный мир. И мы его раскроем. Но пока это не раскроется, я не могу сказать, как именно это должно быть. Я не думаю, что это будет в личном плане. Мне кажется, что это будет в глобальном плане. Все человечество в конечном итоге начнет чувствовать больше и больше подъем. Но каждый по своему вкладу.
1: Но буквально я ожидаю этого со дня на день. Действительно, я чувствую, что это приближается. Мы видим, как люди вдруг начинают думать об этом и что-то понимать, и быть очень близкими к нашей идее. Да, пожалуйста.
2: Hello, Rob. I'll see you from Norway. First of all, I have a small request. Maybe it's a bit appropriate, but still. Can you give the explanation of the Soho text in the end of the item instead of in the middle all the time? Sorry.
0: Сив из Норвегии спрашивает, во время чтения, можете ли вы дать комментарий после того, как мы зачитываем весь пункт, весь абзац?
1: Хорошо, конечно.
2: And second of all, I have a question. What I feel I'm not doing enough. I feel, what more can I do? Because if I had done enough, things would be different.
0: И второй вопрос, она чувствует, что не делает достаточно, и спрашивает, что делать, потому что если она не делает достаточно, то все уже приобретает иной вид.
1: И да, и нет. Мы уже знакомы уже некоторое время друг с другом. Я понимаю, что ваше стремление к тому, чтобы это наконец произошло, раскрытие Творца, раскрытие духовного мира, этой высшей жизни, действительно хорошее желание. Но есть два момента. Мы сами нуждаемся в соединении, кристаллизации между собой, чтобы все личные намерения, как ваше чудесное желание, соединились еще с несколькими, и чтобы это соединение было действительно соединением, а не то, что вы хотите, и он хочет, и она хочет, и они хотят. А мы должны построить одно желание, состоящее из многих. Это пока нам не удается. Нас много, разбросанных по всему земному шару. И это не один, это все еще не одно желание. То есть мы должны работать над этим. То есть над внутренним соединением. Ну, скажем, к центру. И к тому же мы должны работать над распространением в виде расширения этих знаний о цели существования мира, о том, в каком состоянии мы находимся, почему происходит с нами то, что происходит, посмотрите, что, какие, и что у нас стоит на повестке дня, чтобы люди знали, почему это происходит. Как можно остановить, даже не остановить, а подняться над этим к совершенно новой жизни, в другое измерение. То есть у нас работа в двух направлениях, противоположных друг другу. Соединиться друг с другом в более сплоченном виде и расширить эти знания всему миру, насколько это только можно. И в одном, и в другом. Мы еще не пришли к удовлетворяемым результатам. Но все-таки мы продвигаемся. Я очень оптимистичен. Я считаю, что такие встречи, как сегодня, они делают, я вижу, я чувствую результаты. Скажем, с прошлого нашего конгресса, который мы устраивали в феврале, у нас был такой скачок, которого я не ожидал. Если мы сейчас сделаем нечто подобное, но еще раз, вы должны вместе участвовать более активно. В разных не только этих уроках, когда я говорю, а когда вы действуете, вы соединяетесь, вы находитесь вместе, мы сможем прийти к состоянию, когда вы начнете чувствовать, буквально начнете чувствовать тот мир, который здесь есть. А мы, как слепцы и слепые, глухие, его не ощущаем. Это зависит от соединения между желаниями, соединением стремлений. Будем надеяться, что это произойдет. Да.
2: I really feel what you're saying about we are not unified enough. We are not connecting in the right way and somehow. And this is really burning inside of me and somehow. And I don't know how to influence the friends to be in the same desire to bond and connect. How can I do that?
0: Она говорит, что она очень сильно ощущает то, что мы недостаточно и не совсем правильно объединяемся. Она чувствует внутри себя и спрашивает, как можно почувствовать, чтобы все товарищи почувствовали это горячее желание.
1: Во внешнем практически невозможно на других повлиять. Конечно, мы вместе поем, вместе танцуем, вместе учимся, вместе едим. Все это все равно вещи внешние. Ваше намерение, внутреннее, то, что я хочу пробудить других. Я хочу, чтобы они захотели соединиться вместе с моим сердцем, чтобы сердца, то есть наши внутренние желания, соединились, чтобы мы вернулись к тому состоянию, когда мы находимся в одном кли. Ведь мы все, когда сотворил нас Творец, мы одна душа. Одна душа. То, что мы находимся здесь, будто бы поделенными на 7 миллиардов частей. Это иллюзия. Относительно Творца мы так не существуем, а только относительно самих себя. И поэтому каждый, ощущая себя, он чувствует себя оторванным от других. И поэтому то, что он чувствует эту жизнь. Этот мир, этот маленький мутный мир. Мы учим в науке Каббала, что то, что произошло, произошел кризис, разбиение, когда каждый оторван и отделен от остальных. Для того, чтобы именно была у нас возможность силой против нашей природы соединиться с другими. Поэтому и существует правило «возлюби ближнего как самого себя». Если я соединюсь с другим и разбиваю ненависть, я будто бы поднимаюсь на гору Синай, на гору ненависти, выше ненависти между нами. Выстраиваю связь, которая называется экран, масах, с помощью зивуга ака, деака, то есть с помощью соударения между нами, с помощью ненависти я хочу прийти к соединению. И таким образом я могу почувствовать желание вне меня. Представьте себе, это вы. И вдруг вы начинаете чувствовать то, что происходит не в вас, а во всем кли вне вас. Все эти желания со всеми наполнениями. Если вы хотите соединиться с ними, вы тут же чувствуете их полными, исправленными. И тогда вы раскрываете все это кли со всем светом внутри, то, что называется Творец. Все это находится перед вами. Все, что необходимо, это чтобы пришел свет, отдача, чтобы это на вас подействовало, так, чтобы вы смогли соединиться с ними. То есть работа, по сути, начинается и кончается в каждом из нас. Мы можем за счет различных разговоров, действий, пробудить один другого. Но после всех этих пробуждений все-таки работа внутри человека. Мы принимаем участие во всей этой сети из нашего сердца, каждый из нас. И поэтому должно быть просто желание каждого. И на желание другого можно подействовать только из вашего же сердца. Попробуйте сделать разные внешние действия, но, по сути, только через, в конце концов, только через сердце это может подействовать. Вы отдаете хорошо, влияете. Пожалуйста.
3: Hi, I'm Peter from Toronto. I understand more and more the importance of giving, and I would like to ask, what can we do to make sure that we get better at being able to give what other people need, not what we really want? And is it important to practice this giving in different environments like home, like office, and what do we really give? Ma bidyuk anachnu notnim?
4: Ken shela hi shel Peter mi Toronto hi shu mevin et
0: chashivut. Вопрос Питера из Торонто. Он понимает важность задачи. Он спрашивает, как мы можем отрепетировать это дома, может быть, и вообще.
1: Мы даем каждый друг другу важность соединения и только. Все остальное исходит из света. У ребенка есть важность познакомиться с миром. Природа подталкивает его все время. Мир становится важным. Я хочу познать его, я хочу знать все, я хочу. Он все время без отдыха познает мир, связывается с ним. Мы должны прийти к состоянию, когда группа пробуждает нас к познанию высшего мира, важности духовного. И не больше. Важность выстраивает все. Если будет, это будет мне важно, то все остальное мне будет нетрудно сделать. Поэтому мы должны повлиять один на другого только важностью цели. Мы это изучаем через Бито и Ахишена. Путь естественный и ускоренный. Или удары вынуждают нас для продвижения к цели. И тогда мы бегаем без выбора, чтобы хоть как-то спастись от них. Или мы получаем важность от окружения, которая будет в нас важность. И тогда мы идем быстрее, чем удары.

0: Мне нечего получать от группы, кроме одного. Тебе важно раскрыть духовный мир. Очень хорошо. Наверное, я прав. Да, пожалуйста.
1: Boker Tov, Rav. I'm Pearl from Toronto. Another one from Toronto. First of all, I'd like to start by saying thank you very much to this lady that spoke previously, that expressed such a deep feeling and question that burns in the heart and minds of most of us, especially the women. And to tie into that, my question is about our intention here in the lesson. Is it's almost easy to keep that with you in front of us, but how do we keep this intention between the lessons?
2: Прежде всего, это Перл Сторонтер хочет поблагодарить всех из Норвегии за этот вопрос. Она говорит, чувствует так же, главным образом, женщины ощущают это желание отдавать другим. И добавляет, что во время уроков, когда вы находитесь на уроке, очень легко держать намерение. Но как продолжить это между уроками?
0: Во время уроков вы находитесь под моим влиянием. А между уроками вы должны обеспечить каждому и всем вместе ваше собственное влияние. Только с помощью мысли. Каждый должен думать о том, что он заботится, о том, чтобы никто из товарищей не забыл о цели жизни, об объединении, о важности раскрытия Творца. Это достигается единством мыслей. Мы должны постоянно об этом думать. Тот, кто перестает думать, он делает пробоину в днище лодки, и тогда мы тонем. Как мне не забыть, если другие не забудут? Как другие не забудут? Это если я не забуду, то и другие не забудут. И так, с помощью таких упражнений, мы приходим к состоянию постепенно, что каждый начинает влиять на других, и другие на него, и так все вместе. Если мы придем к состоянию, что мы действительно все войдем в такой аравут, в обязательство, без этого невозможно достичь цели, то получается, что открывается общее кли. Кли открывается только если мы взаимно заботимся друг о друге, чтобы все мы были в одном намерении, чтобы все мы немного приподнялись. Если уже мы в чем-то становимся связанными, в чем-то чувствуем обязательства внутри сердца, то уже раскрывается, по мере этого раскрывается духовность. Это состояние Бальсалам объясняет нам в статье «Аравут». Мы еще поговорим об этом. Но это, по сути, главное. Заботиться о других, чтобы они не позабыли о цели, чтобы это повлияло, в свою очередь, на меня, чтобы я не забыл. И я сам не могу заботиться и не могу не обещать ничего. Но если я забочусь о ближнем, об обществе, о группе, чтобы она не забыла, то я в ответ получу такую мысль, что я не забуду никогда. Так это устроено в особенности. Чтобы мы вернули в состояние единого кли, единой души, которая называется Адам, а слово «думы» — подобный Творцу. Пожалуйста.

0: Hello, my name is Teresa. I'm from Norway. I have a question about the free choice. I just don't seem to get a grip on it. Is it the effort, the intention? Could you please try to pinpoint exactly where the free choice is? And in that point where the free choice is, does the creator know what we're going to do in advance? And if so, is it then free?
1: Тереза из Норвегии говорит, что точка свободы выбора просто не может она ее понять. Можете ли вы точно описать, где находится свобода выбора? В усилии. Знает ли Творец, что мы собираемся делать или нет?
2: Вы получили брошюру на Конгрессе? Я думаю, что одна из наших бесед будет о свободе выбора. Мы поговорим об этом в самом широком аспекте. Тогда спросите. Есть еще, пожалуйста. Я вижу, у нас есть мужчины, джентльмены, которые дают возможность задавать вопросы женщинам только.
3: Buenos días, soy Gloria. Quería preguntarle sobre la lectura del Soja. Donde habla de las dos personas, que uno busca sabiduría y el otro busca riqueza. Entonces yo, dentro de mí, es la primera
4: I wanted to ask you about the lesson of the Zohar, where one asks for wealth and the other one asks for poorness.
1: То, что касается примера, который был в Зоре. Один желает богатства, а другой
3: знания. Entonces le quiero preguntar si esto es correcto, porque yo siento que he estado trabajando por el oro, pero no sé cuándo voy a empezar a trabajar por la sabiduría.
4: I had read this before, but I wasn't sure or knowing that they were both inside of me, and I wanted to know if this is correct or if it's an error.
1: То, что касается этого примера, я его читал и в прошлом, но не поняла его как двух картин во мне. Хотел бы знать, правильно ли к этому относиться так или это ошибка.
2: Все, что написано в Кабале, мы можем говорить об этом как о происходящем в нашей жизни, что был некий мудрец, к которому пришло двое. Один хотел богатства, другой хотел быть мудрым. И у обоих изменились намерения, цели с помощью занятия. То есть нам не важно, с каким намерением приходит человек в Каббалу. Свет влияет на него так, что он начинает приобретать природу света. Изменяется. Изменение относительно света происходит поэтапно. У того, кто хотел денег, затем он захотел стать мудрым. Тот, кто хотел быть мудрым, он уже хочет стать каббалистам, постигшим, и так далее. Это постепенно, как мы изучаем. Деньги, простите, еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания. Это если мы говорим о разных посторонних людях. И действительно так происходит. Даже мы видим, когда человек приходит, как он проходит все эти этапы. И также в каждом из нас есть у нас желание к деньгам, и к власти, и к знаниям, ко многим вещам. И тогда мы вступаем в конфликт. Хотеть того, хотеть другого. И тогда приходит свет и выявляет нам наши килим. В конечном итоге приводит их в такой порядок, что мы не хотим ни денег, ни почести, ни власти, и ни знаний даже. Умный, я тоже не хочу быть умным. Я хочу присутствовать там, в том месте, где находится Творец. Все остальное действительно не важно, потому что это высшая жизнь. Это очень большой эгоизм. Но он, этот большой эгоизм, приходит вместе с намерением ради отдачи. И так приходит он к своей реализации. В каждом будет множество желаний. Не нужно так уж заботиться и раскаиваться в том, что хочу того и другого в жизни. Главное — включиться в группу, включиться в занятия и как можно быстрее, как можно активнее ускорять развитие. Мы должны пройти все эти уровни, все эти состояния. Главное — пройти их быстро. Пока нас не остановят.
5: Buenos días, mi nombre es Wilson, de Colombia. He seguido las clases del Zohar por bastante tiempo ya a través del internet. Al principio no entendía, pero hacía lo que usted me decía, crea vasija, sigue ahí. Y en realidad hoy en día lo siento, o puedo sentir que ese mundo que estoy viendo afuera es realmente lo que hay dentro de mí.
6: Hello, my name is Wilson, and I'm from Colombia, and I've studied on the internet, and I'm actually starting to see that everything that is outside of me is inside.
7: Вилсон из Колумбии. Он говорит, что начал учиться с нами через интернет, и начал сейчас видеть все, что происходит снаружи.
2: Так что вопрос?
5: Mi pregunta es... ¿qué está pasando ahora? O sea, que veo, por decir, relaciono los terremotos, eso lo relaciono es dentro de mí, o sea, que es como los estados depresivos. Todo lo que pasa lo empiezo a relacionar dentro de mí, y hoy en día siento de que...
6: I want to know what's happening with all of the earthquakes and all the depressive states. Am I finding this inside of me?
7: Я бы хотел узнать насчет землетрясений, происходящих в округе, и о депрессии, которая царит в мире.
2: Мы будем еще это учить. Человек состоит из следующих желаний. Не живое, растительное, животное и человеческое. Нет вне нашего ощущения ничего. Вся реальность, которую мы ощущаем, ощущается внутри нас. И то, что нам кажется происходящим вне нас, происходит внутри. И реальность разделяется на две части. Я и вне меня. Поскольку так разделяется мое желание. В тот момент, когда я начинаю соединять желание в одно, я начинаю раскрывать, что все это я. Но в той мере, в которой я начинаю соединять все в одно, я не чувствую негативных явлений. Но все они находятся под экраном, под масахом, наполняются светом и приобретают позитивный вид. Поэтому, если мы хотим уберечься от таких внешних явлений, у нас нет иного выхода, кроме как объединить наши кли в одно. Бааль Сулам пишет в предисловии к книге Зоар, что все самые большие проблемы, как между людьми, начиная с самого малого, вплоть до войны, убийств массовых, от маленьких несчастий до огромных катаклизмов, землетрясений или извержения вулкана или чего-либо. От природы мы еще не знаем, какие могут быть проблемы. Все это происходит в силу нашего дисбаланса с природой. И мы привносим этот дисбаланс на нашем высоком уровне, уровне человека. И тогда он говорит, что человек, как самый большой в своем желании из всего творения, определяет своим желанием состояние всех частей творения, и они, неживое растительное животное, поднимаются и спускаются вместе с человеком. И поэтому у нас нет иного выхода, если мы хотим, чтобы прекратились все проблемы в природе, экологические, в человеческом сообществе и на работе, в семье, все, что есть у каждого, здоровье и так далее, у нас нет нового выхода, мы должны исправить отношения между нами и между нами и Творцом. Вот и все. Я очень надеюсь, что мы сможем объяснить это человечеству, и они начнут понимать, что весь путь, который они осмысливали до сегодняшнего дня, это путь к провалу. Жалко тратить на это время. Это не даст ничего. И за дня в день мы будем раскрывать все более и более плохие явления. Мир входит в исправление. То есть в процесс, который мы должны, на котором мы должны исправить себя. И это не просто силы, которые подталкивают нас вперед к развитию, каким были все тысячи лет, какими были все тысячи лет. Мы чувствовали себя некомфортно, шли вперед. Создавали новые инструменты, устраивали революции в обществе и другие вещи, маленькие войны. Мы хотели развиться в новом мире, а сегодня нет такого, новый мир. Сегодня мы находимся как в пристоянии у горы Синай. Либо вы исправляете себя, либо здесь будет место вашего захоронения. Это точно такое же состояние. Но Каббала объясняет это просто. Но ключ находится в наших руках. Однако не следует думать, что будет лучше, если мы не сделаем, чтобы стало лучше. И поэтому мы, по сути, должны понять, что это зависит от нас. И чем сильнее мы объединимся, чем больше мы распространим науку Каббала, тем больше возможность мы дадим миру пройти хорошим путем развития. Но как происходило в Южной Америке, сейчас в Северной Америке и в Европе. Подождем еще, будет в Азии, и вы увидите, что весь мир будет очень-очень неспокойным, пока люди станут как маленькие дети. Они будут бояться, чтобы только, лишь бы не случилось еще чего-либо. Не будут знать, что делать. И тогда не услышат. Мы продолжаем или нет?
8: Okay. On the internet here, where there's a huge explosion and flood of love and warmth from friends all around the world. Now we're going to read out whoever was with us today. Simply, there's places everywhere. There's from Macedonia, from Sydney. Sydney Group's having a mini-congress with dozens of people there. The St. Petersburg Group, the Moscow Group, the Melbourne Group with over 20 people. Rome in Italy, as we heard, has 70 people with 50 new. Minsk, Kiev, Georgia Group, Chile Group in Santiago. Mexico City has 150 people there. Ribbons Group, Sochi Group, Zolt from the New Zealand, Alex Spener, from Clearwater, Florida, there are friends. Mahmoud from Tursia, Turkey, and other friends in Turkey. In Lithuania, there's a mini convention there as well with about 100 people. Ricardo Zarco from Portugal, Liberty from Solingen, Germany, Pavel from Moscow, Stefan from Osaka in Japan, Raim from Toronto. In Krasnoyarsk, there's a mini congress. In Georgia, USA, there's friends. Ekaterinburg, in Berlin, another mini congress. In Missouri, in Kaliningrad, Philadelphia, Almaty, Kazakhstan, France, Austria, Spain, St. Louis, Argentina, the UK, Brazil, there's Cesar Villario there, the Netherlands. Liberto from Germany says, unity makes us strong and we can create the correction of the world. And then we have all the groups in Israel too, the BB Israel group in Petah Tikva, Be'er Sheva group, Ron from Ramla, Hoda Sharon,
2: Ramla, Ramla, Ramla, group in Israel, Hoda Sharon, Zerhovata, Zichrona. Только вместе. Сегодня первый день Конгресса ЗОР, когда в мире начинается новая эпоха. И Самары нам передают любовь и хотят пробудить всех товарищей Лахами. Я хочу добавить. У нас есть еще 7 уроков. Но кроме этого, у вас есть длинный список мероприятий. Тейшиват Хаварим, разные беседы, обсуждения. В моих глазах это важнее, чем уроки. Уроки вы можете затем посмотреть в интернете. Я вам постараюсь как-то передать то же самое воздействие. Но объединение, обсуждение, беседы, когда вы объединяетесь вместе между собой, это гораздо важнее, чем то, о чем мы говорим здесь. Гораздо важнее. Постарайтесь ощутить это тепло, установить связь, быть вместе, вместе со всеми нашими товарищами, которых мы видим здесь на мониторах. И это главное. Здесь мы почувствуем от урока к уроку продвижение также и в занятиях. Я надеюсь, что до следующего урока вы установите большую связь, более тесную связь, и тогда у нас будет больше вибраций духовных. Они будут лучше ощущаться. Стараться. Хорошо? Спасибо.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 9 июля 2002 года, который основан на статье «Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе?». Статья Рабаша находится во втором томе трудов Рабаша, страница 1376. Прочитаем сейчас статью в десятках, в нашем распоряжении 34 минуты, пожалуйста.
2: שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה.
0: Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе? Сказано в книге Зоар. Является заповедью, чтобы Коэн, священник, благословлял народ каждый день с выпрямлением пальцев. Ведь пальцы указывают на высшего, пять пальцев правой руки имеет большее значение, чем левой, так как правая важнее левой, и потому благословение, которым Коэн, священник, благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И следует понять, что означает в работе правая и что означает в работе левая. И почему правая важнее левого? Известно, что в порядке работы человека, когда он хочет достичь слияния с Творцом, то есть подобия по форме, то есть когда он будет делать все свои действия с намерением ради отдачи, следует различать два состояния. Первое — состояние совершенства, то есть когда во всем, что он думает и делает, нет никакого недостатка хисарона. Второе — состояние отсутствия совершенства, когда все, что он думает и делает, полно недостатков.
2: מצב של שלמות ולצורך לקבלת חיות, שמחה והמצבים שלו. כי בזמן שהאדם
0: И нам нужны оба эти состояния, состояние совершенства для того, чтобы получать жизненную силу, радость и удовольствие от своих состояний, ведь когда человек чувствует недостатки во всем, что он делает, ему негде брать жизненную силу, так как человек создан природой так, что он должен получать удовольствие, пока он живет. Это вытекает из цели творения, которое обусловлено его желанием насладить свои творения. И это, по словам Марии, означает «зивуг», дающий жизнь мирам, так как без жизненной силы мир исчезнет. Поэтому это называется постоянным зивугом. Это может быть только в том случае, если человек довольствуется малым и доволен той долей, которая у него есть. И он говорит, что не заслуживает большего, чем остальные люди.
3: В работе это означает, что он говорит, что он доволен своей долей, тем, что Творец дал ему желание, стремление делать что-то в святости. Другими словами, он счастлив, что может соблюдать Тору и заповеди даже без всякого понимания и без всякого намерения. Потому что он говорит, что он видит, что есть люди, у которых нет даже той малости, которая есть у него в Торе работе. И есть много людей, у которых даже этого и нет. Так как и в материальном человек, желающий довольствоваться малым, должен смотреть на людей, которые живут счастливо, хотя и не зарабатывает и половину того дохода, что есть у него. Благодаря этому он может быть доволен своей долей и в материальном. То же самое справедливо и для духовного. То есть он доволен своей долей, когда он видит, что есть люди, которые вообще не имеют никакой связи с Торой и заповедями. А он счастлив тем, что у него есть некоторая небольшая связь с Торой и заповедями. Из-за этого он черпает жизненные силы, то есть может прославлять, восхвалять Творца за то, что тот дал ему немного связи с Торой и заповедями. И нужно помнить, что когда человек благодарит Творца, в это время он находится в состоянии близости к Творцу, потому что благодарность, которую человек испытывает, она и за настоящее, и за прошлое. Выходит, что он может быть в совершенстве. Но тогда, когда человек молится о том, чтобы Творец выполнил его желание и сердце, ему следует во время молитвы укрепляться верой в то, что Творец слышит молитву каждого. В противном случае его молитва не может быть от всего сердца, так как он должен верить, что Творец слышит уста всех. А Бааль Сулам, мой отец и учитель, сказал, что во время молитвы следует верить тому, что написано, ведь ты слышишь молитву уст каждого, что означает уста каждого, даже уста недостойные, то есть которые полны недостатков и лишены всяких заслуг и достоинств. Тем не менее, Творец помогает каждому, но только если человек молится от всего сердца, то есть верит в вышезнание, в написанное, что Творец слышит уста всех. Только тогда можно молиться всем сердцем, то есть без всякого сомнения.
0: И получается, что когда человек работает в свойстве левой линии, то есть когда смотрит и видит, что он гол и нищ, и хочет, чтобы Творец удовлетворил его желания, то человеку трудно поверить, что Творец ему поможет. Ему требуется большое укрепление, чтобы он мог молиться от всего сердца. По этой причине от молитвы о недостатках хисаронах человек не получает жизненных сил, так как он живет в сомнениях. То есть он видит, что молился уже несколько раз, и Творец как будто, страшно сказать, не слышит его молитву. Поэтому ему трудно черпать жизненные силы из молитвы, тогда как в свойстве правой линии, когда он идет по пути совершенства, и всем, что он делает, он доволен от того, что он удостоился того, что Творец позволяет ему делать что-то в Торе и заповедях. И тогда это время, когда запрещено смотреть на недостатки, поскольку жизненную силу черпают только от совершенства. Поэтому человек должен приложить все усилия, чтобы увидеть, что Творец полон всех добродетелей, совершенен. И он должен представлять себе разные картины, которые только существуют в мире, о том, как Творец руководит миром в полном совершенстве. И как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, человек должен верить в вышезнание, что Творец управляет миром ради совершенного блага и наслаждения до такой степени, что к этому нечего добавить. И хотя человек не может этого увидеть, пока не достигнет желания отдавать, он все равно должен верить, что это так. Отсюда следует, что когда человек идет по пути совершенства и благодарит Творца, он уже знает, благодарит ли он Творца из-за того, что у него уже есть вера в величие Творца в некоторой степени. Именно поэтому он благодарит его за то, что Творец призвал такого низкого человека, как он, и Творец хочет, чтобы он служил ему, то есть исполнял его законы, его заповеди. Другими словами, то, что он способен соблюдать что-то в Торе и заповедях, это потому, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях. И это считается, это называется, что Творец призвал человека и сказал ему: «Я даю тебе позволение войти в Дворец Святости и сослужить мне некую службу».
3: Получается, что благодарность, которую человек воздает за прошлое, и за настоящее свидетельствует о том, что у него нет сомнений. В противном случае, если человек не идет во всем выше знания, у человека нет сил благодарить Творца, тогда как молитва, она уже о будущем. И он тогда не знает наверняка, что Творец поможет ему, так как не может ничего сказать о том, что будет в будущем. Отсюда следует, что хотя человек должен работать как в правой, так и в левой линии, а мы уже объяснили, что правая линия означает совершенство, которое должно быть постоянным, поскольку только из совершенства можно черпать жизненные силы, как сказано выше, но из совершенства человек не может родить более высокую ступень, поскольку у него нет недостатка, потребности.

0: Шалом, шалом лекол
1: ахаврим. Здравствуйте, дорогие друзья, наши дорогие. Мы очень рады быть здесь вместе с вами и изучать вместе статьи Рабаша. Огромная радость, что мы вместе можем изучать статьи Рабаша. Что еще нужно человеку, который в конце дня открывает книгу и начинает углубляться в цель своей жизни, дает Рабаш, Рабашу вести его к высшим мирам, внутренней части Торы, и позволяет Рабашу раскрыть Леваэвин и потихонечку менять его на сердце из плоти. Мы рады, что у нас есть такая возможность еще делать это вместе. Товарищи, подруги со всего мира, которые приходят и присоединяются, и каждый вкладывает свое зернышко кунжутное, свой кусочек сердца. Мы будем здесь вместе, и даже если каждый оторвался от каких-то своих дел, от работы, проблем, разных неурядиц, жара и так далее. Сейчас мы все откладываем в сторону, входим в Ноев ковчег, наш общий, и позволяем Рабашу нас окутать и привлекаем свет, возвращающий к источнику. Это то, что мы будем делать сегодня, будем читать и будем вместе изучать. И мы приглашаем вас задавать вопросы. У нас есть время, мы не торопимся. И вопросы о статье, и другие вопросы, если вы почувствуете, что это важно, мы здесь, чтобы ответить. И, может быть, скажем еще несколько слов и напомним о том, какую статью мы читаем. Мы начали читать ее на прошлой неделе, и мы сомневались в методике обучения. То есть если мы не закончили статью, мы продолжаем ее. Мы не хотим никуда бежать, у нас время позволяет. Мы хотим двигаться вместе с Рабашем на протяжении всего пути. Так сегодня будем продолжать статью, которую начали на прошлой неделе, потому что мы ее еще не закончили. И статья называется «Вы стоите все сегодня». Мы начали эту статью на прошлой неделе. Она практически, вот это высказывание «Вы все стоите сегодня», это взято из Торы. И он начинает эту статью. «Вы все стоите сегодня пред Творцом Всесильным вашим, главы ваши, колено ваши, старейшины, ваши надсмотрщики, каждый человек в Израиле». Так он начинает статью. И Маор Шемиш, автор книги Маор Шемиш, это очень особенная книга, это то, что мы слышали от Рава, и Баля Сулам об этом пишет. Он очень уважал вот этого каббалиста Маор Шемиш, и он пишет так: начинают во множественном числе и заканчивают в единственном числе. Он говорит, почему? Почему начинают во множественном, заканчивают во

0: в единственном. Это символизирует любовь к товарищам, которую они достигли. То есть они начали в разъединении и достигли единства. И поэтому они говорят в единственном числе. И статья говорит о разных состояниях, которые проходит человек. Падения, подъемы. Отдаляется от Творца, приближается к Творцу. И внутри этого пути человек очень сомневается, находится ли он на правильном пути. И не раз Рабаш говорит, человек обнаруживает опустошение на нашем пути, не в общем. То есть он старается приблизиться к духовному, и он видит, что он опустошен, не может найти наполнение, и возникает вопрос, что удержит его в этих состояниях падения, что даст ему силы в это, в такое время, когда он чувствует себя низко и чувствует, что у него нет наполнения. И тогда Рабаш приходит, подходит к сердцу статьи. Сердце статьи говорит о заключении союза. Это понятие, которое мы хотели бы сегодня выяснить. Это центральный момент этой статьи. Может быть, мы прочитаем один абзац до того места, с которого мы сегодня начинаем. Он говорит так: вы сегодня все находитесь, вы прошли много состояний, состояния большие, состояния, которые меньше гадлут, но вы все это проходите вместе, вы хотите приблизиться к Творцу, и неважно, в каких состояниях вы находитесь. И тогда об этом говорит Рабаш. Здесь мы начнем читать. И тогда Творец заключает с ним союз, с человеком. То есть именно в то время, когда человек принимает работу Творца, без всяких условий, и согласен совершать святую работу, без всякой компенсации, что называется смирением без всяких условий, тогда Творец заключает с ним союз. То есть, когда человек поднимается в личных состояниях, которые он ощущает, и старается быть в слиянии с Творцом, без связи того, что он ощущает, тогда Творец заключает с ним союз. Вот это начальная точка, с которой мы начнем статью. Здесь мы остановились, и тут Рабаш начинает выяснять на протяжении всей статьи, что такое заключение союза, кто заключает союз, каким образом и для чего. И отсюда мы начнем читать.
1: Шиньян критат брит. Шиньян критат брит. Пируш. Безман ששני אנשים רואים שהם אוהבים זה את זה, אז הם קורטים ברית בנים, שהם ישארו באהבתם לתמיד. ושאל, אם הם אוהבים זה את זה, ומבינים שאהבה לא תפסוק מהם, אם כן, הברית הזה, למה לי? ולשם מה הם עושים את הברית הזה? היינו, לאיזה תועלת? זאת אומרת, מה הם מרוויחים מזה שעשו עניין של כריתת ברית?
2: אם זה סתם טקס או שזה לאיזה תועלת?
0: И сказал, что заключение союза состоит в том, что, как сейчас они понимают, что им стоит, чтобы каждый любил другого, по тем причинам, которые они видят сейчас, ведь каждый чувствует другого, что он заботится лишь о его благе, тогда они заключают союз. То есть, если как сейчас ни у кого нет никаких претензий к товарищу, иначе они не заключали бы союз, тогда они говорят друг другу, что им стоит заключить союз раз и навсегда. То есть, если, не дай Бог, возникнет ситуация, что у одного будут претензии к другому, тогда каждый вспомнит заключение союза, которое они произвели, когда между ними явно чувствовалась любовь. Также и сейчас, хотя они не ощущают ту меру любви, которая была тогда, тем не менее они пробуждают былую любовь, и несмотря на состояние, в котором они находятся сейчас, и снова начинают делать друг другу добро. Мы видим, что Рабаш говорит с нами о союзе, о прежней любви. Давайте посмотрим клип. Клип номер три. Рав объясняет нам, что это за союз, и о чем говорится здесь, и что это за прежняя любовь, которую мы должны пробуждать. Мы знаем, Рабаш говорит, пробудить старую любовь, когда любовь проходит, у людей нет уверенности ни в чем.
3: Какая уверенность может быть, если у тебя есть общество? Тебе не нужна никакая уверенность. Что значит ради отдачи? Какая тебе уверенность еще нужна, кроме группы, если нет никого, кроме него, который тебе дал сообщество, группу, и ты с помощью нее должен прийти к слиянию? Почему так переживаешь? Тебе все. Просто работай. Или как конденсатор, или как катушка. Потом поймешь, какое там пространство в духовном еще больше.
0: Так что это за союз такой?
3: Союз называется, что ты принимаешь на себя условия, что ты можешь использовать, можешь пользоваться складом, который Творец для тебя сделал. Такой верный склад, что называется. То есть чем больше ты беспокоишься привнести что-то в этот склад, то есть важность, величие Творца, цель, единство, сплочение, важность группы, величие группы пробуждая. Также, кроме того, что ты там складируешь все свои воодушевления, это тоже там сохраняется и записывается на твой счет. Потом ты можешь взять это воодушевление и использовать его, когда ты уже сам не можешь идти выше разума, у тебя нет воодушевления. Творец с некой высокой горы сбрасывает тебя в одну большую черную яму. Ты должен пробудить те самые свойства, те самые воодушевления, которые ты заготовил, которые сохранил в группе. И тогда ты как бы, что называется, выпрямляешь напряжение. То есть те самые проблемы ты привносишь в группу, а минус это ты наполняешь тем, чем ты сохранил то, что ты складировал на этом складе. И тогда ты работаешь с постоянным воодушевлением. Это очень-очень ценится. То есть, что это значит? И высоты, и ямы не влияют на тебя. И ты всегда находишься в воодушевлении, в постоянном воодушевлении. И таким образом ты приближаешься к природе Творца самого, что он тоже постоянный, и это важно. Все эти прыжки наверх, их не очень-то уважают. И падение вниз тоже уважают постоянство. Поэтому у тебя сейчас есть возможность выпрямить, что называется, воодушевление. Можно говорить об этом выпрямителе, не знаю, как сказать. Я знаю только выпрямитель, который только часть синуса, часть волны выпрямляет. Выпрямитель тока, но только часть, часть его. Диод. Не мост Вильсона, а диод в электричестве. Есть такая форма. Особенно в начале. Ну, человек особо не понимает. Главное — понять принцип. Мы можем об этом говорить как бы в понятиями клеток, на уровне клеток. Это везде происходит. Закон, он как бы отделен от материала. Закон есть закон. На всех уровнях материала он действует. Это и называется, что вы стоите здесь все сегодня. То есть каждый момент времени мы должны быть готовы к изменениям и должны позаботиться, чтобы эти изменения не замкнут нас.
4: Посмотрите, какие большие вещи говорит нам наш великий учитель. Прежде всего, мы должны, слышь, Филиппе, мы должны позаботиться о том, чтобы изменения не руководили нами, не давать изменениям нами управлять. Будут изменения, и не нужно переживать. Будут подъемы, будут падения, будут американские горки. Но мы не переживаем. Мы должны быть готовы к изменениям, но не позволять этим изменениям управлять нами. Это первое, то, что он сказал. Второе, он дает нам все основы духовной работы, наш учитель. И второе, он говорит, мы не впечатляемся от скачков в духовном. Нет скачков. Есть работа постоянная, систематическая, непрерывная. Нет этих зигзагов, так это не работает на этом пути. Не то, что мы бежим спринт, потом отдыхаем. Мы работаем систематически и постоянно. Запоминайте, это основа работы. И еще Рав говорит нам здесь очень красиво. Он говорит, что такое союз? Это как будто бы есть склад, в котором ты собираешь, накапливаешь еще и еще величие Творца, воодушевление от Творца, те действия, которые ты произвел в группе. Ты как будто бы все это накапливаешь на складе. И когда наступают времена, когда у тебя нет воодушевления, что поделать? Бывают и такие состояния, мы проходим разные состояния. И когда есть мало воодушевления, Рав говорит, ты как будто бы открываешь эту кладовку и достаешь оттуда все, что ты там накопил. То величие, воодушевление, которое ты приготовил себе для трудных дней. Смотрите, какой прекрасный подход. И он говорит, вы стоите все сегодня перед Творцом. То есть вы готовы к каждому состоянию, неважно, какое состояние Творец предоставит, мы с радостью и любовью принимаем его, потому что мы знаем, что Творец, он добрый, творящий добро, он хочет приблизить нас к себе. А мы подготовили для себя такую кладовку, где есть много продуктов, и когда настанут голодные дни, то мы откроем эту кладовку, достанем оттуда то, что накопили, и начнем продвигаться, пока не сменится состояние, мы не перейдем на следующий этап. Продолжим. Мы приглашаем вас посылать вопросы и письменно на своем языке. Мы умеем переводить. И голосом, пожалуйста, как вам удобно, посылать вопросы, будем выяснять.
3: Да. А если они все же хотят сделать что-то ради другого, то они должны посмотреть на союз, который был заключен у них тогда, и, исходя из этого, они должны построить любовь заново. Это подобно человеку, заключившему договор с товарищем.
4: Согласно этому, получается, что союз главным образом заключается для будущего. И это подобно договору, которые заключают

0: в жизни, наверное, вам выпадало подписывать договоры. Почему подписывать договоры? Я сижу сейчас с человеком, допустим, снял квартиру или я купил что-то, и, в общем-то, мы согласны. Он мне сказал, что он хочет, я ему сказал, что я хочу. Мы оба согласились, и все хорошо. Для чего подписывать договор? Потому что, может быть, наступит этап, где мы будем находиться в меньшем согласии, но договор тогда будет нас вынуждать. И он говорит, это подобно договору, который заключает, чтобы нельзя было передумать, когда они увидят, что нет больше тех уз любви, которые были. И благодаря этой любви они испытывали большое наслаждение, когда каждый из них делал другому добро. А сейчас, когда любовь нарушена, из этого следует, что нет сил, которые позволили бы кому-то из них делать что-то ради ближнего. А если они все же хотят сделать что-то один ради другого, то они должны посмотреть на союз, который был заключен у них тогда. И исходя из этого, они должны построить любовь заново. Это подобно человеку, заключившему договор с товарищем, и этот договор связывает их, не позволяя им расстаться друг с другом. То есть союз — это, по сути, договор, который мы заключаем между собой на те времена, когда мы, как полагаем, что любовь уже не будет нам светить. Будут такие времена. Наверняка это произойдет с нами в десятке. И это нормально. Это часть духовного пути. Смотрите на Брайтона, наш товарищ. Он сейчас едет, я уверен, он сейчас едет на машине, там есть подъемы, есть спуски, потом снова подъемы и снова спуски. Это нормально, это часть пути. То же самое и у нас. У нас тоже есть падения, есть подъемы. И мы не маленькие дети, когда мы пришли, встали на этот духовный путь, и мы уверены, что мы сразу сейчас взлетим на небеса. Нет. На нашем пути есть разные состояния, есть отягощения, есть рутина, есть разные задачи, есть вещи, которые, может быть, не всегда нам нравятся, и это нормально. Это часть духовного пути. Поднимают святости и не опускают. Помните, это поднимают святости и не опускают. Мы никогда не отступаем, не идем назад. Есть у вас вопросы, может быть, мы начнем отвечать.
1: Да.
0: Герман Джозеф спрашивает, о каком союзе идет речь? Духовный союз, какой-то этический, физический?
1: Да, действительно, можно понять, о каком союзе идет речь, потому что в материальном понятно. Я зарабатываю деньги, часть этих денег сохраняю в какой-то накопительной программе или откладываю на пенсию, там, по работе, и, может, что-то еще и от себя отделяю деньги. Когда прихожу к пенсионному возрасту, у меня есть какой-то фонд денежный, который я использую. Или когда я иду в банк, беру ссуду, они мне просто так не дадут. Они посмотрят, есть у меня деньги в банке, которые я могу вернуть. Иначе я должен привести двух поручителей. Это не просто должны быть люди. Это люди, которые я доверяю им, а они верят мне. Это понятно. Вот что здесь? Здесь науки Каббала. Это интересно, да? Союз — это во что я вкладываю? Я вкладываю усилия для объединения, в объединение с товарищем. И это не то, чтобы я вложил, а они потом будут заботиться обо мне. Нет. Я вкладываю, представьте себе, какой-то такой вот фонд у Творца, духовный такой фонд. И каждый раз, когда я вкладываю в него усилия, чтобы объединиться с товарищами, отменить себя перед ними или перед самой идеей, каждый раз как будто в этот фонд добавляются

0: какие-то там монеты денежные. А потом, когда я буду в состоянии падения, скажем, вдруг в какой-то момент цель становится менее важной. Так вот, из этого фонда, куда мы все вкладывали, все, каждый из нас, чем больше я вложил в них, я получу силы. То есть это не работает так, что там, у меня есть 10 человек передо мной, я в них вкладываю, они тоже мне помогут. Понятно, что они могут помочь. Но это тут такие состояния, речь идет о состоянии, когда я полностью опустошен. Мы говорим о внутренних подъемах, о падениях внутри человека. И что же человеку может помочь? Тот самый вклад, который я сделал, большая часть этого вклада — это в мыслях, в своем сердце, но также и в том, что делают товарищи. Если этот человек приходит, скажем, есть 3-4 раза в неделю переводит уроки, есть сопровождающие.
1: Вот сейчас есть ребята, смотрите, Woman Mag, наша дорогая подруга. Но почему вы убрали эту комнату? Наша подруга переводит с русского на итальянский. Не единственный урок. На литовский переводит другая подруга. Наш товарищ переводит на польский. Люди приходят, чтобы помогать другим. Они приходят на урок, чтобы заботиться о других. Это очень особенная вещь. Они просто приходят на урок, чтобы послушать, понаслаждаться. Я вижу, Альберт переводит на немецкий. Тут есть много товарищей. Орфей переводит на французский, на португальский переводит товарищ. Есть тут женщины, которые отвечают здесь за саунд, за монтажеры, люди, которые служат. Служат — это такое великое слово. Они обслуживают прохождение света в мир, к человечеству. И это очень высокое служение.
0: Это не просто какая-то такая вот ценность. Да, вот хорошо, понятно, там я перевожу, а кто-то с другой стороны слышит этот перевод, на него это действует. Вопрос тут намного более глубокий. Это не то, что мы... Весь этот вклад, он для нас, не то, чтобы кому-то это нужно было. Да, мы можем нанять услуги какой-то команды, или, может быть, в будущем будет искусственно нет переводить, мы можем использовать. Мы, кстати, ищем возможность, как раз-таки, как дать возможность товарищам что-то вложить. Рав предложил нам использовать всякие вещи, в которых не особо есть необходимость, кроме одной необходимости, чтобы пришел кто-то и что-то вложил, и чтобы мы это делали вместе. И чтобы из этого вклада создавался тот самый фонд, от которого каждый получит силы. Скажем, вот я и Авиум, мы в одной десятке, я позабочусь о тебе, ты обо мне. Понятно, что на таком уровне мы можем помочь друг другу. Я знаю, что если я в какой-то день не приду на урок, Авиум придет ко мне домой и поможет, поднимет мне настроение. Но это очень прямая такая форма. Линейное, что называется, так оно не работает. В общем виде, если я не буду вкладывать в группу, никто мне не поможет. Вы же видите, и по вашему воту вдруг увидите, что мы пришли к товарищу, он был с нами. Мы пытаемся его поднять, а он не реагирует. Почему он не реагирует? Он ничего не вложил. Если он не вложил, у него нет шансов, что вы его во внешнем можете пробудить. Есть такие состояния, как еще более сложные. Есть товарищи, которые очень много вложили во внешнем. Да? И все равно уходят, и ничего не может им помочь. Вклад должен быть во внутреннем, что называется, в вашем сердце и в разуме. И это никто не может проверить. Мы уже подумали, вот, смотрите, этот человек переводил с утра до вечера. Мы видели в течение 30 лет. Было очень много людей, которые вложили очень много. И, кстати, этот вклад внешне не исчезает, но все равно им это не помогло. И всякие расчеты у Творца — это одно. А самое важное — это вклад в сердце человека и в его разуме, что он на самом деле вкладывает. И это невозможно измерить. Мы во внешнем не можем измерить, но однозначно это работает.
1: Unity 4, пожалуйста.
2: Да, приветствую, Хаверим, учителя великие наши. Вы как-то на прошлом уроке объясняли такой термин, да? Каждый дает усредненное усилие. Ну, там речь шла про товарищей, которые делают, вот как сейчас вот говорили, вклад какой-то, распространение там и так далее. И не получается приходить часто на… Ну, не часто, одним словом, не получается постоянно выполнять все рамки, которые установлены в группе. Мой вопрос такой. В чем заключается вообще суть соблюдения рамок, если у товарищей по разным причинам, не относящимся, допустим, к работе, к распространению и там переводам и так далее, по работе, по каким-то другим обстоятельствам, не всегда получается приходить на утренние уроки и на встречи какие-то, возможно, где-то просыпаешь из-за недосыпа, просыпаешь на утренний урок, не приходишь, как говорится, включается эгоизм. Вот, но в чем суть заключается соблюдения рамок, если мы их не можем выполнить? И если мы не можем выполнить, то мы не продвигаемся, получается, так. Ну вот хотел так задать вопрос. И да, еще хотел уточнить, что из-за этих несоблюдений рамок часто возникают в группе очень сильные разногласия и споры. Вот. И если можно, поподробнее.
1: Усилия на то, чтобы соблюдать рамки в десятке, это серьезные усилия. Это одна из задач десятки, это одна из задач человека в пути. И тут действительно есть широкий ассортимент соблюдения этих рамок. Ты сам упомянул. Я не совсем знаю ситуацию в вашей десятке, но ты упомянул товарищей, у которых есть, они загружены на работе. Или из-за того, что они должны обеспечивать семью, они не могут посещать все мероприятия. Мы говорили на прошлой неделе о ситуации, когда человек во время наших мероприятий у него есть какое-то другое мероприятие в Нейбару. Он, допустим, участвует в распространении. Это считается участием. Сейчас ты говоришь о другой ситуации, если я правильно понял, что товарищи не могут соблюдать рамки, ты спрашиваешь, какой смысл задавать рамки, обязываться, если ты не можешь их соблюдать. Хороший вопрос. Кто определил рамки? Вы вместе сидели, товарищ выбирал, он сказал, я хочу это, я способен на это. Может быть, он не способен. Может быть, ставят перед ним такое препятствие, которое он не может выдержать. Мы должны понять, что каждый из нас находится в разных состояниях. Состояние со стороны заработка может быть разное у разных товарищей. Может быть, кто-то из товарищей затрудняется обеспечивать семью. Сегодня это непросто. Поэтому нужно быть очень чувствительными и очень деликатными в том, как мы стараемся помочь. Да? Я полностью поддерживаю помощь товарищам. Помочь, соблюдать рамки — это не значит давить, это не значит делать это с силой, потому что товарищ, может быть, очень хочет, но не может по разным причинам. Проблемы со здоровьем, заработком, семейные, разные. Поэтому наша роль — поддержать, обеспечить окружение, дать пример. И я знаю, знают этот ответ, что я все время стараюсь давать пример, мне кажется, что пример, что это не помогает. Почему? Потому что я вижу немедленного результата. Откуда я могу знать, какой результат? Может быть, те усилия, которые вкладывает этот товарищ изо всех сил, и буквально из последних своих сил ему удается прийти, как он может, это его максимум в данный момент. И, может быть, это изменится, может, появится другая работа, изменится ситуация, может быть, жизнь станет не такой тяжелой, он освободится. Мы не совсем понимаем, как это все работает, но мы должны помогать друг другу, вкладывать 100%, которые мы можем. И те, кто действительно могут обеспечить себе условия, когда он может участвовать во всех мероприятиях, это замечательно. Это действительно наша цель, но не каждый в данный момент на это способен. Поэтому мы должны оказывать поддержку. А спорить об этом, как это может помочь? Товарищ опоздал, и ты сейчас на него кричишь. Ты действительно думаешь... Ну, я не про тебя говорю, просто в качестве примера. Что, мы думаем, что это может помочь? То, что сейчас я на него накричал, он опоздал, но он все-таки пришел. А сейчас я на него сержусь и всю встречу не разговариваю с ним. Ну что, он получит от этого силы? Он получил какой-то нагоняй. В следующий раз у него с трудом будут силы прийти, и я не знаю, придет ли он, потому что он получает такую реакцию, зачем ему приходить. То есть мы должны быть очень и очень чувствительны друг другу. Чувствительны. Рамки — это очень важно. Очень важно вкладывать, очень важно их удерживать. Но важно, чтобы были пути тонкие, деликатные, с любовью, не силой, не подавлением, не борьба в власти. Я не знаю, может быть, это эгоизм там прорывается. Мне сейчас дали возможность быть на всех мероприятиях. Я действительно могу сильно удерживать эти рамки. Я способный в этом, у меня есть сильное желание. И я сейчас такой... всем выговариваю, кто это не может соблюдать. Ты думаешь, это поможет кому-то? Ты видел результаты от этого? Это что, всем позволило приходить? Может быть, наоборот, это создало такую атмосферу в десятке, что никого сейчас нет сил, потому что все подтягивают друг друга. Надо подумать, хорошо, как мы ведем себя с товарищами. Это вещь очень и очень тонкая.
0: Да, вместе с этим я хочу также и под другим углом посмотреть. Ты должен увидеть. Ты сделал все. Видишь, что вокруг тебя нет людей. Может быть, только ты и еще кто-то один. И нет других, которые соблюдали бы рамки. Но ты должен обратиться к своим сопровождающим координаторам и сказать, что да, возможно, что тебе нужно поменять окружение. Допустим, после того, как ты вложил, у тебя там есть 10 человек, и только ты еще один из 10 соблюдает рамки, остальные едва приходят по той или иной причине. Если ты понял, что кричать нет смысла, это не помогает, пример ты даешь, прошло уже несколько лет, так может быть... Тебе нужны другие рамки. Мы видим, что когда-то у нас не было такой проблемы. Все, кто учились у Рава Лайтмана, было ясно, что каждый день должны приходить на урок. Нет даже вопроса такого. Но потом, когда мы начали распространять науку Каббала, начали приходить тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, понимаешь, человек, который приходит, у него есть всякие желания. Есть люди, у которых большое желание, и они способны соблюсти все рамки, которые определили каббалисты. А кто-то половину или четверть, а мы все их собираем в одну и ту же десятку. Тогда ничего не поделаешь. Получается так, что ты тоже можешь получить некоторое ослабление. То есть вокруг тебя будут если не будет таких подходящих людей, то, то что будет с тобой? Если вокруг тебя есть хорошее такое ядро, тогда понятно, если ты один или два максимум, то это проблема. Нужно тоже думать и как бы подавать сигналы бедствия, потому что нужно подумать, мы встроим этот процесс, как его правильно построить. Поэтому еще раз, десятка — это очень такое нежное состояние. Вы должны создать такие отношения, чтобы всем было удобно. И для тех, у кого сильное желание, и для тех, у кого пока что слабое желание. И это, кстати, может поменяться. Да изначально ты же вошел в десятку, у которого было слабое желание. Для них каббала как некое хобби было, которые участвуют потихоньку. А мы, конечно, рады видеть всех, но я также и беспокоюсь о тебе, чтобы у тебя, чтобы это не повредило тебе, поскольку у тебя нет хорошего, сильного окружения и хорошего примера. Не знаком конкретно с тобой, не знаю, что конкретно происходит, но просто поймите, что даже и с этой стороны мы думаем, что у каждого должна быть группа, чтобы как минимум там было 5, 6, 7 человек, которые, у которых более-менее одно и то же желание. Они соблюдают одни и те же рамки. Поэтому мы и открыли это обучение по вечерам. Ведь не раньше этого не было. Есть утренние уроки, дневные и вечерние. То есть можно сказать, что мы транслируем 6-7 часов в день, чтобы дать возможность всем прийти. Почему? Потому что мы, во-первых, распространены по всему миру. Во-вторых, возьмем, скажем, Европу. Я знаю, что в Европе тяжело встать в час ночи. Конечно, мы хотим, чтобы люди вставали и были с нами на уроке, но не все могут. Днем дневной урок, люди работают. Не каждый способен во время работы слушать урок. Поэтому мы открыли вечером. Но мы видим, что и вечером есть помехи, есть новости, футбол, дети. Поэтому мы открыли. Выберите себе утро, день или вечер когда-нибудь. Желательно, конечно, чтобы вы приходили на урок с десяткой. Вот мы видим, например, группу кормили. Пришли второй раз всей десяткой. Очень хорошо. Почему? Потому что мы планируем сделать уроки со всякими там вопросами, семинарами. Поэтому, конечно, важно, чтобы хотя бы раз, два, три раза во время урока я сидел на уроке со всей десяткой, минимум с половиной десятки, чтобы это была эта интеракция во время учебы, когда мы вместе сидим, изучаем тот же самый материал, не только когда я слушаю там просто урок, у меня ухи звенит, что называется. Поэтому подумайте об этом. Мы открыли самые различные возможности.
1: Woman Max 167. 161.
3: Приветствую, дорогие товарищи. Спасибо за такую возможность прикоснуться к великим статьям Рабаша. Вопрос по поводу союза. Вот то, что сказал Раф, это все понятно, что мы складируем. Но на самом деле все намного сложнее. Наступает состояние, когда ты напрочь забываешь, что ты заключал союз. И можно считать, что вот молитва, которая у нас остается молитва, и крик из глубины сердца, и мы начинаем кричать. А мы знаем все, что Творец слышит молитву. И вот можно ли считать молитвой и союз, что они связаны между собой? Спасибо.
1: Смотри, все связано со всем. Все действия, которые мы производим, они связаны друг с другом. Мы не делаем какого-то одного действия. Мы делаем действия, которые являются частью общей цепи. Может быть, то состояние, в котором ты находишься сейчас, это результат молитвы, так пишет Бар-Ислан. Когда ты молилась там, не знаю, 30 лет назад, 3 месяца назад, мы не знаем, как это работает духовно. Мы никогда даже не можем управлять духовным. Мы должны вкладывать. Сколько? Очень просто. 100%. Как я знаю, вложил ли я 100%? Только ты знаешь. Стараюсь ли я, по крайней мере. Я не говорю добиваться успеха. подключаться на уроки каждое свободное время, быть с подругами каждое время, работать в распространении, насколько я могу, вкладывать массер, если нет, не могу, хотя бы оплату за учебу. Я стараюсь. Сколько? Сколько могу? Все остальное — это уже не наше дело. Поэтому молитва связана с действием, которое мы сделали, связана с уроком. Урок связан с действием, которое вы проведете завтра. Молитва связана с вашим взаимным включением во всю мировую клик. Все взаимосвязано. Это не одно действие. Мы нажали на кнопку, увидели результат здесь. Мы делаем очень много разных вещей, стараемся, чтобы они были с правильным намерением. И потихонечку процесс работает, свет возвращает к источнику и продвигает нас. Как именно, мы не знаем, но мы продолжаем все время. Поднимают святости и не опускают. Мы никогда не опускаем, все время поднимают. Пожалуйста, Кармиэль.
4: Здравствуйте, товарищи, здравствуйте, преподаватели. В статье была такая строчка, что союз соли заключается в момент любви товарищей. А вот такой вопрос: как можно заключить союз соли в десятке, когда каждый из нас находится в разном состоянии? К примеру, я сейчас нахожусь в ненависти, а товарищ находится в любви. Как это происходит? Как соединить вот это состояние или всех вывести на уровень любви?
0: Смотри,
5: это об этом как раз и пишет Рабаш. Союз заключает, когда ты в состоянии любви, когда ты в ненависти, мы не можем сделать, заключить никакой союз. Ты же не способен, ты его ненавидишь, а ненавидящие не могут заключить союз. Поэтому ты заключаешь союз с тем, кого ты любишь, на будущее, что если придете к ненависти, то будет союз, который, по идее, должен работать. Союз, о котором мы говорим, это особый союз. В нем и Творец участвует. Без Творца мы видим, что все эти союзы, мирные договора, понятно, что не работают. Люди предают друг друга. Возьми любую преступную группировку, где там есть тоже свой союз. Но мы видим, что... Есть и случаи предательства. Здесь, потому что мы вкладываем друг в друга ради того, чтобы прийти к слиянию с Творцом, то Творец, он сам становится поручителем для нас, поэтому этот союз может существовать. Поэтому мы и говорим, не относитесь к союзу напрямую. Мы писали, он помогает мне, я помогаю ему. Каждый в своем состоянии вкладывает тот самый фонд. Назови его, скажем, Адам Ришон. Давайте откроем такой фонд, назовем его Адам Ришон, и каждый будет туда вкладывать свои усилия. Не знаю, как это можно измерить. Усилия в любви, в объединении, насколько это возможно, каждый в своей форме, в своем виде, согласно своего эго. Так вот оно работает. Из этого поля сил каждый, кто будет находиться в падении, к нему придет сила и будет поддерживать его. Это не то, что сейчас у меня падение, и ко мне должны физически прийти люди и вытащить меня из постели. Нет, не об этом идет речь. Зачем это нужно? Нужно понять. Творец должен провести нас через разные состояния. Допустим, мы должны пройти 1000 состояний, чтобы прийти к конечному исправлению. Мартикун. Если у нас не будет этого союза, не будет этого фонда, и ты не вложил ничего в этот фонд, Творец просто не может провести тебя из одного состояния в другое, потому что ты однозначно упадешь. И никакой фонд нету его, чтобы мог тебе помочь. То есть нет союза, который существует. Как в нашем мире, допустим, у тебя нету страховки по здоровью, ты не вкладывал деньги, и когда ты, не дай бог, ты заболеешь, то тебе не может помочь. И так же и здесь ты был в подъеме, а сейчас ты... Был ты в подъеме, сейчас падение, и не вложил. Ты обращаешься к этому фонду, там нет сил, и Творец не может тебя продолжить проводить через состояние. И может так и жизнь пройти, а ты все время останешься в одном состоянии. И только если ты все время вкладываешь в этот фонд, то и Творец переводит тебя из состояния в состояние. Поэтому и сказано, написано, что есть каббалисты, которые по 400 состояний в минуту проходят. Вот такое нам нужно. Потому что у них есть силы, пройти эти состояния. В этом-то вся и польза от этого союза.
4: Умен Мак 167.
6: Уважаемые преподаватели, дорогие товарищи, такой вопрос. Если союз заключается именно для будущих состояний, то когда исчезает вкус к духовной работе, то как нам пробудить состояния, которые были во время подъема, а не действовать только из принуждения? Спасибо.
4: Прежде всего, когда мы теряем силы, то трудно пробудить, но это именно то, что Михаил объяснял, то, что мы вложили в свое время в этот фонд, это автоматически сейчас обслуживает нас. Нужно понять, вот товарищ из Кармиэля, он спросил правильно, что каждый товарищ находится в разном состоянии, десятка состоит из разных товарищи, они проходят разные состояния. Рабаш пишет об этом, это как танец. То ты наверху, то внизу, и наоборот. Поэтому мы все открываем такую кассу взаимопомощи, и эта касса сберегательная. Да, мы туда вкладываем все наши стремления, весь наш вклад, все наше воодушевление, все наши усилия объединиться. И это находится там, это не исчезает. И когда мы находимся в более низком состоянии, и нам вдруг трудные отношения между нами осложняются, и начинаются разные проблемы, и трудно мне наладить связь с товарищами, и у меня нет сил, и из того, что мы в прошлом вложили, то, что мы в прошлом приняли решение, оно помогает нам и в настоящем. И если любовь была основой для настоящего, она держит, она постепенно держит нас. Это так же, как легенда о рабе Акива рассказывает, что он плыл на корабле, он оказался в воде, корабль затонул, и он каким-то образом достиг берега. Его спросили: «Акива, как ты попал на берег?» Он сказал: «Там была доска, я схватился за доску, и каждый раз, когда волна поднималась, я пригибал голову и так и доплыл». Поэтому есть времена, когда мне надо дать волнам пройти над собой. Постепенно это время проходит, объединение усиливается, но то, что удерживает нас в эти периоды, это доска. То есть это тот самый союз. И когда эти времена проходят, то десятка снова усиливается, и связь наша укрепляется, и сейчас мы можем продвинуться дальше. И снова мы теперь пополняем этот фонд. Да, мы его опустошили, использовали то, что было. Сейчас мы наполняем его заново любовью к товарищам, объединением между нами, нашими усилиями. И снова придем к следующему состоянию. И сейчас что же нас снова удержит? Тот фонд, который мы снова восполнили. И так мы продвигаемся, такой процесс. Хорошо? Спасибо, есть несколько вопросов письменно. Мы на них ответим. Спасибо вам за вопросы. Тена из Франции спрашивает, благодарна за урок, она спрашивает так: как окутать товарища или подругу, которая находится в падении, чтобы самой не стать слишком давлеющей и доминантный?
5: Прежде всего, это искусство, которому надо научиться. Это не объяснишь, надо развить к этому чувство. Также это приходит благодаря учебе, изучению науки каббала. Сами тексты своим окружающим светом, возвращающим к источнику, дают особое ощущение, особое чувство. Также, когда мы уже начинаем быть лучше знакомы друг с другом, десятков, скажем, вот был этот конгресс десяток, он очень сблизил людей, потому что мы понимаем, что Творец не дает нам возможности слишком много на интеракцию. Сейчас мы там в виртуальной связи находимся, можем максимум быть на каком-то уроке или в Zoom встретиться в течение дня. Но когда мы встречаемся на конгрессе 3-4 дня вместе, делаем всю подготовку, начинаешь лучше узнавать товарищей, понимаешь, кому можно что-то, какое-то замечание сделать, кому нет, кто более чувствительный, кто более критикующий, или тот, кто плохо воспринимает критику, допустим, ты ему слово скажешь, он потом с тобой 3 дня не разговаривает. Вот это интересно, да. Эти вещи невозможно исправить. Ты можешь исправить только связь. И эту связь, как раз ее мы и изучаем. И тот, кто, того, кто нас воспитывает. И в этом разница от между наукой Каббала и всеми методиками. Потому что нас кто воспитывает? Свет, возвращающий к источнику. Это та сила, которая изменяет нас, дает нам особое чувство, очень особое, которое изначально направлено на товарища, а если еще точнее, от товарища на Творца.
1: Анатолий из Мак 14. Как человек может соблюдать союз, который был заключен в любви, когда Творец специально забирает у него это ощущение и не оставляет ему никакой внутренней мотивации, что в этот момент становится опорой, которая продолжает ему продвигаться в пути? Это очень просто, Анатолий. Десятка. Ничего не поделаешь. Единственная вот эта единица близкая, внутренняя, это десятка. Посмотри сейчас на Хавзулу из Турции. Он не знал, что ты будешь находиться в состоянии падения. Он не смог это почувствовать. В общем, он может, но ему трудно следить за тобой. Тогда как товарищи из МАК-14, они должны чувствовать Анатолия, и они должны чувствовать состояние, в котором он находится. И как Михаил сказал, мы хотим, чтобы в каждой десятке были такое ядро активных товарищей. Иначе, если я сам тут сижу, никто не приходит, кто же позаботится обо мне, с кем я буду работать? Но если есть группа товарищей, и они знают Анатолия, и они уже понимают, что он находится в каком-то состоянии. Это сейчас их место войти в работу. По-разному, не обязательно, что нужно сейчас что-то сделать. Может быть, просто подумать об Анатолии, может быть, что-то послать ему, постараться его как-то внутренне обнять или внешне, как угодно. Есть масса путей, когда можно воздействовать на людей, но усилие товарища, оно уже работает. Мы зависим друг от друга, поэтому не надо путаться. Никто здесь не продвинется собственными силами. Мария, Латин 14. Какие условия или принципы мы должны соблюдать в нашей десятке, когда пробуждаются претензии и любовь подруг ослабевает?
5: Эти принципы мы изучаем. В основном это все статьи Рабаша, там где-то несколько десятков статей, которые он посвятил группе. И не то, что есть какое-то одно правило, которое может помочь. Это собрание принципов, которые человек старается выполнять. Они в конечном итоге и создают такую атмосферу в десятке, которая позволяет человеку даже в состоянии ненависти или претензий. Это естественно. Что делает Творец? Он все время поднимает в нас толщину, авиют нашего эгоизма. Она все время растет. Как ребенок, да? Растет. Сначала он весил 2 килограмма, потом 4, потом может 20, потом может даже, когда вырастает, 100 килограмм весит. Это то, что мы во внешнем видим. Также и наше желание. Наше желание все время растет, растет, становится все больше и больше. Поэтому, когда у меня есть большое желание получать, а у товарища тоже большое желание получать, понятно, что тут есть конфликт. Кто-то должен его сбалансировать. Поэтому все статьи Рабаша рассказывают нам о том, как мы можем сбалансировать эго каждого. Я же не могу отменить свое эго, и товарищ не может. Ведь это Творец, создал. Это материал творения. Что мы можем сделать? Только покрыть его любовью, как мы и говорим, покрыть любовью. Покрыть его, сбалансировать его, использовать его. Я просто ищу слова наиболее подходящие. То есть использовать его правильным образом, чтобы в любом случае создать связь с товарищем. Зачем я должен с ним создавать связь? Это обязательно, чтобы построить кли, потому что между нами, если нет связи, Творец не может проявиться. Он не может проявиться во мне или в нем, а только в связи между нами. Поэтому еще раз. Все статьи, все принципы, которые мы знаем, принцип правильства, давать пример товарищу, выводить наружу индивидуальность каждого товарища, быть все время работать в правой линии, иногда быть в левой. Нету критики, не должно быть. А если есть критика, то мы специальное время выделяем под нее, чтобы предъявить претензии друг к другу. И это когда мы находимся в неком подъеме и провели особую подготовку. И это не претензии даже друг к другу, а, скажем, относительно тех рамок, которые мы определили. Если мы их не соблюдаем, то есть особые времена, когда мы могли бы немножко обновить версию, посмотреть, где мы находимся относительно выполнения тех рамок. А претензии относительно намерений товарищей или его внутренней работы, такого нету вообще. И не может быть никаких претензий там. В общем, вот такие вот принципы, вот такое вот собрание принципов, что называется, они балансируют эго каждого и помогают нам создать кли для раскрытия Творца.
1: Тами спрашивают, если мы приходим на урок ради подруг, чтобы не разочаровывать подруг, это правильная причина? Я бы сказал так, Тами. Прежде всего, ты пришла на урок. Это уже хорошо. Не очень важно, по какой причине ты пришла. Я помню, Рав рассказал, что в его время, во время Рабаша, это было давно, не как сегодня такие, были более тяжелые периоды экономические. Часть людей приходила, потому что там было просто кофе свободно, еще было молоко и сахар, вы знаете, это не было для всех. Люди приходили и за кофе, и оставались послушать, и по пути уже слушают урок, и начинают уже слышать о Творце. Ты пришла, может быть, для того, чтобы не разочаровывать подруг. Это прекрасно, то, что ты пришла, очевидно. Если бы это не была такая причина, то ты бы не пришла. И поэтому ты здесь. И сейчас вдруг во время урока начинаешь слышать о Творце, об объединении, о союзе, и ты включаешься во всех. Мы должны понимать, что мы включаемся друг в друга. Тут есть очень много желаний разных, разнообразных стремлений к цели. Это для нас возможность пропитаться, проникнуться под друзьями, подругами. Я впитываю их хисронот и начинаю думать о чем-то другом. Я пришла, чтобы не разочаровать, а осталась благодаря процессу уже внутреннему. Латисия нас спрашивает из Woman Spain, как мы сможем перейти от ощущения симпатии, взаимной поддержки между подругами к построению буквально осознанного духовного союза, где каждая из нас живет в ощущении, что Творец, Он соединил нас ради общей цели, и что связь между нами, она из того места, где Он может раскрыться.
5: Этот переход, он неестественный, конечно, это не может произойти естественно. И все это происходит в результате вклада каждого, благодаря тому, что мы притягиваем свет. Есть такое понятие, запомните, давно его не слышали, когда-то часто говорил о нем. Это «хендек душа» называется, притяжение святости. Человек вкладывает, делает все, что только может, а творит все никак не раскрывается, потому что тут есть еще одна составляющая, которая называется «притяжение святости». То есть некое особое отношение Творца относительно того самого человека, который должен найти вот это самое, что называется, очарование святостью. Он должен найти очарование в глазах Творца. Вот. И стать отдающимся. Ну, есть такое понятие, мы еще не понимаем, что его до конца. Мы должны все время думать, как мы найдем вот это самоочарование в глазах Творца. Что еще мы можем для этого сделать? Творец смотрит не на скорость, с которой я продвигаюсь, а на ускорение. Есть такое понятие в Кабале. Скорость постоянно, то есть человек, который привык каждый день приходить на урок, мы не игнорируем это. Это здорово, это его вклад. Но спокойно к этому относимся. Я за 30 лет ни одного урока не пропустил. Это уже считается для меня усилием. От меня уже требуется больше, что я делаю во время урока. Вкладываю ли я в эти 3 часа, что я сижу что-то? Где мое сердце находится? В этом проблема. А для кого-то, может быть, прийти на урок, встать утром — это такое усилие, что... Поэтому что я хочу сказать? Усилие — оно очень такое усредненное понятие. Но после всего этого важно то, что не то, что ты делаешь постоянно, а твое ускорение. Ты должен все время искать, как еще продвигаться, быть все время в ускорении в своем устремлении к Творцу, чтобы найти вот это самое очарование святости, чтобы он обратил на тебя внимание, чтобы он захотел тебе помочь. Это очень особая вещь. Мы должны позаботиться о нем.
7: Да, мы продолжим вопросы, но давайте вместе посмотрим клип номер 4, где наш учитель объясняет нам о союзе, пожалуйста. Раф, он говорит, что заключение союза делается на будущее.
5: Конечно. Ради чего? Скажем, ты вкладываешь деньги в банк. Сегодня ты мог бы положить их себе в карман. То есть ради завтра, да.
7: Вопрос авиют, на котором мы работали, который мы накопили в прошлом, и будущее, оно не обновляется, там добавляется, наоборот, как я могу использовать то, что я приобрел, на новый авиют в будущем. Вот это мне непонятно.
5: Почему?
7: Ну, допустим, мы сделали какое-то что-то, собрали вместе, какое-то накопить что-то.
5: Что значит, что сделали какое-то совместное?
7: Ну, объединились на одном определенном авиюте над ним, там, закончили. Это началось новое состояние. И то, что мы сейчас накопили, я не знаю, как перенести это на новое состояние.
5: А почему?
7: Ну, объясните мне, Раф.
5: Почему прежний подъем не помогает тебе сегодня? Если ты находишься сам по себе, и ты наполнил себя важностью к духовному, к отдаче, к любви, к Творцу, никого кроме Него, добрый твой и добро, все, больше не может быть, я уже разрываюсь. И вдруг в какой-то момент все падает. И все, что у тебя было, исчезает. Почему? Потому что Творец добавляет тебе больше материальности, чем до этого. И ты видишь, что все твое духовное похоронено, что называется, ничего не стоит. Теперь вопрос. Что делать? Если ты не будешь это сохранять в одиночку, а будешь носить это в некое общее хранилище, а это группа, так что ты тогда должен делать? Ты должен преодолеть то, что ты не веришь в товарища, не веришь в группу, не веришь в Творца, не веришь в Раву, ни во что ты не веришь. Поэтому ты не хочешь в них вкладывать. Не вижу в этом важности никакой. Тебе говорят, ты обязан вкладывать в них выше того, что ты ощущаешь. То есть здесь ты должен идти верой выше разума. Ты не веришь в этому банку. Тебе говорят, вложи, ты говоришь, не-не. Лучше, если я где-то положу это дома себе, там под плитку. Где у тебя там деньги дома?
8: Да,
5: момент. Мне нужно здесь добавлять большую работу, чтобы вкладывать свое воодушевление и подъем в группу. То есть тот самый дополнительный уровень авиюта, который мне дает Творец каждый следующий момент, я упаду, я тогда не упаду, потому что я вкладываю в группу, я требую от Творца, дай мне силу, которая позволит внести мой подъем в группу. И я получаю поддержку, помощь. Если я прихожу в группу и пробуждаю их, и вношу в них, вкладываю в них все, что есть во мне, касательно духовного, важность, величие, цель.

0: Не с Творцом, все это я вкладываю. Так вот, получается, что я вложил все. Не только то, что я получил свыше самого воодушевления, я еще и вложил большую работу свою от себя, что я не верил в группу и не хотел заниматься этой работой, и не хотел быть с этими товарищами. Я поработал над важностью группы. И вот эта важность группы, которую я отдаю, что называется, чтобы вложить в нее свое воодушевление, она становится на уровень равный тому самому падению, которое Творец хочет мне дать. И тогда я иду по ровной плоскости, что называется. Это называется выравнивание напряжения. И все. То есть я работаю. Это не просто, конечно, заключить совет. Смотри, что тут написано. Насколько. Но благодаря этому я меняю путь страданий на путь Торы. И нету падений.
1: За счет заключения союза мы меняем бито, то есть в срок, когда Творец подталкивает нас страданиями на ахишену, на ускорение. Это значит, я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня. Woman H1.
2: Шалом, эрев тов. Шейла...
0: Здравствуйте, добрый вечер. Мой вопрос касается примера. Я сейчас на курсе десяток, и очень горжусь этим курсом, своей десяткой. И мы стараемся работать и построить кли. И если мы заключаем союз между нами, скажу о себе пока что. Я вкладываю есть большое желание, стремление, но я не каждый раз вижу участие других в этом. Они не получают пока что, у них нет пока что желания получить то, что я хочу дать. Я этому тоже благодаря этому чему-то учусь. Мой вопрос такой. Мы, допустим, заключили союз, заключили договор, и я сейчас нахожусь в падении, знаю, что десятка моя должна поддержать меня, поднять это. А она этого не делает. Как не дать своему эго подняться в этом состоянии, чтобы он не говорил мне в ухо, вот видишь, как оно. Ты так много вложила, а теперь не получаешь от десятки. Спасибо. Ведущий, да, сложный вопрос. Должны войти и понять, что это за состояние, что это за десятка. Понимаешь, что это новая десятка еще. Надо дать время немножко. Их новенькая, десятка новенькая. То, что вы заключили союз, еще надо понять, что это за союз. Смотри, я бы посоветовал так. Надо разделить это на внешнее и внутреннее. В первую очередь, во внешнем, может быть, на самом деле, как ты сказала, есть проблема. Это проблема, о которой мы знаем. Ты находишься в определенных рамках десятки, у тебя еще какой-то подруги, еще там двух, есть сильное желание, у всех остальных меньше. Это, кстати, может измениться еще, конечно же. Но что делать? Когда нету в десятке достаточно людей с сильным желанием, конечно же, может сложиться ситуация, что ты не пришла и не участвовала даже несколько раз, и никто даже не позвонит, и никто не позаботится. Это обидно, тяжело с этим. Это во внешнем. Здесь тебе нужно обратиться к инструкторам, чтобы позаботились, чтобы были вокруг тебя еще люди с желанием. Ты сможешь заботиться о них, а не о тебе. Это понятно. Это нельзя оставлять, надо потребовать. А с внутренней точки зрения каждый отвергается глаз своим недостатком, пишет Рабаш, весь мир создан для того, чтобы обслуживать меня. Главное, что ты вкладываешь, и вокруг тебя есть люди, которые не сопротивляются, и у них хоть немного желаний, но меньше, чем у тебя желаний. Начни заботиться о них. Благодаря тому, что ты позаботишься о них, Творец позаботится о тебе, Он тебя сохранить, что называется. Это точно работа. Да, вот там совет. Не смотри на то, что они не заботятся о тебе. Ты должна позаботиться о них. Тебе дали желание, а у них нет такого желания. Это как мама, которая заботится о детях. Она, пока она заботится, она не заболеет. Ну, может, и будет, но не будет. Тебе, наверное, известно это чувство. Поэтому тебе дали возможность на материальном уровне. Я всем это говорю. Если вы видите, что десятка слабая, и очень мало в ней товарищей, это ядро, которое сохраняет, соблюдает рамки хотя бы немного, вы должны потребовать. С другой стороны, надо понять, что все зависит от меня, и я вкладываю максимум, и это то, что Творец дал мне. Что значит, у других каббалистов вообще они сами были пути, еще за ними там еще их преследовали, пристыживали. Не было такой большой группы, как Бней Барух. Мы, кстати, еще получаем поддержку не только от нашей десятки, но и от общей группы. Вот, например, ты живешь в Израиле, если ты приходишь на урок, если посмотрел, у нас 750 человек, каждый со своим желанием, он получает силы. Скоро мы проведем конгресс, там будет несколько тысяч человек, а потом встретимся здесь в Израиле, будет еще больше людей. И вся эта сила, которую ты получишь, тебе хватит ее на несколько месяцев. То есть тут есть несколько разных уровней. Система, она очень сложная, поэтому это не только что. Ты работаешь с каким-то человеком в десятке, ты вложила, не получила реакции от него, все, разочаровалась. Нет, система намного сложнее. Есть еще Творец, кроме всего прочего, кроме всех систем и наших кругов. Поэтому можно и к нему обратиться и получить силу. Удачи тебе.
1: Спасибо. Саша из Woman Mag 105 спрашивает, правильно ли сказать, что работа женщин на утреннем уроке — это молиться за группу мужчин, и они не могут сами притягивать свет, как Рав часто об этом говорил. Какая же настоящая работа женской десятки на утренних уроках и какое намерение мы должны построить? Саша, большой вопрос. Но, скажем так, в Бней Барух было очень много периодов. Мы учимся уже, я и Михаил, мы учимся около 30 лет. Мы знаем процессы, которые группа прошла со своего основания. И Бней Барух возникла как мужская группа. Не было женщин, была мужская группа, была маленькая, не было вообще группы в мире. Нас было несколько десятков человек, мы начали учиться. Постепенно это росло. И на этом, на первых этапах большинство людей, которые учились, женщины, которые учились, это были жены товарищей, которые учились. Так-то происходило. Была группа мужская и их жены. И так это началось. Это был первый процесс, и Рав, благодаря ему, он открыл с первого дня науку Каббала для всех. С этой точки зрения Рав, он реформатор, и Рабаш до него, как мы тоже слышали, тоже очень хотел, чтобы женщины встречались и читали его статьи. Специально распечатывали для них статьи. Мы видим, что этот процесс не такой простой. С годами действительно приходили еще и еще и еще и подруги, и товарищи приходили учиться, и люди, которые уже приходили, это уже не были жены, товарищи, которые учились, а были женщины, у которых было личное такое внутреннее стремление, не потому что они находятся в какой-то общей системе. И у жен товарищей тоже есть внутреннее стремление, но там уже какая-то общая такая система, и постепенно мы видим, что со временем Рав сам раскрыл все эти системы, утренние уроки, учебные рамки, вопросы-ответы и так далее. То есть, конечно, работа, она всегда отдельная, женщина отдельно, мужчина отдельно, по понятным причинам, это мы уже понимаем. Но женщины сегодня, они производят работу совершенно такую же, как мужчину, да, наверное, есть внутренний процесс объединения между женщинами, есть там свои детали, свои элементы и так далее. Да, есть тут вопросы природы,

0: работа. Все учатся, все стараются привлечь свет, возвращающий к источнику, и реализовать это в десятке, и доставить наслаждение Творцу.
1: Хорошо, спасибо за прекрасный урок. У нас был общий вопрос десятки, который является продолжением предыдущего вопроса от намерения, когда мы делаем какие-то совместные действия. Мы знаем, что до Махсома нет настоящего намерения. Мы работаем в системе из лишма, придем к лишма. Но кавана — это очень важная составляющая. Поэтому есть два подхода разных полюсных, можно сказать. Или ничего не делать из-за того, что это неправильное намерение, и делать все для того, чтобы для себя получить наилучший результат. Так какой правильный подход, какое правильное средство? Инструктор. Все зависит от тех действий. Ты, наверное, имеешь в виду действия внутри десятки, внутри нашего общества. Такие действия, да? Да, да, конечно, приходить на урок и так далее. Инструктор, да, конечно, такие действия нужно делать, даже если у тебя нет намерения, ты не можешь ждать. Пока у меня нет намерения, я не стану на урок. Мы говорим о внешних вещах, таких как рамки. Поэтому мы живем в этом мире, когда действия в нашем мире, им не нужно, намерение. Конечно, хотелось, чтобы было намерение, но если нету, поэтому и не требует от тебя, если у тебя нет намерения, не читать, например, что-то перед сном. Прочитай что-то перед сном. Еда там, или еще какие-то вещи, которые делаешь. Тебе не нужны намерения. Это то, что необходимо для твоего тела. Старайся быть намерений хотя бы во время урока или хотя бы во время встреч десятки, если ты сможешь делать это тогда, то ты сможешь уже что-то делать и в других состояниях. Но если у тебя нет намерений, все равно приходить, конечно. Мы же говорим, из лолишма приходим к лишма, то есть из состояния, когда я прихожу, делаю какое-то действие, за действиями тянутся сердца, как сказано. Поэтому логично предположить, что если ты придешь на урок и начнешь читать, материал начнет воздействовать на тебя, и ты постепенно почувствуешь, что да, видимо, стоит не обрести какое-то намерение. Может, этот процесс у тебя возьмет несколько лет. Есть усилие количественное, есть усилие качественное. Количество перерастает в качество. Когда ты 3, 4, 5 лет будешь приходить на урок, ты вдруг начнешь спрашивать, так что мне с этого будет? Почему у меня до сих пор нет намерений? Вот, ведь тогда ты начнешь обращаться к Творцу и требовать. А если ты не будешь приходить на уроки, у тебя и требования не будет. Понимаешь?
0: Да, но есть вопрос. Если я прихожу на встречу десятки, так, чтобы меня уважали и так далее, я же делаю это для своего эгоизма, но все равно прихожу на встречу десятки. И в чем есть равновесие?
1: Нет никаких проблем. Приходи в десятку, чтобы получить уважение. От нас не требуют, чтобы мы работали без вознаграждения. Тебе должно быть хорошо. Ты должен десятки стараться, чтобы все было хорошо. Хорошая еда, хорошая атмосфера. Чтобы меня что-то притягивало, не то чтобы я каждую минуту смотрел на часы. О, черт, у меня сейчас десятка, должен сидеть, страдать везде. Делиться. Нет, надо стараться, чтобы все было хорошо. Никто же не говорит, что нет. В общем, не волнуйся. Главное, нас воспитывает кто? Свет, возвращающий к источнику. То действие, которое ты выполняешь, на него приходит свет, и он исправляет то, что надо исправить. Ты сам ничего не исправляешь. От тебя требуется, что телом делать какое-то действие, ничего не поделаешь, мы живем в этом мире. А если ты не будешь в этом мире, там, да, там уже другая работа. Мы не знаем, какая там работа. Об этом каббалисты нам не пишут. Они пишут нам, как работать, пока мы находимся в нашем теле. Поэтому, когда ты делаешь максимум согласно того, что понимаешь, и тебе твой разум подсказывает, то, что ты получаешь от учителей, все остальное делает свет. Еще раз я подчеркиваю, в этом суть нашей методики. Она отличается от всех других методик,

0: где люди пытаются изменить что-то сами, изменить какие-то там понятия, меры, свойства. Мы не хотим ничего менять, мы хотим только притянуть свет, который нас улучшит.
1: Мы посмотрим сейчас клип номер 5 и продолжим. Что значит, что я добавил товарищам стремление, стремление, подъем? И как я могу знать?
0: По действию. Ты добавил им воодушевление. Ты видишь, как они действуют согласно твоему воодушевлению. То есть ты их как бы заряжаешь своей энергией и начинаешь получать твою энергию от них, когда? Никогда ты можешь отдать им, когда ты можешь получить их. То есть ты не выше них находишься в воодушевлении, в подъеме, а тогда, когда ниже них, когда у тебя, ты не чувствуешь, что у тебя есть воздух, когда ты ни на что не способен. Это то время, когда ты от них получаешь. Ты в этой работе становишься устанавливающим сам свои этапы развития. Ты понимаешь, я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня.
1: Я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня. Мы хотим продолжить пробуждать зарю и хотим поблагодарить вас за поддержку, за участие, за взаимовключение. И продолжим вместе пробуждать зарю. Постараемся доставить наслаждение Творцу на следующей неделе, во вторник, в то же время новая статья Рабаша. Продолжим вместе учиться.
0: Важно прийти с десяткой. Если у вас не получается быть с вашей десяткой утром или днем, хотя бы выберите какой-то вечер, чтобы вы были с десяткой или с частью десятки вечером, если так получается, потому что мы хотим передавать им какие-то, может быть, экзаменационные вопросы или семинары, то есть чтобы мы практически начали решать самые разные проблемы, вызовы, связи между нами в десятках. Поэтому постарайтесь еще раз. Если у вас получается на одном из уроков быть, а если нет, постарайтесь приходить на вечерний урок.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 9 июля 2002 года, который основан на статье «Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе?». Статья Рабаша находится во втором томе трудов Рабаша, страница 1376. Прочитаем сейчас статью в десятках, в нашем распоряжении 34 минуты, пожалуйста.
2: שהימין צריך להיות יותר גדול בשמאל בעבודה.
0: Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе? Сказано в книге Зоар. Является заповедью, чтобы Коэн, священник, благословлял народ каждый день с выпрямлением пальцев. Ведь пальцы указывают на высшего. Пять пальцев правой руки имеет большее значение, чем левой, так как правая важнее левой, и потому благословение, которым Коэн, священник, благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И следует понять, что означает в работе правая и что означает в работе левая. И почему правая важнее левого? Известно, что в порядке работы человека, когда он хочет достичь слияния с Творцом, то есть подобия по форме, то есть когда он будет делать все свои действия с намерением ради отдачи, следует различать два состояния. Первое — состояние совершенства, то есть когда во всем, что он думает и делает, нет никакого недостатка хисарона. Второе — состояние отсутствия совершенства, когда все, что он думает и делает, полно недостатков.
2: מצב של שלמות ולצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם
0: и нам нужны оба эти состояния, состояние совершенства для того, чтобы получать жизненную силу, радость и удовольствие от своих состояний, ведь когда человек чувствует недостатки во всем, что он делает, ему негде брать жизненную силу, так как человек создан природой так, что он должен получать удовольствие, пока он живет. Это вытекает из цели творения, которое обусловлено его желанием насладить свои творения. И это, по словам Марии, означает «зивуг», дающий жизнь мирам, так как без жизненной силы мир исчезнет. Поэтому это называется постоянным зивугом. Это может быть только в том случае, если человек довольствуется малым и доволен той долей, которая у него есть. И он говорит, что не заслуживает большего, чем остальные люди.
3: В работе это означает, что он говорит, что он доволен своей долей, тем, что Творец дал ему желание, стремление делать что-то в святости. Другими словами, он счастлив, что может соблюдать Тору и заповеди даже без всякого понимания и без всякого намерения. Потому что он говорит, что он видит, что есть люди, у которых нет даже той малости, которая есть у него в Торе работе. И есть много людей, у которых даже этого и нет. Так как и в материальном человек, желающий довольствоваться малым, должен смотреть на людей, которые живут счастливо, хотя и не зарабатывает и половину того дохода, что есть у него. Благодаря этому он может быть доволен своей долей и в материальном. То же самое справедливо и для духовного. То есть он доволен своей долей, когда он видит, что есть люди, которые вообще не имеют никакой связи с Торой и заповедями. А он счастлив тем, что у него есть некоторая небольшая связь с Торой и заповедями. Из-за этого он черпает жизненные силы. То есть может прославлять, восхвалять Творца за то, что тот дал ему немного связи с Торой и заповедями. И нужно помнить, что когда человек благодарит Творца, в это время он находится в состоянии близости к Творцу, потому что благодарность, которую человек испытывает, она и за настоящее, и за прошлое. Выходит, что он может быть в совершенстве. Но тогда, когда человек молится о том, чтобы Творец выполнил его желание и сердце, ему следует во время молитвы укрепляться верой в то, что Творец слышит молитву каждого. В противном случае его молитва не может быть от всего сердца, так как он должен верить, что Творец слышит уста всех. Рабби Сулам, мой отец и учитель, сказал, что во время молитвы следует верить тому, что написано, ведь ты слышишь молитву уст каждого. Что означает «уста каждого», даже уста недостойные, то есть которые полны недостатков и лишены всяких заслуг и достоинств. Тем не менее, Творец помогает каждому, но только если человек молится от всего сердца, то есть верит в выше знания, в написанное, что Творец слышит уста всех. Только тогда можно молиться всем сердцем, то есть без всякого сомнения.
0: И получается, что когда человек работает в свойстве левой линии, то есть когда смотрит и видит, что он гол и нищ, и хочет, чтобы Творец удовлетворил его желания, то человеку трудно поверить, что Творец ему поможет. И ему требуется большое укрепление, чтобы он мог молиться от всего сердца. По этой причине от молитвы о недостатках хисаронах человек не получает жизненных сил, так как он живет в сомнениях. То есть он видит, что молился уже несколько раз, и Творец как будто, страшно сказать, не слышит его молитву. Поэтому ему трудно черпать жизненные силы из молитвы, тогда как в свойстве правой линии, когда он идет по пути совершенства, и всем, что он делает, он доволен от того, что он удостоился того, что Творец позволяет ему делать что-то в Торе и заповеди. И тогда это время, когда запрещено смотреть на недостатки, поскольку жизненную силу черпают только от совершенства. Поэтому человек должен приложить все усилия, чтобы увидеть, что Творец полон всех добродетелей, совершенен. И он должен представлять себе разные картины, которые только существуют в мире, о том, как Творец руководит миром в полном совершенстве. И как сказал мой отец и учитель Рабби Сулам, человек должен верить в высшее знание, что Творец управляет миром ради совершенного блага и наслаждения до такой степени, что к этому нечего добавить. И хотя человек не может этого увидеть, пока не достигнет желания отдавать, он все равно должен верить, что это так. Отсюда следует, что когда человек идет по пути совершенства и благодарит Творца, он уже знает, благодарит ли он Творца из-за того, что у него уже есть вера в величие Творца в некоторой степени. Именно поэтому он благодарит его за то, что Творец призвал такого низкого человека, как он, и Творец хочет, чтобы он служил ему, то есть исполнял его законы, его заповеди. Другими словами, то, что он способен соблюдать что-то в Торе и заповедях, это потому, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях. И это считается, это называется, что Творец призвал человека и сказал ему: «Я даю тебе позволение войти в Дворец Святости и сослужить мне некую службу».
3: Получается, что благодарность, которую человек воздает за прошлое, и за настоящее свидетельствует о том, что у него нет сомнений. В противном случае, если человек не идет во всем выше знания, у человека нет сил благодарить Творца, тогда как молитва, она уже о будущем. И он тогда не знает наверняка, что Творец поможет ему, так как не может ничего сказать о том, что будет в будущем. Отсюда следует, что хотя человек должен работать как в правой, так и в левой линии, а мы уже объяснили, что правая линия означает совершенство, которое должно быть постоянным, поскольку только из совершенства можно черпать жизненные силы, как сказано выше. Но из совершенства человек не может родить более высокую ступень, поскольку у него нет недостатка, потребности. То кто же скажет, что он должен идти вперед? Иными словами, что он должен породить более высокую ступень, которая называется, по словам Арии, «зивуг для рождения душ». И этот зивуг, он не постоянный, а только во время подъема. Другими словами, совершенство означает, что он занимается хеседом, и хотя это действие без намерения, для него это важно, и он доволен своей долей, так как отсюда человек получает жизненные силы. И, как сказано выше, это называется «зивуг, дающий жизнь мирам». А это хасадим, ибо он желает хасадим, хафец хесед, и ему ничего другого не нужно, и он доволен своей долей, и это называется постоянным зивугом. Однако, чтобы достичь более высокой ступени, которая называется единением для рождения душ, как сказано выше, поскольку рождение душ возможно только при ощущении недостатка, а не от совершенства, как сказано выше, то это происходит, как написано в книге Зоар, тот, кто приходит очиститься, что означает, что когда человек видит, что он нечист, то есть он находится под властью желания получать, что является нечистотой в сердце человека, и он делает все, но он не может выйти из-под власти желания получать. В это время он от всего сердца молится Творцу, чтобы тот помог ему. И тогда сбывается то, что сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Спрашивает Зоар, чем? И отвечает, святой душой.
0: Вот мы видим, что именно от недостатков можно родить душу. То есть от молитвы от всего сердца. И этим следует объяснить слова Арии о том, что зивуг для рождения душ не является постоянным, а происходит именно во время подъема. Это значит, что в то время, когда человек хочет подняться на более высокую ступень и с каждым разом обрести более высокую душу, то он должен искать в себе какой-то недостаток, хисарон, для того, чтобы восполнить его.
1: именно тогда, это происходит именно тогда, когда он требует помощи от Творца, и это приводит к рождению новых душ. Другими словами, именно когда он не соглашается на меньшее, не удовлетворяется малым и чувствуется его недостаток, это приводит к тому, что ему свыше дается большая душа, пока он не обретет наранхай своей души. Отсюда следует, что путь правой линии, означающий совершенство, должен быть постоянным, потому что человек должен все делать с жизненной силой. А от хисаронов у человека нет радости, чтобы черпать жизненные силы из недостатка. И по этой причине левая линия, которая является свойством хисарона, недостатка, от нее человек не получает жизненную силу. Поскольку, когда человек видит, что он находится в хисароне, ему нет чего радоваться. Поэтому, в общем, человек должен постоянно быть в правой линии. И лишь какую-то малую часть из того времени, которое он привык посвящать Торе и работе, ему следует выделить для этого особое время. Но не тогда, когда он находится в падении, а именно тогда, когда он находится на подъеме. Тогда он будет уверен, что не впадет в состояние печали, когда увидит свои недостатки. И тогда он укрепится и сможет вознести молитву из глубины сердца, ибо сила уверенности будет светить ему во время молитвы, что Творец слышит молитву всех уст, но в остальные часы работы он должен идти только в правой линии, как сказано выше, так как в правой линии он всегда находится в совершенном согласии с Творцом, и поэтому в это время он получает свечение в качестве окружающего света, как сказал Ари, что окружающий свет светит издалека. И это значит, как объяснил мой отец и учитель Бальсулам, что значит, что даже когда человек еще далек от подобия по форме, то есть даже когда человек еще не удостоился желания отдавать, ему все равно светит окружающий свет. И от этого человек получает жизненные силы и радость, тогда как в левой линии все наоборот.
3: В свете сказанного нам следует объяснить написанное. Для этих разделена будет земля и удел по числу имен. Большинству увеличь удел его, а меньшинству уменьшай удел его. Комментаторы Торы спрашивают, если сказано большинству увеличь удел его, то очевидно, что меньшинству уменьшать удел его. Зачем же повторять о меньшинстве? Тут следует объяснить в отношении духовной работы. В работе известно, что мы учим все в одном человеке. То есть большинству добавлять, меньшинству уменьшать, относится все это к одному же человеку. Поэтому нам следует объяснить понятие большинство и меньшинство. И большинство означает совершенство, а меньшинство означает недостаток. И как мы знаем, учим, правая линия называется совершенством. Поэтому правая линия называется большинство. Как уже было сказано выше, что когда человек говорит, что та небольшая связь с духовной работой, которая есть у него, он верит, что Творец дал ему мысли, желание выполнять Тору и заповеди. И он говорит, что он ведь не важнее остальных людей. А также, как он сам до того, как начал работать в левой линии, была у него и жизненная сила, и удовольствие от работы, которую он делал. То есть он знает, что это очень важно, и за это он непременно получит большое вознаграждение. Также и теперь, когда он начал идти в левой линии, он должен находиться И тут в состоянии низости, смирения, как сказано, будь чрезвычайно смиренен духом. Другими словами, после того, как он начал идти в левой линии, чтобы видеть свои недостатки, которые показывает ему левая линия, которую он получил из состояния и возвысил из сердца его на путях Творца, но тогда он работает в состоянии правой линии, когда ему следует принизить себя. Это большая работа, потому что называются это два полярных утверждения, которые отрицают друг друга по сравнению с тем, когда он шел в одной линии. Но таковы пути Творца. И человек должен верить мудрецам, верой в мудрецов, что таков порядок работы. Отсюда следует, что существует огромная разница в работе между тем, как он работал в правой линии, или тем, когда его работа в одной линии. Но согласно тому, что мы учим, нам нужны обе эти две линии, и обе они не могут быть одновременно в одном и том же предмете, а могут быть лишь одним за другим. И теперь вопрос заключается в том, что если нам нужны обе эти линии, и мы должны посвятить некоторое время правой и некоторое определенное время левой, спрашивается, какую часть времени в своей работе он должен идти в правой линии, а сколько времени ему нужно идти в левой линии.
0: И согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Большинство увеличь удел его. Большинство означает работу, которая называется совершенством правой линии. Это означает большинство. Как сказано выше, свойство совершенства. Увеличить удел означает, что нужно увеличить время, чтобы посвятить правой линии большую часть своего времени, когда ты занимаешься Торой и заповедями. И в этом смысл сказанного меньшинству уменьши удел его. Уменьшить означает уменьшить недостаток, называемый левой линией. Когда человек начинает рассчитывать, что он что он приобрел, когда оставил одну линию и начал работать на отдачу. И он видит, что что не только не продвинулся в работе, но даже отошел назад, то есть теперь у него нет тех жизненных сил и радости, которые были у него при продвижении в одной линии, хотя он и молится Творцу, чтобы дал ему силу желания отдавать. Но видит, что много молился об этом, но его не замечают свыше. И много раз он хотел сбежать с поля боя, и хотя работа в левой линии важна, как сказано выше,
2: происходит
0: именно от левой линии, мы все равно должны верить, что левой линией можно заниматься именно только во время подъема, ибо тогда человек силен и может преодолеть левую линию посредством молитвы. Но лишь на малое время, как написано, меньшинству уменьшу удел его. Где уменьшить означает, что вы не будете посвящать этому много времени в своей работе. Отсюда следует, что слово «меньшинство» имеет два значения. Первое — «мало», то есть «недостаток», когда говорят, что у этого человека мало доходов. Второе — «мало».
3: Отсюда следует, когда написано «меньшинство» уменьшим, уменьшить означает недостаток, уменьшить в работе на отдачу. То есть уменьшить означает недостаток, уменьшить в работе на отдачу, и меньшинство уменьшить по времени. Соответственно, следует объяснить, что правая должна быть больше левой в работе, в духовной работе. Также, что значит, что сказано в книге Зор, что когда Коэн благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И мы должны объяснить, что права означает указывать на совершенство, которое есть хесед, милость. А хесед означает, что ему не нужно ничего, кроме как быть в отдаче. Поэтому, когда человек чувствует свою низость, ничтожность и говорит, что Творец милостив к нему тем, что дает ему немного связи с Торой и работой, он благодарит Творца за это. Поэтому Коэн, благословляющий народ, когда говорим о работе, когда все происходит в одном человеке, то есть, поэтому Коэн, священник, это служитель Творца, он благословляет народ, имея в виду самого человека, что называется народом в работе, как сказали наши мудрецы. Поэтому каждый обязан сказать: «Мир создан для меня создан мир». По этой причине в работе мы изучаем весь мир внутри одного человека. А нужно поднимать правую руку выше левой, чтобы знать, что правая важнее левого. Хотя от левой мы и удостаиваемся рождения новых душ, как уже сказано выше. И при всем при этом, когда человек занимается недостатками, он не может получать от этого жизненные силы. По этой причине он должен работать и правой. И Зоар говорит нам, что мы должны посвятить большую часть работы правой. Вот поэтому он и говорит, что священник должен поднять правую руку выше левой, поскольку правая важнее. Зоре сказано следующее, что самое главное, чтобы левая не была больше правой. И в этом смысл того, что сказали наши мудрецы: снизь свой уровень, чтобы взять себе жену. То есть человек должен спуститься со своего уровня, чтобы получить жену.
0: Там он говорит со стороны ступени высших миров. Как наверху, на высших ступенях, так и внизу, в работе человека, даже до того, как человек удостоится открытия глаз в Торе. Там левое означает, что когда светит свет Хохма, который находится в килим, в получающих килим. Конечно же, это должно быть для того, чтобы отдавать. Он еще не получил правую, которая является светом Хохасадим. А называется левой, потому что все, где есть недостаток, называется левой. И тогда путь исправления заключается в том, чтобы свет Хасадим, называемый правая линия, был больше света Хохма. То есть свет Хохма нельзя брать больше половины ступени. А свет Хасадим, который является правой, который оберегает свет Хохма, чтобы он оставался ради отдачи, должен быть больше, чем свет Хохма. И тогда свет Хохма может существовать на ступени. И в этом смысл того, что священник Коэн, когда он благословляет, должен поднять правую руку над левой. То есть хесед должен быть важнее левой. И в этом смысл сказанного: снизь свой уровень, чтобы взять жену. Это значит, что когда человек приходит получить свет Хохма, то есть Малхут, где Малхут означает нижнюю Хохму, он не должен брать ее в состоянии, в большом состоянии гадлют, а должен спуститься на ступень, то есть когда человек приходит к получению света Хохма, называемого Иша, женщина, то есть Малхут, когда он в состоянии нисхождения, то есть у нее была только половина того, что она имела. И именно тогда он сможет получить хасадим, и хасадим будет больше, чем хохма. Тогда будут исполнены слова, человек должен спуститься со своей ступени, чтобы получить жену с Будутца.
3: Согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Сказал Раби Элазар, человек должен всегда предварять беду молитвой. Надо объяснить, что человек не приступает к работе в левой, прежде чем он сначала проработал в правой линии, что считается совершенством. То есть у него нет недостатка ни в чем, но он благодарит и восхваляет Творца за то, что дал ему некоторую связь в работе Творца, а затем он начинает уже работу в левой линии. И тогда, в это время, он видит, что он попал в беду, что нет у него ни Торы, ни работы, подходящей к тому, кто служит Творцу. И в это время он чувствует, как далек он от любви к Творцу. То есть он далек от работы для Него. И именно работает только с целью доставлять наслаждение своему Создателю. И ничего ради собственной выгоды. И в это время он видит, как тело противится этому. И он не видит, что он когда-нибудь сможет сделать что-нибудь только лишь для того, чтобы быть в отдаче. Отсюда следует, что когда он начинает путь в левой линии, это называется уже бедой, несчастьем. И у него нет другого выбора, кроме как молиться Творцу, чтобы тот помог ему и дал ему желание отдачи, что называется второй природой, что в это время молитва идет от всего сердца, и Творец слышит его молитву. Соответственно, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, что человек всегда должен предварять молитвой беду, поскольку возможно, что когда придет к работе в состоянии левой и увидит, в каком низменном состоянии он находится, и он может, не дай Бог, впасть в отчаяние, то есть захочет сбежать с поля боя, а это называется бедой, несчастьем. И он должен упредить это молитвой. То есть сначала посмотреть, хватит ли у него сил молиться, тогда, когда он будет в этом состоянии беды. В противном случае ему нельзя начинать работу в левой линии. И в этом смысл сказанного, что Коэн, благословляющий народ, должен поднимать правую выше левой. Другими словами, правое должно быть больше левого. Это значит, что он должен дождаться подходящего момента, чтобы перейти от работы в правой линии к работе в левой линии. И отсюда следует помнить, что работа в правой называется совершенством. То есть это работа в состоянии масс, общества, то есть когда работа в плане действия, то есть он соблюдает Тору и заповеди, потому что так заповедал Творец, для того, чтобы получить награду в этом мире и в мире будущем. Это называется работа в действии, практическая работа. Однако намерение ради отдачи, которое называется работой в левой линии, этого он не касается. Следовательно, человек чувствует совершенство во время работы, и такая работа в состоянии совершенства называется одной линией. Но та же работа масс в состоянии совершенства, когда он начинает работать с намерением, та самая одна линия, означающая работа выполнению действий общества, приобретает другое название. Теперь она называется правой линией. Поэтому теперь очень трудно перейти к работе в линии совершенства в плане практических действий в то время, когда она получает новое название — правая линия.
0: Перейдем сейчас к уроку от 9 июля 2002 года.
3: 66-я страница. Что значит правое должно быть больше левой в работе? Почему правое должно быть больше левой? Потому что ведь нам нужны две одинаковые линии при выборе. Тогда у нас есть свободный выбор, когда я выбираю. Правое — это свойство Творца, левое — свойство творения. Я выбираю, что стоит, чего нет. Если правый больше левый, то как бы уже тут и нет выбора. Ну так когда? А правый всегда будет побеждать. А правильно ли это? А дело в том, что
4: ямин анахну цихим.
3: Правая нам нужна. Вообще, работа в трех линиях, она у нас раскладывается на многие ситуации. До Махсома есть и после Вак, в Гар. На каждой ступени в соответствии с этим входим в Хасадим, Хохма, большое состояние, малое состояние. Есть много видов работы в трех линиях. Это всегда три линии, потому что мы работаем при втором сокращении, включении получающих килим, выдающие килим, где правая линия — это всегда по ним, отдающие килим, свойства Творца, девять первых, хафец хесед, желание хесед, левая линия — получающий килим, свойства творения, также есть клейпот, соответственно, неисправленные желания, хиссароны, недостатки. И все это нам надо сложить правильным образом. Что это значит? Насколько возможно исправить, включить левую в правую, и тогда мы из этого образуем среднюю линию. Средняя линия не принадлежит к чему-то, что есть в природе. В природе есть свойства Творца и свойства творения. Только лишь два. Третье — это то, что творение уподобляет себя Творцу, делает из себя подобие, образ Творца. Он не существует до того, как творение выполняет эту работу и приходит к такому вот созданию. Но для того, чтобы это сделать, необходимо идти изначально уже вооруженными правой линией. Правая линия дает совершенство. Человек не может жить в недостатке, потому что он изначально находится в своем желании получать, а его желание получать должно ощущать совершенство. До Махсома совершенство в том, что он добьется чего-то хорошего. После Махсома совершенство приходит в правой линии, это ощущение хафец хесед, постижение, осознание хеседа, милости. И когда это у него есть, он уже обращается к левой, к своим келеям, и тогда он не понимает, а как может быть эти две вещи вместе, совершенство, несовершенство, да, в одном носителе, пока они начинают понимать, что совершенство, несовершенство — это не в одном носителе предмета. В человеке есть два носителя. Человек уже состоит из точки в сердце, и в точке в сердце осуществляются желания Творца, свойства Творца, и там совершенство правой, а во всем остальном в сердце, кроме точки в сердце, это уже левое. Недостатки. И тогда может такое быть, что в одном носителе, в человеке, две эти вещи, совершенные и несовершенные. Но как сделать, чтобы человек был чистым? Что значит чистым? Да, это таким твердым, чтобы не было там каких-то вещей, которые есть изменения или противоречия одно другому. Чистым — это означает «будь чистым перед Творцом». Чисто — это не то, что ты как маленький ребенок, да, такой наивный. Нет, а вот в большом состоянии, в совершенстве. И когда он собирает свои недостатки, чтобы они тоже работали в совершенстве. на совершенство. А как? Это может быть, если ты берешь недостатки в определенной мере для того, чтобы использовать для продвижения. Без недостатка невозможно продвигаться. Раскрытие недостатка должно быть вымерено. Вымерено. Отмерено, взвешено, сколько можно раскрыть недостатка, чтобы я с помощью него продвигался, а не упал. Это то, что происходит у нас, скажем, сейчас. У нас было какое-то совершенство. Ну, такое тоже нехорошее совершенство, на самом деле. Да, мы начали погружаться в разные такие вещи и быть довольными ситуацией. А это не хорошее совершенство. Это не совершенство Хафец Хесед. Но при всем при этом мы соглашались как бы с тем, что у нас есть. Ну, скажем, пусть это будет совершенством. Да, под Максомом, да, так это воспринимается. И для того, чтобы продвигаться, нужно раскрытие зла. Чтобы снова приходило, снова и снова, и так в каждом состоянии необходимо так делать. И тогда в рабочем порядке мы возбуждаем зло, которое в себе, чтобы увидеть наше состояние и строить на этом более высокую ступень, лучшее состояние, более продвинутое, в новых идеях, в новых исправлениях, выяснениях, потому что без недостатка, когда пробуждают недостаток, возбуждают его, там появляется бардак, там дискомфорт, все перемешано, полная вообще беспомощность, отчаяние, все эти вещи. Это левая линия. А потом уже приходит продвижение к правой, потому что через левую, через недостаток начинаем видеть, как этот недостаток мы можем присоединить к правой, чтобы с помощью этого прийти к цели, стать ближе к высшей силе. И поэтому в духовном, даже когда совершенство — это хафец хесед, это слияние с Творцом, с килим отдачи, и там это на самом деле это совершенство правое. И также, когда ты разбиваешь это совершенство и туда впрыскиваешь левую, чтобы потом продвигаться, присоединить левую к правой, то есть это то, что называется хаб на подъеме, чтобы продвигаться. Тем более у нас, когда есть совершенство вообще не от того, что мы слиты с Творцом, а совершенство в том, что мы впадаем в животное. А, забываем немножко так, да? Начинаем топтаться в нашем состоянии. И все равно вот это состояние совершенства — это заповедь. Поэтому необходимо осознанным образом возбуждать недостаток в группах для того, чтобы продвигаться. Но теперь, также, что он сказал, он еще говорил тут о том, что нужно всегда обращаться к правой, вправо. То есть, прежде чем обратиться влево, возбуждать недостатки, отсутствие сил, путаница мысль, чувств, понятий, и вообще не знаем, куда идти. И как маленький ребенок, который потерял на улице маму, стоит так вот и плачет, и не знает, куда обратиться, да, и что с собой делать. Так стоит и не знает, как двигаться дальше. И вот когда мы находимся в таком состоянии, нам нужно войти в такое состояние осознанным образом, контролируемо. То есть сначала мы вооружаемся правой, совершенством, осознанием цели. Не осознанием, а просто о знании цели, ради чего, к чему мы должны прийти. А потом уже в соответствии с мерой связи и с целью мы возбуждаем то, что он говорит тут, беду. То есть наше состояние, оно нехорошее, противоположно цели и почувствовать тут беду, несчастье. Несчастье — это как бы узость, то есть давление такое, что ты находишься в состоянии теснина, что ты находишься не в состоянии совершенства и не в целях. И тогда прийти к ощущению вот этого вот теснины, нужды, таким образом, что в сердце создалось бы, да, как бы сказать, создается, в сердце создается ощущение, которое называется молитвой, то есть требование прийти к правой, которая была до этого, с помощью вот этой нужды, беды, посредством молитвы. О самой молитве, то есть ощущение в сердце, мы, там мы не хозяева, и там мы не можем ничего поменять напрямую, но через исправление правой, когда я держусь за цель и раскрытие левой осознанным образом, чтобы меня это не перегрузило, а чтобы это было взвешено относительно правой, уравновешено, тогда в средней линии, которая называется молитвой, да, появляется хиссарон, подъем ман, именно таким образом, что это приведет к тому, что Высший даст мне исправление и подъем. То есть это уже три линии в работе нижнего по отношению к высшему.
0: Мы говорим, что человек должен идти от правой линии к левой. Так почему мы из совершенства приходим к хиссарону? Как будто совершенство это не правое. Почему мы приходим так? Вы сказали, что человек находится в совершенстве, да, он должен...
3: Я сказал, как ты сказал, точно. Только почему ты говоришь, что это нехорошо?
0: Ну, вы сказали, мы должны отправить идти к левой.
3: Да, справа идти влево. То есть, значит, справа влево. То есть, сначала надо быть связанным с целью. Конечной целью. К чему я хочу прийти? Кому я хочу принадлежать, как я хочу видеть себя в конце. В конце это может быть через после тысячи действий, или в конце это может быть после одного действия. Она продвигает, оно продвигает меня к той самой цели, конечной. Один шаг вперед. Но все равно это ближе, чем то, что я сейчас. Это называется правой. То есть связь со свойствами Творца, с его статусом, с его идеей, с его свойствами, с ним. Это называется правое. С этим я уже, я имею право обратиться и сделать любое действие или обратиться к той мысли, к тому, что будет. После того, как я держусь за правую, а иначе мое действие, мои мысли будут не целенаправленным, будут животным в этом мире, да, если я направлен на духовную цель, то я нахожусь со своим. Я смотрю куда? Вниз. Моя голова вниз, как у животного, да? Смотрит. Если он берет цель, то все, что я делаю сейчас, это уже не важно. Это уже животное, даже если я делаю очень хорошие действия. Да, отдаю всему миру. Но если это не связано с целью, то отсюда хорошего результата не будет. В конечном счете, общий механизм управления Творца над нашим миром испортит мое действие. Даже самое лучшее по отношению к человечеству принесет больше зла, чем добра. И насколько цель, насколько животное действие, то есть ради получения, не имеет связи с Творцом и будет внешне подобным и ближе к Творцу, это приведет к большему злу в конечном счете. Потому что она будет вопреки действиям.

0: вашему злу. Почему? Потому что сами действия внешне хорошие, а в источнике они нехорошие. То есть клипа — это более высокие действия по отношению к Творцу. Это не то, что тебе 10 шекелей украсть, это уже более... То есть более высокий уровень. Я делаю хорошие вещи как бы в клипе. Без цели это называется клипой. Вся разница между святостью и клипой. Есть цель, нет цели. И мы видим через 10, 20, 30 лет, к чему же мы пришли. И даже не понимаем, до чего мы дошли. А мы так хотели, чтобы было хорошо. А стал наоборот. И уже говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Да? Есть такая поговорка. Это ж не просто так. Поэтому всегда надо обращаться вправо. Связь с целью, потом от цели ты уже обращаешься к любому действию. Что он пишет о России, Бальсуля? То же самое. Изначально люди хотели, чтобы было хорошо. И сразу это стало злом. Да, какая диктатура, и что там было. Именно потому, что это была клипа против нечто великого. В той же статье «Последнего поколения» он пишет о коммунизме России, что хуже быть не может. И практическими теми словами, как там нам было сказано о лжи, да, так он описывает «Последнее поколение». В чем же разница между ними? Хотим, чтобы было хорошо нам, и хорошо, чтобы было хорошо, потому что связано с Творцом. Отдача ближнему, если это только ради ближнего, это клипа. Если для приближения к Творцу, это святость, так в чем разница между ними? С чего ты начинаешь? С какого намерения ты начинаешь действие? А внешне, если ты не знаешь, ты же не знаешь намерения человека, ты можешь ошибиться. Поэтому посмотри, какой ложный мир. Почему ложь? Действия делаются хорошие, но намерение скрыто. Да и от них скрыто намерение, от других. И они думают, как действие снаружи, так и намерение хорошее внутри. Это называется ложный мир, обман. И это приводит к катастрофам. Хорошими, казалось бы, действиями. И пойди, объясни им. Что это неправильно, что это нехорошо, что это зло, которое делают. Что это худшее. Лучше сиди и ничего не делай. Понимаешь? Хотят сейчас раздавать пищу по всему миру. Ну и что будет? Ты увидишь, что голода станет больше, несчастья станет больше. Вместо СПИДа, который свалился на мир. Ты видишь, какие болезни новые, которых и не было. Появится другая какая-то болезнь, еще что-то. Не может быть по-другому. Потому что все идет за намерением. Все проясняется в мысли. Вот так вот. Но я не говорю о том, что было снаружи, говорю, допустим, у нас. Я беру книгу, читаю статью, начинаю совершать хорошие действия. Право или нет? Тогда почему я вхожу в это совершенство, которое неверно, как будто бы?
1: Я не слышу, что ты. Кто-нибудь может объяснить его вопрос?
0: Ну да, он говорит, если я начинаю с правильного намерения, почему я вхожу в ложь, в обман?
1: И если ты все время держишься за правильную цель, ты не входишь в ложь. Почему ты входишь в ложь? Может быть, посередине ты входишь во всякие путаницы там и не понимаешь, ведь ты находишься в скрытии, ведь, да? Ты также, и цель твоя все время такова, что ты не знаешь ясно, где она. Это называется, что Творец скрыт. Цель скрыта, он скрыт, его положение, статус, его суть. Ты все время точно не знаешь, кто он, что он.
2: Да,
1: посмотри, как каждое твое предложение может быть немного более повернуто относительно предыдущего, не соответствует точно такому

0: пути необходимому идти вещь находится не в одной линии, это следствие скрытия. Ты не говори, почему это со мной происходит. Это происходит потому, что ты еще пока находишься в состоянии скрытия. Если бы ты видел цель и с самого начала держался бы за нее, и он, как он говорит, что для этого должны быть Исраэль, Творец и действия, называется пути Торы, действия, которые я сейчас совершаю, чтобы все это было в одной точке. Если бы я мог действительно держаться за все это вместе, каждое мгновение, то, конечно, бы я не ошибался. А как сделать это? Он говорит, ну, ты должен все три вместе соединить в одно. Как я могу, когда Творец скрыт? Насколько ты представляешь его в самой ясной форме? Кто он? Что он? Его сущность, его совершенство, его познание, его неважно. Если ты крепко держишься за это и себя раскрываешь, насколько возможно, и хочешь присоединиться к этой точке, и также само действие твое по объединению, тогда ты уже правильно совершаешь действие.
1: Да. Я вот как раз хочу уточнить этот момент. Действие этим, дай жизнь, там, защита животным, все эти вещи. И в сравнении с этим ты украл 10 шекелей. Оба простое животное.
0: Ну, конечно же, когда он крадет 10 шекелей, или когда он хочет за права животных там бороться, чтобы... Нужно жить животным или людям, неважно. То же самое. Проблема не в том, что он крадет 10 шекелей. Тогда раскрываются его мысли, так же его действия, что неплохие, тогда маленькая клипа. Да, это даже не клипа, потому что клипа — это то, что как бы в такой красивой обертке подается. Почему называется клипой? Желание получать покрыто хорошим таким действием, оно как бы принимает формы, рядится в одежды хорошие, поэтому называется клипой. Почему? Почему? Потому что клипа близко. Она притягивает человека тем, что дает ему наслаждение. И наслаждение, которое приходит к ней от святости. Почему мы думаем о всяких прекраснодушных людях, что они такие хорошие? Ведь они действительно показывают тебе, насколько они намереваются делать добро, а внутри все ложь, противоположность, поскольку не связано с целью. В итоге они приводят тебя к неправильной цели, не истинной. А поскольку это тело, цель не истинная, действие приводит к злу.
1: Тогда проблема не в отсутствии намерения. В любом случае, проблема в том, что все это затуманено.
0: Конечно же, это затушевано у них. Я не говорю, что они делают это специально и знают, что это клипа. За Максомом мы уже видим, что это так. За Максомом у нас есть такие силы, которые так действуют.
1: Нет, ну я говорю, намерение тут. Нет. А все-таки все, что это размазано, размыто. Проблема в том, что добро выглядит добром, но без связи с Творцом это выглядит злом. Но и добро и зло определяется обществом. В другом обществе я украл 10 шекелей. Ну так очень хорошо.
0: Нет, не может быть такого человеческого общества, в котором было бы хорошо, если ты крадешь 10 шекелей. Это не принято ни в одном обществе. Это есть такие исключительные вещи, даже ты Робин Гуд, не знаю, идешь силой забрать у богатых, раздавать бедным. И также и это. Ни одно общество не потерпит так вот в обычной жизни такое явление, что это правильно. Вот и все. Мы не говорим здесь о клипот, где там, ну, о краже, там нечто другое. Мы еще будем это изучать. То, что принято в человечестве принято хорошо относиться друг к другу, это называется хорошим. Не взвешивают согласно цели, а определяют согласно действию. И тогда действие, насколько оно ближе к духовному, к отдаче, называется у нас тогда хорошим действием, На самом деле вызывает больше зла.
1: Ну, скажем, правильный расчет делал бы человек. Скажем, помочь кому-то или не помочь. Кто-то помогает, как будто вы говорите, на самом деле он все это дело как бы размывает, причиняет больше вреда. А тот, кто не помогает...
0: Есть то, что называется жизненно необходимым. Пока человечество не обеспечит каждому это жизненно необходимое, в этом мы должны делать без всякого намерения, потому что необходимое, жизненно необходимое не порицается, не восхваляется. Поэтому нужно просто раздать, скажем, 1000 калорий в день, чтобы у них было. И здесь не нужны никакие намерения. Просто дай животному живому жить. Вот и все. Но после того, как ты это сделал, раздал, дал необходимое, тогда дай человеку развиваться. Этим ты сделаешь ему хорошо. Еще ты приходишь к нему и начинаешь раздавать ему. Вот это его эго и наоборот осознание зла. Тебе запрещено вмешиваться в это. Вот и все. Только дать ему возможность развиваться, и не нужно ни о чем другом заботиться сверх этого. Теперь, насколько все эти фонды, все эти организации заботятся о необходимом, о жизненно необходимом для мира, ведь есть и в этом тоже необходимость, тогда это хорошо, никто не говорит, что это плохо. Но и жизненно необходимое, значит, должно быть направлено на слияние с Творцом. То есть живут именно ради этого. А если нет, тогда в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, это раскроется как зло и не принесет пользы. Сколько сегодня в нашем мире есть еды? Наверное, могло хватить не на 7, а на 10 миллиардов человек. Это несомненно. Когда-то думали, что вот, скоро мир умрет от голода. Да неверно, всегда будет достаточно еды. Проблема в распределении. Мы думаем, что посредством якобы справедливого распределения во всем мире, как будто бы, как хотели в России, мы к чему-то придем.
1: А в чем тогда распределение у нас?
0: Ничего, нам не нужно об этом заботиться. Мы не должны вообще этим заниматься. Мы сами, маленькая группа, не должны этим заниматься. Но, в принципе, да. Если мы говорим о глобальном, о работе, такое в глобальном виде, так мы должны также в этом участвовать. Что он пишет в «Последнем поколении»? Но опять, это проблема, так, чтобы это объяснить в нескольких словах. Потому что, посмотри, с одной стороны, о чем мы должны заботиться прежде всего, как маленькая группа? Идти сейчас быть в отдаче всему миру и раздавать все, что у нас есть. Ну, сколько есть, если мы это все раздадим, ничего не произойдет. Ну, как будто бы мы должны заботиться об этом. Или, как он говорит, что исправление со времен мудрецов Талмуда — это посредством того света, который приходит в свете, это возвращает к источнику. Поэтому наши принципы, как маленькой ведущей группы, должны состоять в том, что мы привлекаем свет. И согласно правилу «возлюби ближнего своего, как самого себя», нам нужно это делать.
1: То есть с этой стороны человек должен прийти к выводу, что вместо всего этого распределения ему нечего делать. Единственное, что можно делать, это пробуждать окружающий свет.
0: Практически нам нужно заботиться только о том, чтобы окружающий свет сильнее пробуждался на все человечество.
1: И воздействовал на эти отношения, не наоборот.
0: Да, как написано, свет для народов. И это то, что он пишет в конце предисловия книги Зор, в сравнении с тем, что он пишет «Дарование Торы», да, и в статье «Мир», «Поручительство», «Дарование Торы» и так далее. И в последнем поколении, что человек обязан идти, давать ему миру, пока не останется ни одного нуждающегося в жизненно необходимом в мире. С одной стороны, это да, а с другой стороны, Как написано в конце предисловия книги Зоар, мы обязаны сидеть и учиться, и быть в отдаче не тем, что мы раздаем пищу, а тем, что распространяем науку Каббала. Поэтому не нужно видеть эти вещи противоположными, противоречащими друг другу. А это наша работа, как индивидуальная, как отдельная, особая работа в мире. И есть также работа масс, которая действительно должна быть такой. То есть, если я учу народ, что они должны делать, они не способны учиться и посредством учебы привлекать окружающие света, тогда своя взаимная отдача, во всем мире они пробудут на себя окружающий свет. Но общий окружающий свет приношу я. Я, имеется в виду те, кто способен быть в этом. Скажем, 10% этих людей, как он там говорит, как он называет их работниками Творца в конце предисловия книги Зоар. Да?
1: А какая связь между переходом Махсомом и разбиением и сохранением Келим?
0: Человек, который переходит Махсом, это называется, что это человек, у него есть сила находиться в сокращении на свои получающие килимы, приводить их в действие только в той мере, в которой он может работать с ними выше знания. А что такое выше знание? Принимает на себя власть высшего всем сердцем.
2: А? Что, мама, Ланвенти, шум
0: дома? Я не понял, что ты сказал.
1: И менять привычки? Что значит менять привычки?
2: Лишанот аргилим?
0: Изменять привычки?
1: Ну, за Махсомом должны измениться привычки.
0: Нет привычек, которые нужно изменить, когда я прихожу к Махсом. Я не знаю, что... Допустим, у меня есть проблема с кожей, так я люблю почесать ухо. О каких привычках ты говоришь?
1: Отношение к людям, например.
0: Отношение к людям, ну, в зависимости от того, кому, от каких людей... Конечно же, люди, которые находятся в духовном процессе, к ним отношения все время меняются каждый раз. Из того, что человек понимает и узнает, познает духовный процесс. Поэтому после Махсома действительно происходит переворот в осознании пути и цели. Тогда он иначе относится к людям, которые находятся с ним на пути. А к другим людям... Ну, тоже, конечно, это меняется, но я не знаю. Я не знаю, о чем ты вообще говоришь. Кому? Какое отношение? Да, кто еще? Есть вопросы? Да?
1: Когда человек находится в скрытии, как он может связаться с Творцом, в каком месте, что в мысли, когда я думаю?
0: Прежде всего, человек должен знать, что он находится в скрытии. То есть он должен по-настоящему видеть, что управление каким-то образом увидеть, что управление Творца скрыто. Что то, что он получает, он не умеет расшифровать. Почему он получил это так? Для чего это пришло? Что требуется от него? Связано ли это с этим управлением, с этим действием, с этим намерением? Он обязан сказать, если я не я себе, то кто мне? И при этом он не знает, что произойдет дальше, или он уже устанавливает, что в каждом его шаге ощущения находится Творец, и они действительно, как конь со всадником, идут вместе в одном движении, и невозможно различить, разделить, кто здесь начинает, так кто идет за ним. Прежде всего, нужно установить, что ты действительно находишься в скрытии, и чтобы тебе не казалось, будто ты уже находишься в раскрытии. И тогда, если есть раскрытие, то нет хисарона, нет работы. А после того, как это устанавливает,
2: это хисарон.
0: Из этого видят хисарон. Что значит хисарон? Ну, как сказать, ну, как можно преодолеть это скрытие? Ведь желаемое — раскрыть состояние, раскрыть Творца, объединиться с управлением, с высшим управлением, то есть с ним. И тогда, прежде всего, если человек не раскрывает, что находится в скрытии, ему не над чем работать. Когда он раскрывает скрытие, тогда он знает из этого кишагим, как будто ему нужно делать, или как он молится. То есть само ощущение, что он находится в таком состоянии, уже приносит ему внутреннюю молитву. Вот и все. То есть то, что ты спрашиваешь, что мне нужно делать в скрытии, это вопрос, этот вопрос говорит о том, что ты не чувствуешь, что ты находишься в скрытии. И все.
3: Что такое скрытие? Это ты должен раскрыть. Скрытие или раскрытие мы относим к управлению. К управлению. После того, как ты раскрываешь каждый раз свое истинное состояние, у тебя нет вопроса, что мне нужно делать. Само состояние говорит тебе, что делать.
1: Вот вопрос на пути, что вообще за работа в правой линии, левой линии, до максимума. Какой тут выбор? Я могу что-то выбрать, сейчас я хочу так, потом иначе. Что со мной думают? Так что и делают. Единственный выбор в группе, что на меня это действует. В итоге где выбор? Где здесь вообще правой, левой линии?
3: Где есть правая, левая линия до максимума? Что тебе сказать?
1: Как я выбираю, то как я могу выбрать?
3: Я вижу, что иногда нахожусь в состоянии, когда у меня действительно нет недостатка ни в чем. Мир прекрасен. Есть высшая сила. И есть будущее. И слава Богу, не заканчивается все тем, что я нахожусь здесь. Есть еще какая-то жизнь. И цель. У меня есть такое ощущение, хотя оно, может быть, приходит ко мне на каких-то несколько мгновений, может быть, раз в месяц, или может быть, раз в полгода или в год. Но иногда я нахожусь в этом, и это состояние существует. И напротив этого есть другие ощущения, в которых я, может быть, нахожусь большую часть времени, но не все 100% времени, а, допустим, 99%. Это обратное ощущение, что в мире нет хозяина, этот мир действительно нет у него никакой цели, он запутанный, никто не знает, как здесь жить и ради чего вообще находится здесь, и я не могу с этим покончить, и вообще не стоит об этом думать. Но действительно... Лучше было бы не рождаться, чем рождаться. Но ты видишь, что находишься в двух состояниях противоположных, одно другому. И если так, тогда уже, исходя из этих двух состояний, ты можешь начать работать, начать действовать.
0: Но как я...
3: Где выбор? Да, как я выбираю? Я бы выбирал так. Я вижу, что иногда я нахожусь в хорошем состоянии, и хорошо мне, я могу все оправдать, радуюсь, а иногда я нахожусь в плохом состоянии. Что делать? Нужно стараться быть в хорошем состоянии. Вот и все. Когда я иду и хочу быть все время в хорошем состоянии, я начинаю постепенно раскрывать, что это почему-то невозможно. Моя природа устроена таким образом, что не позволяет мне радоваться по-настоящему, быть счастливым. И тогда постепенно я начинаю раскрывать, почему это так. Почему мир такой, так плох для меня, пока я не обнаруживаю, Никто не привел меня в кабалу. Ну, плохая жизнь, плохое ощущение. То, что я искал, как сделать так, чтобы мне было хорошо. Пока я не пришел к состоянию, когда я начинаю понимать, что это целенаправленная вещь, раскрытие зла, чтобы привести меня действительно к настоящему добру, но к этому настоящему добру я могу прийти только очень особым образом, по очень узкой тропе и очень таким непростым методом. Но в целом поиск добра, поиск хорошего, что я хочу быть все время быть в хорошем, да, в правой линии. У нас называется это правой линией, не в духовном. Это приводит меня к поиску. Левая линия толкает человека усиливать правую, пока он не начнет понимать, что у ударов есть цель у левой линии.
2: Эхигата.
3: Как ты пришел? Может быть, ты не можешь проверить то, что прошел. Но внутри, во всех своих действиях, хотя ты шел и неосознанно, и не понимал, что делаешь, но в итоге инстинктивно ты действительно искал добро. И сейчас, когда ты сидишь здесь, ты ищешь добро, ты ищешь, чтобы тебе было хорошо, если бы иначе ты бы не сидел здесь в 4 утра.
4: Добро, которое я сейчас ищу, это другое добро, не то, что прежде было.
3: Каждый раз твое добро меняется, потому что ты растешь вместе с поиском, почему оно меняется. Все время зло раскрывается больше, и зло точно выясняет тебе, каким должно быть добро. Что называется злом? Нет в мире зла. Зло — это когда тебя более правильно направляют к добру. И вот это отклонение, которое сейчас тебе дают, вот это направление, это коррекция, толчок, который тебе дают в правильную сторону, ты чувствуешь как зло, не более. Тебе сейчас раскрывают, что ты вор, что ты жестокий, и ты начинаешь чувствовать себя плохо. Ну, прежде всего, ты не хочешь это чувствовать. Почему это мне раскрывают? Ты готов убить человека, который говорит тебе такое. Он говорит, верно. Внутри ты принимаешь это как правильное, да, но то, что он раскрыл тебе это, ты готов убить его. Это прежде всего. Так или нет? Ну, Авию согласен. Кто еще? Ну, прежде всего убить его, да? За то, что это дало тебе неприятное ощущение. Потом, если ты принимаешь это относительно цели, тогда ты начинаешь целовать его. Это не просто, пока ты переходишь от одного к другому. Но так это происходит. То есть без раскрытия зла ты не смог бы быть связан с целью и продвигаться.
4: Ну, поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для, из этого для реализации в десятках.
3: Невозможно продвигаться без раскрытия зла, исправления. И в раскрытии зла, и в распространении науки Каббала, не какое-то там справедливое распределение в разных там, областях этого мира. А тут говорится о скрытии. Мы работаем в скрытии, над скрытием. И скрытие, оно необходимо. И невозможно говорить о скрытии теоретически. А раскрытие — это только исходя из состояния. Только в скрытии ты понимаешь также и управление.
4: Что мне делать? Я должен стараться быть в хорошем состоянии всего лишь. На самом деле, в конце урока я ждал этих вопросов Леора, потому что то, что нужно понять, как идти в правой линии, это тема. Нужно все время идти в правой линии. И чем это отличается, когда мы плачем в обычной молитве? Рав очень красиво показал, что
5: центральная тема — это работа в трех линиях, нижняя относительно высшего. И Рав говорил об этом со всех сторон, осветил это. В средней линии там мы поднимаем молитву, ман. Но прежде у нас есть исправление правой линии, это значит, я удерживаю цели, есть раскрытие подконтрольное. Левой линии всегда быть открыт с Творцом. То есть это использовать для продвижения, чтобы это не было для меня слишком тяжелым, а чтобы это было правильным образом уравновешено, и тогда я поднимаю в средней линии свою молитву. Это работа в трех линиях.
4: Да. Было о том, чтобы выражаться целью, величием Творца, прежде всего, из урока, держаться за величие Творца, за его статус, это называется правое. Отсюда я уже могу, мне позволено обращаться с любой мыслью, со всем, что раскроется после того, как я держусь за правое. Иначе мои действия, мысли не будут целенаправленными, я буду животным.
5: Нужно все время проверять, как в нас раскрывается осознание зла, и как все время нужно возвеличивать добро, все время работать над этим злом, которое нас продвигает.
4: Да, я слышал, что задача ближнему, то только ради ближнего это клипа, а если на отношении цели это правая линия, и главное это цель, тогда то, что мы делаем, оно правильно.
5: Да, в статье он тоже говорил, что эта работа не называется правой линией, пока нет левой линии. То есть до этого есть только одна линия. И это не одно и то же. Это не работа Творца. Работа Творца начинается с того, что есть хисарон, уподобиться Высшему, и, исходя из этого, работа в совершенстве становится вообще правой линией, до этого она еще так не называлась. И работа человека со стороны системы — это средняя линия. Человек должен раскрыть все, работая в двух линиях. В нем это все соединяется, конечно, с помощью Творца, но это показывает то, как человек, он является центральным элементом творения.
4: Добавляет Зор, наш товарищ в Соединенных Штатах, если мы будем принимать состоянием целенаправленным, мы будем желать поцеловать состояние вместо того, чтобы желать человека, вместо того, чтобы убить его.
5: Наша цель — это не раздавать еду и не там делать какие-то вот эти благодеяния, а распространять кабалу, чтобы это все было с правильным намерением. Если облачено это в правильном намерении, это правильное действие, иначе клипа.
4: Да, это наша миссия как маленькая ведущая группа, как Рав сказал, заботиться, чтобы
6: окружающий свет пробудился над всем человечеством.
5: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем...

0: Введение в науку Каббала.
1: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня находимся на последнем уроке на тему введения в науку Каббала, 10 уроков серии Рава, и сегодня третья часть последнего урока. Завтра мы уже начнем учение 10 сферот, первая часть, и начнем изучать учение 10 сферот. И сегодня на уроке Рав направляет нас буквально продолжение урока, который мы изучали сейчас. Мы изучали правую, левую линию. И Рав продолжит с нами о точке выбора, что это за клипа нога и что это за место, в котором мы способны выбирать от зла к добру. А начнем с намерения.
0: Да, важно вооружиться намерением. Я прочитаю отрывок из урока. Рав нас настраивал намерение. Главное для нас — это быть настроенными, насколько возможно, более объединенными, чтобы уподобиться высшим парцуфам, высшим келим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью этого быть ближе друг к другу, и этот свет действительно бы нас соединил больше, отменил границы, эгоизм каждого и связал нас в десятки, в сотни, в тысячи, и так наслаждаться светом, который объединяет нас в таких келим, в которых свет проявляется в кли, и тогда мы становимся связанными и с келим, и со светами. Переходим к уроку.
1: Спрашивайте. Это вещи, которые мы изучаем долгое время. Но так вот, коротко. Да.
0: Между точкой в сердце, дома Ахсома, чувствуют что-то из этого вообще или полностью оторваны? Или нужно проходить через клипот?
1: До Максома ты не проходишь никакого отдела клипот. Нет ни святости, ни клипы. Ниже Максома у тебя животное.
0: А над Максомом?
1: Над Максомом. Когда мы поднимаемся над Максомом, тогда душа начинает входить в систему,

0: Тогда начинаем входить в систему. Где есть душа, которая входит от Максома. Так есть ступени. Это желание получать. Рацион ликабель. Это желание отдавать. Рацион ляшпия. Это правая ямин, а это левая, смоль. И когда проходим Махсом, душа входит, и тогда отсюда она получает желание, неисправленное, а отсюда получает силу для исправления. И растет. Согласно трем линиям, в каждой ступени она должна получать желание, материал и силу исправить. Снова материал, снова силу исправить, снова и снова. Когда получают желание, чувствуют тьму, помеху, плохо чувствуют, потому что желание приходит в неисправленной форме, так этим как бы опускают человека, и сейчас... В подготовке мы чувствуем, что мы падаем, ничто не интересует. Отчаяние. Я говорю о тех, кто находится в работе, приблизится к Максому, а не кто-то там, находящийся в депрессии от плохой жизни. Это желание, которое приходит в неисправленной форме, неисправленное желание, рацион. Микулькаль, а это сила, сила света, а это средняя линия. Вот здесь правая, а вот здесь средняя. Здесь растет он между двумя линиями. От своей точки так он идет. Так он идет. Теперь есть много есть о чем рассказать. Я просто избегаю начать что-то говорить. Как-то мы говорили о том, что прошло, как я упомянул, как мы работаем здесь. Мы получаем желание и силу, но как мы делаем выяснение, мы говорили о том, что есть у нас святость к душе. Есть у нас клипа, и между святостью и клипой, клипа — это три нечистых мира бия. Клипа — это бия нечистоты, бия де тума. Или это называется змей, нахаш. Это называется руах сеара, ураганный ветер, анан гадоль, большое облако и разгорающийся огонь, эшметлакахат. Это три нечистые клипы. Стоит записать, это сокращает вам много знаний, которые вы должны изучать на многих листах. И там еще очень запутано все. Затем есть клипа нога. Клипат нога. А затем уже святость к душе. И святость душа — это биядок душа, святые миры бия.
1: А?
0: Даже Абия. А что непонятно? Так клипа-нога. Это средняя треть тиферет. Есть у нас тиферет. Тиферет — это там, где у нас всегда прекращение, парса, место сокращения, прерывание между отдающими и получающими келим. Если мы возьмем парцуф, кетер кухма бина, хесед гура тиферет, нецехот есот малхут, так кетер кухма бина — это три первых сферы. Был у нас Шореш, Алиф и Бет. Стадии были. Теперь Хесед, Гвура, Тиферет. Что такое Тиферет? Мы Тиферет делим на три части. Верхняя треть. Нижняя треть. И вот эта треть — это средняя треть. Когда мы работаем после третьего, после второго сокращения с тремя линиями, когда парцуф Адам, то есть душа, парцуф Адам называется нишама, душа, устроен согласно трем линиям, как мы говорили здесь, правая линия, левая и средняя, получается у нас, что парцуф, он так, есть у него рожь. Затем правая, левая. Рожь называется кетер хухма бина. Правая называется хесед, левая называется гвура. А сам гуф называется тиферет. Гуф. Нецах. Это правая нога. Это рука правая, левая рука. Нога — это нецах правая. Левая нога — это год. Исот. Это место зивуга, а малхут — это когда уже не пользуемся при сокращении. Отсюда мы видим, что тиферет — это основа гуфа, парцуфа. В этой тиферет мы делим ее на три части. Верхняя часть называется хазе. Это верхняя часть, эльон. Средняя часть, эмцаи, называется табур. А нижняя часть, тахтон, называется исуд. И все это относится к тифере, да, как у нас. Мы можем сказать, да, верхняя часть — это хазе, более средняя часть — это табур, то есть пупок, дословно, а нижняя часть — это исуд. Когда мы здесь посмотрим на 10 сферот, где завершаются отдающие келим? Отдающий келим заканчивается на верхней трети тиферет. Здесь отдающий келим, келим де ашпа. Откуда начинают?

0: называется получающий келим, они начинаются от нижней трети тиферет. Келим де кабала. И что у нас происходит в средней трети тиферет? Как нейтральный сказать на иврите? Есть слово? Что нейтрально это за нейтрально? Нет слова, когда ни тому, ни другому.
1: Либеральный.
0: Либеральный. Нет. Я спрашиваю на иврите, не на немецком. Ладно. Так, вот эта часть, говорят об этом так, что это наполовину добро, а наполовину зло. Почему говорят наполовину добро, наполовину зло? Потому что наверху есть добро, отдающее келим, а внизу есть зло, получающее келим. Так вместо того, чтобы сказать «не то, не другое», говорят «наполовину то, наполовину другое». Каббалистам тоже было трудно сказать, как это называется.
1: Почему это так поделили?
0: Потому что это его свойство. Что они делят? Потому что им так вздумалось? Получается у нас, что средняя треть. Это очень интересно. Получается, что средняя треть тиферет — это единственная вещь, единственное место, единственное желание в теле человека, то есть в нас, в нашей душе. Тело, гуф, в науке каббала называется кли души, а не плотское тело. Средняя часть тиферет — это единственное желание, которое находится под нашим управлением. Творец не отнес его ни к отдающим, ни к получающим келим. Буквально нейтральное. И тогда от нас зависит, к чему отнести его, или к отдающим келим, или получающим. То есть вся наша работа, и вообще, кто мы? Мы — это те, кто может эту третью, среднюю часть тиферет соединить с этим или с этим, или с подающими келим, или с получающими. И только это единственная свободная вещь, которая существует в реальности, в творении. И это на самом деле вся наша работа. Все остальные вещи. Нет в них никакой самостоятельности, свободного выбора, нет ничего. Просто все это осуществляется и задействуется явными, четкими, точными системами, когда мы знаем заранее, как это будет работать. Скажем, что это просто машина. Кроме этого, средний третий тиферет, потому что здесь свободный выбор. Это средняя тиферет, называется клипат нога. Есть три нечистые клипы: Руах, Саран, Анангатоль, Эшмит, Лакахат, соответствующие мирам Асейра и Ицера и Брия. Есть мир Ацилут, в котором нет клипы, есть посередине между тем и другим клипат нога. Что такое клипат нога? Невозможно о ней сказать, кто она. Да, кто она? Но она просто зависит от работы человека. Вопросы?
1: Да. Вы подразумевали первую точку, когда начали оттуда шорош начался или свет, это уже стерлось.
0: Да.
1: Вы подразумевали свет бесконечности?
0: Что происходит между кругооборотом, пока мы не приходим к ощущению тяги к духовному? Все эти кругообороты для того, чтобы собрать достаточно страданий, чтобы понять, что животное развитие не удовлетворит нас в конечном счете. От кругооборота к кругообороту добавляется только желание получать. Любой подъем — это подъем с помощью желания получать. И здесь также, ниже Максома, каждый день добавляют желание человеку все большее. Несмотря на то, что мы умираем, совершаем кругообороты, души возвращаются, и мы продолжаем взращивать желание. То, что нам добавляет желание, это приводит к развитию мира. Есть больше желания, человек создает больше вещей, он развивает экономику, культуру, технику, развивает свое окружение. И это приводит к желанию получать, добавляться к душам. То есть решимот раскрывается к нам у нас от разбиения. По цепочке, как они были, решимот, потеряли экран, теперь они начинают раскрываться у нас по цепочке от маленького к большому. И тогда это обязывает нас наполнить это решимо. Решимо, когда опускаешься в этот мир, требует наполнения за счет этого мира. Так мы бегаем, ища всевозможных наполнений, и мы не осознаем, что это решимот. Но мне кажется, я хочу и делаю. Человек не может различить между собой его решимот. Если я выведу желание себя, кто я? Я — это тот, кто хочет. Нет у нас возможности оторваться от желания и в объективной форме проверять это желание. Даже если мы хотим это сделать в разуме, это не пройдет. Тогда как в духовном мы способны это сделать. Почему? Потому что мы находимся в двух системах противоположных. Одна противоположна другой. Мы начинаем находиться под влиянием системы клипы и святости. И тогда выбирать между ними, как мы можем включать в себя две силы. А до того, как выходим в духовное, мы находимся под влиянием вот этой системы клипы. Мы не можем избавиться от ее влияния и объективно проверять, кто мы, с помощью какой формы мы решаем и что движет нам. Ничего. То есть пока человек не выходит духовное, он не может совершить никакого свободного действия. А решимо.
1: Все свободные действия в выборе начинаются от Максома и далее. И мы, когда находимся сейчас до Максома, мы как животные. Мы не можем произвести никакого свободного действия, но поскольку мы находимся под одной системой, а не под двумя, нам кажется, что мы действительно свободны, потому что то, что в нас действует, свободно или не свободно, я должен знать между этим и этим разница. Ты понимаешь, должны быть две системы, чтобы я узнал, я свободен или нет. А если я нахожусь только под одним воздействием, я не могу различить. Возьми младенца, помести его в какой-нибудь там концентрационный лагерь на всю жизнь, он не будет знать, что есть что-то другое. Он будет думать, что это жизнь, свобода, и все. Он не знает, что такое свобода или нет. Что? Есть вопрос, то же самое и мы. То есть тот, кто выходит в духовное, то есть до этого он называется животным у нас. Он находится под управлением, вынужденным свыше. Да. Нет, равнодушный нет. Пустой.
0: Это независимый?
1: Может быть, независимый, да, это верно. Независимость. Кто хотел спросить?
0: Между точкой в сердце и Максомом чувствуем что-то или ты совершенно оторван?
1: между точкой в сердце и махсом уже начинают ощущать духовное, но не явно,

0: программу, раз, два, три, чтобы я мог сделать, и все. И завтра я уже буду здесь. То, что ты должен сделать, ты должен, несмотря на все помехи, которые дают тебе в этом мире, приучить себя думать, что ты находишься в прямой связи с Творцом. Ты читал «Нет никого, кроме Него» статью в Шамате? Есть несколько вещей. У всех есть книга «Каббала для начинающих»?
1: Да.
0: Ты должен почитать
1: «Шхина в изгнании», «Шхинта Багалута».
0: Угу. Ты должен взять раздел «Духовное постижение». Там есть «Шхина в опрахе», 81-я страница. «Шхина в изгнании». И «Причина тяжести в работе». Короче говоря, эта книга должна быть просто... через ухо ее просто внутрь вставить. Ну, если ты читал, мне нечего добавить. То есть, если ты сможешь все свои ситуации в жизни выстроить таким образом, что они приходят прямо от Творца, и у тебя нет в этом никакого противоречия, но день за днем, каждую секунду, это значит, что ты уже пришел к состоянию, когда ты можешь начать познавать его реально. Замах сумом.
1: Если все мы части той же души, так есть...
0: Нет больше той души, которая называется... Нет более той души, которая называется Адам Ришон.
1: Так все мы должны привести к исправлению. Весь мир?
0: Не весь мир. Себя. Мир не нужно исправлять. Мир не испорчен. Испорчен только ты. Что значит человек? Точка в сердце. Она неисправна. Все. Все остальные вещи в нас, они не испорчены. Ты не должен исправлять свой характер. Тебе не нужно исправлять свое тело, животное, физическое. Не нужно ничего делать. Ты должен работать только с этой точкой стремления к духовному. Ее ты должен развить, и только о ней ты должен думать, и только из нее ты должен жить. Все остальные вещи, оставь их в покое, тебе не нужно их вообще трогать. Если ты раздражительный, нервный, ленивый, там такой горделивый, любишь наслаждаться, оставь это. Только твоя связь с Творцом, это ты должен исправить. И только. А все остальные вещи относятся к твоему животному характеру. Тебе не нужно это исправлять. Животное остается животным.
1: С общей точки зрения, где все мы, не знаю, вместе, отношение того, что, по сути дела, мы части той же души или нет?
0: Мы части одной души, которая называется Адам Ришон, но каждая часть ее. В чем вопрос?
1: Мы не возвращаемся к той же сущности, не возвращаем?
0: Мы возвращаемся именно к той форме, которой были раньше. Мы составляем ту душу, которая была раньше.
1: Я возвращаюсь к товарищу.
0: Все возвращаются, не переживая, к тому состоянию, как было прежде. Нет кого-либо, чтобы он не вернулся.
1: А на каком этапе мы сейчас?
0: На каком этапе мы сейчас? На таком, как ты сейчас, так ты и сейчас.
1: По сути дела, весь мир?
0: И весь мир. Ты спрашиваешь, сколько душ вернулись, а сколько еще не вернулось?
1: Нет, я спрашиваю, когда все вернутся?
0: Когда все вернутся, когда исправят себя, ну, скажем, еще 10 тысяч лет. Не знаю, когда. Какая разница? Ты думал, что это будет завтра? Ты думай о себе. Это не относится ко времени, это относится...

0: к осознанию необходимости исправления.
1: Да, когда я смотрю в общем виде на весь мир, есть развитие нашего желания от желания, которое было к еде раньше у людей.
0: Я скажу тебе, мы вошли, на самом деле, если ты возьмешь Бали Сулама или Вилейского Гаона или других каббалистов, ты можешь читать в их книгах, что последнее время перед Гмар Тикуном началось с 1990 года, 10-11 лет назад, это началось. И мы вошли в период Машиаха, так называется. И сейчас развитие, оно очень быстрое и абсолютное, поместить всех в состояние, чтобы каждый почувствовал, что он нуждается в духовном подъеме, иначе у него нет совершенно возможности жить в этом мире. Сколько времени это будет продолжаться, это зависит от того, насколько мы будем ускорять время. Исраэль ускоряет время выше всяких там звезд и знаков. Мы можем это ускорить в течение нескольких месяцев или в течение нескольких лет. Или если мы будем делать это самым плохим образом, то это может быть десятки лет. Но, тем не менее, этот век, который мы начали, ну, согласно обычному календарю, не еврейскому, мы уже, я думаю, что в течение ближайших лет мы увидим, насколько реальность вынуждает нас, не нас, когда мы здесь уже сидим, а миллионы. Мы чувствуем уже через интернет, что миллионы уже начинают ощущать эту точку в сердце. Не то, что человеку нужно там осознание там, или что-то, мы не полагаемся на человека. Человек — это животное, но точка в сердце его, она уже начинает показывать ему и пробуждаться, и он начинает чувствовать, что он должен вернуть ее к своему корню. Это начинает уже раскрываться во всех народах и достаточно в таких больших количествах. Это не обязано быть у всех. Это не должно быть у всех, потому что есть также в человеке, в Адам Ришон, в душах, тоже уровни неживой, растительные животные, говорящие. И тогда говорится об осознанном вхождении в духовном только о тех, кто относится к уровню говорящей в Адам Ришоне. Остальные входят уже и по-другому, уже вместе с ними, присоединяясь к ним и так далее. То есть не все должны прийти сюда изучать каббалу и быть такими великими каббалистами, а поскольку они будут помогать, присоединяться в разных там миссиях и задачах, так же, как и животное относительно человека. И Бали Сулам пишет об этом в статье «Последнее поколение».
1: И народы тоже?
0: И народы, конечно.
1: А почему это так тяжело работать, а они приходят?
0: Ты еще не начал работать, я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь, что они, ты работаешь тяжелее.
1: А кто на самом деле работает, это евреи?
0: Тот, кто работает, он ощущает это как вознаграждение, а не как наказание. О чем ты говоришь? Это первое. Второе. Написано, что именно народы приведут евреев на своих плечах в Иерусалим к храму. Ты не знаешь, какую работу им еще придется произвести. Народы — это получающий килим, евреи — это отдающий килим. И основная работа в получающих килим, и то сочетание, которое будет в полном исправлении между народами и иудеями, это будет очень особое сочетание, потому что особая работа, будущее. Я не могу сказать тебе, мы не можем входить в эти расчеты. Кто прежде, кто позже, это вещи, вообще, которые пока что мы не можем рассуждать об этом. Нужно смотреть, какие это парцуфим, какие части Адама Ришона, в каком присоединении это происходит, в какой связи. В итоге, в конце, в Гмар Тикуне, ни у кого не будет ощущения, что в чем-то нет совершенства и вечности. Это я тебе обещаю. Но пока, когда ты не исправлен, ты не можешь увидеть даже посередине, что это совершенство. А когда у тебя будут раскрыты глаза, ты увидишь, что и посередине, и ни в одном месте, и ни на одном этапе нету даже намека на какое-то высшее действие несовершенное. Ты так судишь, что поделать? Мы продолжим через неделю. Через неделю мы продолжим, может быть, еще немного. Еще один урок со всеми этими вещами. А затем перейдем к следующей части. И это внутренняя наша работа, как подниматься снизу вверх. Мы прочитаем несколько писем, статей, связанных с этим, чтобы вы получили основу, так как вы получили знание, то, как это распространялось сверху вниз, и мы пришли к разбиению и к нашему состоянию. Получили какое-то понимание методики, и как сейчас мы поднимаемся из нашего состояния дальше.
1: Да, это было завершение всей серии уроков, и мы видели, что здесь много было деталей. Давайте выясним вопросы, выясним, что мы слышали от Рава, насколько это возможно. Нир, пожалуйста.
0: Личность человека до Махсома определяется его решимот. Что это за человек, который должен связать свое желание с Творцом и подниматься над собой? Да, один из учеников задавал там вопрос, кто такой человек, кто такой я, и как Рав ответил ему, ты — это тот, кто ты есть, а весь мир — это весь мир. Ты правильно определил, мы лишь решимот, мы развились до состояния, которое называется «точка в сердце». Если ты помнишь, вчера мы изучали вторую часть, до 10 урока. Все эти 10 уроков Рав объяснял нам систему нисхождения миров сверху вниз. На этом закончилась первая часть 10 урока. Вторую часть он начал уже говорить о том, как мы в нашей работе поднимаемся снизу вверх, как мы развиваемся, что происходит до Махсома. Ты помнишь, там 10 лет без осознания, потом с 3 до 5 лет и так далее. И мы находимся в этом, и сегодня мы находимся в состоянии подготовки, так определим, до Махсома, но уже не 1000 лет без сознания. Если ты спрашиваешь, кто мы, это те решимот, которые остались от разбиения Адама Ришона и нисхождения всей системы сверху вниз. И сейчас уже начинают подниматься, уже сейчас более продвинутое состояние, это называется точка в сердце, это некое уже осознание, мы уже знаем, мы хотим, мы чувствуем, что у нас есть стремление в этом, притяжение, духовный подъем, это наше состояние.
1: И здесь, например, пробуждается уже точка выбора. Есть уже тот, кто выбирает, начинает, скажем, вернее. Как выбор, в чем он вообще выбирает? Если он действует согласно решимот, какой выбор у него есть?
0: Вот именно это я пытаюсь выяснить. Это такая непонятная точка, вообще непонятно.
1: Так Рав говорил об этом и на прошлом уроке, что есть понятие точки в сердце и остальных желаний, где человек выбирает. Мы это изучаем во многих статьях, что такое человек, Адам. Это не тот, кто ходит на двух и красиво одевается, или говорит, или умный. Человек, Адам, это уподоблюсь Высшему, Адамеле Эльон. Тот, кто в чем-то хочет уподобиться Высшему, есть у него точка, которая хочет быть человеком. Так согласно этому говорят, что он уже в чем-то начинает быть человеком. Сейчас дают ему выбор. Ты хочешь сейчас, ну не знаю, какие-то другие желания, или быть под влиянием товарищей, цветов, книг, рава. Всего, что находится в пути. Теперь где твой выбор? Скажем, ты на работе, работаешь. Твой начальник тебе платит, чтобы ты был сконцентрирован на работе, верно? Там у тебя выбора нет, ты должен быть внимателен к тому, что он говорит тебе. Когда ты на уроке здесь, ты приходишь на урок, и есть у тебя очень целенаправленное окружение, и ты слышишь рава, читаешь Бальсулама, ты подвергаешься влиянию этого. Конечно же, ты не можешь убежать в разные места. Если займешься телефоном своим, то ты выбрал заниматься чем-то другим. Но есть много времени, когда ты находишься не на уроке и не на работе. Что ты там делаешь? Ты все время держишь в руке шамати, слушаешь урок через наушник, в поездках. Есть очень много времени, где ты можешь находиться и тут или там. Это еще не называется духовным, верно? Но ты хочешь, чтобы хорошая окружение на тебя повлияло больше, потому что это изначальная точка, чтобы другое окружение повлияло на тебя. Так выбор, вот это в свободном времени, которое мы чувствуем, привносим то, что относится к пути, а не что-то другое. И тот, кто это делает, он чувствует, насколько продвигается.
0: Я добавлю, если можно, вопрос выбора и то, что мы слышали объяснение Рава. Рав сказал в начале этой части, что настоящий выбор начинается только после Махсома. Если ты спрашиваешь до Махсома, какой у нас выбор, это то, что сказал Гилад, только укреплять воздействие окружения на нас, чтобы в определенные моменты, да, я мог вспомнить, что есть шамать, есть урок, есть подготовка к уроку, есть десятка. Это и есть наша работа, и это то, что дано нам сегодня в нашем состоянии.
1: Я хотел спросить, можете вы немного объяснить и расширить этот механизм клипы ног? Гелат, да, мы должны понять, откуда все исходит, потому что если что-то непонятно, есть правило возвращаться к четырем стадиям прямого света. И давайте посмотрим, что из четырех стадий прямого света, которые связаны с этим механизмом. Бааль Сулам говорит, что у нас есть шорыш, затем первая стадия. Затем вторая стадия, когда в первой стадии говорит нам Бааль Сулам, что есть желание получать, и свет, который наполняет его, это свет Хохма. Во второй стадии есть у нас желание отдавать, и то, что наполняет его, это свет Хасадим. Верно? Это мы уже все знаем. Это Шореш, Алиф, а это Бет. Теперь, что есть во второй стадии Бхина Бет? Она всегда более сложная, интересная, есть в ней много особенностей. Почему? Потому что первая стадия создана, как она есть. Бхина Шореш хочет насладить творение, Бхина Алиф — это желание творения, и вся она поэтому наполнена тем самым благом, которое она должна получить, и нет в ней еще ощущения себя самой внутри этого наполнения, потому что свет ее наполняет. Она уже изначально создана полной, но в конце она осознает, что есть Творец. И тогда пробуждается в ней желание быть подобной Творцу, подобной корню. Когда это желание раскрывается в ней, тогда она называется второй стадией. То есть что такое вторая стадия? Это первая стадия, которая хочет быть подобна корню. И поэтому раскрывается в ней вторая стадия. А вторая стадия раскрывает, что свет, который наполняет ее, есть совершенно другой вкус и имя. Уже называется светом Хасадим. Если это называется Хохма, то свет, который наполняет вторую стадию, называется светом Хасадим, светом отдачи. То, что она хочет быть как дающая, ее насладение быть подобной дающему, называется хасадим, это свет наслаждения. И есть уже в ней три части. Первая ее часть называется сущность самой хухмы. Это первая часть. У нее нет недостатка в хохме. Она не обращается к отдаче, потому что ей не хватает хохмы. Она обращается к отдаче, когда в дополнение тому, что она наполнена хохмой, есть ощущение дающего, и она хочет уподобиться ему. Но это не из недостатка, а из нового ощущения, которое есть в ней, которое называется ощущение дающего. И вторая часть называется бина, хасадим, отдача. Она в полной отдаче. Но что раскрывается в конце ее, когда она уже хочет быть как бина, раскрывается, что ей нет кому давать, потому что Творцу не нужно, чтобы она давала ему, а желание его, чтобы она получила. И поэтому нижняя ее часть называется зад бины.
2: החלק שבו היא רוצה כבר לטפל בתחתונים. היא רוצה שיהיה תחתון כדי שהיא תוכל להשפיע.
1: Это часть, когда она хочет отдавать нижним. Это часть,
2: החדש שנקרא זרנפין.
1: Которой рождается новое желание, называемое Зейрампина, уже получать. Быть получающей, когда пробуждается это желание, называется новой стадией, которая является третьей стадией. Да? Третья стадия, которая уже желание получать. И поэтому мы говорим, что в третьей стадии есть также свет Хасадим и свет Хохма. Есть в ней свет Хасадим, это основное. И поэтому она также получает свет Хохма. Это называется свет Хасадим со свечением хохмы, это уже называется третьей стадией пхина гимель. Поэтому в бине есть эти три части. Есть в ней и сама суть хохмы, это первая стадия, в которой нет недостатка ни в чем. Есть в ней бина, это ее свойство и желание заботиться о нижних. Теперь в этих частях они находятся в любом месте. Конечно же, затем приходит Малхут, мы этого не будем касаться, мы изучали, что Малхут — это уже желание получать. Теперь, откуда у нас есть 10 сферот? Есть у нас 4 стадии прямого света. Давайте здесь нарисуем Малхут, чтобы не было нехватки в чертеже. Есть у нас 4 стадии. Есть у нас корень, шореш. Как это вдруг стало 10 сферот? Так объяснение Баль-Сулама очень простое. Он говорит, что в каждой из этих стадий есть также 5 сферот. 5 внутри 5. Скажем, если мы возьмем кетер, так внутри кетера есть кетер, хохма, бина, зерампин, и Малхут. Почему? Потому что то, что властвует не это свет Хохма. Если мы возьмем свет Хохма, тоже, если возьмем Хохму, есть Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Если мы возьмем Бину, тоже есть Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, и Малхут.
2: Но
1: когда мы берем Зеранпин, мы говорим, что то, что доминирует в Зеранпине, это не его желание, а желание Бины, цвет Хасадим. И этот цвет Хасадим приводит к тому, что эти пять стадий в нем изменяют свое название. Это уже называется, что он работает не в длину, а в ширину. Переходит из власти света Хохма к власти света Хасадим. Поэтому они изменяют свое имя. Вместо Кетера, это уже называется Хесед, затем Гвура, вместо Хохмы, затем вместо Бины называется Тиферет, вместо Зерампина называется Нецах, вместо Малхут называется Год. Есть у нас пять стадий, и это те же Кетер, Хохма, Зерампин, Малхут, только сейчас называются Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот. И поскольку они сейчас должны также передать Малхут, добавляется дополнительное свойство, которое называется Исот, который является суммой всех пяти этих свойств. И отсюда есть у нас в Зерампине есть всегда шесть окончаний, это называется. А затем Малхут, который тоже есть власть света Хохма, и здесь тогда снова Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут, и нет недостатка в ней. И отсюда мы видим, что есть у нас Кетер, это первая сфера, Хохма, вторая сфера, Бина, третья сфера, а затем вместо Зерампина есть у нас четыре, это Хесед, пять, это Гура, шесть, Тиферет, семь, Нецах, 8 год, 9 Исот и 10 Малхут. Вот эти свойства. Теперь, если мы это берем как 10 сферот, мы видим, что именно в Тиферет, он здесь, да? Если мы это выстроим как 10 сферот, именно в Тиферет есть это развлечение. Почему? Потому что Тиферет — это Бина, Гуф. В Гуф. Гуф — это Зерампин. Есть у нас Рош, это Кетер, Хохма, Бина. Есть у нас Гуф, это Зерампин и Малхут в конце его. Так внутри Зерампина есть у нас Хесед, Гура, Тиферет, это Кетер, Хохма, Бина. Так Тиферет называется Бина в Гуф. Так давайте это выстроим сейчас. Таким образом, просто начертим это, как обычно мы чертим 10 сферот. Так есть Кетер, Хохма, Бина, все это вместе Рош. Затем Хесед, Гвура,
2: Тиферет,
1: Нецах, вот, Исот и Малхут. Так что есть у нас Тиферет? В Тиферет есть три части. Одна часть, когда мы сказали, это сущность Хохмы. Это ее корни. Вторая часть — это Бина. А третья часть — это Зад Бины. Часть, которая заботится о нижних. Если мы посмотрим на первую часть, нет сомнения, что она относится к высшим, к свойству отдачи. Да, может, это нарисуем другим цветом, вот так вот. Все эти, включая эти, относятся к отдаче. Это относится к Гальгальтайна. Почему? Кетер, Хохма, Бина — это Рош, Хесед, Гвура и верхняя треть Тиферет, без сомнения, относится к верхней части. Теперь возьмем нижнюю часть. Может быть, это изобразим другим цветом, вот так. Зад Бины, которая заботится о нижних, поскольку заботится о нижних, должен обрести их свойства, должен быть с ними. Это уже относится к Ахапу, к нижней части. Конечно же, Нецахот — это Зайрампин и Малхут. В основе Исод — это итог всех, и сама Малхут относится к нижней части. Что остается всегда под сомнением, неясно. К верхнему относится к нижним, и свойства бины, но все-таки порождает из себя получающих. Именно вот эта часть здесь. Средняя часть Тиферет. Поэтому и во введении в науку Каббала, и мы часто видим, что Гальгальта и Наим две трети Тиферет и две трети Тиферет. А иногда мы видим и треть Тиферет. Согласно чему мы говорим? Согласно цветам, келим, в какой связи, и средняя часть Тиферет, никогда не понятно, к чему относится. Это корень всех вещей. Мы видели это в четырех стадиях прямого света и в десяти сферот. Сейчас те же свойства существуют и в мирах. В мирах есть после того, как миры создаются. Не будем возвращаться к этому, мы изучили 10 уроков после того, как есть творение, они рождаются от зон, от целута, которые порождают брия и цирасия. И после этого рождается Адам Ришон. И тогда есть необходимость заботиться о частях Адама Ришона. И здесь в мирах Бия есть очень интересное явление. Если мы говорим об Ацелуте, в Ацелуте нет клипот. Почему? Потому что Ацелут — это уже свойство отдачи. Это Эцло у него, у Творца. Там нет клипот. Но пока еще души находятся в Бия, у них должен быть выбор. Поэтому есть там две стороны. Есть там Бия клипот и Бия душа. И в этом состоянии Бия клипот есть очень интересное свойство в Тиферет, которое называется клипат нога, которое как раз в той самой бине, которая может относиться или к верхней части, или к нижней, и там оставляют выбор душе или человеку, который поднимается по этим духовным лестницам, что он выбирает. Это относится к вопросу Нира. Почему мы не в биоклипот, а только в подготовке? Неважно, как называется наше действие в отношении намерений, но всегда у нас есть точка выбора. И здесь точка выбора, в этой точке бины, к чему отнести ее. Если мы относим ее к верхней части, мы перевешиваем мир на чаш заслуг. К нижней части, любой другой выбор, кроме точки в сердце, тогда мы перевешиваем на чашу долго. И в этом, по сути, вся наша работа. И это корень работы, чтобы мы не запутались. Мы не клипот, это уже в святости, это уже над Максумом, это уже духовная работа. Но здесь корень работы и также нашего выбора.
2: Нив, покажи.
1: Нив, пожалуйста.
3: В чем разница между бия де клипа и мадор клипот?
4: Бия де клипа, мадор клипот. Они хотят все кидать, оно бы цура пшутали, разбирать за каха.
3: Я думаю, что нам стоит по-простому объяснить так, что мадор клипот, раздел клипот, да, это та часть, которая под парсой, которая возникла в результате нисхождения сверху вниз. Там есть часть после разбиения, которая называется мадор клипот. Там мы не работаем, это чистое желание получать, далее, плевоевен, там у него есть всякие названия, будет исправлено в конце. Цель разбиения была, чтобы создать, соединить, перемешать отдающий получающий келим, и в итоге это все исправляется, приходит свет, в конце который называется Рафпалим Микопсель, исправляет Леваевин. Это Мадур Хлипот, так мы слышали это определение, что миры, нечистые миры, бия де тума, Есть обияды тума, бияды тума, обияды душа. Это две части. И Раф объяснил, как мы поднимаемся снизу вверх. У нас есть система, которая всегда дает нам желание. Хисарон неисправленный. Это одна часть. А бияды к душа дает нам силы исправить это с правой линии. И так человек продвигается по средней линии.
5: Shalom, Abirim. I'm not sure about the question, but what is the role of the ten?
1: Я не уверен в отношении вопроса, но какова роль десятки или группы в средней третьей тиферет? Если ты хочешь выбрать хорошее окружение, выбери хорошее окружение, оставь среднюю треть тиферет, потому что мы переходим к состояниям на языке тес. В десятке ты всегда должен выбрать, отменить себя перед десяткой и видеть это в центре своей жизни, и тогда ты выбираешь хорошее в отношении всего остального в жизни. Ашкелон 2.
3: Рав говорил в работе в трех линиях над Махсомом. Какая работа под Махсомом? Тоже есть в трех линиях? Да, и под Махсомом мы слышали сегодня и в первой части урока. Тоже происходит, в общем-то, в трех линиях. И у нас под Махсомом есть состояние, которое называется левое и правое. Рабашта объяснял. И как человек должен работать, должен всегда стремиться к правой линии, к совершенству. После того, как он это сделал, он должен добавить хисарон, потому что это то, что дает продвижение. И так вот в трех линиях, в работе в них человек продвигается.
6: Buenas noches, maestros. Una pregunta. El Rav explicó que antes del Maxón no existe un verdadero.
1: Rav объяснил, что до Максома нет свободы выбора настоящей, и что вся подготовка быть в осознании того, что нет никого, кроме Него. Откуда можно знать, что наша подготовка правильная, и что мы на самом деле продвигаемся к Максому, не обманывая себя ложным впечатлением продвижения Гелат. Да, это Тора на самом деле, Тора истины. Нет здесь места обманывать себя, и мы не можем себя обмануть. И человек всегда должен себя спрашивать, где я нахожусь и куда хочу прийти. Где я нахожусь, пусть каждый скажет себе, а куда я хочу прийти, нам очень неясно, чтобы не запутаться. Есть Творец, нет Творца, нет никого, кроме Него, нет. Есть центр десятки, насколько мы заботимся, отменяем себя, думаем, насколько в это время, когда мы сейчас работаем с Рош десятки, с главой десятки, отменять себя перед ним, держать его. Здесь человек может быть искренним сам собой и очень ясно ответить на вопросы. И уже в этом раскрывается настоящая работа по отношению к Творцу. Да, Юав.
3: Можно ли сказать, что нижний мир — это клипа высшего мира, и получается, что бия — это клипа мира Ацилут?
1: Нет у нас клипот мира Ацилут. Нет. Мир Ацилут, он без клипот.
3: Да, улам Ацилут, да, а нижние миры? Относительно мира Ацилут, они клипот?
1: Нет, в мирах бия есть клипа и душа, одно против другого.
3: Я хочу добавить, Гилад, несколько слов, чтобы не было путаницы. Миры бия нужно различать. Есть нисхождение сверху вниз. Миры бия, они исправляют часть решимот, которые остались после разбиения и требуют, нуждаются в исправлениях. Это то, что делают миры бия, это исправление решимот далит бет гимл. Это миры бия. Что ты спрашиваешь? Повтори вопрос.
1: А в мире Ацилот это начинается развиваться мир Ацилот, это Авиют Алиф Шориш. А за там Милот Бия, Бет Гимель Далит, Авиют растет. И как бы добавляется, кажется, клипа к миру Ацилот. Правильно, это исправляет желание, но вместе с исправлением начинает создаваться клипот. Я думаю, что в конце клипот, который остается, это еще не выяснено, это Мадора клипот. Это мой вопрос.
3: Давай, может быть, легче. Когда мы начинаем говорить о клипот, ты помнишь, да, даже в этом курсе мы говорили о нисхождении миров сверху вниз, разбиение.
1: Здесь желание отдачи перемешивается с получением.
3: Да, родился Адам Ришон, разбился, и начался процесс выяснения килим. Эти килим можно исправить, эти килим нельзя исправить. И здесь мы начинаем говорить о клипот. Есть часть кли, которую нельзя исправить, есть кли, который не нуждается в исправлении, есть кли, то, что Гилад объяснял, клипот много, куда человек их относит, наверх или вниз. Если ты спрашиваешь о клипот, то это часть килим, которая в данный момент пока что не может быть исправлена, она исправляется в конце, мы должны сосредоточиться на наших килим, клипот много, там, где у нас есть выбор, что есть половина зла, половина добра, и то, что мы исправим, то, что дано для исправления, часть клипот тоже будет исправлена. Надеюсь, что я объяснил.
1: Постепенно все поймем. То, что вы сказали, Шориш Алиф, Мейр Ацилут, Бет Брия, Гимель Ицара, Далит Асия, это только при создании миров, там еще нет клипот. То, что Аран объяснил, там еще нет клипот. Понятно? Но если мы говорим об исправлениях, есть у нас сегодня очень особое событие,

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 9 июля 2002 года, который основан на статье «Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе?». Статья Рабаша находится во втором томе трудов Рабаша, страница 1376. Прочитаем сейчас статью в десятках. В нашем распоряжении 34 минуты, пожалуйста.
2: Шехаямин царих льет ютер гадол ми басмоль баавода.
1: Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе? Сказано в книге Зоар. Является заповедью, чтобы Коэн, священник, благословлял народ каждый день с выпрямлением пальцев. Ведь пальцы указывают на высшего. Пять пальцев правой руки имеют большее значение, чем левой, так как правая важнее левой. И потому благословение, которым Коэн, священник, благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И следует понять, что означает в работе правая и что означает в работе левая. И почему правая важнее левого. Известно, что в порядке работы человека, когда он хочет достичь слияния с Творцом, то есть подобия по форме, то есть когда он будет делать все свои действия с намерением ради отдачи, следует различать два состояния. Первое — состояние совершенства, то есть когда во всем, что он думает и делает, нет никакого недостатка хисарона. Второе состояние отсутствия совершенства, когда все, что он думает и делает, полно недостатков. И нам нужны оба эти состояния. Состояние совершенства для того, чтобы получать жизненную силу, радость и удовольствие от своих состояний. Ведь когда человек чувствует недостатки во всем, что он делает, ему негде брать жизненную силу, так как человек создан природой так, что он должен получать удовольствие, пока он живет. Это вытекает из цели творения, которое обусловлено его желанием насладить свои творения. И это, по словам Марии, означает «зивуг», дающий жизнь мирам, так как без жизненной силы мир исчезнет. Поэтому это называется постоянным зивугом. Это может быть только в том случае, если человек довольствуется малым и доволен той долей, которая у него есть. И он говорит, что не заслуживает большего, чем остальные люди.
3: В работе это означает, что он говорит, что он доволен своей долей, тем, что Творец дал ему желание, стремление делать что-то в святости. Другими словами, он счастлив, что может соблюдать Тору и заповеди даже без всякого понимания и без всякого намерения. Потому что он говорит, что он видит, что есть люди, у которых нет даже той малости, которая есть у него в Торе работе. И есть много людей, у которых даже этого и нет. Так как и в материальном человек, желающий довольствоваться малым, должен смотреть на людей, которые живут счастливо, хотя и не зарабатывает и половину того дохода, что есть у него. Благодаря этому он может быть доволен своей долей и в материальном. То же самое справедливо и для духовного. То есть он доволен своей долей, когда он видит, что есть люди, которые вообще не имеют никакой связи с Торой и заповедями. А он счастлив тем, что у него есть некоторая небольшая связь с Торой и заповедями. Из-за этого он черпает жизненные силы, то есть может прославлять, восхвалять Творца за то, что тот дал ему немного связи с Торой и заповедями. И нужно помнить, что когда человек благодарит Творца, в это время он находится в состоянии близости к Творцу, потому что благодарность, которую человек испытывает, она и за настоящее, и за прошлое. Выходит, что он может быть в совершенстве. Но тогда, когда человек молится о том, чтобы Творец выполнил его желание сердца, ему следует во время молитвы укрепляться верой в то, что Творец слышит молитву каждого. В противном случае его молитва не может быть от всего сердца, так как он должен верить, что Творец слышит уста всех. Рабби Сулам, отец и учитель, сказал, что во время молитвы следует верить тому, что написано, ведь ты слышишь молитву уст каждого. Что означает «уста каждого», даже уста недостойные, то есть которые полны недостатков и лишены всяких заслуг и достоинств. Тем не менее, Творец помогает каждому, но только если человек молится от всего сердца, то есть верит в выше знания, в написанное, что Творец слышит уста всех. Только тогда можно молиться всем сердцем, то есть без всякого сомнения.
1: И получается, что когда человек работает в свойстве левой линии, то есть когда смотрит и видит, что он гол и нищ, и хочет, чтобы Творец удовлетворил его желания, то человеку трудно поверить, что Творец ему поможет. И ему требуется большое укрепление, чтобы он мог молиться от всего сердца. По этой причине от молитвы о недостатках хисаронах человек не получает жизненных сил, так как он живет в сомнениях. То есть он видит, что молился уже несколько раз, и Творец как будто, страшно сказать, не слышит его молитву. Поэтому ему трудно черпать жизненные силы из молитвы, тогда как в свойстве правой линии, когда он идет по пути совершенства, и всем, что он делает, он доволен от того, что он удостоился того, что Творец позволяет ему делать что-то в Торе и заповеди. И тогда это время, когда запрещено смотреть на недостатки, поскольку жизненную силу черпают только от совершенства. Поэтому человек должен приложить все усилия, чтобы увидеть, что Творец полон всех добродетелей, совершенен. И он должен представлять себе разные картины, которые только существуют в мире, о том, как Творец руководит миром в полном совершенстве. И как сказал мой отец и учитель Рабби Сулам, человек должен верить в высшее знание, что Творец управляет миром ради совершенного блага и наслаждения до такой степени, что к этому нечего добавить. И хотя человек не может этого увидеть, пока не достигнет желания отдавать, он все равно должен верить, что это так. Отсюда следует, что когда человек идет по пути совершенства и благодарит Творца, он уже знает, благодарит ли он Творца из-за того, что у него уже есть вера в величие Творца в некоторой степени. Именно поэтому он благодарит его за то, что Творец призвал такого низкого человека, как он, и Творец хочет, чтобы он служил ему, то есть исполнял его законы, его заповеди. Другими словами, то, что он способен соблюдать что-то в Торе и заповедях, это потому, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях. И это считается, это называется, что Творец призвал человека и сказал ему: «Я даю тебе позволение войти в Дворец Святости и сослужить мне некую службу».
3: Получается, что благодарность, которую человек воздает за прошлое, и за настоящее свидетельствует о том, что у него нет сомнений. В противном случае, если человек не идет во всем выше знания, у человека нет сил благодарить Творца, тогда как молитва, она уже о будущем. И он тогда не знает наверняка, что Творец поможет ему, так как не может ничего сказать о том, что будет в будущем. Отсюда следует, что хотя человек должен работать как в правой, так и в левой линии, а мы уже объяснили, что правая линия означает совершенство, которое должно быть постоянным, поскольку только из совершенства можно черпать жизненные силы, как сказано выше. Но из совершенства человек не может родить более высокую ступень, поскольку у него нет недостатка, потребности. То кто же скажет, что он должен идти вперед? Иными словами, что он должен породить более высокую ступень, которая называется, по словам Арии, «зивуг для рождения душ». И этот зивуг, он не постоянный, а только во время подъема. Другими словами, совершенство означает, что он занимается хеседом, и хотя это действие без намерения, для него это важно, и он доволен своей долей, так как отсюда человек получает жизненные силы. И, как сказано выше, это называется «зивуг, дающий жизнь мирам». А это хасадим, ибо он желает хасадим, хафец хесед, и ему ничего другого не нужно, и он доволен своей долей, и это называется постоянным зивугом. Однако, чтобы достичь более высокой ступени, которая называется единением для рождения душ, как сказано выше, поскольку рождение душ возможно только при ощущении недостатка, а не от совершенства, как сказано выше, то это происходит, как написано в книге Зоар, то приходит очиститься, что означает, что когда человек видит, что он нечист, то есть он находится под властью желания получать, что является нечистотой в сердце человека, и он делает все, но он не может выйти из-под власти желания получать. В это время он от всего сердца молится Творцу, чтобы тот помог ему. И тогда сбывается то, что сказали наши мудрецы, пришедшим очиститься помогают, спрашивают Зоар, чем, и отвечает святой душой.
1: Вот мы видим, что именно от недостатков можно родить душу, то есть от молитвы от всего сердца. И этим следует объяснить слова Арии о том, что зивуг для рождения душ не является постоянным, а происходит именно во время подъема. Это значит, что в то время, когда человек хочет подняться на более высокую ступень и с каждым разом обрести более высокую душу, то он должен искать в себе какой-то недостаток, хисарон, для того, чтобы восполнить его. Именно тогда, это происходит именно тогда, когда требует помощи от Творца, и это приводит к рождению новых душ. Другими словами, именно когда он не соглашается на меньшее, не удовлетворяется малым и чувствуется его недостаток, это приводит к тому, что ему свыше дается большая душа, пока он не обретет наранхай своей души. Отсюда следует, что путь правой линии, означающий совершенство, должен быть постоянным, потому что человек должен все делать с жизненной силой. А от хисаронов у человека нет радости, чтобы черпать жизненные силы из недостатка. И по этой причине левая линия, которая является свойством хисарона, недостатка, от нее человек не получает жизненную силу. Поскольку, когда человек видит, что он находится в хисароне, ему не от чего радоваться. Поэтому, в общем, человек должен постоянно быть в правой линии. И лишь какую-то малую часть из того времени, которое он привык посвящать Торе и работе, ему следует выделить для этого особое время. Но не тогда, когда он находится в падении, а именно тогда, когда он находится на подъеме. Тогда он будет уверен, что не впадет в состояние печали, когда увидит свои недостатки. И тогда он укрепится и сможет вознести молитву из глубины сердца, ибо сила уверенности будет светить ему во время молитвы, что Творец слышит молитву всех уст, но в остальные часы работы он должен идти только в правой линии, как сказано выше, так как в правой линии он всегда находится в совершенном согласии с Творцом, и поэтому в это время он получает свечение в качестве окружающего света, как сказал Ари, что окружающий свет светит издалека. И это значит, как объяснил мой отец и учитель Бальсулам, что значит, что даже когда человек еще далек от подобия по форме, то есть даже когда человек еще не удостоился желания отдавать, ему все равно светит окружающий свет. И от этого человек получает жизненные силы и радость, тогда как в левой линии все наоборот.
3: В свете сказанного нам следует объяснить написанное. Для этих разделена будет земля и удел по числу имен. Большинству увеличь удел его, а меньшинству уменьшай удел его. Комментаторы Торы спрашивают, если сказано большинству увеличь удел его, то очевидно, что меньшинству уменьшать удел его. Зачем же повторять о меньшинстве? Тут следует объяснить в отношении духовной работы. В работе известно, что мы учим все в одном человеке. То есть большинству

0: а также как он сам до того, как начал работать в левой линии, была у него и жизненная сила, и удовольствие от работы, которую он делал. То есть он знает, что это очень важно, и за это он непременно получит большое вознаграждение. Также и теперь, когда он начал идти в левой линии, он должен находиться и тут, в состоянии низости, смирения, как сказано, будь чрезвычайно смиренен духом. Другими словами, после того, как он начал идти в левой линии, чтобы видеть свои недостатки, которые показывает ему левая линия, которую он получил из состояния и возвысил из сердца его на путях Творца, но тогда он работает в состоянии правой линии, когда ему следует принизить себя. Это большая работа, потому что называются это два полярных утверждения, которые отрицают друг друга по сравнению с тем, когда он шел в одной линии. Но таковы пути Творца. И человек должен верить мудрецам, верой в мудрецов, что таков порядок работы. Отсюда следует, что существует огромная разница в работе между тем, как он работал в правой линии, или тем, когда его работа в одной линии. Но согласно тому, что мы учим, нам нужны обе эти две линии, и обе они не могут быть одновременно в одном и том же предмете, а могут быть лишь одним за другим. И теперь вопрос заключается в том, что если нам нужны обе эти линии, и мы должны посвятить некоторое время правой, и некоторое определенное время левой, спрашивается, какую часть времени в своей работе он должен идти в правой линии, а сколько времени ему нужно идти в левой линии.
1: И согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Большинство увеличит удел его. Большинство означает работу, которая называется совершенством правой линии. Это означает большинство. Как сказано выше, свойство совершенства. Увеличить удел означает, что нужно увеличить время, чтобы посвятить правой линии большую часть своего времени, когда ты занимаешься Торой и заповедями. И в этом смысл сказанного меньшинству уменьши удел его. Уменьшить означает уменьшить недостаток, называемый левой линией. Когда человек начинает рассчитывать, что он приобрел, когда оставил одну линию и начал работать на отдачу. И он видит, что не только не продвинулся в работе, но даже отошел назад, то есть теперь у него нет тех жизненных сил и радости, которые были у него при продвижении в одной линии, хотя он и молится Творцу, чтобы дал ему силу желания отдавать. Но видит, что много молился об этом, но его не замечают свыше. И много раз он хотел сбежать с поля боя, и хотя работа в левой линии важна, как сказано выше, исходит именно от левой линии, мы все равно должны верить, что левой линией можно заниматься именно только во время подъема, и мы тогда, ибо тогда человек силен и может преодолеть левую линию посредством молитвы, но лишь на малое время, как написано, меньшинству уменьшит удел его. Где уменьшить означает, что вы не будете посвящать этому много времени в своей работе. Отсюда следует, что слово «меньшинство» имеет два значения. Первое — «мало», то есть «недостаток», когда говорят, что у этого человека мало доходов. Второе — «мало».
0: Отсюда следует, когда написано «меньшинство» уменьшим, уменьшить означает недостаток, уменьшить в работе на отдачу. То есть уменьшить означает недостаток.

0: Остаток уменьшить в работе на дачу, и меньшинство уменьшить по времени. Соответственно, следует объяснить, что правая должна быть больше левой в работе, в духовной работе. Также, что значит, что сказано в книге Зор, что когда Коэн благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И мы должны объяснить, что правое означает указывать на совершенство, которое есть хесед, милость. А хесед означает, что ему не нужно ничего, кроме как быть в отдаче. Поэтому, когда человек чувствует свою низость, ничтожность и говорит, что Творец милостив к нему тем, что дает ему немного связи с Торой и работой, он благодарит Творца за это. Поэтому Коэн, благословляющий народ, когда говорим о работе, когда все происходит в одном человеке, то есть, поэтому Коэн, священник, это служитель Творца, он благословляет народ, имея в виду самого человека, что называется народом в работе, как сказали наши мудрецы. Поэтому каждый обязан сказать: «Мир создан для меня». Для меня создан мир. По этой причине в работе мы изучаем весь мир внутри одного человека. А нужно поднимать правую руку выше левой, чтобы знать, что правая важнее левого. Хотя от левой мы и удостаиваемся рождения новых душ, как уже сказано выше. И при всем при этом, когда человек занимается недостатками, он не может получать от этого жизненные силы. По этой причине он должен работать и правой. И Зор говорит нам, что мы должны посвятить большую часть работы правой. Вот поэтому он и говорит, что священник должен поднять правую руку выше левой, поскольку правая важнее. В Зоре сказано следующее, что самое главное, чтобы левая не была больше правой. И в этом смысл того, что сказали наши мудрецы: снизь свой уровень, чтобы взять себе жену. То есть человек должен спуститься со своего уровня, чтобы получить жену.
1: Там он говорит со стороны ступеней высших миров. Как наверху, на высших ступенях, так и внизу, в работе человека, даже до того, как человек удостоится открытия глаз в Торе. Там левое означает, что когда светит свет Хохма, который находится в килим, в получающих килим. Конечно же, это должно быть для того, чтобы отдавать. Он еще не получил правую, которая и является светом Хохасадим. А называется левой, потому что все, где есть недостаток, называется левой. И тогда путь исправления заключается в том, чтобы свет Хасадим, называемый правая линия, был больше света Хохма. То есть свет Хохма нельзя брать больше половины ступени. А свет Хасадим, который является правой, который оберегает свет Хохма, чтобы он оставался ради отдачи, должен быть больше, чем свет Хохма. И тогда свет Хохма может существовать на ступени. И в этом смысл того, что священник Коэн, когда он благословляет, должен поднять правую руку над левой. То есть хесед должен быть важнее левой. И в этом смысл сказанного: снизь свой уровень, чтобы взять жену. Это значит, что когда человек приходит получить свет Хохма, то есть Малхут, где Малхут означает нижнюю Хохму, он не должен брать ее в состоянии большом состоянии гадлют, должен спуститься на ступень, то есть когда человек приходит к получению света хохма, называемого Иша, женщина, то есть Малхут, когда он в состоянии нисхождения, то есть у нее была только половина того, что она имела. И именно тогда он сможет получить хасадим, и хасадим будет больше, чем хохма. Тогда будут исполнены слова, человек должен спуститься со своей ступени, чтобы получить жену с Будутца.
0: Согласно вышесказанному, следует объяснить написанное. Сказал Раби Элазар, человек должен всегда предварять беду молитвой. Надо объяснить, что человек не приступает к работе в левой, прежде чем он сначала проработал в правой линии, что считается совершенством. То есть у него нет недостатка ни в чем, но он благодарит и восхваляет Творца за то, что дал ему некоторую совершенство. Связь в работе Творца, а затем он начинает уже работу в левой линии. И тогда, в это время, он видит, что он попал в беду, что нет у него ни Торы, ни работы, подходящей к тому, кто служит Творцу. И в это время он чувствует, как далек он от любви к Творцу. То есть он далек от работы для Него. И именно работает только с целью доставлять наслаждение своему Создателю. И ничего ради собственной выгоды. И, а в это время он видит, как тело противится этому. И он не видит, что он когда-нибудь сможет сделать что-нибудь только лишь для того, чтобы быть в отдаче. Отсюда следует, что когда он начинает путь в левой линии, это называется уже бедой, несчастьем. И у него нет другого выбора, кроме как молиться Творцу, чтобы тот помог ему и дал ему желание отдачи, что называется второй природой, что в это время молитва идет от всего сердца, и Творец слышит его молитву. Соответственно, нам следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, что человек всегда должен предварять молитвой беду, поскольку возможно, что когда придет к работе в состоянии левой и увидит, в каком низменном состоянии он находится, и он может, не дай Бог, впасть в отчаяние, то есть захочет сбежать с поля боя, а это называется бедой, несчастьем. И он должен упредить это молитвой. То есть сначала посмотреть, хватит ли у него сил молиться, тогда, когда он будет в этом состоянии беды. В противном случае ему нельзя начинать работу в левой линии. И в этом смысл сказанного, что Коэн, благословляющий народ, должен поднимать правую выше левой. Другими словами, правое должно быть больше левого. Это значит, что он должен дождаться подходящего момента, чтобы перейти от работы в правой линии к работе в левой линии. И отсюда следует помнить, что работа в правой называется совершенством. То есть это работа в состоянии масс, общества, то есть когда работа в плане действия, то есть он соблюдает Тору и заповеди, потому что так заповедал Творец, для того, чтобы получить награду в этом мире и в мире будущем. Это называется работа в действии, практическая работа. Однако намерение ради отдачи, которое называется работой в левой линии, этого он не касается. Следовательно, человек чувствует совершенство во время работы, и такая работа в состоянии совершенства называется одной линией. Но та же работа масс в состоянии совершенства, когда он начинает работать с намерением, та самая одна линия, означающая работа выполнению действий общества, приобретает другое название. Теперь она называется правой линией. Поэтому теперь очень трудно перейти к работе в линии совершенства, в плане практических действий, в то время, когда она получает новое название — правая линия.
1: Перейдем сейчас к уроку от 9 июля 2002 года.
0: 66-я страница. Что значит правая должна быть больше левой в работе? Почему правая должна быть больше левой? Потому что ведь нам нужны две одинаковые линии при выборе. Тогда у нас есть свободный выбор, когда я выбираю. Правое — это свойство Творца, левое — свойство творения. Я выбираю, что стоит, чего нет. Если правое больше левое, то как бы уже тут и нет выбора. Ну так тогда правое всегда будет побеждать. А правильно ли это? А дело в том, что
2: ямин анахну цихим.
0: Правая нам нужна вообще работа в трех линиях, она у нас раскладывается на многие ситуации. До Махсома есть и после Вак, в Гар, на каждой ступени в соответствии с этим входим в Хасадим, Хохма, большое состояние, малое состояние. Есть много видов работы в трех линиях. Это всегда три линии, потому что мы работаем при втором сокращении, включении получающих килим, выдающие килим, где правая линия — это всегда по ним, отдающие килим, свойства Творца, девять первых, хафецхесед, желание хесед, левая линия — получающие килим, свойства творения, также есть клейпот, соответственно, неисправленные желания, хиссароны, недостатки. И все это нам надо сложить правильным образом. Что это значит? Насколько возможно исправить, включить левую в правую, и тогда мы из этого образуем среднюю линию. Средняя линия не принадлежит к чему-то, что есть в природе. В природе есть свойства Творца, свойства творения. Только лишь два. Третье — это то, что творение уподобляет себя Творцу, делает из себя подобие, образ Творца. Он не существует до того, как творение выполняет эту работу и приходит к такому вот созданию. Но для того, чтобы это сделать, необходимо идти изначально уже вооруженными правой линией. Правая линия дает совершенство. Человек не может жить в недостатке, потому что он изначально находится в своем желании получать, а его желание получать должно ощущать совершенство. До Махсома совершенство в том, что он добьется чего-то хорошего. После Махсома совершенство приходит в правой линии, это ощущение хафец хесед, да, постижение, осознание хеседа, милости. И когда это у него есть, он уже обращается к левой, к своим килеям. И тогда он не понимает, а как может быть эти две вещи вместе? Совершенство, несовершенство, да, в одном носителе. Пока они начинают понимать, что совершенство, несовершенство — это не в одном носителе предмет. В человеке есть два носителя. Человек уже состоит из точки в сердце, и в точке в сердце осуществляются желания Творца, свойства Творца, и там совершенство правой. А во всем остальном сердце, кроме точки в сердце, это уже левое. Недостатки. И тогда может такое быть, что в одном носителе, в человеке, две эти вещи, совершенные и несовершенные. Но как сделать, чтобы человек был чистым. Что значит чистым? Да, это таким твердым, чтобы не было там каких-то вещей, которые есть, изменения или противоречия одно другому. Чистым — это означает «будь чистым перед Творцом». Чистый — это не то, что ты как маленький ребенок, да, такой наивный. Нет, а вот в большом состоянии, в совершенстве. И когда он собирает свои недостатки, чтобы они тоже работали в совершенстве. На совершенство. А как? Это может быть, если ты берешь недостатки в определенной мере для того, чтобы использовать для продвижения. Без недостатка невозможно продвигаться. Раскрытие недостатка должно быть вымерено. Вымерено. Отмерено, взвешено, сколько можно раскрыть недостатка, чтобы я с помощью него продвигался, а не упал. Это то, что происходит у нас, скажем, сейчас. У нас было какое-то совершенство. Ну, такое тоже нехорошее совершенство, на самом деле. Да, мы начали погружаться в разные такие вещи. И быть довольными ситуацией. А это не хорошее совершенство. Это не совершенство Хафец Хесед. Но при всем при этом мы соглашались как бы с тем, что у нас есть. Ну, скажем, пусть это будет совершенством. А под Максомом, да, так это воспринимается. И для того, чтобы продвигаться, нужно раскрытие зла. Чтобы снова приходило, снова и снова, и так в каждом состоянии необходимо так делать. И тогда в рабочем порядке мы возбуждаем зло, которое в себе, чтобы увидеть наше состояние и строить на этом более высокую ступень, лучшее состояние, более продвинутое, в новых идеях, в новых исправлениях. Выяснениях, потому что без недостатка, когда пробуждают недостаток, возбуждают его, там появляется бардак, там дискомфорт, все перемешано, полная вообще беспомощность, отчаяние, все эти вещи. Это левая линия. А потом уже приходит продвижение к правой, потому что через левую, через недостаток начинаем видеть, как этот недостаток мы можем присоединить к правой, чтобы с помощью этого прийти к цели, стать ближе к высшей силе. И поэтому в духовном, даже когда совершенство — это хафец хесед, это слияние с Творцом, с килим отдачи, и там это на самом деле это совершенство правое. И также, когда ты разбиваешь это совершенство и туда впрыскиваешь левую, чтобы потом продвигаться, присоединить левую к правой, то есть это то, что называется хаб на подъеме, чтобы продвигаться. Тем более у нас, когда есть совершенство вообще не от того, что мы слиты с Творцом, а совершенство в том, что мы впадаем в животное. А, забываем немножко так, да? Начинаем топтаться в нашем состоянии. И все равно вот это состояние совершенства — это заповедь. Поэтому необходимо осознанным образом возбуждать недостаток в группах для того, чтобы продвигаться. Но теперь, также, что он сказал, он еще говорил тут о том, что нужно всегда обращаться к правой, вправо. То есть, прежде чем обратиться влево, возбуждать недостатки, отсутствие сил, путаница мысль, чувств, понятий, и вообще не знаем, куда идти. И как маленький ребенок, который потерял на улице маму, стоит так вот и плачет, и не знает, куда обратиться, да, что с собой делать. Так стоит и не знает, как двигаться дальше. И вот когда мы находимся в таком состоянии, состоянии, нам нужно войти в такое состояние осознанным образом, контролируемо. То есть сначала мы вооружаемся правой, совершенством, осознанием цели. Не осознанием, а просто о знании цели, ради чего, к чему мы должны прийти. А потом уже в соответствии с мерой связи и с целью мы возбуждаем то, что он говорит тут, беду. То есть наше состояние, оно нехорошее, противоположно цели, и почувствовать тут беду, несчастье. Несчастье — это как бы узость, то есть давление такое, что ты находишься в состоянии теснина, что ты находишься не в состоянии совершенства и не в целях. И тогда прийти к ощущению вот этого вот теснины, нужды, таким образом, что в сердце создалось бы, да, как бы сказать, создается, в сердце создается ощущение, которое называется молитвой, то есть требование прийти к правой, которая была до этого, с помощью вот этой нужды, беды, посредством молитвы. О самой молитве, то есть ощущение в сердце, мы, там мы не хозяева, и там мы не можем ничего поменять напрямую, но через исправление правой, когда я держусь за цель и раскрытие левой осознанным образом, чтобы меня это не перегрузило, а чтобы это было взвешено относительно правой, уравновешено, тогда в средней линии, которая называется молитвой, когда появляется хиссарон, подъем ман, именно таким образом, что это приведет к тому, что Высший даст мне исправление и подъем. То есть это уже три линии в работе нижнего по отношению к высшему.
1: Мы говорим, что человек должен идти от правой линии к левой. Так почему мы из совершенства приходим к хиссарону? Как будто совершенство-то не правое. Почему мы приходим так? Вы сказали, что человек находится в совершенстве, да, он должен...
0: Я сказал, как ты сказал, точно. Только почему ты говоришь, что это нехорошо?
1: Ну, вы сказали, мы должны отправить идти к левой.
0: Да, справа идти влево. То есть, значит, справа влево. То есть, сначала надо быть связанным с целью. Конечной целью, к чему я хочу прийти. Кому я хочу принадлежать, как я хочу видеть себя в конце. В конце это может быть через после тысячи действий, или в конце это может быть после одного действия. Она продвигает, оно продвигает меня к той самой цели, конечной. Один шаг вперед. Но все равно это ближе, чем то, что я сейчас. Это называется правой. То есть связь со свойствами Творца, с его статусом, с его идеей, с его свойствами, с ним. Это называется правое. С этим я уже я имею право обратиться и сделать любое действие или обратиться к той мысли, к тому, что будет. После того, как я держусь за правую, а иначе мое действие, мои мысли будут не целенаправленным, будут животным в этом мире. Да? Если я направлен на духовную цель, то я нахожусь со своим... Я смотрю куда? Вниз. Моя голова вниз, как у животного, да? Смотрит... Если он берет цель, то все, что я делаю сейчас, это уже не важно. Это уже животное, даже если я делаю очень хорошие действия. Да, отдаю всему миру. Но если это не связано с целью, то отсюда хорошего результата не будет. В конечном счете, общий механизм управления Творца над нашим миром испортит мое действие. Даже самое лучшее по отношению к человечеству принесет больше зла, чем добра. И насколько цель насколько животное действие, то есть ради получения, не имеет связи с Творцом и будет внешне подобным и ближе к Творцу, это приведет к большему злу в конечном счете. Потому что она будет вопреки действию Творцу с левой стороны, со стороны клипы, на более высоком уровне. Но если я просто так, там где-то 10 шекелей украл, еще там что-то такое сделал. А если я пойду на отдачу, и моя цель достичь отдачи человечеству, чтобы все жили хорошо и видели, что все хорошо и замечательно, все такие прекрасно душные, защита животных, защита природы, да, еще, я не знаю, возрождение там природы, много всего такого есть. Как я связываю все вот эти хорошие вещи, как бы не с Творцом, а с тем, чтобы мне было хорошо в этом мире, то они приведут к большему злу. Почему? Потому что сами действия внешне хорошие, а в источнике они нехорошие. То есть клипа — это более высокие действия по отношению к Творцу. Это не то, что тебе 10 шекелей украсть, это уже более... То есть более высокий уровень. Я делаю хорошие вещи как бы в клипе. Без цели это называется клипой. Вся разница между святостью и клипой. Есть цель, нет цели. И мы видим через 10, 20, 30 лет, к чему же мы пришли. И даже не понимаем, до чего мы дошли. А мы так хотели, чтобы было хорошо. А стал наоборот. И уже говорят, хотели как лучше, а получилось как всегда. Да? Есть такая поговорка. Это не просто так. Поэтому всегда надо обращаться вправо. Связь с целью, потом от цели ты уже обращаешься к любому действию. Что он пишет о России, Бальсулам? То же самое. Изначально люди хотели, чтобы было хорошо. И сразу это стало злом. Да, какая диктатура, и что там было. Именно потому, что это была клипа против нечто великого. В той же статье «Последнего поколения» он пишет о коммунизме России, что хуже быть не может. И практическими словами, как там нам было сказано о лжи, да, вот так он описывает «Последнее поколение». В чем же разница между ними? Хотим, чтобы было хорошо нам, и хорошо, чтобы было хорошо, потому что связано с Творцом. Отдача ближнему, если это только ради ближнего, это клипа. Если для приближения к Творцу, это святость, так в чем разница между ними? С чего ты начинаешь? С какого намерения ты начинаешь действие? А внешне, если ты не знаешь, ты же не знаешь намерений человека, ты можешь ошибиться. Поэтому посмотри, какой ложный мир. Почему ложь? Действия делаются хорошие, но намерение скрыто. Да и от них скрыто намерение, от других. И они думают, как действия снаружи, так и намерение хорошее внутри. Это называется ложный мир, обман. И это приводит к катастрофам. Хорошими, казалось бы, действиями. И пойди объясни им, что это неправильно, что это нехорошо, что это зло, которое делают. Что это худшее. Лучше сиди и ничего не делай. Понимаешь? Хотят сейчас раздавать пищу по всему миру. Ну и что будет? Ты увидишь, что голода станет больше, несчастья станет больше. Вместо СПИДа, который свалился на мир, ты видишь, какие болезни новые, которых и не было. Появится другая какая-то болезнь, еще что-то. Не может быть по-другому. Потому что все идет за намерением. Все проясняется в мысли. Вот так вот. Но я не говорю о том, что было снаружи, говорю, допустим, у нас. Я беру книгу, читаю статью, начинаю совершать хорошие действия. Право или нет? Тогда почему я вхожу в это совершенство, которое неверно, как будто бы...
1: Я не слышу, что ты. Кто-нибудь может объяснить его вопрос?
0: Ну да, он говорит, если я начинаю с правильного намерения, почему я вхожу в ложь, в обман.
1: И если ты все время держишься за правильную цель, ты не входишь в ложь. Почему ты входишь в ложь? Может быть, посередине ты входишь во всякие путаницы там и понимаешь, ведь ты находишься в скрытии, ведь, да? Ты также, и цель твоя все время такова, что ты не знаешь ясно, где она. Это называется, что творец скрыт. Цель скрыта, он скрыт, его положение, статус, его суть. Ты все время точно не знаешь, кто он, что он.
2: Да,
1: посмотри, как каждое твое предложение может быть немного более повернуто относительно предыдущего, не соответствует точно тому пути, необходимому идти вечно, находится ни в одной линии, это следствие скрытия. Ты не говори, почему это со мной происходит. Это происходит потому, что ты еще пока находишься в состоянии скрытия. Если бы ты видел цель, и с самого начала держался бы за нее, и он, как он говорит, что для этого должны быть Исраэль творец и действия, называется пути Торы и действия, которые я сейчас совершаю, чтобы все это было в одной точке. Если бы я мог действительно держаться за все это вместе, каждое мгновение, то, конечно, бы я не ошибался. А как сделать это? Он говорит, ты должен все три вместе соединить в одно. Как я могу, когда творец скрыт? Насколько ты представляешь его в самой ясной форме? Кто он? Что он? Его сущность, его совершенство, его познание, его неважно. Если ты крепко держишь за это и себя раскрываешь, насколько возможно, и хочешь присоединиться к этой точке, и также само действие твое по объединению, тогда ты уже правильно совершаешь действие.
0: Да. Я вот как раз хочу уточнить этот момент. Действие этим, дай жизнь, там, защита животным, все эти вещи. И в сравнении с этим ты украл 10 шекелей. Оба простое животное.
1: Ну, конечно же, когда он крадет 10 шекелей, или когда он хочет за права животных там бороться, чтобы... Нужно жить животным или людям, неважно. То же самое. Проблема не в том, что он крадет 10 шекелей. Тогда раскрываются его мысли, так же его действия, что неплохие, тогда там маленькая клипа. Да, это даже не клипа, потому что клипа — это то, что как бы в такой красивой обертке подается. Почему называется клипой? Желание получать покрыто хорошим таким действием, оно как бы принимает формы, рядится в одежды хорошие. Поэтому называется клипой. Почему? Почему? Потому что клипа ближе. Она притягивает человека тем, что дает ему наслаждение. И наслаждение, которое приходит к ней от святости. Почему мы думаем о всяких прекраснодушных людях, что они такие хорошие? Ведь они действительно показывают тебе, насколько они намереваются делать добро, а внутри все ложь, противоположность, поскольку не связано с целью. В итоге они приводят тебя к неправильной цели, не истинной. А поскольку это цель не истинная, действие приводит к злу.
0: Тогда проблема не в отсутствии намерения. В любом случае, проблема в том, что все это затуманено.
1: Конечно же, это затушевано у них. Я не говорю, что они делают это специально и знают, что это клипа. За Максомом мы уже видим, что это так. За Максомом у нас есть такие силы, которые так действуют.
0: Нет, я говорю, намерение тут. Нет. А все-таки все, что это размазано, размыто. Проблема в том, что добро выглядит добром, но без связи с Творцом это выглядит злом. Но и добро, и зло определяется обществом. В другом обществе я украл 10 шекелей. Ну, так очень хорошо.
1: Нет, не может быть такого человеческого общества, в котором было бы хорошо, если ты крадешь 10 шекелей. Это Это не принято ни в одном обществе. Это есть такие исключительные вещи, даже ты Робин Гуд не знаешь, идешь силы забрать у богатых, раздавать бедным. И также и это. Ни одно общество не потерпит так вот в обычной жизни такое явление, что это правильно. Вот и все. Мы не говорим здесь о клипот, где там, ну, кража, там нечто другое. Мы еще будем это изучать. То, что принято в человечестве принято хорошо относиться друг к другу, это называется хорошим. Не взвешивают согласно цели, а определяют согласно действию. И тогда действие, насколько оно ближе духовному, к отдаче, называется у нас тогда хорошим действием. На самом деле вызывает больше зла.
0: Ну, скажем, правильный расчет делал бы человек. Скажем, помочь кому-то или не помочь. Тот, кто помогает, как будто вы говорите, на самом деле он все это дело как бы размывает, причиняет больше вреда. А тот, кто не помогает...
1: Есть то, что называется жизненно необходимым. Пока человечество не обеспечит каждому это жизненно необходимое, в этом мы должны делать без всякого намерения, потому что необходимое, жизненно необходимое не порицается, не восхваляется. Поэтому нужно просто раздать, скажем, 1000 калорий в день, чтобы у них было. И здесь не нужны никакие намерения. Просто дай животному, живому жить. Вот и все. Но после того, как ты это сделал, раздал, дал необходимое, тогда дай человеку развиваться, этим ты сделаешь ему хорошо. Еще ты приходишь к нему и начинаешь раздавать ему, вот это его эго, и наоборот, осознание зла. Тебе запрещено вмешиваться в это. Вот и все. Только дать ему возможность развиваться, и не нужно ни о чем другом заботиться сверх этого. Теперь, насколько все эти фонды, все эти организации заботятся о необходимом, о жизненно необходимом для мира, ведь есть и в этом тоже необходимость, но тогда это хорошо, никто не говорит, что это плохо. Но и жизненно необходимое, значит, должно быть направлено на слияние с Творцом. То есть живут именно ради этого. А если нет, тогда в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, это раскроется как зло и не принесет пользы. Сколько сегодня в нашем мире есть еды? Наверное, могло хватить не на 7, а на 10 миллиардов человек. Это несомненно. Когда-то думали, что вот, скоро мир умрет от голода. Да неверно, всегда будет достаточно еды. Проблема в распределении. Мы думаем, что посредством якобы справедливого распределения во всем мире, как будто бы, как хотели в России, мы к чему-то придем.
0: А в чем тогда роль распределения у нас?
1: Ну, ничего, нам не нужно об этом заботиться. Мы не должны вообще этим заниматься. Мы сами, маленькая группа, не должны этим заниматься. Но, в принципе, да. Если мы говорим о глобальном, о работе, такое в глобальном виде, так мы должны также в этом участвовать. Что он пишет в последнем поколении? Но опять, это проблема, так, чтобы это объяснить в нескольких словах. Потому что посмотри, с одной стороны, о чем мы должны заботиться прежде всего, как маленькая группа? Идти сейчас быть в отдаче всему миру и раздавать все, что у нас есть. Ну, сколько есть, если мы это все раздадим, ничего не произойдет. Ну, как будто бы мы должны заботиться об этом. Или, как он говорит, что исправление со времен мудрецов Талмуда — это посредством того света, который приходит в свете. Это возвращает к источнику. Поэтому наши принципы, как маленькой ведущей группы, должны состоять в том, что мы привлекаем свет. И согласно правилу «возлюби ближнего своего, как самого себя», нам нужно это делать.
0: То есть с этой стороны человек должен прийти к выводу, что вместо всего этого распределения ему нечего делать. Единственное, что можно делать, это пробуждать окружающий свет.
1: Практически нам нужно заботиться только о том, чтобы окружающий свет сильнее пробуждался на все человечество.
0: И воздействовал на эти отношения, не наоборот.
1: Да, как написано, свет для народов. Это то, что он пишет в конце предисловия книги Зоар, в сравнении с тем, что он пишет в даровании Торы, да, и в статье «Мир», поручительство дарования Торы и так далее. И в последнем поколении, что человек обязан идти, давать всему миру, пока не останется ни одного нуждающегося в жизненно необходимом в мире. С одной стороны, это да, а с другой стороны, как написано в конце предисловия книги Зоар, мы обязаны сидеть и учиться, и быть в отдаче не тем, что мы раздаем пищу, а тем, что распространяем науку Каббала. Поэтому не нужно видеть эти вещи противоположными, противоречащими друг другу. А это наша работа, как индивидуальная, как отдельная, особая работа в мире. И есть также работа масс, которая действительно должна быть такой. То есть, если я учу народ, что они должны делать, они не способны учиться и посредством учебы привлекать окружающие света, тогда своя взаимная отдача, во всем мире они пробудут на себя окружающий свет. Но общий окружающий свет приношу я. Я, имеется в виду те, кто способен быть в этом. Скажем, 10% этих людей, как он там говорит, как он называет их работниками Творца в конце предисловия книги Зоар. Да?
0: А какая связь между переходом Махсомом и разбиением и сохранением Келим?
1: Человек, который переходит Махсом, это называется, что это человек, у него есть сила находиться в сокращении на свои получающие килимы, приводить их в действие только в той мере, в которой он может работать с ними выше знания. А что такое выше знание? Принимает на себя власть высшего всем сердцем.
2: А? Что, мама, Ланванти, шум
1: дома? Я не понял, что ты сказал.
0: И менять привычки? Что значит менять привычки?
2: Лишанотергилим?
1: Изменять привычки?
0: Ну, за Махсомом должны измениться привычки.
1: Нет привычек, которые нужно изменить, когда я прихожу в Махсом. Я не знаю, что. Допустим, у меня есть проблема с кожей, так я люблю почесать ухо. О каких привычках ты говоришь?
0: Отношение к людям, например.
1: Отношение к людям, ну, в зависимости от того, кому, от каких людей. Конечно же, люди, которые находятся в духовном процессе, к ним отношения все время меняются каждый раз. Из того, что человек понимает и узнает, познает духовный процесс. Поэтому после Махсома действительно происходит переворот в осознании пути и цели. Тогда он иначе относится к людям, которые находятся с ним на пути. А к другим людям... Ну, тоже, конечно, это меняется, но я не знаю. Я не знаю, о чем ты вообще говоришь. Кому? Какое отношение? Да, кто еще? Есть вопросы? Да.
0: Когда человек находится в скрыти, как он может связаться с Творцом, в каком месте, что в мысли, когда я думаю?
1: Прежде всего, человек должен знать, что он находится в скрытии. То есть он должен по-настоящему видеть, что управление каким-то образом увидеть, что управление Творца скрыто. Что то, что он получает, он не умеет расшифровать. Почему он получил это так? Для чего это пришло? Что требуется от него? Связано ли это с этим управлением, с этим действием, с этим намерением? Он обязан сказать, если я не я себе, то кто мне? И при этом он не знает, что произойдет дальше, или он уже устанавливает, что в каждом его шаге ощущений находится Творец, и они действительно, как конь со всадником, идут вместе в одном движении, и невозможно различить, разделить, кто здесь начинает, так кто идет за ним. Прежде всего, нужно установить, что ты действительно находишься в скрытии, и чтобы тебе не казалось, будто ты уже находишься в раскрытии. И тогда, если есть хироскрытие, то нет хисарона, нет работы. А после того, как ты, после того, как это устанавливают,
2: это хисарон.
1: Из этого видят хисарон. Что значит хисарон? Ну, как сказать? Ну, как можно преодолеть это скрытие? Ведь желаемое — раскрыть состояние, раскрыть Творца, объединиться с управлением, с высшим управлением, то есть с ним. И тогда, прежде всего, если человек не раскрывает, что находится в скрытии, ему не над чем работать. Когда он раскрывает скрытие, тогда он знает из этого кишагим, как будто ему нужно делать, или как он молится. То есть само ощущение, что он находится в таком состоянии, уже приносит ему внутреннюю молитву. Вот и все. То есть то, что ты спрашиваешь, что мне нужно делать в скрытии, это вопрос, этот вопрос говорит о том, что ты не чувствуешь, что ты находишься в скрытии. И все.
3: Что такое скрытие? Это ты должен раскрыть. Скрытие или раскрытие мы относим к управлению. К управлению. После того, как ты раскрываешь каждый раз свое истинное состояние, у тебя нет вопроса, что мне нужно делать. Само состояние говорит тебе, что делать.
0: Вот вопрос на пути, что вообще за работа в правой линии, левой линии, до Максома. Какой тут выбор? Я могу что-то выбрать сейчас, я хочу так, потом иначе. Что со мной думают? Так что и делают. Единственный выбор в группе, что на меня это действует. В итоге где выбор? Где здесь вообще правой и левой линии?
3: Где есть правая и левая линия до Максома? Что тебе сказать?
0: Как я выбираю, то как я могу выбрать?
3: Я вижу, что иногда нахожусь в состоянии, когда у меня действительно нет недостатка ни в чем. Мир прекрасен. Есть высшая сила. И есть будущее. И слава Богу, не заканчивается все тем, что я нахожусь здесь. Есть еще какая-то жизнь. И цель. У меня есть такое ощущение, хотя оно, может быть, приходит ко мне на каких-то несколько мгновений, может быть, раз в месяц, или может быть, раз в полгода или в год. Но иногда я нахожусь в этом, и это состояние существует. И напротив этого есть другие ощущения, в которых я, может быть, нахожусь большую часть времени, но не все 100% времени, а, допустим, 99%. Это обратное ощущение, что в мире нет хозяина, этот мир действительно нет у него никакой цели, он запутанный, никто не знает, как здесь жить и ради чего вообще находится здесь, и я не могу с этим покончить, и вообще не стоит об этом думать. Но действительно... Лучше было бы не рождаться, чем рождаться. Но ты видишь, что находишься в двух состояниях противоположных, одно другому. И если так, тогда уже, исходя из этих двух состояний, ты можешь начать работать, начать действовать.
1: Но как я... Где выбор? Да, как я выбираю?
3: Я бы выбирал так. Я вижу, что иногда я нахожусь в хорошем состоянии, и хорошо мне, я могу все оправдать, радуюсь, а иногда я нахожусь в плохом состоянии. Что делать? Нужно стараться быть в хорошем состоянии. Вот и все. Когда я иду и хочу быть все время в хорошем состоянии, я начинаю постепенно раскрывать, что это почему-то невозможно. Моя природа устроена таким образом, что не позволяет мне быть радоваться по-настоящему, быть счастливым. И тогда постепенно я начинаю раскрывать, почему это так? Почему мир так плох для меня, пока я не обнаруживаю? Никто не привел меня в Каббалу. Ну, плохая жизнь, плохое ощущение. То, что я искал, как сделать так, чтобы мне было хорошо. Пока я не пришел к состоянию, когда я начинаю понимать, что это целенаправленная вещь, раскрытие зла, чтобы привести меня действительно к настоящему добру, но к этому настоящему добру я могу прийти только очень особым образом, по очень узкой тропе и очень таким непростым методом. Но в целом поиск добра, поиск хорошего, что я хочу быть все время быть в хорошем, да, в правой линии. Ну, у нас называется это правой линией, не в духовном. Это приводит меня к поиску. Левая линия толкает человека усиливать правую, пока он не начнет понимать, что у ударов есть цель у левой линии.
0: Эхигата.
3: Как ты пришел? Может быть, ты не можешь проверить то, что прошел. Но внутри, во всех своих действиях, хотя ты шел и неосознанно, и не понимал, что делаешь, но в итоге инстинктивно ты действительно искал добро. И сейчас, когда ты сидишь здесь, ты ищешь добро, ты ищешь, чтобы тебе было хорошо, если бы иначе ты бы не сидел здесь в 4 утра.
4: Добро, которое я сейчас ищу, это другое добро, не то, что прежде было.
3: Каждый раз твое добро меняется, потому что ты растешь вместе с поиском, почему оно меняется. Все время зло раскрывается больше, и зло точно выясняя тебе, каким должно быть добро. Что называется злом? Нет в мире зла. Зло — это когда тебя более правильно направляют к добру. И вот это отклонение, которое сейчас тебе дают, вот это направление, это коррекция, толчок, который тебе дают в правильную сторону, ты чувствуешь как зло, не более. Тебе сейчас раскрывают, что ты вор, что ты жестокий, и ты начинаешь чувствовать себя плохо. Ну, прежде всего, ты не хочешь это чувствовать. Почему это мне раскрывают? Ты готов убить человека, который говорит тебе такое. Он говорит, верно. Внутри ты принимаешь это как правильное, да, но то, что он раскрыл тебе это, ты готов убить его. Это прежде всего. Так или нет? Ну, Авиу согласен. Кто еще? Ну, прежде всего, убить его, да? За то, что это дало тебе неприятное ощущение. Потом, если ты принимаешь это относительно цели, тогда ты начинаешь целовать его. Это не просто, пока ты переходишь от одного к другому. Но так это происходит. То есть без раскрытия зла ты не смог бы быть связан с целью и продвигаться.
4: Ну, поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из этого для реализации в десятках.
3: Невозможно продвигаться без раскрытия зла, исправления. И в раскрытии зла, и распространении науки Каббала, не какое-то там справедливое распределение в разных там, областях этого мира. А тут говорится о скрытии. Мы работаем в скрытии, над скрытием. И скрытие, оно необходимо, и невозможно говорить.

0: что
1: центральная тема — это работа в трех линиях, нижняя относительно высшего. И Рав говорил об этом со всех сторон, осветил это. В средней линии там мы поднимаем молитву, ман. Но прежде у нас есть исправление правой линии, это значит, я удерживаю цель, раскрытие подконтрольное. Левой линии всегда быть открыт с Творцом. То есть это использовать для продвижения, чтобы это не было для меня слишком тяжелым, а чтобы это было правильным образом уравновешено, и тогда я поднимаю в средней линии свою молитву. Это работа в трех линиях.
2: Да. Было о том, чтобы выражаться целью величием Творца прежде всего из урока, держаться за величие Творца, за его статус. Это называется правое. Отсюда я уже могу, мне позволено обращаться с любой мыслью, со всем, что раскроется после того, как я держусь за правое. Иначе мои действия, мысли не будут целенаправленными, и я буду животным.
0: Нужно все время проверять, как в нас раскрывается осознание зла, и как все время нужно возвеличивать добро, все время работать над этим злом, которое нас продвигает.
2: Да, я слышал, что отдача ближнему, то только ради ближнего это клипа, а если на отношении цели, это правая линия, и главное — это цель. Тогда то, что мы делаем, оно правильно.
0: Да, в статье он тоже говорил, что эта работа не называется правой линией, пока нет левой линии. То есть до этого есть только одна линия. И это не одно и то же. Это не работа Творца. Работа Творца начинается с того, что есть хисарон, уподобиться Высшему, и, исходя из этого, работа в совершенстве становится вообще правой линией, до этого она еще так не называлась. И работа человека со стороны системы — это средняя линия. Человек должен раскрыть все, работая в двух линиях. В нем это все соединяется, конечно, с помощью Творца, но это показывает то, как человек он является центральным элементом творения.
2: Добавляет Зор, наш товарищ в Соединенных Штатах, если мы будем принимать состоянием целенаправленным, мы будем желать поцеловать состояние вместо того, чтобы желать человека, вместо того, чтобы убить его.
0: Наша цель — это не раздавать еду и не там делать какие-то вот эти благодеяния, а распространять кабалу, чтобы это все было с правильным намерением. Если облачено это в правильное намерение, это правильное действие, иначе клипа.
2: Да, это наша миссия как маленькая ведущая группа, как Рав сказал, заботиться, чтобы окружающий свет пробудился над всем человечеством.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем «Мило».

0: Введение в науку Каббала.
1: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня находимся на последнем уроке на тему введения в науку Каббала, 10 уроков серии Рава, и сегодня третья часть последнего урока. Завтра мы уже начнем учение 10 сферот, первая часть, и начнем изучать учение 10 сферот. И сегодня на уроке Рав направляет нас буквально продолжение урока, который мы изучали сейчас. Мы изучали правую, левую линию. И Рав продолжит с нами о точке выбора, что это за клипа нога и что это за место, в котором мы способны выбирать от зла к добру. А начнем с намерения?
2: Да, важно вооружиться намерением. Я прочитаю отрывок из урока. Рав нас настраивал намерение. Главное для нас — это быть настроенными, насколько возможно, более объединенными, чтобы уподобиться высшим парцуфам, высшим келим. Мы ожидаем света, чтобы с помощью этого быть ближе друг к другу, и этот свет действительно бы нас соединил больше, отменил границы, эгоизм каждого и связал нас в десятки, в сотни, в тысячи, и так наслаждаться светом, который объединяет нас в таких келим, в которых свет проявляется в кли, и тогда мы становимся связанными и с келим, и со светами. Переходим к уроку.
1: Спрашивайте. Это вещи, которые мы изучаем долгое время. Ну, так вот, коротко. Да.
2: Между точкой в сердце, до Максома, чувствует что-то из этого вообще или полностью оторваны? Или нужно проходить через клипот?
1: До Максома ты не проходишь никакого отдела клипот. Нет ни святости, ни клипы. Ниже Максома у тебя животное.
2: А над Максомом?
1: Над Максомом. Когда мы поднимаемся над Максомом, тогда душа начинает входить в систему,

Тогда начинаем входить в систему. Где есть душа, которая входит от Махсома. Так есть ступени. Это желание получать. Рацион лекабель. Это желание отдавать. Рацион ляшпия. Это правая ямин, а это левая, смоль. И когда проходим махсом, душа входит, и тогда отсюда она получает желание, неисправленное, а отсюда получает силу для исправления. И растет. Согласно трем линиям. В каждой ступени она должна получать желание, материал и силу исправить. Снова материал, снова силу исправить, снова и снова. Когда получают желание, чувствуют тьму, помеху, плохо чувствуют. Потому что желание приходит в неисправленной форме, так этим как бы опускает человека. И сейчас в подготовке мы чувствуем, что мы падаем, ничто не интересует. Отчаяние. Я говорю о тех, кто находится в работе, приблизится к Максому, а не кто-то там находящийся в депрессии от плохой жизни. Это желание, которое приходит в неисправленной форме, неисправленное желание, рацион Микулькаль, а это сила, сила света, а это средняя линия. Вот здесь правая, а вот здесь средняя. Здесь растет он между двумя линиями. От своей точки так он идет. Так он идет. Теперь здесь много есть о чем рассказать. Я просто избегаю начать что-то говорить. Как-то мы говорили о том, что прошло, как я упомянул, как мы работаем здесь. Мы получаем желание и силу, но как мы делаем выяснение, мы говорили о том, что есть у нас святость к душе. Есть у нас клипа, и между святостью и клипой, клипа — это три нечистых мира бия. Клипа — это бия нечистоты, бия де тума. Или это называется змей, нахаш. Это называется руах сеара, ураганный ветер, анан гадоль, большое облако и разгорающийся огонь, эшмитлакахат. Это три нечистые клипы. Стоит записать, это сокращает вам много знаний, которые вы должны изучать на многих листах. И там еще очень запутано все. Затем есть клипа нога. Клипат нога. А затем уже святость к душе.

0: душа зе.
1: И святость душа это. Это биядок душа. Святые мирабия. Даже Абия. А что непонятно?
0: Клипанога.
1: Так клипанога. Это средняя треть тиферет. Есть у нас тиферет. Тиферет. Это там, где у нас всегда прекращение, парса, место сокращения, прерывание между отдающими и получающими келим. Если мы возьмем парцуф, Кетер Хухма Бина, Хесед Гура Тиферет, Нецахот Йесод Малхут. Так Кетер Хухма Бина — это три первых сферы. Был у нас Шореш, Алиф и Бет. Стадии были. Теперь Хесед Гура Тиферет. Что такое Тиферет? Мы Тиферет делим на три части. Верхняя треть, нижняя треть и вот эта треть, это средняя треть. Когда мы работаем после третьего, после второго сокращения с тремя линиями, когда парцуф Адам, то есть душа, Парцуф Адам называется Нишама, душа. Устроен согласно трем линиям, как мы говорили здесь, правая линия, левая и средняя. Получается у нас, что Парцуф, он так, есть у него рожь. Затем правая, левая. Рожь называется Кетер Хухма Бина, правая называется Хесед, левая называется Гвура, а сам Гуф называется Тиферет.
0: Гуф.
1: Нецах. Это правая нога, это рука. Правая, левая рука, нога — это нецах правая, левая нога — это год, исот — это место зивуга, а малхут — это когда уже не пользуемся при сокращении. Отсюда мы видим, что тиферет — это основа гуфа, парцуфа. В этой тиферет мы делим ее на три части. Верхняя часть называется хазе. Это верхняя часть, эльон. Средняя часть, эмцаи, называется табур. А нижняя часть, тахтон, называется Исуд. И все это относится к Тифере. Да, как у нас, мы можем сказать, да. Верхняя часть — это хазе, более средняя часть — это табур, то есть пупок, дословно. А нижняя часть — это Исуд. Когда мы здесь посмотрим на 10 сферот, где завершаются отдающие келим? Отдающие келим заканчиваются на верхней трети тиферет. Здесь отдающие келим, келим де ашпа. Откуда начинаются получающие килим? Они начинаются от нижней трети тиферет. Килим де кабала. И что у нас происходит в средней трети тиферет? Как нейтральный сказать на иврите? Есть слово? Что нейтрально это нейтрально? Нет слова? Когда ни тому, ни другому.
0: Либеральный.
1: Либеральный. Нет. Я спрашиваю на иврите, не на немецком. Ладно. Так, вот эта часть, говорят об этом так. Что это наполовину добро, а наполовину зло. Почему говорят наполовину добро, наполовину зло? Потому что наверху есть добро, отдающее килим, а внизу есть зло, получающее килим. Так вместо того, чтобы сказать «не то, не другое», говорят «наполовину то, наполовину другое». Каббалистам тоже было трудно сказать, как это называется.
0: Почему это так поделили?
1: Потому что это его свойство. Что они делят? Потому что им так вздумалось? Получается у нас, что средняя треть. Очень интересно. Получается, что средняя треть тиферет — это единственная вещь, единственное место, единственное желание в теле человека, то есть в нас, в нашей душе. Тело, гуф, в науке каббала называется кли души, а не плотское тело. Средняя часть тиферет — это единственное желание, которое находится под нашим управлением. Творец не отнес его ни к отдающим, ни к получающим килим. Буквально нейтральное. И тогда от нас зависит, к чему отнести его, или к отдающим килим, или получающим. То есть вся наша работа, и вообще, кто мы? Мы — это те, кто может эту третью, среднюю часть тиферет соединить с этим или с этим, или с подающими килим, или с получающими. И только это единственная свободная вещь, которая существует в реальности, в творении, и это на самом деле вся наша работа. Все остальные вещи. Нет в них никакой самостоятельности, свободного выбора, нет ничего. Просто все это осуществляется и задействуется явными, четкими, точными системами, когда мы знаем заранее, как это будет работать. Скажем, что это просто машина. Кроме этого, средний третий тиферет, потому что здесь свободный выбор. Это средняя тиферет, называется клипат нога. Есть три нечистые клипы, руах саран, анангатоль, эшмит лакахат, соответствующие мирам асейра и ицера и брия. Есть мир ацилут, в котором нет клипы, есть посередине между тем и другим клипат нога. Что такое клипат нога? Невозможно о ней сказать, кто она. Да, кто она? Но она просто зависит от работы человека. Вопросы?
0: Да. Вы подразумевали первую точку, когда начали оттуда шорош начался или свет, это уже стерлось.
1: Да.
0: Вы подразумевали свет бесконечности?
1: Что происходит между кругооборотами, пока мы не приходим к ощущению тяги к духовному? Все эти кругообороты для того, чтобы собрать достаточно страданий, чтобы понять, что животное развитие не удовлетворит нас в конечном счете. От кругооборота к кругообороту добавляется только желание получать. Любой подъем — это подъем с помощью желания получать. И здесь также, ниже максима. Каждый день добавляет желание человеку все большее. Несмотря на то, что мы умираем, совершаем кругообороты, души возвращаются, и мы продолжаем взращивать желание. То, что нам добавляет желание, это приводит к развитию мира. Есть больше желания, человек создает больше вещей, он развивает экономику, культуру, технику, развивает свое окружение. И это приводит к желанию получать, добавляться к душам. То есть решимот раскрывается к нам у нас от разбиения. По цепочке, как они были, решимот, потеряли экран, теперь они начинают раскрываться у нас по цепочке от маленького к большому. И тогда это обязывает нас наполнить это решимо. Решимо, когда опускаешься в этот мир, требует наполнения за счет этого мира. Так мы бегаем, ища всевозможных наполнений, и мы не осознаем, что это решимот. Но мне кажется, я хочу и делаю. Человек не может различить между собой его решимот. Если я выведу желание себя, кто я? Я — это тот, кто хочет. Нет у нас возможности оторваться от желания и в объективной форме проверять это желание. Даже если мы хотим это сделать в разуме, это не пройдет. Тогда как в духовном мы способны это сделать. Почему? Потому что мы находимся в двух системах противоположных. Одна противоположна другой. Мы начинаем находиться под влиянием системы клипы и святости. И тогда выбирать между ними, как мы можем включать в себя две силы. А до того, как выходим в духовное, мы находимся под влиянием вот этой системы клипы. Мы не можем избавиться от ее влияния и объективно проверять, кто мы, с помощью какой формы мы решаем и что движет нам. Ничего. То есть пока человек не выходит в духовное, он не может совершить никакого свободного действия. А решимо.
0: Все свободные действия в выборе начинаются от Максома и далее. И мы, когда находимся сейчас до Максома, мы как животные. Мы не можем произвести никакого свободного действия, но поскольку мы находимся под одной системой, а не под двумя, нам кажется, что мы действительно свободны, потому что то, что в нас действует, свободно или не свободно, я должен знать между этим и этим разница. Ты понимаешь, должны быть две системы, чтобы я узнал, я свободен или нет. А если я нахожусь только под одним воздействием, я не могу различить. Возьми младенца, помести его в какой-нибудь там концентрационный лагерь на всю жизнь, он не будет знать, что есть что-то другое. Он будет думать, что это жизнь, свобода, и все. Он не знает, что такое свобода или нет. Что? Есть вопрос, то же самое и мы. То есть тот, кто выходит в духовное, то есть до этого он называется животным у нас. Он находится под управлением, вынужденным свыше. Да. Нет, равнодушный нет. Пустой.
1: Это независимый?
0: Может быть, независимый, да, это верно. Независимость. Кто хотел спросить?
1: Между точкой сердца и максимумом чувствуем что-то или ты совершенно оторван?
0: между точкой в сердце и махсом уже начинают ощущать духовное, но не явно, а так как бы издали. Ты не можешь различить ничего так вот четко, то ты видишь, но и ты не видишь, но у тебя есть какая-то связь издалека.
1: И через какое время это?
0: Через какое время? Если ты произведешь работу через 10 минут, это будет через 10 минут. Если ты будешь работать 10 лет, то это будет через 10 лет. Что значит через какое время? Ты хочешь сказать так? Что я должен сделать, чтобы перейти отсюда? Отсюда, от периода подготовки до Махсома. Что я должен здесь сделать, да? Дай мне программу, раз, два, три, чтобы я мог сделать, и все. И завтра я уже буду здесь. То, что ты должен сделать, ты должен, несмотря на все помехи, которые дают тебе в этом мире, приучить себя думать, что ты находишься в прямой связи с Творцом. Ты читал «Нет никого, кроме Него» статью в Шамате? Есть несколько вещей. У всех есть книга «Каббала для начинающих»?
1: Да.
0: Ты должен почитать
1: «Шхина в изгнании», «Шхинта Багалута».
0: Угу. Ты должен взять раздел «Духовное постижение». Там есть «Шхина в опрахе», 81-я страница. «Шхина в изгнании». И «Причина тяжести в работе». Короче говоря, эта книга должна быть просто через ухо ее просто внутрь вставить. Ну, если ты читал, мне нечего добавить. То есть, если ты сможешь все свои ситуации в жизни выстроить таким образом, что они приходят прямо от Творца, и у тебя нет в этом никакого противоречия, но день за днем, каждую секунду, это значит, что ты уже пришел к состоянию, когда ты можешь начать познавать его реально. За Махсоном.
1: Если все мы части тоже души, так есть...
0: Нет больше той души, которая называется... Нет более той души, которая называется Адам Ришон.
1: Так все мы должны привести к исправлению. Весь мир?
0: Не весь мир. Себя. Мир не нужно исправлять, мир не испорчен. Испорчен только ты. Что значит человек? Точка в сердце, она неисправна. Все. Все остальные вещи в нас, они не испорчены. Ты не должен исправлять свой характер. Тебе не нужно исправлять свое тело, животное, физическое. Не нужно ничего делать. Ты должен работать только с этой точкой стремления к духовному. Ее ты должен развить, и только о ней ты должен думать, и только из нее ты должен жить. Все остальные вещи, оставь их в покое. Тебе не нужно их вообще трогать. Если ты раздражительный, нервный, ленивый, там такой горделивый, любишь наслаждаться, оставь это. Только твоя связь с Творцом, это ты должен исправить. И только. А все остальные вещи относятся к твоему животному характеру. Тебе не нужно это исправлять. Животное остается животным.
1: С общей точки зрения, где все мы, не знаю, вместе, отношение того, что, по сути дела, мы части той же души или нет?
0: Мы части одной души, которая называется Адам Ришон, но каждая часть ее. В чем вопрос?
1: Мы не возвращаемся к той же сущности, не возвращаем?
0: мы возвращаемся именно к той форме, которая была раньше. Мы составляем ту душу, которая была раньше.
1: Я возвращаюсь к товарищу.
0: Все возвращаются, не переживая, к тому состоянию, как было прежде. Нет кого-либо, чтобы он не вернулся.
1: А на каком этапе мы сейчас?
0: На каком этапе мы сейчас? На таком, как ты сейчас, так ты и сейчас.
1: По сути дела, весь мир?
0: И весь мир. Ты спрашиваешь, сколько душ вернулись, а сколько еще не вернулось?
1: Нет, я спрашиваю, когда все вернутся?
0: Когда все вернутся, когда исправят себя, ну, скажем, еще 10 тысяч лет. Не знаю, когда. Какая разница? Ты думал, что это будет завтра? Ты думай о себе. Это не относится ко времени, это относится к осознанию необходимости исправления.
1: Да, когда я смотрю в общем виде на весь мир, есть развитие нашего желания от желания, которое было к еде раньше у людей.
0: Я скажу тебе, мы вошли, на самом деле, если ты возьмешь Бали Сулама или Вилейского Гаона, или других каббалистов, ты можешь читать в их книгах, что последнее время перед Гмар Тикуном началось с 1990 года, 10-11 лет назад, это началось. И мы вошли в период Машиаха, так называется. И сейчас развитие, оно очень быстрое и абсолютное, поместить всех в состояние, чтобы каждый почувствовал, что он нуждается в духовном подъеме, иначе у него нет совершенно возможности жить в этом мире. Сколько времени это будет продолжаться, это зависит от того, насколько мы будем ускорять время. Исраэль ускоряет время выше всяких там звезд и знаков. Мы можем это ускорить в течение нескольких месяцев или в течение нескольких лет. Или если мы будем делать это самым плохим образом, то это может быть десятки лет. Но, тем не менее, этот век, который мы начали, ну, согласно обычному календарю, не еврейскому, мы уже, я думаю, что в течение ближайших лет мы увидим, насколько реальность вынуждает нас, не нас, когда мы здесь уже сидим, а миллионы. Мы чувствуем уже через интернет, что миллионы уже начинают ощущать эту точку в сердце. Не то, что человеку нужно там осознание там, или что-то, мы не полагаемся на человека. Человек — это животное, но точка в сердце его, она уже начинает показывать ему и пробуждаться, и он начинает чувствовать, что он должен вернуть ее к своему корню. Это начинает уже раскрываться во всех народах и достаточно в таких больших количествах. Это не обязано быть у всех. Это не должно быть у всех, потому что есть также в человеке, в Адам Ришон, в душах, тоже уровни неживой, растительные животные, говорящие. И тогда говорится об осознанном вхождении в духовном только о тех, кто относится к уровню говорящей в Адам Ришоне. Остальные входят уже и по-другому, уже вместе с ними, присоединяясь к ним и так далее. То есть не все должны прийти сюда изучать каббалу и быть такими великими каббалистами, а поскольку они будут помогать, присоединяться в разных там миссиях и задачах, так же, как и животное относительно человека. И Бали Сулам пишет об этом в статье «Последнее поколение».
1: И народы тоже?
0: И народы, конечно.
1: А почему мы должны так тяжело работать, а они приходят?
0: Ты еще не начал работать, я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь, что они, ты работаешь
1: тяжелее. А тот, кто на самом деле работает, это евреи?
0: Тот, кто работает, он ощущает это как вознаграждение, а не как наказание. О чем ты говоришь? Это первое. Второе. Написано, что именно народы приведут евреев на своих плечах в Иерусалим к храму. Ты не знаешь, какую работу им еще придется произвести. Народ — это получающий килим, евреи — это отдающий килим. И основная работа в получающих килим, и то сочетание, которое будет в полном исправлении между народами и иудеями, это будет очень особое сочетание, потому что особая работа, будущее. Я не могу сказать тебе. Мы не можем входить в эти расчеты. Кто прежде, кто позже. Это вещи, вообще, которые пока что мы не можем рассуждать об этом. Нужно смотреть, какие это парцуфим, какие части Адама Ришона, в каком присоединении это происходит, в какой связи. В итоге, в конце, в Гмар Тикуне, ни у кого не будет ощущения, что в чем-то нет совершенства и вечности. Это я тебе обещаю. Но пока, когда ты не исправлен, ты не можешь увидеть даже посередине, что это совершенство. А когда у тебя будут раскрыты глаза, ты увидишь, что и посередине, и ни в одном месте, и ни на одном этапе нету даже намека на какое-то высшее действие несовершенное. Ты так судишь, что поделать? Мы продолжим через неделю. Через неделю мы продолжим, может быть, еще немного. Еще один урок со всеми этими вещами. А затем перейдем к следующей части. И это внутренняя наша работа, как подниматься снизу вверх. Мы прочитаем несколько писем, статей, связанных с этим, чтобы вы получили основу, так как вы получили знание, то, как это распространялось сверху вниз, и мы пришли к разбиению и к нашему состоянию, получили какое-то понимание методики, и как сейчас мы поднимаемся из нашего состояния дальше.
1: Да, это было завершение всей серии уроков, и мы видели, что здесь много было деталей. Давайте выясним вопросы, выясним, что мы слышали от Рава, насколько это возможно. Нир, пожалуйста.
0: Личность человека до Махсома определяется его решимот. Что это за человек, который должен связать свое желание с Творцом и подниматься над собой? Да, один из учеников задавал там вопрос, кто такой человек, кто такой я, и как Рав ответил ему, ты — это тот, кто ты есть, а весь мир — это весь мир. Ты правильно определил, мы лишь решимот, мы развились до состояния, которое называется точка в сердце. Если ты помнишь, вчера мы изучали вторую часть, до 10 урока. Все эти 10 уроков Рав объяснял нам систему нисхождения миров сверху вниз. На этом закончилась первая часть 10 урока. Вторую часть он начал уже говорить о том, как мы в нашей работе поднимаемся снизу вверх, как мы развиваемся, что происходит до Махсома. Ты помнишь, там 10 лет без осознания, потом с 3 до 5 лет и так далее. И мы находимся в этом. И сегодня мы находимся в состоянии подготовки, так определим, до Махсома. но уже не тысячи лет без сознания. Если ты спрашиваешь, кто мы, это те решимот, которые остались от разбиения Адама Ришона и нисхождения всей системы сверху вниз. И сейчас уже начинают подниматься, уже сейчас более продвинутое состояние, это называется точка в сердце, это некое уже осознание, мы уже знаем, мы хотим, мы чувствуем, что у нас есть стремление в этом, притяжение, духовный подъем, это наше состояние.
1: И здесь, например, пробуждается уже точка выбора. Есть уже тот, кто выбирает, начинает, скажем. Вернее. Как выбор? В чем он вообще выбирает? Если он действует согласно решимот, какой выбор у него есть?
0: Вот именно это я пытаюсь выяснить. Это такая непонятная точка, вообще непонятно.
1: Так Рав говорил об этом и на прошлом уроке, что есть понятие точки в сердце и остальных желаний, где человек выбирает. Мы это изучаем во многих статьях, что такое человек, Адам. Это не тот, кто ходит на двух и красиво одевается, и или говорит, или умный человек, Адам, это уподоблюсь Высшему, Адам или Элион. Тот, кто в чем-то хочет уподобиться Высшему, есть у него точка, которая хочет быть человеком. Так согласно этому говорят, что он уже в чем-то начинает быть человеком. Сейчас дают ему выбор. Ты хочешь сейчас, ну не знаю, какие-то другие желания, или быть под влиянием товарищей, цветов, книг, рава, всего, что находится в пути. Теперь где твой выбор? Скажем, ты на работе, работаешь, твой начальник тебе платит, чтобы ты был сконцентрирован на работе, верно? Там у тебя выбора нет, ты должен быть внимателен к тому, что он говорит тебе. Когда ты на уроке здесь, ты приходишь на урок, и есть у тебя очень целенаправленное окружение, и ты слышишь рава, читаешь Бальсулама, ты подвергаешься влиянию этого. Конечно же, ты не можешь убежать в разные места. Если займешься телефоном своим, то ты выбрал заниматься чем-то другим. Но есть много времени, когда ты находишься не на уроке и не на работе. Что ты там делаешь? Ты все время держишь в руке шамати, слушаешь урок через наушник, в поездках. Есть очень много времени, где ты можешь находиться тут или там. Это еще не называется духовным, верно? Но ты хочешь, чтобы хорошая окружение на тебя повлияло больше, потому что это изначальная точка, чтобы другое окружение повлияло на тебя. Так выбор, вот это в свободном времени, которое мы чувствуем, привносим то, что относится к пути, а не что-то другое. И тот, кто это делает, он чувствует, насколько продвигается.
0: Я добавлю, если можно, вопрос выбора, то, что мы слышали объяснение Рава. Рав сказал в начале этой части, что настоящий выбор начинается только после Махсома. Если ты спрашиваешь до Махсома, какой у нас выбор, это то, что сказал Гилад, только укреплять воздействие окружения на нас, чтобы в определенные моменты, да, я мог вспомнить, что есть шамати, есть урок, есть подготовка к уроку, есть десятка. Это и есть наша работа. И это то, что дано нам сегодня в нашем состоянии.
1: Я хотел спросить, можете вы немного объяснить и расширить этот механизм клипы нога? Гелат, да, мы должны понять, откуда все исходит, потому что если что-то непонятно, есть правило возвращаться к четырем стадиям прямого света. И давайте посмотрим, что из четырех стадий прямого света, которые связаны с этим механизмом. Бальсулам говорит, что у нас есть шорыш, затем первая стадия, затем вторая стадия, когда в первой стадии говорит нам Бааль Сулам, что есть желание получать, и свет, который наполняет его, это свет Хохма. Во второй стадии есть у нас желание отдавать, и то, что наполняет его, это свет Хасадим. Верно? Это мы уже все знаем. Это Шореш, Алиф, а это Бет. Теперь, что есть во второй стадии Бхина Бет? Она всегда более сложная, интересная, есть в ней много особенностей. Почему? Потому что первая стадия создана, как она есть. Бхина Шореш хочет насладить творение, Бхина Алиф — это желание творения, и вся она поэтому наполнена тем самым благом, которое она должна получить, и нет в ней еще ощущения себя самой, но

0: при этого наполнения, потому что свет ее наполняет. Она уже изначально создана полной, но в конце она осознает, что есть Творец. И тогда пробуждается в ней желание быть подобной Творцу, подобной корне. Когда это желание раскрывается в ней, тогда она называется второй стадией. То есть что такое вторая стадия? Это первая стадия, которая хочет быть подобна корню. И поэтому раскрывается в ней вторая стадия. А вторая стадия раскрывает, что свет, который наполняет ее, есть совершенно другой вкус и имя. Уже называется светом Хасадим. Если это называется Хохма, то свет, который наполняет вторую стадию, называется светом Хасадим, светом отдачи. То, что она хочет быть как дающая, ее наслаждение быть подобной дающему, называется хасадим, это свет наслаждения. И есть уже в ней три части. Первая ее часть называется сущность самой хухмы. Это первая часть. У нее нет недостатка в хохме. Она не обращается к отдаче, потому что ей не хватает хохмы. Она обращается к отдаче, когда в дополнение к тому, что она наполнена хохмой, есть ощущение дающего, и она хочет уподобиться ему. Но это не из недостатка, а из нового ощущения, которое есть в ней, которое называется ощущение дающего. И вторая часть называется «Бина, Хасадим, отдача». Она в полной отдаче. Но что раскрывается в конце ее, когда она уже хочет быть как бина, раскрывается, что ей нет кому давать, потому что Творцу не нужно, чтобы она давала ему, а желание его, чтобы она получила, и поэтому нижняя ее часть называется «Зад бины».
1: החלק שבו היא רוצה כבר לטפל בתחתונים. היא רוצה שיהיה תחתון כדי שהיא תוכל להשפיע.
0: Это часть, когда она хочет отдавать нижним. Это часть,
1: החדש שנקרא זרנפין.
0: Которой рождается новое желание, называемое Зейрампина, уже получать, быть получающей, когда пробуждается это желание, называется новой стадией, которая является третьей стадией.
1: Да?
0: Третья стадия, которая уже желание получать, и поэтому мы говорим, что в третьей стадии есть также свет Хасадим и свет Хохма. Есть в ней свет Хасадим, это основное, и поэтому она также получает свет Хохма, это называется свет Хасадим со свечением хохмы, это уже называется третьей стадией пхина гимель. Поэтому в бине есть эти три части. Есть в ней и сама суть хохмы, это первая стадия, в которой нет недостатка ни в чем. Есть в ней бина, это ее свойство и желание заботиться о нижних. Теперь в этих частях они находятся в любом месте. Конечно же, затем приходит Малхут, мы этого не будем касаться, мы изучали, что Малхут — это уже желание получать. Теперь, откуда у нас есть 10 сферот? Есть у нас 4 стадии прямого света. Давайте здесь нарисуем Малхут, чтобы не было нехватки в чертеже. Есть у нас 4 стадии. Есть у нас корень, шореш. Как это вдруг стало 10 сферот? Так объяснение Бааль Сулама очень простое. Он говорит, что в каждой из этих стадий есть также 5 сферот. 5 внутри 5. Скажем, если мы возьмем кетер, так внутри кетера есть кетер, хохма, бина, зерампин, и Малхут. Почему? Потому что то, что властвует в ней, это свет Хохма. Если мы возьмем свет Хохма, тоже, если возьмем Хохму, есть Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Если мы возьмем Бину, тоже есть Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Но когда мы берем Зерампин, мы говорим, что то, что доминирует за Рампини, это не его желание, а желание Бины, свет Хасадим. И этот свет Хасадим приводит к тому, что эти пять стадий в нем изменяет свое название. Это уже называется, что он работает не в длину, а в ширину. Переходит от, из власти света Хохма к власти света Хасадим. Поэтому они изменяют свое имя. Вместо Кетера это уже называется Хесед, затем Гвура, вместо Хохмы, затем вместо Бины называется Тиферет, вместо Зерампина называется Нецах, вместо Малхут называется Год. Есть у нас пять стадий, и это те же Кетер, Хохма, Зерампин, Малхут, только сейчас называется Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот. И поскольку они сейчас должны также передать Малхут, добавляется дополнительное свойство, которое называется Исот, который является суммой всех пяти этих свойств. И отсюда есть у нас в Зерампине есть всегда шесть окончаний, это называется. А затем Малхут, который тоже есть власть света Хохма, и здесь тогда снова Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут, и нет недостатка в ней. И отсюда мы видим, что есть у нас Кетер, это первая сфера, Хохма, вторая сфера, Бина, третья сфера, а затем вместо Зерампина есть у нас четыре, это Хесед, пять, это Гура, шесть, Тиферет, семь, Нецах, 8 год, 9 Исот и 10 Малхут. Вот эти свойства. Теперь, если мы это берем как 10 сферот, мы видим, что именно в Тиферет, он здесь, да? Если мы это выстроим как 10 сферот, именно в Тиферет есть это развлечение. Почему? Потому что Тиферет — это Бина, Гуф. В Гуф, Гуф — это Зерампин, есть у нас Рош, это Кетер, Хохма, Бина. Есть у нас Гуф, это Зерампин, и Малхут в конце его. Так внутри Зерампина есть у нас Хесед, Гура, Тиферет, это Кетер, Хохма, Бина. Так Тиферет называется Бина в Гуф. Так давайте это выстроим сейчас. Таким образом, просто начертим это, как обычно мы чертим 10 сферот. Так есть Кетер, Хохма, Бина, все это вместе Рош. Затем Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, вот. Исот и Малхут. Так что есть у нас Тиферет? В Тиферет есть три части. Одна часть, когда мы сказали, это сущность Хохмы. Это ее корни. Вторая часть — это Бина. А третья часть — это Зад Бины. Часть, которая заботится о нижних. Если мы посмотрим на первую часть, нет сомнения, что она относится к высшим, к свойству отдачи. Да, может, это нарисуем другим цветом, вот так вот. Все эти, включая эти, относятся к отдаче, это относится к Гальгальтайна. Почему? Кетер, Хохма, Бина — это Рош, Хесед, Гвура и верхняя треть Тиферет, без сомнения, относится к верхней части. Теперь возьмем нижнюю часть. Может быть, это изобразим другим цветом, вот так. Зад Бины, которая заботится о нижних, поскольку заботится о нижних, должен обрести их свойства, должен быть с ними. Это уже относится к Ахапу. к нижней части. Конечно же, Нецахот — это Зайрампин и Малхут. В основе Исот — это

0: к чему относится. Это корень всех вещей. Мы видели это в четырех стадиях прямого света и в десяти сферот. Сейчас те же свойства существуют и в мирах. В мирах есть после того, как миры создаются. Не будем возвращаться к этому. Мы изучили 10 уроков после того, как есть творение, они рождаются от зон Ацилута, которые порождают Брия и Цирасия, и после этого рождается Адам Ришон. И тогда есть необходимость заботиться о частях Адама Ришона. И здесь, в мирах Брия, есть очень интересное явление. Если мы говорим об Ацилуте, в Ацилуте нет клипот. Почему? Потому что Ацилут — это уже свойство отдачи, это Эцло, у него, у Творца. Там нет клипот, но пока еще души находятся в Бия, у них должен быть выбор. Поэтому есть там две стороны. Есть там Бия клипот и Бия душа. И в этом состоянии Бия клипот есть очень интересное свойство в Тиферет, которое называется клипат нога, которое как раз в той самой бине, которая может относиться или к верхней части, или к нижней, и там оставляют выбор душе или человеку, который поднимается по этим духовным лестницам, что он выбирает. Это относится к вопросу Нира. Почему мы не в биоклипот, а только в подготовке? Неважно, как это называется, наши действия в отношении намерений, но всегда у нас есть точка выбора. И здесь точка выбора, в этой точке бины, к чему отнести ее. Если мы относим ее к верхней части, мы перевешиваем мир на чаш заслуг. В нижней части любой другой выбор, кроме точки в сердце, тогда мы перевешиваем на чашу долго. И в этом, по сути, вся наша работа. И это корень работы, чтобы мы не запутались. Мы не клипот, это уже в святости, это уже над максимумом, это уже духовная работа. Но здесь корень работы и также нашего выбора.
1: Нив,
0: пожалуйста.
2: В чем разница между Бия де Клипа и Мадор Клипот?
3: Бия де Клипа, Мадор Клипот. Они хотят, чтобы кидали нам бы цура пшутали, а сбирают зикаха.
2: Я думаю, что нам стоит по-простому объяснить так, что Мадор Клипот, раздел Клипот, да, это та часть, которая под парсой, которая возникла в результате нисхождения сверху вниз. Там есть часть после разбиения, которая называется Мадор Клипот. Там мы не работаем, это чистое желание получать, далее, Клева Эвен, там у него есть всякие названия, будет исправлено в конце. Цель разбиения была, чтобы создать, соединить, перемешать отдающий и получающий келим, и в итоге это все исправляется, приходит свет, в конце которой называется Рафпалим Микопсель, исправляет Лева Эвен. Это Мадор Клипот, так мы слышали это определение, что миры, нечистые миры, Бия де Тума, есть Бия де Тума, Бия де Тума, Бия де Душа. Это две части, и Раф объяснил, как мы поднимаемся снизу вверх. У нас есть система, которая всегда дает нам желание, хисарон неисправленный. Это одна часть. А Бия де Душа дает нам силы исправить это с правой линии. И так человек продвигается по средней линии.
4: Shalom, Abirim. I'm not sure about the question, but what is the role of the ten?
0: Я не уверен в отношении вопроса, но какова роль десятки или группы в средней третьей Тиферет?
1: Если
0: ты хочешь выбрать хорошее окружение, выбери хорошее окружение, оставь среднюю треть Тиферет, потому что мы переходим к состояниям на языке ТС. В десятке ты всегда

0: Да, должен выбрать отменить себя перед десяткой и видеть это в центре своей жизни, и тогда ты выбираешь хорошее в отношении всего остального в жизни. Ашкелон 2.
1: Рав говорил в работе в трех линиях над Махсомом. Какая работа под Махсомом? Тоже есть в трех линиях? Да, и под Махсомом мы слышали сегодня и в первой части урока. Тоже происходит, в общем-то, в трех линиях. И у нас под Махсомом есть состояние, которое называется левое и правое. Рабашта объяснял. И как человек должен работать, должен всегда стремиться к правой линии, к совершенству. После того, как он это сделал, он должен добавить хисарон, потому что это то, что дает продвижение. И так вот в трех линиях, в работе в них человек продвигается.
2: Buenas noches, maestros. Una pregunta. El Rav explicó que antes del Maxón no existe un verdadero
0: Rav объяснил, что до Максома нет свободы выбора настоящей, и что вся подготовка быть в осознании того, что нет никого, кроме Него. Откуда можно знать, что наша подготовка правильная, и что мы на самом деле продвигаемся к Максому, не обманывая себя ложным впечатлением продвижения Гелат. Да, это Тора на самом деле, Тора истины. Нет здесь места обманывать себя, и мы не можем себя обмануть. И человек всегда должен себя спрашивать, где я нахожусь и куда хочу прийти. Где я нахожусь, пусть каждый скажет себе, а куда я хочу прийти, нам очень неясно, чтобы не запутаться. Есть Творец, нет Творца, есть нет никого, кроме Него, нет. Есть центр десятка, десятки, насколько мы заботимся, отменяем себя, думаем, насколько в это время, когда мы сейчас работаем с Рош, десятки, с главой десятки, отменять себя перед ним, держать его. Здесь человек может быть искренним сам собой и очень ясно ответить на вопросы. И уже в этом раскрывается настоящая работа по отношению к Творцу. Да, Юав.
1: Можно ли сказать, что нижний мир — это клипа высшего мира, и получается, что Бия — это клипа мира Ацилут?
0: Нет, нет у нас клипот мира Ацилут. Нет. Мир Ацилут, он без клипот.
1: Да, Улам Ацилут, да, а нижние миры? Относительно мира Ацилут, они клипот?
0: Нет, в мирах Бия есть клипа и душа, одно против другого.
1: Я хочу добавить, Гилад, несколько слов, чтобы не было путаницы. Миры Бия нужно различать. Есть нисхождение сверху вниз. Миры Бия, они исправляют часть решимот, которые остались после разбиения и требуют, нуждаются в исправлениях. Это то, что делают миры Бия, это исправление решимот Далит Бет Гимл. Это миры Бия. Что ты спрашиваешь? Повтори вопрос.
0: А в мире Ацилут это начинается развиваться мир Ацилут, это Авиют Алиф Шориш. А затем Милот Бия, Бет Гимель Далит. Авиют растет. И как бы добавляется, кажется, клипа к миру Ацилут. Правильно, это исправляет желание, но вместе с исправлением начинает создаваться глибот. Я думаю, что в конце клипот, который остается, это еще не выяснено, это Мадора клипот. Это мой вопрос.
1: Давай, может быть, легче. Когда мы начинаем говорить о клипот, ты помнишь, да, даже в этом курсе мы говорили о нисхождении миров сверху вниз, разбиение.
0: Здесь желание отдачи перемешивается с получением.
1: Да, родился Адам решен, разбился, и начался процесс выяснения килим. Эти килим можно исправить, эти килим нельзя исправить. И здесь мы начинаем говорить о клипот. Есть часть кли, которую нельзя исправить, есть кли, которые не нуждаются в исправлении, есть кли, то, что Гилад объяснял, клипот много, куда человек их относит, наверх или вниз. Если ты спрашиваешь о клипот, это часть килим, которая в данный момент пока что не может быть исправлена, она исправляется в конце. Мы должны сосредоточиться на наших килим клипат много, там, где у нас есть выбор, что здесь есть половина зла, половина добра. И то, что мы исправим, то, что дано для исправления, часть клипот тоже будет исправлена. Надеюсь, что я объяснил.
0: Постепенно все поймем. То, что вы сказали, Шореш Алиф, Мейра Целут, Бет Брия, Гимель Ицара, Далит Асия, это только при создании миров, там еще нет клипот. То, что Аран объяснил, там еще нет клипот. Но если мы говорим об исправлениях, есть у нас сегодня очень особое событие,

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 9 июля 2002 года, который основан на статье «Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе?». Статья Рабаша находится во втором томе трудов Рабаша, страница 1376. Прочитаем сейчас статью в десятках, в нашем распоряжении 34 минуты, пожалуйста.
2: שהימין צריך להיות יותר גדול מבשמאל בעבודה.
0: Что означает, что правая должна быть больше левой в духовной работе? Сказано в книге Зоар. Является заповедью, чтобы Коэн, священник, благословлял народ каждый день с выпрямлением пальцев. Ведь пальцы указывают на высшего. Пять пальцев правой руки имеет большее значение, чем левой, так как правая важнее левой, и потому благословение, которым Коэн, священник, благословляет народ, нужно поднимать правую руку выше левой. И следует понять, что означает в работе правая и что означает в работе левая. И почему правая важнее левого? Известно, что в порядке работы человека, когда он хочет достичь слияния с Творцом, то есть подобия по форме, то есть когда он будет делать все свои действия с намерением ради отдачи, следует различать два состояния. Первое — состояние совершенства, то есть когда во всем, что он думает и делает, нет никакого недостатка хисарона. Второе — состояние отсутствия совершенства, когда все, что он думает и делает, полно недостатков.
2: מצב של שלמות הוא לצורך לקבלת חיות, שמחה והנאה מהמצבים שלו. כי בזמן שהאדם...
0: И нам нужны оба эти состояния, состояние совершенства для того, чтобы получать жизненную силу, радость и удовольствие от своих состояний, ведь когда человек чувствует недостатки во всем, что он делает, ему негде брать жизненную силу, так как человек создан природой так, что он должен получать удовольствие, пока он живет. Это вытекает из цели творения, которое обусловлено его желанием насладить свои творения. И это, по словам Марии, означает «зивуг», дающий жизнь мирам, так как без жизненной силы мир исчезнет. Поэтому это называется постоянным зивугом. Это может быть только в том случае, если человек довольствуется малым и доволен той долей, которая у него есть. И он говорит, что не заслуживает большего, чем остальные люди.
3: В работе это означает, что он говорит, что он доволен своей долей, тем, что Творец дал ему желание, стремление делать что-то в святости. Другими словами, он счастлив, что может соблюдать Тору и заповеди даже без всякого понимания и без всякого намерения. Потому что он говорит, что он видит, что есть люди, у которых нет даже той малости, которая есть у него в Торе работе. И есть много людей, у которых даже этого и нет. Так как и в материальном человек, желающий довольствоваться малым, должен смотреть на людей, которые живут счастливо, хотя и не зарабатывает и половину того дохода, что есть у него. Благодаря этому он может быть доволен своей долей и в материальном. То же самое справедливо и для духовного. То есть он доволен своей долей, когда он видит, что есть люди, которые вообще не имеют никакой связи с Торой и заповедями. А он счастлив тем, что у него есть некоторая небольшая связь с Торой и заповедями. Из-за этого он черпает жизненные силы, то есть может прославлять, восхвалять Творца за то, что тот дал ему немного связи с Торой и заповедями. И нужно помнить, что когда человек благодарит Творца, в это время он находится в состоянии близости к Творцу, потому что благодарность, которую человек испытывает, она и за настоящее, и за прошлое. Выходит, что он может быть в совершенстве. Но тогда, когда человек молится о том, чтобы Творец выполнил его желание и сердце, ему следует во время молитвы укрепляться верой в то, что Творец слышит молитву каждого. В противном случае его молитва не может быть от всего сердца, так как он должен верить, что Творец слышит уста всех. Рабби Сулам, мой отец и учитель, сказал, что во время молитвы следует верить тому, что написано, ведь ты слышишь молитву уст каждого, что означает уста каждого, даже уста недостойные, то есть которые полны недостатков и лишены всяких заслуг и достоинств. Тем не менее, Творец помогает каждому, но только если человек молится от всего сердца, то есть верит в вышезнание, в написанное, что Творец слышит уста всех. Только тогда можно молиться всем сердцем, то есть без всякого сомнения.
0: И получается, что когда человек работает в свойстве левой линии, то есть когда смотрит и видит, что он гол и нищ, и хочет, чтобы Творец удовлетворил его желания, то человеку трудно поверить, что Творец ему поможет. Ему требуется большое укрепление, чтобы он мог молиться от всего сердца. По этой причине от молитвы о недостатках хисаронах человек не получает жизненных сил, так как он живет в сомнениях. То есть он видит, что молился уже несколько раз, и Творец как будто, страшно сказать, не слышит его молитву. Поэтому ему трудно черпать жизненные силы из молитвы, тогда как в свойстве правой линии, когда он идет по пути совершенства, и всем, что он делает, он доволен от того, что он удостоился того, что Творец позволяет ему делать что-то в Торе и заповеди. И тогда это время, когда запрещено смотреть на недостатки, поскольку жизненную силу черпают только от совершенства. Поэтому человек должен приложить все усилия, чтобы увидеть, что Творец полон всех добродетелей, совершенен. И он должен представлять себе разные картины, которые только существуют в мире, о том, как Творец руководит миром в полном совершенстве. И как сказал мой отец и учитель Рабби Сулам, человек должен верить в вышезнание, что Творец управляет миром ради совершенного блага и наслаждения до такой степени, что к этому нечего добавить. И хотя человек не может этого увидеть, пока не достигнет желания отдавать, он все равно должен верить, что это так. Отсюда следует, что когда человек идет по пути совершенства и благодарит Творца, он уже знает, благодарит ли он Творца из-за того, что у него уже есть вера в величие Творца в некоторой степени. Именно поэтому он благодарит его за то, что Творец призвал такого низкого человека, как он, и Творец хочет, чтобы он служил ему, то есть исполнял его законы, его заповеди. Другими словами, то, что он способен соблюдать что-то в Торе и заповедях, это потому, что Творец дал ему мысль и желание сделать что-то в Торе и заповедях. И это считается, это называется, что Творец призвал человека и сказал ему: «Я даю тебе позволение войти в Дворец Святости и сослужить мне некую службу».
3: Получается, что благодарность, которую человек воздает за прошлое, и за настоящее свидетельствует о том, что у него нет сомнений. В противном случае, если человек не идет во всем выше знания, у человека нет сил благодарить Творца, тогда как молитва, она уже о будущем. И он тогда не знает наверняка, что Творец поможет ему, так как не может ничего сказать о том, что будет в будущем. Отсюда следует, что хотя человек должен работать как в правой, так и в левой линии, а мы уже объяснили, что правая линия означает совершенство, которое должно быть постоянным, поскольку только из совершенства можно черпать жизненные силы, как сказано выше. Но из совершенства человек не может родить более высокую ступень, поскольку у него нет недостатка, потребности. То кто же скажет, что он должен идти вперед? Иными словами, что он должен породить более высокую ступень, которая называется, по словам Арии, «зивуг для рождения душ». И этот зивуг, он не постоянный, а только во время подъема. Другими словами, совершенство означает, что он занимается хеседом, и хотя это действие без намерения, для него это важно, и он доволен своей долей, так как отсюда человек получает жизненные силы. И, как сказано выше, это называется «зивуг, дающий жизнь мирам». А это хасадим, ибо он желает хасадим, хафец хесед, ему ничего другого не нужно, и он доволен своей долей, и это называется постоянным зивугом. Однако, чтобы достичь более высокой ступени, которая называется единением для рождения душ, как сказано выше, поскольку рождение душ возможно только при ощущении недостатка, а не от совершенства, как сказано выше, то это происходит, как написано в книге Зоар, тот, кто приходит очиститься, что означает, что когда человек видит, что он нечист, то есть он находится под властью желания получать, что является нечистотой в сердце человека, и он делает все, но он не может выйти из-под власти желания получать. В это время он от всего сердца молится Творцу, чтобы тот помог ему. И тогда сбывается то, что сказали наши мудрецы, пришедшим очиститься помогают, спрашивают Зоар, чем, и отвечает святой душой.
0: Вот мы видим, что именно от недостатков можно родить душу, то есть от молитвы от всего сердца. И этим следует объяснить слова Арии о том, что зивуг для рождения душ не является постоянным, а происходит именно во время подъема. Это значит, что в то время, когда человек хочет подняться на более высокую ступень и с каждым разом обрести более высокую душу, то он должен искать в себе какой-то недостаток, хисарон, для того, чтобы восполнить его.
1: именно тогда,
0: это происходит именно тогда, когда требует помощи от Творца, и это приводит к рождению новых душ. Другими словами, именно когда он не соглашается на меньшее, не удовлетворяется малым и чувствует свой недостаток, это приводит к тому, что ему свыше дается большая душа, пока он не обретет наранхай своей души. Отсюда следует, что путь правой линии, означающий совершенство, должен быть постоянным, потому что человек должен все делать с жизненной силой. А от хисаронов у человека нет радости, чтобы черпать жизненные силы из недостатка. И по этой причине левая линия, которая является свойством хисарона, недостатка, от нее человек не получает жизненную силу. Поскольку, когда человек видит, что он находится в хисароне, ему не от чего радоваться. Поэтому, в общем, человек должен постоянно быть в правой линии. И лишь какую-то малую часть из того времени, которое он привык посвящать Торе и работе, ему следует выделить для этого особое время. Но не тогда, когда он находится в падении, а именно тогда, когда он находится на подъеме. Тогда он будет уверен, что не впадет в состояние печали, когда увидит свои недостатки. И тогда он укрепится и сможет вознести молитву из глубины сердца, ибо сила уверенности будет светить ему во время молитвы, что Творец слышит молитву всех уст, но в остальные часы работы он должен идти только в правой линии, как сказано выше, так как в правой линии он всегда находится в совершенном согласии с Творцом, и поэтому в это время он получает освещение в качестве окружающего света, как сказал Ари, что окружающий свет светит издалека. И это значит, как объяснил мой отец и учитель Бали Сулам, что значит, что даже когда человек еще далек от подобия по форме, то есть даже когда человек еще не удостоился желания отдавать, ему все равно светит окружающий свет. И от этого человек получает жизненные силы и радость, тогда как в левой линии все наоборот.
3: В свете сказанного нам следует объяснить написанное. Для этих разделена будет земля и удел по числу имен. Большинству увеличь удел его, а меньшинству уменьшай удел его. Комментаторы Торы спрашивают, если сказано большинству увеличь удел его, то очевидно, что меньшинству уменьшать удел его. Зачем же повторять о меньшинстве? Тут следует объяснить в отношении духовной работы. В работе известно, что мы учим все в одном человеке. То есть большинству добавлять, меньшинству уменьшать, относится все это к одному же человеку. Поэтому нам следует объяснить понятие большинство и меньшинство. И большинство означает совершенство, а меньшинство означает недостаток. И как мы знаем, учим, правая линия называется совершенством. Поэтому правая линия называется большинство. Как уже было сказано выше, что когда человек говорит, что та небольшая связь с духовной работой, которая есть у него, он верит, что Творец дал ему мысли, желание выполнять Тору.

0: Buenos días, Clima Mundial.
1: Доброе утро, мировой Аклиф. Мы приветствуем всех. Особая благодарность Творцу за то, что позволяет нам сделать эту мощную подготовку для всех товарищей мирового Кли. И мы просим у Творца, чтобы мы были вместе на уроке, чтобы мы продолжили вместе, как один человек с одним сердцем, для того, чтобы служить Творцу. И чтобы все время мы это делали, служили ему как один человек с одним сердцем.
2: Рабаш, артículo 12. ¿Qué son la Torah y el trabajo en el camino del Creador? La Torah es para someter la inclinación al mal.
3: Рабаш, из статьи, что такое Тора и ремесло в духовной работе. Тора, которой мы занимаемся, нужна для того, чтобы смирить злое начало, то есть достичь слияния с Творцом, чтобы все действия были только ради отдачи. Это значит, что в силах самого человека нет никакой возможности пойти против природы. Поэтому по вопросам разума и сердца, в которых человек должен совершенствоваться, ему необходимо получить поддержку. И эта поддержка в Торе. Как сказано мудрецами, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». И когда занимаются ею, свет возвращает к источнику. Друзья, вопрос на активный семинар. Как нам пребывать в намерении, чтобы все наши действия были ради отдачи? Еще раз. Как нам пребывать в намерении, чтобы все наши действия были ради отдачи? Семинар.
1: Нужно следовать советам каббалистов. Всегда думать, для чего мы приходим на урок. Всегда видеть перед собой товарищей. Думать об их успехе, стараться в этом. И показывать друг другу важность таких действий, всех действий, которые мы совершаем. И свет в Торе вернет нас к источнику, все время будет направлять сердца из этих действий.
3: Да, Шарон сказал, все только Творец может сделать изменения с нами. Если мы на самом деле делаем все, что говорят нам каббалисты, быть близкими, просить объединения, через это свет на нас подействует и поменяет. И из-за того, что есть такие вопросы, у нас есть возможность подготовиться и войти в урок с правильной стороны.
1: Да, будем просить у Творца и друг у друга, чтобы помог нам быть как один человек с одним сердцем, и чтобы этот свет работал в начале урока, чтобы выстроил все намерения, чтобы мы могли доставить наслаждение Творцу.
3: Итай пишет, чтобы мы помнили, что свет — это единственное решение, и что мы в десятке были в постоянной молитве о нем. Да, в продолжение, как создать такое состояние. Кли, наша кли называется «любовь к товарищам», или, по крайней мере, потребность в этом. Будем прилагать усилия, и Творец даст нам правильное намерение.
1: Да, мы влияем на товарищей. Начнем с них, с десятки, группы мирового кли и всего мира.
3: И наши усилия по объединению должны привести к молитве и к просьбе, чтобы было подходящее намерение.
1: Продолжим делать постоянно все, что мы делаем, и изучение Торы возвращает свет, приближающий к источнику, чтобы мы могли сделать это вместе, выполняя это.
3: Урок — это время молитвы. Это время, когда мы можем просить быть вместе, просить Творца, чтобы исправил намерения во всех наших действиях. И чтобы дал возможность любить товарищей так же, как он, относиться с заботой и любовью. Чтобы на самом деле мы были заняты объединением между нами, а не чем-то другим. Были бы именно в этой точке и просили бы Творца о помощи.
1: Известный совет — всегда стараться обидеть товарищей большими, потому что есть чему у них учиться и получать пример от них, и Творец действует через них, нет другой силы в реальности. Так попробуем войти с этим в урок, и Творец нам покажет путь через этих товарищей.
3: И всегда возвращать себя в этом направлении, то, о чем мы сейчас говорили. Не отчаиваться от того, что нас Творец специально сбивает, чтобы намерение было сильнее.
4: Экстракт 2, de Rabash, artículo 12.
1: Второй отрывок из первого источника. Рабаш, статья «Что такое Тора и ремесло в духовной работе?» Человек должен продумать перед изучением Торы причину, почему он сейчас учит Тору. Так как каждое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказали мудрецы: молитва без намерения, как тело без души. Поэтому, прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение.
5: Pidamos mantener la grandeza del Creador durante la lección. Repito.
3: Семинар. В молчании. Попросим удерживать величие Творца во время урока. Еще раз. Попросим удерживать величие Творца во время урока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части мы будем изучать урок Рава от 15 июля 2002 года, который основан на статье Рабаша «Что такое простые сосуды в духовной работе?». Мы его можем найти в трудах Рабаша, второй том, страница 1125. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 33 минуты на это. Пожалуйста.
1: Мау келим эдьотот баавода.
2: Что такое простые келим в духовной работе?
1: Амидраш омер везе лешоно.
2: В Мидраше сказано, и тьма не скроет от тебя, и ночь, как день светит, а тьма, как свет. А нам, он говорит, при возжигании лампад. На что это похоже? На царя, у которого был возлюбленный. Сказал ему царь, «Знай, что я буду трапезничать у тебя. Так иди и приготовь для меня». Пошел возлюбленный его и подготовил простой посох, простой светильник и простой стол. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его, окружили его со всех сторон, золотой светильник пред ним. И когда возлюбленный его увидел это великолепие, устыдился он и спрятал все, что приготовил для него, ибо все это было простое. Сказал ему царь, «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя? Почему ты ничего для меня не приготовил?» Сказал ему возлюбленный его, «Увидел я все это великолепие, появившееся вместе с тобой, и стало мне стыдно. Поэтому я спрятал все, что приготовил тебе, ведь это были простые вещи». Сказал ему царь, «Я клянусь, что уберу все предметы, которые я принес, и ради твоей любви буду пользоваться только твоими предметами». Келим. И сказал он Израилю, «Приготовьте мне светильник и свечи». Конец цитаты. Следует понимать эту аллегорию, которую приводит Мидраш, что это ответ на то, что повелел Творец о светильниках и свечах. Ведь у него есть все. Как написано, «И тьма не скроет от тебя». Поэтому вопрос в том, зачем ему светильник и свечи? И ответ, что хотя у Творца есть все, в любом случае, ему нужны келим нижнего. И он называет келим нижнего простыми келим. Поэтому нам следует понять, что представляют собой простые келим, ведь Творец желает именно эти келим. Известно, что желание называется кли. Следует объяснить это так, что его желание было насладить свои творения. И это называется кли Творца, то есть желание отдавать. Желание Творца отдавать породило желание получать благо и наслаждение. Все то, чего Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Это называется келем нижнего. Это значит,

Может ли быть такое? Но слова «сможешь, как я» означают «пользоваться, как я», только желанием отдавать. Поэтому можно сказать также, что народ Израиля будет использовать только желание отдавать, а желание получать не использовать его вообще. В этом смысл сказанного «сможешь, как я», но моя святость выше вашей святости. И вы не можете оставаться только с желанием отдавать, а вам нужно пользоваться и получающими кли. Но необходимо этому кли дать намерение ради отдачи. Согласно сказанному, следует объяснить, что келим Творца являются отдающие келим. И нет там свойства получения вообще, а все его желание — только отдавать. Но чтобы не было хлеба стыда, было сделано сокращение и скрытие, чтобы свет светил только тогда, когда там есть исправление, чтобы намерение было ради отдачи. Тогда Творец светит там своим светом. И из сказанного поймем эту аллегорию, когда царь сказал, что хочет пообедать у возлюбленного своего, и сказал ему: «Пойди и приготовь для меня», то есть чтобы сделал работу по получению ради отдачи. И он пошел и приготовил. А потом, когда свет пришел в качестве желания отдавать нижним, а человек получающий, хотя и с намерением ради отдачи, но кли, с которым он работает, это желание получать, а не отдавать. Поэтому ему стало стыдно, что он использовал простые кли, хотя у него было намерение. Но действие было получение. Поэтому человек стыдится и не хочет заниматься тем, чтобы получать ради отдачи. Он хочет работать только в отдающих келим, которые являются царскими келим. А всю работу, которую он делал для того, чтобы построить намерение на отдачу, эти келим он скрыл, так как теперь ему стыдно пользоваться простыми келим. Причина этого в том, что теперь он удостоился увидеть величие и важность царя. Поэтому он хочет работать только потому, что он велик и правит всем. Это значит, что величие царя привело к тому, что нет для него ничего важнее, чем служить великому царю. И в этом смысл слов. А когда пришел царь, пришли с ним и слуги его. И когда возлюбленный увидел все это великолепие, он устыдился. Получается, что из-за величия и важности царя ему было стыдно пользоваться простыми кели, как сказано выше, что они являются получающими кели. И в этом смысл слов. Царь сказал ему: «Разве я не говорил тебе, что буду трапезничать у тебя?» Следует понять, что это означает, что Творец обедает у человека. Однако надо понимать в общем и целом, что значит, что человек должен делать все ради Творца, то есть для того, чтобы приносить удовольствие своему Создателю. Наши мудрецы сказали, что мы должны верить в вознаграждении наказания. Как написано: «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои». Это значит, что поскольку Творцу нужно, чтобы кто-то исполнил Тору и заповеди, а они исполняют Тору и заповеди, чтобы угодить ему, взамен Творец платит вознаграждение. И это можно понять из отношений между человеком и его товарищем, когда товарищ нуждается, чтобы другой дал ему. Поскольку у товарища есть хиссарон, поэтому возможна отдача. И когда товарищ дарит ему подарок, и получающий подарок наслаждается им, то получающий подарок этим платит ему сполна.